0: происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем. И это лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции.
1: Реакция западных стран на атаку ВСУ на Старобельск – это моральный крах и полный позор, заявил Василий Небензя в ООН. По мнению нашего постпреда, в политической картине мира западных политиков дети давно поделены на удобных и неудобных жертв. Генсек ООН Гутерреш учится говорить жестко, когда речь идет, заходит о ситуации на Украине, но прячется за сухими фразами, когда дело касается ударов по российским гражданским объектам. В Госдуму внесен проект обращения к ООН и парламентам мира в связи с террористической атакой ВСУ на Старобельск. Депутаты подчеркнули, что с помощью терактов Киев пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала внутри Украины. Депутаты могут призвать парламентариев мира требовать прекращения финансовой и военной помощи киевскому режиму. Государство вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей продолжит улучшать условия для бизнеса, заявил Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным. Говоря о приватизационных сделках, президент отметил, что срок давности не должен применяться к преступлениям против человечества, а во всех остальных случаях он необходим.
2: Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще этот срок давности – такой институт, который призван защищать интересы государства и общества. Но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами государства и общества.
1: Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В среду в Петербурге 10 тепла, небольшой дождь, в Москве плюс 13 и также дождливая погода. Сейчас в российской столице плюс 8 градусов.

каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Курды – крупнейшая нация без собственного государства. Их общая численность с учетом диаспор оценивается приблизительно в 40 миллионов человек. Они проживают на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана и преимущественно исповедуют ислам, при этом не являясь арабами. По мнению ученых, курды имеют этническую близость с азербайджанским, армянским, грузинским и еврейским народами. Распространенный стереотип изображает курда как мужчину в суконном жилете, шароварах и с кинжалом за поясом. Почти как Аладдина из диснеевского мультфильма. В реальности же большинство курдов – земледельцы и скотоводы, которые ведут полукочевой образ жизни вместе со своими семьями. Непризнанный Курдистан расположен в центре Ближнего Востока, из-за чего регулярно оказывается втянут в пограничные конфликты. Среди курдов были выдающиеся лидеры и династии. Один из самых известных – Саладин, который в XII веке контролировал значительную часть Ближнего Востока и Северной Африки. Курдская династия сефевидов с XIV века правила иранской провинцией Азербайджан, а дважды ее представители становились правителями всей Персии. После Первой мировой войны курды впервые приблизились к обретению автономии. Ведущие державы рассматривали возможность создания независимого Курдистана в рамках Севрского мирного договора. Однако эти планы так и не были реализованы. В настоящее время курды добились определенной автономии в Ираке, тогда как в Турции борьба за нее продолжается до сих пор.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Фиговые деревья поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза и превращают его в органический углерод. Кенийские фиги обладают дополнительной особенностью. Они производят в тканях кристаллы оксалата кальция. Со временем они преобразуются в карбонат кальция – минерал, который входит в состав мела, мрамора и известняка. Ученые обнаружили отложения карбоната кальция как на коре, так и в сердцевине стволов. Этот процесс дает два преимущества. Во-первых, углерод надолго запирается в твердой форме и не возвращается в атмосферу, даже после гибели дерева. Во-вторых, карбонат кальция ощелачивает почву, снижая ее кислотность и повышая плодородность. Многие растения по всему миру, от африканского дуба до некоторых кленов, тоже производят кристаллы оксалата кальция. Однако в умеренных широтах это обычно не приводит к масштабному образованию карбоната кальция. Там кристаллы регулируют уровень кальция и защищают растения от насекомых. Кенийские фиговые деревья уникальны интенсивностью процесса. Они окаменевают в течение жизни, а не за сотни тысяч лет, как при естественной минерализации погребенной древесины.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах и об ударении в них. Сначала разберем один из самых проблемных глаголов. В нем ошибались на маяке очень часто. И вот примеры.
2: Насколько искусственный интеллект, нейросети облегчили работу кинопроизводства? Насколько быстрее вообще стал сам процесс?
3: Возможно, эта мысль ему жизнь немножко облегчит. А так, конечно, с удовольствием жду всех и каждого для того, чтобы побеседовать о подростках и облегчить вам жизнь.
1: Не облегчить, а облегчить. Не облегчили, а облегчили. Не облегчит, а облегчит. В глаголе «облегчить» и во всех его формах ударение ставим всегда за корнем, а корень оставляем безударным. Облегчим, облегчишь, облегчила. Следующий глагол представит ведущий Владислав Тимкин.
4: Например, если мужчина ценит свою женщину, она беременеет, у него падает тестостерон.
1: Беременеет. Неверно. Правильный вариант – беременеть, беременеет. Ударение в этом слове ставим всегда на второй слог – беременеть. Обидную ошибку я заметила в речи гостя программы «Физики и лирики» Александра Ершова. Вот что он сказал.
5: Потому что изначально, конечно, планировалось, что его заселят, что там будут жить люди.
1: Конечно, не заселят, а заселят. Здесь ударение ставим на корень слова «заселят». И напоследок я приготовила еще один проблемный глагол от Федора Бормотова, гостя программы «Хочу все знать».
6: За то, что не сделал 50 поклонов, пытались принудить их сделать, судя по всему. Ну, почти получилось, конечно.
1: Не принудить, а принудить. Ударение ставим на второй слог, на корень слова. И во всех формах его сохраняем. Принудить, принудил, принудишь. На этом выпуск завершаю. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Растения делятся на три группы по продолжительности жизни. Однолетние, которые растут, дают семена и отмирают в течение года. Двулетние, живущие два вегетационных периода. И многолетние, способные достигать значительного возраста. В жизненном цикле каждого растения выделяют две стадии – ювенильную и взрослую. Ювенильные растения обрастают листьями, но не цветут. У них еще не сформировались признаки и свойства взрослых особей. Взрослые растения цветут и растут до гибели. Длительность этого периода зависит от множества факторов. Например, суккулент цериус живет в среднем 300 лет. Лотос орехоносный, занесенный в Красную книгу России, более 1000 лет. А прозописовое дерево в песках Бахрейна – достигла возраста 400 лет. Чаще всего растения погибают из-за неблагоприятных условий окружающей среды или недостаточного ухода, если речь идет о комнатных видах. При этом однолетние растения не успевают состариться и отмирают с приходом зимы. Даже самые старые деревья не бессмертны. После многих лет цветения их клетки перестают регенерировать, из-за чего ухудшается удержание воды, увядают листья и в итоге растение гибнет. Ученые ищут способы продлить жизнь растений. Профессора МГУ выяснили, что небольшие дозы антиоксидантов помогают повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Исследователи из Ноттингемского университета обнаружили, что воздушные корни эффективнее усваивают азот, важный питательный элемент, что тоже может способствовать продлению жизни растения. Тем не менее, дожить до преклонного возраста растению удается редко. В большинстве случаев причиной гибели становятся не естественные процессы старения, а внешние факторы.
0: Audio Stories.
2: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

а не заманит нас романтик, а не обманет мракобес. Люди, леди, джентльмены, век науки и механики, не в

0: Audio Stories.
1: Сикхи – народ численностью около 20 миллионов человек, родом из штата Пенджаб на северо-западе Индии. Большинство сикхов принадлежит к сословию джат

0: С Богом последователи поддерживают через молитвы и медитации. Принцип равенства всех людей ключевой для сикхизма. Каждый достоин уважения и любви. Недаром в Индии говорят: «Хочешь помощи – попроси ее у сикха». В 70-х годах 20 века на фоне противостояния с индуистами среди сикхов распространилась идея создания независимого государства Халистана. Это привело к вооруженному конфликту с индийским правительством, который длился десятилетия и унес около 20 тысяч жизней. Сегодня обстановка в Пенджабе стабильная. Сикхи мирно сосуществуют с другими народами Индии и обладают рядом особых прав, включая религиозную автономию. Представители общины занимают должности в госаппарате, в том числе высокие, а каждый пятый офицер индийской армии – сикх.
1: Audio Stories. Маяк.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен
1: голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
3: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам.
1: 17:00 вечера.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Маяк.

плечам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через

0: самолет, сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик.
1: Аудио сторис.
2: Посейдония австралийская. Самое крупное водное растение на Земле. Оно живет у побережья Австралии и имеет площадь около 200 квадратных километров. Это не колония отдельных растений, а единый гигантский организм, генетический клон возрастом 4500 лет. Это поразительное открытие перевернуло представление о размерах живых существ. Оказалось, что обширные луга морской травы – результат тысячелетнего вегетативного разрастания одного древнего организма. Ярко-зеленые лентообразные листья Посейдонии формируют уникальную подводную экосистему – настоящие оазисы жизни для рыб и беспозвоночных. Секрет живучести растения кроется в его удивительной генетической адаптации. Оно устойчиво к меняющимся условиям океана, в том числе к тепловым волнам, которые оказываются губительными для многих других видов.
1: Аудио сторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия и Казахстан сохраняют стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, в основном в национальных валютах, написал Владимир Путин в статье в преддверии визита в Казахстан. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. С участием российских инвесторов в республике реализуется 70 крупных проектов в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и других отраслях. Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в Евразийском экономическом форуме в Астане.
2: Это такое достаточно крупное экономическое мероприятие. Ожидается присутствие порядка 3000 человек, причем, как посчитали, с 45 где-то стран мира. Россия будет представлена многочисленной тоже российской делегацией, где-то около 400 человек. Тут и представители бизнеса, и деловых ассоциаций, и научно-экспертного общества, и так далее.
0: По словам Ушакова, Россия и Казахстан планируют подписать различные документы. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 бригад противника в районах населенных пунктов Куртовка, Райалександровка, Дружковка, Тихоновка, Артема, Николаевка, Краматорск и Константиновка в ДНР. Киев потерял около 100 боевиков, 2 бронетранспортера, 3 бронемашины, 16 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град». Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии. В районах населенных пунктов Кутузовка, Доброполе, Новониколаевка, Золотой Колодец, Кучеров, Яр, Белицкая, Васильевка, Донецкой Народной Республики, Ивановка, Водолажская и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих.
0: Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления БПЛА. Средствами ПВО России сбиты 3 ракеты производства Франции, 10 управляемых авиабомб, 255 дронов самолетного типа. Москва приложит все усилия для установления обстоятельств теракта в Старобельске и привлечения к ответственности всех причастных, включая тех, кто отдавал приказы, поставлял оружие, обеспечивал политическое прикрытие и пытался скрыть информацию о трагедии, заявил российский постпред в ООН Василий Небензи. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак.
4: Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями. Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
0: Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей.
5: Инициатива сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно, было сказано, общественно-государственной Ельцинова института. В этой связи будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон. Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции и свою должность президента РСПП.
0: Глава РСПП представил президенту предложение по реформе системы защиты прав предпринимателей. Авиационные власти России получили представление Минобороны о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны. Как сообщила Росавиация, особый режим предусмотрен для полетов гражданских самолетов на высотах до 5100 метров. Ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы, а также полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации. Все новости доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня днем 10 тепла, небольшой дождь, в Москве плюс 13 и также дождливо. Сейчас в российской столице плюс 8 градусов.

0: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!
1: Неплохо очень иметь стрижены, но очень плохо с другой стороны.

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога. Все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще впереди.

0: Audio Stories.
1: Когда дерево умирает и его ствол падает на землю, жизненный цикл не завершается. Начинается процесс разложения. Первыми в дело вступают грибы. Их микроскопические нити проникают в древесину через трещины или тоннели, проложенные насекомыми, и выделяют ферменты, которые расщепляют даже самые прочные ее компоненты. Некоторые грибы вызывают белую гниль. Они разрушают лигнин, сложный полимер, который скрепляет волокна древесины и придает ей твердость. В результате остаются лишь белые волокнистые остатки целлюлозы, которые похожи на вату. Другие грибы провоцируют бурную гниль. Они, напротив, сохраняют лигнин, но расщепляют целлюлозу. Из-за этого древесина превращается в рассыпчатую бурую массу, которая легко крошится в руках. К процессу разложения подключаются и насекомые. Термиты и жуки-древоточцы проделывают в стволе ходы, ускоряя его разрушение. Отдельные виды термитов пошли еще дальше. Они выращивают грибы прямо в своих гнездах. Для этого создают питательную среду из пережеванной древесины, а позже поедают уже разложившуюся массу. Постепенно твердый ствол распадается на мелкие части и превращается в труху. Углерод, накопленный деревом за десятки или даже сотни лет, возвращается в почву и атмосферу. Остатки древесины включаются в состав почвенного гумуса. Это улучшает его структуру и питает будущие поколения растений. В гнилом бревне могут прорасти новые деревья, а также найти укрытие мелкие животные и насекомые.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Говорят, хурма вяжет. Этот эффект вызван дубильными веществами, танинами. Попадая на слизистую оболочку ротовой полости, они взаимодействуют с белками клеточных мембран, сворачивают их и образуют стягивающую пленку, из-за чего возникает вязкость. Впрочем, это не повод отказываться от хурмы. Неприятных ощущений легко избежать. Дубильные вещества разрушаются при высоких и низких температурах, поэтому плод можно либо на несколько часов убрать в морозильную камеру, либо положить в горячую воду. Количество танинов снижается по мере созревания фрукта. Чаще всего рот вяжут молодые плоды. Чтобы ускорить созревание, хурму можно поместить в одну емкость с яблоками. Те активно выделяют этилен и тем самым помогают соседям дозреть. Еще один способ избежать терпкости – выбирать сорта с низким содержанием танинов. К таким сортам относятся джира, яблочная хурма и 20-й век. Их плоды не вяжут даже в твердом состоянии. Напротив, сорта «Бычье сердце» или «Помидорное» и «Сидлес» всегда дают вяжущий эффект. Сорт «Королек» варьирующий. Его плоды могут быть терпкими или нет, в зависимости от опыления и наличия семян. Если у носика или на макушке плода есть небольшие затемнения, значит, он завязался из неопыленного цветка. Внутри нет семян, и такая хурма будет вязать сильнее. Круглые разводы внизу, вокруг центра, указывают на наличие косточек. В этом случае вяжущий эффект проявляется только у незрелого плода, а после дозревания исчезает.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Археологи находили ранние варианты вилок в Китае бронзового века и в Древнем Египте, но использовали их в основном для готовки. У римлян тоже были вилки из бронзы и серебра, однако и они служили преимущественно на кухне. К X веку византийская знать уже свободно пользовалась вилками, шокируя гостей из Западной Европы. Примерно к XI веку столовые вилки стали регулярно появляться во время трапез по всей Византийской империи. В Персии VIII-IX веков тоже изготавливали бронзовые вилки. Известна история одной византийской принцессы. В 1004 году, выйдя замуж за сына дожа Венеции, она поразила горожан тем, что ела золотой вилкой, а не руками. Позже богослов Петр Дамиан связал это с ее преждевременной смертью в 20 лет, назвав причиной тщеславия. К XIV веку вилки широко распространились в Италии, отчасти из-за появления макарон. Есть их вилкой оказалось удобнее. Вскоре прибор завоевал популярность и в других странах Европы. В начале 17 века англичанин Томас Кариат привез из Италии рассказы о вилках. Но в Англии их поначалу высмеивали. Считалось, что есть ножом и пальцами – более мужественный способ. Со временем вилка стала символом чистоты и утонченности. В Германии 18-19 веков появились специализированные вилки для хлеба, маринадов, мороженого и рыбы. В Россию вилка попала в 1606 году с Мариной Мнишек. Она использовала ее на пиру в Кремле, чем возмутила бояр и духовенство. При Алексее Михайловиче вилки подавали знатным гостям, а массово они вошли в обиход при Петре I. В XIX веке начался выпуск стальных вилок. Благодаря дешевой стали прибор стал доступен всем и распространился повсеместно. Вскоре споры о необходимости вилки сменились обсуждениями правил ее использования.
0: Audio Stories. В современном искусстве очень мало нуминозного пространства. Пространство, которое отвечает на вопрос «Зачем?». Зачем все это нужно? Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка не знает языка. И ночью она говорит напрямую. Если у вас есть история без перевода, присылайте. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В средневековой Европе, в том числе на Руси, небогатое население нередко включало в рацион древесную муку, особенно в голодные годы. Речь не шла о том, чтобы жевать полено. В пищу шла не древесина ствола, а флоэма или луб – внутренняя часть коры деревьев. Она имела розоватый оттенок и приятный аромат. Для приготовления муки использовали флоэму липы, вяза, березы, но особенно ценилась сосновая. Несмотря на слегка горьковатый привкус, она была богата витамином С, что помогало бороться с цингой. Луб снимали с коры, сушили на солнце или в печи, затем измельчали и просеивали до состояния муки. Дальше все шло по обычной схеме выпечки хлеба. Делали закваску, давали ей настояться, вымешивали тесто. В тяжелые времена хлеб пекли полностью из древесной муки, за исключением березовой, поскольку в ней нет клейковины. В более благополучные периоды к древесной муке добавляли пшеничную. Сегодня о лубковом хлебе помнят немногие, хотя во флоэме содержится большая часть питательных веществ дерева, а содержание несъедобных соединений в ней минимально. В последнее время интерес к древесной муке возрождается. Шведские ученые выяснили, что березовая мука может способствовать похудению, помогая снижать артериальное давление и уменьшать риск развития диабета.
0: Audio Stories.

не хочу, а в тебе я сомневаться не хочу.

0: Audio Stories.
1: Первые торты были плотными лепешками, которые подслащивали медом с орехами, сыром или сухофруктами. Археологи обнаружили свидетельства их приготовления в Месопотамии более 4000 лет назад. А древнеримский писатель Катон Старший описывал торты, завернутые в листья. Их подавали на свадьбах и обрядах плодородия. В древности торт имел сакральный смысл. Греки преподносили богам медовые лепешки, иногда украшая их свечами. Например, Артемиде дарили амфифон – круглый чизкейк с горящими свечами, которые символизировали лунное сияние. Римляне выпекали для домашних богов либум – пирог из сыра, муки и яиц. Так торт стал символом благодарности, плодородия и круговорота жизни. Традиция отмечать дни рождения развивалась постепенно. Римляне первыми устраивали пиры в честь мужчин, а женские дни рождения начали праздновать лишь в Средневековье. В Германии 18 века сформировался прообраз современного ритуала. Детские праздники Kinderfest сопровождались подачей сладкого торта со свечами по одной на каждый год плюс одна про запас. Ребенок задувал их вечером, загадывая желание. Считалось, что дым уносит мечты к небесам. Долгое время торт оставался роскошью. Сахар, мука высшего сорта и сливочное масло стоили дорого. В Америке 19 века даже предлагали заменять его недорогим яблочным пудингом. Но промышленная революция изменила ситуацию. Ингредиенты подешевели, кулинарные книги дали домохозяйкам рецепты, и торт превратился в центр семейного торжества. Аудио сторис.

«Маяк». Имена собственные. Литературный и театральный критик, мыслитель Виссарион Белинский. Рос одиноким и замкнутым ребенком. Позже говорил, что в семье он был словно чужим. Отучившись 3 года, юноша бросает губернскую гимназию в Пензе, чтобы поступить в Московский университет. Семья не смогла обеспечить содержание Виссариона в большом городе. Однако юноша заявил, что лучше будет бедствовать, чем откажется от учебы. Поступив в университет, спустя 3 года был исключен. Формально из-за плохого состояния здоровья и ограниченности способностей, но на самом деле из-за крайнего недовольства цензуры, которую вызвала его трагедия «Дмитрий Калинин». Он остался без средств к существованию и не умер от голода только благодаря переводам и занятиям с учениками. Когда ему было 28, Белинский приезжает в Петербург, чтобы работать в известнейшем в России литературном журнале «Отечественные записки». Опубликованные здесь статьи составили Белинскому славу блестящего критика. Его работы положили начало изучению истории русской литературы и серьезно повлияли на развитие общественной мысли XIX века. Это мы. Это про нас. Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: Цыгане или рома – третий по численности этнос без собственного государства. Эта кочевая группа народов происходит из северо-западной Индии, а их язык родственен санскриту. Численность цыган оценивается в 11 миллионов человек. Они проживают практически по всему миру – в Евразии, Африке, Австралии, Северной и Южной Америке. Само название «рома» восходит к слову «романи» – «человек». Рома остаются малоизученной группой из-за закрытости в быту и общении с посторонними. Споры идут и о происхождении этноса. Есть две основные версии. Цыгане – потомки индийских народностей с низшим статусом в кастовой системе, либо рома происходят из индийской касты дом, которая была приближена к знати и занималась кузнечным делом, заклинанием змей, музыкой и танцами, промыслами, которые стали традиционными для цыган. Миграция рома началась в XI веке из-за исламских вторжений. В течение двух столетий народ двигался на запад через Персию, Армению и Византию. В Византии цыгане развили навыки металлообработки, а на Балканах нашли спрос на свои услуги. При этом европейцы относились к чужеземцам настороженно. Сегодня рома – внетерриториальный этнос с собственной культурой, обычаями и языками. С 1979 года они имеют статус наблюдателя в ООН и активно борются с расизмом и дискриминацией. Несмотря на отсутствие государства, современные цыгане успешно интегрируются в многонациональные общества.
0: Audio Stories.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Новый флагманский российско-казахстанский проект «Сооружение в республике с участием Росатома» первой атомной электростанции, написал Владимир Путин в статье в преддверии визита в Казахстан. Церемония начала работ на площадке АЭС близ озера Балхаш в Алма-Атинской области состоялась в прошлом году. Расширяется и двусторонняя кооперация в области добычи и переработки критически важных минералов, говорится в статье российского лидера. Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом. В четверг пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Президент России также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в Евразийском экономическом форуме в Астане. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, российская делегация будет представительной, более 30 человек, в том числе 9 министров.
2: Наша делегация весьма представительна. У нас в состав входит где-то более 30 человек, 9 министров, также, естественно, представители администрации, представитель Центробанка Набиуллина, руководители федеральных служб, директора государственных корпораций «Росатом», «Роскосмос», «РЖД». И, естественно, как это уже принято, многочисленные представители крупного бизнеса.
0: Говоря об участии Армении в мероприятиях по линии ЕАЭС, Ушаков заявил, что республику будет представлять вице-премьер Григорян. Помощник президента отметил, что Ереван получает колоссальные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Планы Армении по вступлению в ЕС обсудят лидеры стран-членов Евразийского экономического союза. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Балабино, Малокатериновка и Марьевка Запорожской области. Уничтожено до 55 боевиков ВСУ, боевая бронемашина, 10 автомобилей и станция РЭП. Подразделения группировки «Север» освободили 2 населенных пункта в Сумской области, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Иволжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодец, Гранов и Избицкая Харьковской области. Противник потерял до 195 военнослужащих.
0: Армия России поразила места производства, хранения, запуска и управления БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты 3 ракеты производства Франции, 10 управляемых авиабомб, 255 дронов самолетного типа. Москва приложит все усилия для установления обстоятельств теракта в Старобельске и привлечения к ответственности всех причастных, включая тех, кто отдавал приказы, поставлял оружие, обеспечивал политическое прикрытие или пытался скрыть информацию о трагедии, заявил Василий Небензя в ООН. Российский постпред сообщил, что переговоров с Украиной сейчас нет, у администрации Трампа украинский конфликт не в приоритете.
4: Западные капиталисты могут бесконечно говорить о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политическом мире дети давно были поделены на удобных и неудобных. И если дети страдают в какой-то стране, помимо России, то это становится трагедией. Если же происходит в России, то это вовсе не трагедия. Это не двойные стандарты, это полный моральный провар.
0: Как заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, русофобия затмевает здравый смысл. В день российского предпринимателя партия «Новые люди» учредила федеральную премию предпринимателей нового времени. Как пояснил лидер партии Алексей Нечаев, это будет специальная награда в знак признания заслуг тех, кто инвестирует не только в свое дело, но также в благоустройство, соцпроекты, образование и качество жизни людей.
1: Предприниматели в России берут и будут брать на себя ответственность за то, чтобы люди имели работу, чтобы выпускать хорошие продукты, создавать самые передовые услуги, для того, чтобы наша страна была сильнее. Несмотря на любые санкции, несмотря на сложности в логистике, во всей этой турбуленции они создают рабочие места, платят налоги, они делают жизнь людей вокруг лучше.
0: Таких представителей социально ответственного бизнеса отметили за вклад в развитие своих городов и регионов. Все новости доступны на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В среду днем в Петербурге 10 градусов тепла, небольшой дождь. В Москве плюс 13 и также дождливо. Сейчас в столице 8 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда у нас на календаре, 27 мая, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Полтора часа у нас с вами сегодня на обсуждение новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» сегодня. День важный нынче, помимо дня основания Санкт-Петербурга, сегодня день смелых решений. Мне кажется, это не совпадение. Еще задолго до того, как придумали вот эти вот страны, праздники, типа сегодняшнего, Петр Алексеевич Романов взял, вонзил лопату в Заячий остров и сказал, вот здесь будет у меня столица в перспективе. Все говорят, да вы что, тут же рядом Швеция. Швецию отодвинем. Ничего страшного. Сказал и сделал. Как рекомендуют праздновать День смелых решений? Ну, города основать, это, конечно, занятие для серьезных людей совсем, но и мы что-то можем, да, из интересного. Оказывается, если сегодня принять почти любое, не обязательно судьбоносное решение, но затратить на осмысливание не более 10 секунд, вот это и будет смелое решение, согласно классическому определению. Любопытно, что, кстати, нет никакой внятной социологии. По крайней мере, не удалось найти мне исследований, которые бы нам рассказывали о тех самых смелых решениях, которые принимали наши сограждане, допустим. Можем провести свое исследование. Для этого у нас есть номер плюс 7-967-103-5533, и вы через Макс, WhatsApp или Telegram можете на этот номер написать, какое самое смелое решение в жизни принимали вы и насколько было трудно на него решиться. Потому что в 2024 году было проведено онлайн-исследование, правда, не знаю уж, насколько оно было научным по процедуре, но результат довольно примечательный. 56% россиян посоветовали бы своей молодой версии быть решительнее и ничего не бояться. То есть какое-то решение не было принято в определенный момент, а потом оказалось, что принять вообще следовало бы. И совсем уже свежее исследование, тоже онлайн, от января 2026 года, показало, что каждый третий россиянин откладывает важные жизненные решения на неопределенный срок. Основные причины, я думаю, понятны. Страх неопределенности, во-первых, и опасение, что новое вот это вот решение просто не удастся притворить в жизнь. То есть решить ты решишь, а вот сделать не факт, что получится. При этом любопытно, что каждый третий россиянин, говорит нам ВЦИОМ, согласен на пересадку мозга в молодое тело клон. Ну, то есть это, видимо, какие-то другие 30%, другая треть населения. Ну, или это те люди, которые, конечно, готовы, но пусть они мне сначала докажут. В общем, дорогие друзья, если вы долго откладывали какое-то решение важное, сегодня, возможно, самое время его принять. Ну, а если вам по-прежнему как-то не по себе от такой перспективы, и для вас тоже есть праздник, День Шпрот называется. А как отметить, вы, я думаю, сообразите самостоятельно. Ну что же, вне зависимости от того, какой именно праздник вы решили сегодня отметить, давайте дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Пластические хирурги жалуются тем временем на наплыв пациентов, причем пациенток. Вот, казалось бы, чего же вы жалуетесь, зарабатываете, но тут, знаете, такие вводные переполнили чашу терпения даже этих специалистов. Говорят, приходят женщины, на которым лет по 60, по 70, приносят изображения, на которых нейросеть их омолодила на 4 десятилетия, тыкают в изображение, говорят, вот так, говорят, сделайте. И врачам приходится терпеливо объяснять, что такие стандарты недостижимы, и что с человеком не делай, так вот прямо не получится. Но люди упрямые, знаете, и действительно как-то настаивают. Уж не знаю, как и на что в итоге уговаривают пациентов и пациенток потенциальных врачи, но вот отмечают такую тенденцию. Все-таки искусственный интеллект портит людям мозг, и, видимо, те, кто утверждает это, и вправду что-то знают. Сегодня, кстати, будет возможность заглянуть туда, на передний край медицины, благодаря программе физики и лирики в 12.30 цикл «Биокод» продолжится. И доктор физико-математических наук, директор Института биомедицинской инженерии МИСИС Федор Сенатов будет рассказывать о таком направлении, как тераностика. Это не какая-то ересь, это синтез, как несложно догадаться, терапии с диагностикой. И, в общем, очень интересное направление, правда. Вот сегодня узнаете подробности, вопросы тоже можете задавать. Ну, а вчера в шоу «Физики и лирики», кстати говоря, тема красоты была затронута, и доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук Елена Булычева рассказывала, когда же появились салоны красоты.
2: Как раз такой уход за собой, да, который предполагал уход, кстати, не только для женщин, но и для мужчин, это времена, конечно, Древней Греции и Рима. Это действительно нечто напоминающее какие-то спа-центры, mm-hmm. ну, естественно, для представителей термы. Знати. Да, это, безусловно, термы.
3: Баньо-виньоны.
2: Да, термы, причем термы сначала греческие, потому что в Древней Греции тоже были термы. И вот знаменитый такой тиран острова Самос, да, Поликрат, который жил на рубеже 105 века до нашей эры, он распорядился построить термы, где были специальные комнаты, в которых рабы следили за чистотой, гигиеной тела mm-hmm. приходящего, ну и, конечно, ухаживали за этим телом. И самое интересное, что в сообщениях, которые до нас доходят, это отдельные эпиграфические, да, сведения, надписи на камне, как раз в этих табличках предлагаются такие уходовые процедуры, да, назовем их как растирание маслами различными.
4: Ничего не поменялось
2: вот,
4: с тех пор.
2: Да, вот что и похоже. И самое главное, это депиляция кожи. Причем проводилась она весьма своеобразным образом. То есть и в Греции, и в Риме применялись такие специальные сначала масла, которые растирали кожу. То есть, допустим, это были эфирные масла, да, они часто присутствуют. Это могло быть просто оливковое масло.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Новости космической колонизации. Придумали, что делать со строительными материалами на Луне. Раньше думали, будем плавить реголит и все из этого построим, но оказалось, что вот этот лунный грунт оказывается чрезвычайно коррозионно активен и готов там съесть почти все металлы немедленно. Но, вы знаете, подумали исследователи из центра Гленна, это структура, которая входит в НАСА, что если взять и специальный материал применить, то можно, оказывается, эту коррозионную активность победить. И открыли, и вправду, новое соединение там, с оксидом скандия. Тоже не дешевое, но оказывается даже эффективнее платины, например, в некоторых химических процессах. Так что теперь бог его знает, что будет с Луной, конечно, и будет ли ее хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь колонизировать. Но зато получился новый жаропрочный материал, который, например, в авиационных двигателях можно применять. А это тоже очень специфическая среда. Там реактивная струя пару тысяч градусов. В общем, известные сплавы этого не выдерживают, приходится охлаждение всякое придумывать. А теперь, может быть, и не придется. Очень интересно. Ну и говорят, что можно сделать Марс плодородным, если применить специальные грибы. Ну, тут, на самом деле, не столько собираются менять саму Красную планету, сколько такой вот создать симбиоз. То есть специальные такие грибы, которые являются арбускулярными микоризными с точки зрения биологии. Они способны за счет собственного мицелия увеличивать эффективную площадь корней растений, и таким образом более эффективно высасывать те бедные питательные вещества, такие небогатые, которые в марсианском грунте уже есть. Звучит как фантастика. Интересно, можно ли это на Земле применить. Кстати, что будет с Землей, тоже не совсем понятно, потому что в течение ближайшего месяца, нам рассказывают, в непосредственной близости от нашей планеты пролетят не менее 20 астероидов. Тут даже не скажешь, не трогай это на Новый год, потому что вот все прям вот буквально только-только случится. Что можно будет на небе разглядеть, в том числе в течение ближайшего месяца, нам с вами сегодня расскажет астроном, создатель и научный руководитель клуба научных путешествий «Астроверты» Станислав Короткий. Все это будет происходить после 11.00, сразу на старте шоу «Физики и лирики». Зачем смотреть на небо в июне, что там на этом небе можно увидеть, все узнаете, но это буквально через несколько часов, а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Прополка, копание земли, рыхление грядок, что еще? Посадка рассады и полив из ведер или леек. Это те самые действия дачного характера, которые могут заменить фитнес. Да, представляете, об этом говорят тренеры профессиональные. Так хочется сказать, сами себе яму роете и пропалываете, дорогие тренеры. Так, глядишь, народ и про фитнес-зал-то забудет. Но, с другой стороны, стало понятно, наконец-то, чем мы занимались в детстве под руководством бабушек и дедушек, оказывается, фитнесом. То есть, еще задолго до того, как это стало мейнстримом. Если вы вдруг имеете совершенно другие ожидания от дачной деятельности, не хотите никаких грядок, прополок, рассады и прочей картошки, то, вы знаете, даже посадка сосен, например, вот если хочется вот прям собственный сосничок иметь, пусть, может, и не прямо сейчас, но, может, через некоторое количество лет. Так вот, оказывается, тоже трудности тут есть. И сегодня в программе «Как знать» вам биолог и садовод Михаил Воробьев расскажет, а что ждет человека, который решит соснами засадить вот собственный дачный участок. Ну, а в субботу в программе «Хочу все знать» биолог и преподаватель школы развития «Маяк» Дарья Агаркова рассказывала о ветроопылении и как, собственно говоря, цветут ветроопыляемые деревья.
2: Ветроопыление, да, стало выгодно. А почему оно выгодно? Вот с одной стороны, почему оно выгодно? Непонятно, куда эта пыльца прилетит. Да, это зависит от ветра, с которым, ну, растение никак не может совладать. Да? То есть если на поведение насекомых и вообще живых существ можно как-то повлиять.
3: Приманить, отманить, если надо.
2: Да, как такие классические взаимоотношения, то с ветром растение ничего не сделает. Он каждый год там какой-то немножко разный. Единственное, что может делать растение, это под ветер подстраивать свою пыльцу. Например, те же самые сережки у берез, они удерживают свою пыльцу и открываются только когда ветер дует. А ветер дует обычно, ну, более-менее сухая погода, вот это вот все. Ветер дует, он открывает как бы такие чешуйки на этих...
3: Распушает их и выдувает оттуда всё.
2: Ну, не распушает, а там скорее вот разбалтывает, да, вот это все. И пыльца вылетает, да, в сухую погоду. Если мы посмотрим на классические наши шишки, ну, правда, это женские шишки, вот сосновые, угу, которые нам известны, тоже классический пример, что если их опустить в воду, они закроются. Если их потом высушить, они откроются. Мужские шишки делают то же самое. Они, кстати, сейчас их можно видеть на соснах, желтенькие такие. На мороженое похоже чем-то.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Взяли тут дотошные люди, посчитали, а как часто в кино доминируют женщины старше 60 лет. Речь идет о главных ролях, и взяли и проанализировали эксперты, ну или те, кто себя так называет, 100 самых успешных фильмов 2023-2025 годов. И выяснили, что только в 5 картинах главную роль исполнила женщина старше 60. При этом, говорят они, в 20 фильмах присутствовали говорящие животные, а в 6 актеры по имени Крис. Почему именно имя, вот это вот, почему именно это имя, скажем так, привлекло внимание? Ну, видимо, потому что актеров таких вот кассовых с именем Крис не так уж и мало. Действительно, Крис Пратт, Крис Хемсворт, Крис Пайн, Кристиан Фридель, ну, в общем, есть там Крисы разные. Просто понятно, если бы Райанов считали, то, глядишь, и не дотянули бы до необходимых 6. Но, в любом случае, выясняется, что женщины в возрасте 60 лет и старше, и вправду в кино говорят, как будто бы реже, чем животные даже. Это, конечно, интересное открытие, даже не знаю, как к нему относиться. Тут, причем организация, которая этим занималась, это как раз вот те самые люди, которые пытаются с эйджизмом бороться. Организация британская так и называется Age Without Limits, ну, то есть возраст без границ. Ну, честно говоря, не знаю, сами вот 60-летние хотят ли видеть своих сверстниц в роли такой вот главной героини? Это большой вопрос. Ну, все, что мы можем сделать с нашей стороны, это, конечно, послушать одну уважаемую женщину. Ей пока 60 нет, конечно, но когда будет, мы обязательно поздравим. Речь идет о Татьяне Юрьевне Гартман, которая сейчас появится в эфире с очередным уроком русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь 2 слова, но обратить на них внимание стоит, ведь количество ошибок зашкаливает. Оба слова – имена существительные, которые оканчиваются на «ия». Правильное ударение в них встречается крайне редко, а неправильное – постоянно. И вот первое слово и несколько примеров.
3: Давайте все-таки вернемся к советам. Это была минутка рефлексии про обучение.
4: Кино, высказывания, какие-то мысли, рефлексии и все остальное.
2: Рефлексия. Неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог. Рефлексия. Для запоминания предлагаю однокоренное существительное с непроблемным ударением. Рефлекс. Рефлекс. Рефлексия. Запомнить легко, и пора бы уже это сделать. Ну а мы переходим ко второму примеру. И здесь у нас очень много ошибок.
5: Смотрите, в гастрономии, особенно как бы такой культурной гастрономии, можно делать все.
6: Вот в чем заключается сегодня культурная политика Узбекистана, если мы говорим о гастрономии?
7: А вот гурме – это уже более узкий профиль, это специалист по еде, по гастрономии. Стало той отправительной точкой, после чего я заинтересовался и гастрономией, и, главное, готовкой. Но просто даже если мы отстранимся от гурмы и всяких мнений экспертов по гастрономии, ходить в ресторан каждый день может себе позволить не каждый.
2: Много раз мы услышали вариант «гастрономия», но это неправильно. Ударение в этом слове падает на третий слог – «гастрономия». И здесь тоже есть похожая шпаргалка – «гастроном», «гастрономия». Ударение ставим только на третий слог. А что будет, если усложнить наше слово и добавить к нему первую часть? Давайте послушаем гостей «Маяка». Они представят свою версию.
5: С вами однажды общались про нейрогастрономию, да, и говорили о том, что мозг, для мозга вот эти вот воспоминания теплого солнышка, свежего воздуха, хорошей компании, они всегда влияют на такую в положительную сторону.
8: Это тоже очень классный тренд, я не знаю, там, как он правильно будет называться, нейрогастрономия, либо что-то еще.
2: Нейрогастрономия. Опять та же ошибка. При добавлении еще одного корня ударение остается на месте. Должна быть нейрогастрономия. Итак, повторяем сегодняшние слова. Рефлекс, рефлексия. Еще, возможно, саморефлексия. Гастроном, гастрономия. Нейрогастрономия, ну или эногастрономия. Во всех этих словах ударение ставим на третий с конца слог. Перед «ия». И на этом я прощаюсь с вами. Но скоро мы встретимся опять. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Нишевость – это, оказывается, новый тренд. Представляете, все хотят быть уникальными, какими-то особенными. 56% россиян назвали нишевым даже собственный литературный вкус. Что это означает? Что люди политехнические словари читают в метро? Или томами большую советскую энциклопедию? Нет, речь идет, естественно, о художественной литературе. И любопытно, конечно, что в нишевые вот такие персонажи, в список нишевых персонажей попали князь Мышкин и Маргарита. Ну, то есть, князь Мышкин — это персонаж Федора Михайловича Достоевского, как мы понимаем. Маргарита Михаил Афанасьевич Булгаков нам ее подарил, чтобы мы наслаждались. И, в общем, думаешь, конечно, если это нишевые персонажи, то ниша у них довольно широкая. Потому что, ну, если уж не совсем школьная программа, хотя, по-моему, мастер Маргарита никуда из школьной программы не делась. Насчет идиота у меня сомнения, но ясно, что это где-то около все вот так вот, около школьной программы обитает. В общем, считать программное произведение нишевыми — это довольно своеобразная точка зрения. Но, с другой стороны, все же можно так развернуть и придать этому такой вектор, до которого действительно никто не додумался. Ну, опять же, как и всегда, в тот момент, когда новости подобные попадаются на глаза, я тихо радуюсь, что люди по-прежнему читают. Сегодня, кстати, Всероссийский день библиотек, он же день библиотекаря. Всех поздравляю, кто несет нам книгу «Источник знаний». Кстати говоря, люди в библиотеке до сих пор ходят. Вот, например, когда вышла очередная экранизация, резко не стало в августе 44-го. На полках библиотечных все кинулись читать. Это очень хорошо. Сегодня вот, пожалуй, нишевое произведение Владимира Набокова будет разбирать Артем Новиченко в своей программе «Сотворение кумира». Это «Приглашение на казнь». Ну, а в прошлую среду речь шла хоть и о программном произведении, но Артем тоже глаза нам кое на что открыл. Это был рассказ «Муму» Ивана Тургенева.
2: Вообще Герасим называет собаку Муму. Что такое Муму Герасима? Это единственные звуки, которые он может производить. Собственно, немой, который говорит Муму, он демонстрирует свою немоту. Да, что такое немота? Это невозможность речи. Мы говорили неделю назад об этом, да, невозможность взаимодействия, невозможность проявления собственного закона в мир, да, озвучания собственных границ и так далее. И получается, что Муму — это выраженное в животном одновременно его душа, как мы говорили, а какая душа? Душа крепостная. Крепостная, то есть за крепостью, да? Душа несвободная. То есть, чтобы освободиться от барыни, ему нужно утопить это самое свое муму. Понимаете, какая метафора? Во всяком случае, я так читаю этот текст. То есть, чтобы стать другим Герасимом, нужно утопить свое муму, свою вот эту немоту. Что Герасим и делает. То есть спасибо барыне, что именно она его и освобождает фактически, да, дав приказ, который аннигилирует, понимаете? То есть получается, что Герасим, ну, банальная история, долг и чувство. Долг говорит, ты должен выполнять приказ, чувство говорит, я не могу исполнить этого приказа. И он идет за долгом, и только после этого долг разрушается. Понимаете? То есть когда тебе дан приказ, который полностью противоположен твоей совести, твоему душевному состоянию, твоей нравственности, понимаете, да? Как только этот приказ человек выполняет, дальше, ну, два пути, в один конец, только два разных конца. Либо человек гасит вот это вот чувство совести и понимает, что он больше будет дальше выполнять приказы, и он, собственно, себя самоуничтожает в этот момент, да? Дальше он остается такой, знаете, философский зомби, да? Тело без органов. Просто ходит, что-то делает, ну, как многие люди, да? Вот. Либо он делает то, что делает Герасим. Вдруг нарушает все правила и просто уходит. Как Форрест Гамп, просто ушел. Поэтому вот это утопить свою муму, это очень сложно, потому что это муму, это пол Герасима, понимаете, если не большая часть Герасима. Он из этого муму выстроил всю свою жизнь, свое мировоззрение.
0: Пока вы спали.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
1: Грачи прилетели. Помните, как выглядит эта картина? И галки, видимо, прилетели, так же и выглядят. Когда-то про кошку я читал, что это компаньон. Так и написано официально, человеческий компаньон. Вот галки и грачи, это тоже компаньоны человеческие или не совсем?
0: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: пока вы спали.
1: Пришло время посмотреть, что у нас там в мире прекрасного происходит. А там, знаете, картину Ивана Айвазовского «Девятый вал» впервые решили отреставрировать, вот так вот, что называется, основательно. Все это приурочено к выставке, которая в октябре 2026 года будет открыта. Но что означает сама по себе реставрация? Означает она, что на самом деле никто картину не спрячет, так уж прям совсем. Перенесут ее в зал открытой реставрации в корпусе Бенуа, это в Петербурге, на канале Грибоедова. Ну, то есть, в общем, это дополнительный повод туда сходить или съездить, если вам нужно ехать, или прилететь, если надо прилететь. Ну, в общем, иными словами, можно посмотреть, как действительно идет работа над вот такими полотнами огромного размера, как реставраторы трудятся и что, собственно, с картиной происходит. Ну, а потом в октябре увидеть результат. Ну, а процесс, который уже пошел, это 23-й фестиваль театров малых городов России. Все это в Сергиевом Посаде происходит. Ну, такая, в общем, тоже одна из культур столиц, безусловно, нашей страны. Все это была инициатива изначально Государственного театра нации, и по традиции этот театр Евгения Миронова привозит свои постановки на этот фестиваль. Но интересно, что в списке конкурсантов, а там помимо образовательной программы есть и конкурсная, в общем, очень много классики. И это действительно интересно, потому что именно работа с классическими произведениями позволяет режиссерам из небольших городов заявить о себе. Ну, то есть, вот показать, смотрите, как мы умеем обращаться с классикой бережно и в то же время по-новаторски. И это невозможно не приветствовать. Я, опять же, очень надеюсь, что какие-нибудь спектакли из этих конкурсных нам удастся посмотреть, вот даже тем, кто до Сергиева Посада доехать по разным причинам не может. Кто-то из-за занятости, кто-то из-за географической удаленности, но в целом мы живем в 21 столетии, когда очень хочется верить, что онлайн какая-то составляющая тоже будет. Ну и с театральных подмостков давайте нырнем в пучину филологии и послушаем отрывок из программы «Как знать». В понедельник кандидат филологических наук Любовь Петровна Гогина рассказывала о языковых парадоксах, о том, почему они возникают, какие языковые парадоксы у нас сопровождают нас, можно сказать, всю жизнь, и что открывается, если обнаружить неожиданное общее происхождение слов.
2: Ну, давайте, чтобы было уж совсем интересно нашим слушателям, еще назовем какие-то примеры, тем более, как вы понимаете, я их полистала в учебнике, тоже посмотрела. Ну, вот, например, слово «жаба» однокоренное к слову «ангина». Все слышали, грудная жаба. Да, так называется ангина. На самом же деле ангина – это тоже вторично. А сначала жабой называлась стенокардия. И вот

0: мы дошли до истины. Почему, когда нам жалко тратить деньги на что-то, прям вот это материально, мы говорим «жаба душит». Это значит, так жалко платить деньги, что начинается сердцебиение, приводящее к стенокардии. Вот почему жаба-то, жаба, собственно, как животное, здесь вообще ни при чем при нашей жадности. Мы также как-то с вами говорили, что понедельник и дела – однокоренные слова, но здесь, собственно, корень сохранился. Очевидно. А вот интересный пример. Слово «здоровье» однокоренное к слову «дерево». Ну, где-то там что-то звучит, думаю, ясно. «Здоровье» — это «зд» в начале слова, теперь не выделяющейся приставкой. Раньше выделялось как «се», ну, «се» и твердый знак, как приставка, обозначающая «хороший», «здоровский» прям-таки. И когда мы этот «хороший», «здоровский» отделим от слова «здоровье», остаются «дрова».
1: Пока вы спали.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В нынешнем году был сделан важный совместный шаг России и Казахстана в области космонавтики. 30 апреля с комплекса «Байтерек» состоялся первый запуск российско-казахстанской ракеты среднего класса «Союз-5», написал Владимир Путин в статье в преддверии визита в Казахстан. По мнению президента, благодаря географическому положению наши страны обладают огромным логистическим потенциалом, поэтому придается большое значение развитию транспортных коридоров «Север-Юг» и Европа-Западный Китай. Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом. Президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в Евразийском экономическом форуме в Астане. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, государственный визит Путина в Казахстан проводится во второй раз вопреки протокольной практике.
2: В рамках одного президентского срока проводится, как правило, один государственный визит, но поскольку я уже упомянул этот визит как второй государственный, это призвано по предложению казахских друзей подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран. Эти отношения действительно очень активно развиваются.
1: Ушаков сообщил, что в четверг в Астане пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Россия и Казахстан планируют подписать ряд документов. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 6 бригад противника в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Дружелюбовка, Великая Шапковка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман, Светогорск и Пришип в ДНР. Потери ВСУ составили около 200 боевиков, бронетранспортер, 2 бронемашины, 18 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали около 100 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 2 механизированных горно-штурмовой мотопехотной бригад и бригады морской пехоты в районах Куртовки, Рай-Александровки, Дружковки, Тихоновки, Артема, Николаевки, Краматорской, Константиновки. Противник потерял более 85 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Страйкер», 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».
1: Прославление Киевом нацистов подчеркивает обоснованность начала спецоперации. Украинский режим демонстрирует свою коричневую окраску. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перенесение Киевом останков одного из лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации ОУН Мельника.
4: Режим демонстрирует свою сущность, проявление неонацизма. Это очень опасно для Европы. Мы относимся к этому крайне негативно. В центре Европы происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем. И это лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции.
1: Реакция западных стран на атаку ВСУ на Старобильск – это моральный крах и полный позор, заявил Василий Небензя в ООН. По мнению нашего постпреда, в политической картине мира западных политиков дети давно поделены на удобных и неудобных жертв. Генсек ООН Гутерреш учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но прячется за сухими фразами, когда дело касается ударов по российским гражданским объектам. В Госдуму внесен проект обращения к ООН и парламентам мира в связи с террористической атакой ВСУ на Старобильск. Депутаты подчеркнули, что с помощью терактов Киев пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала внутри Украины. Депутаты могут призвать парламентариев мира требовать прекращения финансовой и военной помощи киевскому режиму. ВКС России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, входящие в Ростех самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики протестировали машины в различных режимах, а затем перегнали их на аэродром базирования.
0: Была получена новая партия самолетов Су-35С. Су-35С – это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ее управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи – перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на незначительной глубине от линии боевого соприкосновения.
1: В Ростехе напомнили, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
1: В Петербурге в среду днем 9 градусов тепла, небольшой дождь. В Москве плюс 13 и также дождливо. Сейчас в российской столице плюс 9 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров.

0: спали.
1: 27 мая на календаре, среда, еще раз доброго утра всем, 6 часов 13 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, и мы продолжаем наши разговоры, еще успеем обсудить пару свежих новостей, послушать примерно такое же количество фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и немного поговорим о тех программах, которые еще выйдут в эфир сегодня в течение ближайших часов. Плюс 7-967-103-5533, вот на этот номер я вас просил через Макс, WhatsApp, Telegram присылать сообщение о разнообразных смелых поступках, коль скоро сегодня соответствующий праздник. Но вы знаете, зря просил, потому что ничего не работает. Починят обязательно, но не прямо сейчас. Очень жаль, конечно, хотелось впитать вашу мудрость. Но перейдем тогда на другие социальные процессы и вспомним о том, что, наверное, одно из самых смелых решений – это решение о том, что нужно все-таки поменять работу, особенно если вам уже лет, знаете, не 20, и уже есть некие обязательства и определенный страх, а вдруг будет хуже, а вдруг все окажется не так стабильно, как было до этого, а вдруг начальник окажется каким-то излишне придирчивым. Но вот, знаете, в утешение есть, оказывается, исследование, которое проводит определенную корреляцию между строгостью начальников и доходом подчиненных. Потому что в результате опроса людей с разным уровнем доходов выяснилось, что россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще говорят о своих начальниках как о людях более строгих. Да, 29% опрошенных как раз говорят, что вот строгий у нас такой вот босс. Причем тут тоже динамика имеется. Раньше таковых было 35% в этой категории. Ну а дальше, по мере снижения уровня доходов, улучшается мнение о руководителях. Значит ли это, что есть, ну, некая действительно взаимосвязь? Вот тут, конечно, вопрос не такой простой. Нередко корреляции бывают ложными, то есть вроде как соответствие есть, а взаимосвязи нет. Но если вдруг и вправду у вас чрезвычайно строгий руководитель, ну, утешайте себя тем, что можно, наверное, попросить прибавки. Может быть, за вредность начальника как раз ее и стоит как-то истребовать. Очень надеюсь, что вас устраивает и работа, и вознаграждение за нее. Давайте с оптимизмом дружно встречать эту среду под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Мы продолжаем наши разговоры, и пришло время рубрики «Приятного аппетита», ну, в данном случае или нет, потому что речь пойдет о сахаре. Оказывается, тут уже полноценное, полновесное исследование на мышах было проведено, которое показало, что сахар разрушает память навсегда, представляете? Да, затрагивает гиппокамп, ну, понятно, что можно, отказавшись от сахара и восстановив нормальный рацион, частично немного уменьшить это вредное явление, но вот вы знаете, проводили эксперименты на мышах, как было сказано, и сажали их специально на вредную диету, был рацион с повышенным содержанием жира, который тоже вредил памяти, а был с повышенным содержанием сахара, и вот те, кто с жирной пищи переходил на нормальную, потом память восстанавливали, а вот сахар действительно оказывается вот такая смерть для памяти вполне определенная. Ну, с другой стороны, от сахара совсем избавиться, наверное, невозможно, остается только прокачивать память. Один из способов — это, безусловно, чтение. И тут мы в очередной раз поздравим библиотеки и библиотекарей с их профессиональным праздником. Сегодня, кстати, по этому поводу в 10:30 в программе Сергея Стилавина и его друзья в цикле «Жизнь глазами» будет библиотекарь в гостях, Мария Вронская. Она как раз об особенностях профессии и расскажет. Ну, а вчера продолжился цикл первооткрывателей и тренера эффективных коммуникаций Александр Романов поговорил о судьбе и о научных открытиях физика Сергея Вавилова.
2: 20 лет Вавилов изучает люминесценцию, холодное свечение тел и, собственно, природу света. Вообще, эта область поначалу очень малоизвестна, ей вообще никто не занимается, но он понимает и видит в этом очень большой потенциал для решения, с одной стороны, теоретических, но и практических задач тоже. Он исследовал, как энергия передается между частицами вещества, он разрабатывал теорию свечения, ну а дальше что мы получили? Ну вот если так перевести на какой-то... Ну, во-первых, люминесцентные лампы. Вавилов показал, что люминесценция — это самый эффективный способ превращать энергию в свет без потери на тепло. Это холодное свечение, которое затрачивает мало энергии, при этом дает много света, и самый простой способ на как раз это свечение появления. Создаются люминесцирующие составы. Тогда уже существуют газоразрядные и ртутные лампы, но это все еще не люминесцентные источники света. Вавилов предлагает соединить газоразрядные лампы с люминофорами вместе, и в 1941 году Московский электроламповый завод уже выпускает промышленные образцы, но вообще, надо сказать, что массовое производство начинается только после войны, не раньше. И вот здесь самая интересная история для того, чтобы все понимали, что происходит. Дело было в Эрмитаже. В Эрмитаже после войны принимается решение повесить люминесцентные лампы. В быту люминесцентные лампы еще никто не применяет. В промышленности уже применяют. И вот тут появляется идея применить их в Эрмитаже.
0: Пока вы спали.
1: Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций и цикл «Первооткрыватели» ждут вас в любое время дня и ночи на медиаплатформе «Смотрим». Там же бережно хранится весь наш архив. Ну а свежий выпуск программы Сергея Стилавина и его друзья уже выйдет в эфир совсем скоро, после 7 утра. С 11 после Сергея Стилавина программа «Физики и лирики». В 13 часов продолжится цикл «100 минут». На этой неделе посвящено все у нас праздникам. И Антон Прокофьев ожидается сегодня в гостях. Шеф-повар, кандидат исторических наук, будет рассказывать о том, как праздничный стол менялся, ну, в смысле, менялись блюда. Ну и, конечно, не забудем о том, что после 17:00 продолжается у нас проект «Трудности перехода», и Никита Карпов, подростковый психолог, будет отвечать на ваши вопросы, посвященные взаимоотношениям со взрослеющими детьми. Вопросы можно задавать как заранее, через медиаплатформу «Смотрим», там специальная форма есть, так и во время программы, по телефону или в сообщениях. Я надеюсь, что, в отличие от нынешнего момента, все починят, все будет работать. Ну и давайте вспомним, о чем в прошлую среду шла речь. Там 15-летняя девушка сама задавала вопрос о том, что вот живет с мамой, родители в разводе, как справляться с грустью после расставания с папой и бабушкой, которых теперь видит очень редко. Давайте послушаем, что ответил Никита Карпов. Он сейчас появится в эфире, а я желаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
3: Значит, первое, про переживания. Их не надо перебарывать. То, что ты испытываешь грусть, печаль, расстройство после разлуки, это нормальные чувства. И они могут быть вполне, нам грустно расставаться с человеком, с которым мы хотим быть почаще. И они не самые приятные, но они твои, и они честные. И здесь вполне нормально и порастраиваться, и поплакать, и какое-то время побыть в задумчивости. Дальше тебя захватит твоя жизнь, твои дела, твои задачи, твое общение, и они немножко поутихнут. Но я бы, например, просто, знаешь, закладывал заранее, как это, в расписание, что после встречи с папой у меня есть время погрустить. Вот, я буду знать, что я буду какое-то время грустить, и это нормально. Если есть с кем поделиться и кому порассказывать, очень хорошо. Это поможет побыстрее справиться и полегче. Второй вопрос. Как отстаивать себя, свою точку зрения с бабушкой? Значит, здесь, наверное, не надо спорить и не надо отстаивать точку зрения. Твоя задача – защитить свою переживательную часть. Бабушку ты не переубедишь. У бабушек бывает такое, им что-то бзинкнуло в голове, они какую-то картину мира выстроили, и все. И там выражение такое есть, хоть кол на голове тиши. И в этом смысле с ней не надо спорить. Пусть что хочет говорить. Твоя задача – научиться охранять границы свои, чтобы тебя это не так задевало. Ну, бабушка, у бабушки своя картина мира, она видит кусочек, ты же не выкладываешь ей всю свою жизнь, она не видит ее, она видит кусочек, и на основе этого кусочечка она делает выводы, на которые способна. Все, и эти выводы ошибочны, потому что у нее мало вводных данных. Вот. И я думаю, что на этом, да, ты можешь чуть спокойнее просто относиться к ее словам, не вступать в споры. Здесь можно периодически кивать, можно говорить: ну, бабушка, я тебя так люблю, зачем ты мне гадости говоришь?
0: Пока вы спали.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу. Знаете, в Москве раннее утро, а где-то в России. Страна у нас огромная, уже день вовсю. Так что доброе утро, добрый день. Как обычно, Ассамблея автомобилистов по средам под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Уженько. Федор, привет.
2: Привет, привет. Всем доброе утро.
1: Ну, поехали.
2: Поехали, да. У нас сегодня много тем, много разного интересного будет в нашей программе. Начнем с того, с чего не планировали. А ведь, ну как пройти мимо новости о том, что возрожденный бренд «Волга» назвал цены на свои машины. Их будет три. Мы их уже все знаем, потому что некоторые из них продавались, ну, под маркой «Джили» в России. Это «Джили Атлас», такой среднеразмерный кроссовер. Соответственно, «Джили Манджаро» и, соответственно, седан, который называется «Джили Префейс». Приятная новость заключается в том, что модели «Волга» значительно дешевле, чем модели «Джили». Трудно сравнить впрямую, тем более пока самих живых машин еще в продаже нет, но они будут уже вот-вот, будут в июне. Но, тем не менее, если мы впрямую сравним базовую стоимость, допустим, ну, скажем, «Волга К40», это машина, которую мы раньше знали как «Джили Атлас», то получается, что там около 500 тысяч разницы в нашу пользу. Да. И похожая ситуация и с «Волга C50», это седан, который тоже там стоит, ну, там, порядка 400 с лишним тысяч, скидка относительно оригинального, так сказать, исходного китайского варианта. Ну и так далее. То есть там достаточно сильно дешевле наши модели, чем модели, которые к нам импортировали из-за границы.
1: Ты знаешь, Федор, это последняя новость, которую я прочитал перед нашей программой, но эта новость заканчивалась словами представителей завода в Нижнем. Разумеется, к моменту начала продаж рекомендованные цены могут вырасти.
2: Ну, могут вырасти, но у нас старт продаж, собственно, в июне, да, до июня осталось, как понимаете, рукой подать. А то, что все дорожает, это хорошо, но, вернее, это уже привычно, это не очень хорошо, может быть, но это привычно. Другое дело, что мы не раз видели от российских брендов, что они при запуске на рынок для начала ставят какую-то верхнюю цену, а потом от нее зачастую, иногда, по крайней мере, шагают вниз. Да? То есть вот попробовали продавать за столько, а потом, ну, видят, продажи не идут, давай подешевле попробуем продавать. В данном случае все-таки обратная ситуация, да, когда, ну, автомобиль выходит на рынок, и он стоит дешевле, чем то, что нам предлагалось ранее. И в этом уже хорошая новость, сказал бы я. Другое дело, что все дорого, да, ну сейчас все не дешево. Средний автомобиль стоит уже давно более 3 миллионов рублей. Поэтому если вам предлагают кроссовер, который стоит, допустим, 2750, то вроде как получается, что это здорово, потому что он же, ну, не 3,5, а 2750. Хорошая цена.
1: Я только вот что не понимаю. Понимаешь, вот смотри. Если конкурент стоит на 500 тысяч дешевле, так продавать можно не на 500, в смысле дороже, продавать можно не на 500 тысяч дешевле, а всего на 200. Смысл?
2: Ну, давай посмотрим, да? Ну, давай. Пусть машины выйдут на рынок. Я уверен, что они будут достойного качества сборки, потому что собирают их в Нижнем Новгороде на заводе, на тех же ветках, где собирали Volkswagen и Шкоды. Да, я на одной из таких Шкод, вернее, на одном из таких Volkswagen, простите, как раз езжу. Он хорошо собран. До этого у меня тоже были машины, собранные в Нижнем Новгороде, и я на них тоже не жаловался на качество сборки. Все было хорошо. Поэтому, ну, от нового бренда тоже жду высокого качества сборки надежных автомобилей. Ну и пусть с ценой нос не задирают. И это хорошее тоже начало. Друзья, я предложил бы сейчас сделать... Давайте начнем с небольшого интерактива. У нас есть номер для связи. 8-967-103-5533. И я хотел бы вас, мы хотели бы вас спросить, а на каком автомобиле вы бы хотели ездить в пенсионном, ну, или, скажем, предпенсионном возрасте? Давайте я сразу скажу, что, ну, машину можно...
1: Ну, спасибо тебе, Федор.
2: Ну, ты тоже помечтай, ничего, всем полезно.
1: Да нет, я как раз в таком возрасте и нахожусь.
2: Вот, ну сразу скажу, спорткары выбирать не советую. Да? В них сложно садиться и в более молодом возрасте. Вот ваши колени, поясница, прочие суставы спасибо не скажут, если вы...
1: Вставать из них, вылезать еще сложнее.
2: Ну, из какого-нибудь Феррари или Лотоса, ну, в общем, это не очень легко. Но вы вольны выбирать все, что угодно. Напишите нам, какую машину вы бы хотели, ну, вот, так сказать, на... как-то серебряную часть вашего возраста, да, как это правильно называется, Игорь?
1: Я даже не знаю, знаешь, мне сегодня страшный сон приснился, поэтому, ну, дорогие друзья, итак, значит, подожди, зрелый возраст, вот, нормально, машина для зрелого возраста.
2: У нас ну, зрелый я возраст... Я знал, что ты красиво скажешь.
1: Не-не-не, зрелый возраст начинается с 59 лет.
2: Ну... Плюс-минус, да, мы не будем...
1: Да, плюс-минус, конечно, плюс-минус, разумеется. Какой бы автомобиль вы выбрали для себя, это очень важно.
2: Или потому уже что выбрали. Почитал. Да, да, 8-9-6-7-103-5-5-3-3, пишите нам. Да. Просто прочитал тут новость про то, как один американец, значит, купил себе автомобиль «Хаммер», причем «Хаммеры» — это вот эти военные машины, мы их впервые увидели, когда... Была война в Персидском заливе, и тогда вот американцы по пустыням там ездили на таких уж очень проходимых и очень брутальных автомобилях. Из этого автомобиля, совсем военного, был сделан «Хаммер H1», а потом уже более гражданские версии H2, который стал наиболее популярным, и H3, он такой, ну, тоже огромный, но на фоне H2 казался автомобилем для девочек.
1: Ну да.
2: А первым, наиболее похожим на военные машины, был H1. И вот этот H1, значит, выпускался большим тиражом, поэтому его можно в Америке купить за недорого. И он, вот герой, значит, этого сюжета, он купил машину с пробегом 150 тысяч километров. Большой автомобиль с мотором V8. Настоящий внедорожник, везде проедет. Ну, конечно, салон не для того, чтобы проводить в нем много времени. Поэтому появилось такое движение, течение, так сказать, чтобы вот эти демобилизованные автомобили превращать в кемперы. То есть автодома или дома на колесах. Ведь, в принципе, изначально этот внедорожник создан как раз для покорения таких самых непроходимых мест. А значит, его можно трансформировать в такое вот убежище для автономного отдыха. Для этого нужно поставить туда солнечные батареи, потому что нужно, электричество пригодится, ну, вот оно будет у вас вырабатываться прямо на борту. Система очистки воды, она не так уж много места занимает, чтобы вы могли из любого ручья, значит, прогнав эту воду, потом пить ее, не бояться. Вот. Ну, а дальше уже вопрос жилых помещений, которые в этом автомобиле есть, как его оборудовать, что туда поставить и так далее. Ну, в общем, тоже вот такой человек предпенсионного возраста выбрал эту машину, сделал из нее автодом и как бы теперь может жить по своим правилам, да, в любой точке мира, ну или почти в любой. То есть вот где-то ты съехал с асфальта и едешь, вот пока бензин не кончится, ну или пока не останется полбака, ведь вам же еще возвращаться...
1: Да, вот именно полбак. Ты знаешь, вот не кончится бензин, это очень важно. Все-таки, ну, очень прожорливый.
2: Ага. Так, ну что нам пишут наши дорогие радиослушатели на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3? Ну что сказать. Первые три позиции от разных людей. Да, это три Тойоты. Это Land Cruiser Prado, это RAV4 и Corolla, еще там называют пару моделей, которые...
1: Пару моделей с неправильным рулем.
2: Ну, о руле сегодня в конце программы еще расскажем, поговорим, почему у нас руль слева, а у кого-то справа.
1: Вспомним Наполеона. Не знаю,
2: кто из них правильный или неправильный, просто узнаем, откуда он взялся. А пока, ну да, я понимаю вас, вы думаете о том, что на пенсии вы просто как можно меньше хотите думать об автомобиле. Просто пусть ездят и не ломается. А если ты хочешь автомобиль, который ездит и не ломается, то на ум первым делом приходит марка из Японии. Поэтому вот Prado RAV4 и Corolla – это то, с чего началась наша перекличка. Езжу на Дастере и другую брать не хочу. Но это тоже прекрасный вариант. Это когда ты ездишь на машине, он тебя всем устраивает. Да, в нем есть какие-то свои минусы, ты о них знаешь. Но в целом на круг тебя эта машина устраивает более чем. А то же самое пишет нам про Pajero 4. И очень нравится, и на пенсии тоже бы не отказался. Ну и замечательно. А вот Елена, молодец Елена, мечтает о том, что она будет ездить по родному Санкт-Петербургу на мини-купере. То есть никогда человек машину не водил. А, ну почему же не помечтать? Мини-купер. Ну что ж, это здорово. Мне очень нравится ваше устремление, Елена. Это гораздо менее прозаично, чем просто купить себе Toyota. Купить себе в этот прекрасный возраст мини-купер. Это здорово. Volvo V90 Cross Country. Хотел бы разъезжать на ней не только в предпенсионном возрасте. Да, действительно, Volvo V90 Cross Country, ну, очень много достоинств. И я, наверное, знаю только один недостаток. Багажник машина, этого автомобиля...
1: Машина настолько... не производится. Машина все. Она вышла в тираж. Это ее единственный недостаток. Федор.
2: Я бы сказал, что есть еще один. Он же ее достоинство. Потому что багажник столь огромен, что если вам вот из дальнего для вас края багажника что-то надо достать, то вам нужно либо туда заползти, прямо в этот багажник, либо можно возить с собой зонт-трость, чтобы, знаете, вот этой ручкой загибающейся подцеплять что-нибудь, что там в конце вдали багажника есть, и тянуть на себя. Вы думаете, что это все смешно и весело, но это не совсем так, потому что стоит вам открыть этот багажник в грязное время года, да, после дождя, то вы обязательно выложитесь. Ну, и можно сделать там, конечно, систему креплений, чтобы все было под руками. А вот Анна хочет беспилотный автомобиль. Ну, что же, здорово. Беспилотный автомобиль на 2-3-4 человека с большим багажником, пятидверный, в стиле «Москвич 2141». Вот, как здорово, пишет нам Анна, которая водила эту машину 30 лет назад и очень его любила. Видите, как здорово. Тоже классно. А для пенсии лучше Volvo. Пока езжу на Toyota Highlander. Виктор, 57 лет. Спасибо. Спасибо. Так, ну, кто-то мечтает об Aston Martin DBX, ну что ж, это здорово. Может быть, даже кто-то его уже купил, ну что ж, с чем мы вас поздравляем. Toyota Yaris, SsangYong, Haval и Lada наши, все.
1: Yaris тоже не производится.
2: Куплю Волгу Манжара, мечта.
1: Ну да.
2: Ну, действительно, хорошие машины. Я думаю, что все будет интересно. И я рад, что не все в своем выборе автомобиля для такого интересного периода своей жизни выбирают Toyota. Да? Я понимаю, что хорошо, что не всеми движут исключительно практические соображения. Спасибо вам за ваши голоса. А мы едем дальше. У нас смена темы. Сейчас мы... Вот какой вопрос вам. Да, даже можете не писать, ну, просто ответьте сами себе. Как вы думаете, сколько памяти есть в современном автомобиле? Ну, современный, я имею в виду, вот «Волга», например, вышла сейчас новая, да? Или вот, ну, такого плана машина. То есть не самая простая «Лада», а уже вот эти современные автомобили, у которых есть, ну, скажем, система помощи водителю. Как вы думаете, сколько вот... памяти должно быть, собственно говоря, вот в современном автомобиле. И там идея в том, что вот эта цифра, она очень быстро меняется. Причем она очень быстро менялась за последние несколько лет. То есть, если у вас просто есть, ну, какая-то система помощи водителю, небольшая, базовая, ну, ESP у вас есть, и, может быть, у вас есть, ну, например, там, система контроля полосы движения, и, там, может быть, есть там автоторможение при движении задним ходом, там, ну, что-нибудь такое. Ну, в общем, еще недавно на это хватало 8 гигабайт. Если вы, ну, там, вот это условно-автономное вождение хотите в машине иметь, или даже не хотите, а просто купили машину с такой функцией, потому что сейчас другие в этой ценовой категории не продаются, то там уже и 16, 20, 30 гигабайт. И как только мы поднимаемся еще на более высокий, хоть чуть-чуть более высокий уровень вот этого самого автономного вождения, ну, или даже не автономного вождения, а просто системы помощи водителя, можно по-разному называть.
1: Но если, уже нужно... если их много, всеобъемлющие такие.
2: Ну да, там суть в том, что да. Эти системы помощи водителю, там, автопилоты, они генерируют с помощью камер, радаров и лидаров и обрабатывают огромные массивы данных в реальном времени. И конечно. Поэтому им нужно много памяти. Поэтому для них и 100 гигабайт – это далеко не предел. В итоге мы снова услышали слово «полупроводники» в паре со словом «дефицит». Это уже было около 5 лет назад.
1: Да, мы слышали.
2: потом автомобильная промышленность вроде как это дело победила, да? А сейчас снова, оказывается, не победила, нужно снова побеждать. Потому что вот мировые гиганты вот в сфере производства памяти, они работают, много памяти производят. Но спрос на нее в мире вырос очень сильно. В первую очередь, вот эта память нужна в центрах обработки данных. Вы же слышали про то, что люди даже в космос хотят свои центры обработки данных отправлять, чтобы там меньше их охлаждать, чтобы это выгодно было. То есть вот этих центров, их создается очень много. И вот этой оперативной памяти им нужно очень-очень много. И оказалось, что вот эти дата-центры, они, ну, хорошие клиенты, гораздо лучше, чем автомобильные производители. Потому что дата-центры купят много, будут покупать долго, и, собственно говоря, поэтому финансовый директор компании Ford тут недавно на пресс-конференции признал, что действительно цены на них давят, давят довольно сильно, потому что глобальный дефицит микросхем есть, уже появляется и, видимо, будет развиваться. А автомобильная промышленность оказалась в зависимости от совершенно другой отрасли, для которой наша с вами любимая автомобильная промышленность, в общем, не на первом месте, может быть, даже и не на втором. И когда нужны вот эти полупроводники, системы DRM или NAND, такой особый тип полупроводников, то они до автомобильных конвейеров доходят, ну, не в первую очередь.
1: А не сразу доходят.
2: Ну да, дальше вот то, о чем мы нередко говорим. Что современный автомобиль – это такой гаджет на колесах. Ну а раз ты гаджет, так будь любезен, ну хотя бы там 100 гигабайт памяти имей.
1: Ну, да.
2: А говорят, что в будущем еще этот объем может утроиться. Представляете, утроится, тогда уже будет не 100, а 300 нужно. Европа, например, требует введения все новых и новых систем помощи водителю, просто уже обязательных, да, без которых машины не будут продаваться. Значит, нужно еще больше этой памяти. Так что, ну, посмотрим, вот, что скажут основные игроки. Есть три основных производителя этой памяти. И, ну, ясно, что сейчас они обеспечат своими ресурсами вот эти дата-центры, которые в первую очередь, кстати, занимаются искусственным интеллектом. Им вообще очень много нужно памяти. Так что мы снова, наверное, можем услышать о дефиците полупроводников.
1: Ты знаешь, я вот каждый раз смотрю на Тайвань и удивляюсь. Знаешь, вот казалось бы, Тайвань может выпускать только одни полупроводники и больше ничем не заниматься. Так нет. Слушай, автомобили выпускает, чай выпускает, спутники делает космические. Удивительная страна.
2: И наверняка тоже занят в сфере искусственного интеллекта, потому что это сфера, которая сейчас, ну, приносит все больше доход, да, поглощает все большую долю рынка. Сейчас, может быть, пройдет 5 лет, и мы, ну, немножко меньше про это будем слышать, уже как человечество успокоится, пойдет дальше к каким-то следующим игрушкам. Ну, каким бы
1: игрушкам пока, человечество не шло, да.
2: Видимо, без, ну, без карт памяти уже не обойтись нигде.
1: Вот, поэтому Тайвань и Нидерланды всегда будут на плаву. Ну, хотя в Нидерландах, конечно, выпускается очень мало полупроводников и карт памяти. Больше на Тайване. Вот интересно, а может, вот может такое быть, понимаешь? Вот яркий прорыв, и кремний больше не нужен. Он же силикон. Ну, просто, понимаешь? Раз, и все.
2: Ну, я думаю, что все может быть, и столько раз уже было в истории человечества, что что-то уже больше не нужно. Как в машинах сейчас не нужно, ну, не знаю, магнито. Да, вот было время, когда была очень это нужная деталь, да, а сейчас как-то без нее там справляется.
1: А было точно. Время, когда... Слушай, без магнито не ездили, на самом деле, действительно. То есть я-то этого уже не застал, но это было.
2: Ну... Да, собственно говоря, ты может, и не застал, но машины такие еще ездили, если взять какую-то строительную технику, там, дорожную технику.
1: А, дорожные техники, точно, да, совсем недавно было. Давай прервемся с тобой совсем ненадолго и окунемся в давнюю-давнюю историю.

0: Вы только подумайте, до чего коварно море. Самые жуткие существа проплывают под водой почти незаметные, предательски прячась под божественной синевой. А как блистательно красивы бывают порой свирепейшие из его обитателей. Например, акула во всем совершенстве своего облика. Подумайте также о кровожадности, царящей в море. Ведь все его обитатели охотятся друг за другом и от сотворения мира ведут между собой кровавую войну. Подумайте обо всем этом, а затем взгляните на нашу зеленую, добрую, смирную землю. Сравните их, море и землю. Не замечаете ли вы тут странного сходства с тем, что внутри вас? Ибо как ужасный океан со всех сторон окружает цветущую землю, так и в душе у человека есть свой Таити, свой островок радости и покоя. А вокруг него бушуют бесчетные ужасы неведомой жизни. Упаси тебя Бог, человек. Не вздумай покинуть этот остров и пуститься в плавание. Возврата не будет.
1: Герман Мелвилл, Моби Дик или Белый кит.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Федор, едем дальше. Я так понимаю, сейчас во времена Наполеона, да?
2: Ну, давай, да. Давай же немножко чуть-чуть раньше вернемся, потому что для того, чтобы понять, почему мы ездим там по правой стороне дороги или по левой, то лучше отматывать вот эту хронологическую линейку в сторону Древнего Рима, потому что в Римской империи была создана первая такая по-настоящему обширная сеть дорог. И у них движение обычно осуществлялось по левой стороне. Это было легко объяснимо. Ну, люди, ведь большинство из нас правши. И если ты, как всадник, движешься по левой стороне дороги, то у тебя правая рука, как бы правая сторона, свободна. Да? Она ближе к встречному движению. То есть, если тебе нужно поприветствовать, а может быть, тебе нужно взять меч или палку и себя защитить, то лучше ехать правой стороной к всаднику, едущему тебе навстречу. И есть эти уложения еще там 13 века, когда Папа Римский устанавливает в Риме, например, там правила дорожного движения. Правда, там речь скорее шла не о транспорте, а о толпах паломников, которые приходили в город. Но в любом случае они двигались по левой стороне дороги. И, собственно, этот обычай в Европе сохранялся на протяжении довольно большого времени, да, там несколько веков. Переход на правую сторону дороги в Европе, тут уже в дело вступил Наполеон. Наполеон много что завоевал на европейском континенте, да и не только на европейском. И известно, что Наполеон был левшой. Соответственно, Наполеон был левшой, и он как в своей родной Франции, так и в ряде других стран выбрал, так сказать, правостороннее движение. То есть разъезжаться к всаднику или там, разъезжаться по повозкой, соответственно, уже можно было там другой стороны. Известно, что Наполеон не завоевал Англию, да, вот этот остров отдельный, поэтому там ничего не менялось. Там как было левостороннее движение, так оно и осталось. А Европа, собственно, переходила там на правостороннее движение. В Америке тоже свои были правила, там еще в 18 веке в Пенсильвании придумали такие огромные торговые повозки, назывались канистоги. Это были огромные грузовые телеги, которые могли перевозить несколько тонн грузов, говорят, до 6 тонн. Построили пенсильванские немцы, жившие вдоль реки Канистога, вот в эти самые, в начале 1700-х годов. И на таких повозках ездили где-то там по востоку США, по Канаде. Кучер, который сидел, управлял повозкой, сидел на лошади, на левой лошади последней пары. А кнут держал в правой руке. То есть ему так удобнее было и обзор на дорогу сохранять, и, соответственно, колесницей своей править. В России правостороннее движение, собственно, появилось уже где-то так в средние века. К началу XVIII века уже известно, что в России повсеместно было принято разъезжаться по правой

0: дороги. Елизавета Петровна даже указ на этот счет издавала уже в середине 18 века. А дальше все-таки это в разных странах было по-разному. И автомобильная промышленность сыграла свою роль. Первая настоящая популярная в мире машина Ford Model T. 1908 год, первая машина, которая производилась серийно массово, имела руль слева. Ну, а дальше остальные автопроизводители тоже за Фордом потянулись. Этот пример другие автопроизводители переняли. И, собственно, так оно вот вроде как гнездилось, что по правой стороне дороги это нормально ездить.
1: И знаешь, сейчас... В очень многих странах мира... Ну, как правило, это страны британского содружества, там ездят по другой стороне дороги, но для меня была всегда большая загадка, почему по другой стороне дороги ездят в Японии, в стране, которая открылась миру только, не знаю, только в 20 веке, там, в 10-20-х годах 20 века. Загадочно, однако.
0: Не той стороной открылась,
1: понимаешь? Не той стороной открылась, да.
0: Были примеры уже в 20 веке, когда страны переходили на правостороннее движение, такое, как привычно нам, в 60-х годах это сделали Швеция и Исландия. Интересно, что это не у всех проходило гладко. В Италии в 20-е годы, до прихода Муссолини, вообще в каждом городе власти определяли, слева ездить или справа. Кто-то, представьте себе радость, выехал из одного города, там левостороннее движение, доехал до соседнего там
1: правостороннее. Итальянские бурги – это родина европейской демократии. В каждом городе свой норов.
0: Забавно, что если в основном страны переходили с левостороннего движения на правостороннее, если уж они переходили в последнее время. Но есть и государство Самоа, которое единственным перешло, наоборот, с правостороннего на левостороннее движение. Это было в 2009 году. Там решили, что все равно все машины, которые к нам приезжают, это подержанные праворульные автомобили из Австралии, Новой Зеландии, изредка из Японии. Ну так зачем уж нам не сделать себе удобно? Ездили раньше по правой стороне дороги, ездили по левой. Да.
1: Толково.
0: Толково, да. Ну, а в целом, в общем, примерно 3/4 дорог в мире, если вот весь мир взять, ездят, как мы, по правой стороне дороги, ну и, собственно, оставшиеся ездят по левой.
1: Слушай, а если брать по количеству людей, почти половина. Ну, из-за Индии, прежде всего. В Индии 1,5 миллиарда человек, и все ездят по другой стороне дороги.
0: Ну, да, есть тут нюанс. В Индии 1,5 миллиарда человек, но не все из них ездят. Да? Там,
1: это
0: там много ходят.
1: Там много уж когда ходят. По любой стороне, причем.
0: Но, в общем, я бы сказал, что очень быстро привыкаешь. Можно ездить по левой стороне, можно ездить по правой стороне. Я не вижу в этом большой сложности. Не вижу большой сложности ездить с правым рулем, собственно, в странах с левосторонним движением. Ну, просто немножечко внимания и едем.
1: Немножечко внимания и фары переклеить надо. Вот, иначе не по правилам. Федор, спасибо огромное за хорошее настроение. Встретимся, увидимся. Пока.
0: Всего вам доброго.

0: в Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В России с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной политической системой и растущей экономикой. Об этом Владимир Путин написал в статье «Россия и Казахстан. Союз в сердце Евразии», опубликованной в газете «Казахстанская правда» накануне государственного визита в Астану. По данным президента, несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России. Сегодня вечером Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом, высшим по статусу. Поездка главы государства продлится 3 дня, с 27 по 29 мая. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется его участие в мероприятиях Евразийского экономического союза, которые будут проходить в казахстанской столице в эти дни. Группировка российских войск «Восток» за сутки уничтожила 28 беспилотников ВСУ самолетного типа и 31 пункт управления БПЛА. Суточные потери противника превысили 240 человек. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных у десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и штурмового полка в районах населенных пунктов Гавриловка, Чаплина, Мечетная, Тимошевка, Лесное, Неженка, Подгавриловка, Васильковка и Широкая. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 240 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 5 автомобилей, 8 станций спутниковой связи Starlink, 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 31 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
0: По данным Минобороны, группировки «Запад», «Север», «Восток» и «Южный» в течение суток уничтожили 135 украинских пунктов управления беспилотниками. Сообщение последних минут. 2 человека пострадали в Таганроге из-за воздушной атаки со стороны ВСУ на Ростовскую область. Они доставлены в больницу. Им оказывают всю необходимую помощь, сообщила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, воздушные атаки на регион отражались сегодня утром. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. После воздушной атаки ВСУ горит крыша. Другие подробности пока неизвестны. Запад делит погибших на удобные и неудобные жертвы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на пресс-конференции после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. По его словам, реакция генсека Всемирной организации на атаку демонстрирует откровенную политическую избирательность. Россия приложит все усилия для наказания виновных в этом теракте, подчеркнул дипломат. Небензи добавил, что скептически относится к проведению международного расследования теракта. При этом он отметил, что Россия готова пригласить коллег по Совету Безопасности ООН посетить место трагедии, хотя сомневается, что все они откликнутся на это приглашение. Напомню, в результате атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР 22 мая погиб 21 человек, в основном студенты в возрасте 18-20 лет. Еще 65 человек получили ранения. Спасательно-поисковые работы на месте происшествия уже завершены, а разбор завалов продолжается. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой этой организации. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Решение исполкома федерации вступило в силу немедленно. Оно касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. Полное исключение российских студентов-спортсменов только по гражданству в организации посчитали несоразмерным и несовместимым с ее образовательной миссией. Теперь даже в тех видах спорта, где Международная федерация сохраняет полное отстранение российских спортсменов, Международная федерация университетского спорта будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска, пояснил Дегтярев. Белорусские спортсмены допущены без каких-либо ограничений, включая флаг и национальную символику. В Москве сегодня по-сентябрьски прохладно, дневная температура не поднимется выше плюс 14 градусов. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду и температура воздуха плюс 12-14, а это напоминает климатическую норму второй половины сентября. Показания барометра будут падать и составят 732 миллиметра ртутного столба.
0: По прогнозам синоптиков, волна потепления придет в Москву не раньше июня, однако аномальной жары не будет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сейчас в столице плюс 10 градусов, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 69%, осадков в городе не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня 8-12 тепла, пройдет небольшой дождь.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Добрый день, здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рад вас видеть сквозь стекло.
2: Еще раз спасибо за кресло. Оно было лишним, это факт.
1: Знаете, в пятницу, когда я опубликовал видео у себя в Макс-канале Стиллавин о том, как выглядит наша новая студия, которую мы никому не показываем, потому что это надо одному.
2: Конечно.
1: То есть одному вам, одному мне и еще кое-кому одному. Так вот, один человек написал, и вы знаете, я много лет уже присутствую в соцсетях, может быть, даже 25 или что-то в этом роде. Еще не было соцсетей, я уже там присутствовал. И один из людей, и я не удивляюсь комментариям, они настолько подчас абсурдные и удивительные, давайте так. Нелепые это тоже оценочное суждение. Удивительные комментарии, да. И один человек написал: так у вас что с Владом? Нет физического контакта? Вы разговариваете через стекло? Друзья мои, вы по телефону разговариваете. Ну да, вы не разговариваете уже, вы пишете пальцем. Да, но вы понимаете, какая история? Для голоса не нужен физический контакт.
2: И слава богу, я считаю.
1: Не обязательно трогать человека, чтобы говорить с ним, правда?
2: Конечно.
1: Такое дело, разговор. Слушайте, я хотел на самом деле сегодня начать наш эфир с поздравлений нашему любимому городу. Нашему любимому — это не только нам с вами, нашему с вами, но и, конечно, для всей страны это очень особенный город, очень особенное место на карте. Не только благодаря социологическим исследованиям, которые говорят, что номер один по романтике, по вдохновению, по способствованию пребывания в состоянии... Нет, не аффекта.
2: Да, эйфории.
1: Да, да, такой задумчивости, философии. Конечно, сегодня день рождения Санкт-Петербурга.
2: С праздником.
1: Ленинграда, да. Я знаю, что народившийся в последние десятилетия вот, значит, молодой петербуржец в большой степени обижается на слово «Питер».
2: Неуважительно.
1: Они злятся по какой-то причине. А я, как все-таки старый тертый и петербуржец, и ленинградец, должен сказать, что это нормальное слово «Питер». Оно, ничего в нем неуважительного нет, да. И, может быть, Владислав Александрович, вы тоже вспомните какую-то историю, связанную в вашей жизни с нашим любимым городом. А я, вот, когда вспоминаю о слове «Питер», я вспоминаю середину 80-х годов, и мы с моим одноклассником поехали кататься на электричках. Ну, были такие занятия, контролеров не было, электрички ходили.
2: Электрички,
1: да,
2: были.
1: И мы отправились куда-то в путешествие, ну, вблизи города, и стали возвращаться обратно, и тут у нас возникло сомнение, идет ли эта электричка в Ленинград обратно на вокзал, чтобы нам вернуться домой. И в тамбуре стоял задумчивый человек, немного от него разило перегаром, я помню, это было часа в 3 дня, где-то примерно так. Да, но это символично, он такой был задумчивый, немножко небритый, ну, в принципе, было бы у нас другое настроение, мы сочли бы его опасным, но нас интересовало только одно, идет ли электричка в нужном направлении, и мы его, а он покуривал. Покуривал, да, ему было немножко нехорошо, но он так романтически вглядывался в окно, мелькали деревья, и мы спросили: а скажите, пожалуйста, а мы были мальчики или интеллигентные, ленинградские, мы говорим: а этот вот, поезд идет в Ленинград? Он так затянулся, выпустил куда-то, как бы вроде как этот дым должен был выйти в окно, но окно было, естественно, в двери закрыт, поэтому дым распространился по всему тамбуру.
2: На всех.
1: Да, и он, не глядя на нас, ответил: в Питер, ребятки. Так что я это слово
2: красиво,
1: воспринимаю, да,
2: красиво,
1: воспринимаю, да, элегантно. Владислав Александрович, но вы-то тоже тёртый.
2: Слушайте, ну я вам рассказывал эту историю. Я когда-то был абитуриентом. Страшно вспомнить, это 89-й год. Я приехал в сентябре, было еще тепло, белые ночи еще не совсем кончились. Я поступил в институт, и стало холодать уже ближе, наверное, к концу сентября. Вот. Я написал... А я из Сочи, у меня не было теплых вещей. Я написал матушке, говорю: мам, ну что-нибудь теплое хотя бы на время, потом я что-нибудь присмотрю себе, куплю там пальтицо или еще что-то. Мне матушка прислала офицерскую шинель. Теплую, просто
1: со склада.
2: Да, ну нет, ну какие-то у нас же там очень много офицеров, да, ну, да, где, да. Вы же знаете, кем работала моя мама. Да, да, да. Да. Вот, она прислала офицерскую шинель, я ее примерила, она мне впору оказалась. Вот, я почему-то первая мысль...
1: Серая или голубая такая?
2: Серая, такая, да. Знаете, светло-серая, да, очень, да, да, приятный вот этот, да, да, войлок или что там, да, еще. Да, да. Вот. Я первым делом пошел, конечно же, в детский мир, я купил себе саблю. Саблю, портупею.
1: Детскую,
2: конечно. Пластмассовая, вот эта вот.
1: Черная,
2: да. Да. И как-то мы то ли в кафе куда-то, то ли куда-то в какую-то забегаловку, я был при полном.
1: Не при порном.
2: Хотя это отчасти было порно, да. Я был при полном параде. Мы зашли, я разделся в гардеробе и спросил у гардеробщицы, не отдать ли мне ей саблю вот эту. Она посмотрела так, знаете, типа дебил. Кругом. Ну, вот, в общем, вот такая история.
1: Ну, и все.
2: Это Питер, детка, да?
1: Да.
0: Холод Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
1: Так, ну мы с вами, друзья мои, любим поэзию, и сегодня есть для этого повод, для чтения. Небольшой повод. День рождения сегодня Елены Александровны Благининой. В 1903 году она родилась в этот день. И поэтесса, и переводчица. И вот несколько замечательных стихотворений, чтобы как не терять связь с детством.
2: С удовольствием, давайте.
1: Знаете, в последнее время я пришел к выводу, что с детством эффективнее всего рвет связь алкоголь.
2: Безусловно, да.
1: И вот когда ты... Не, я не хочу вдаваться, но тем не менее. И вот когда ты начинаешь жить вот такой жизнью без алкоголя, угу, то детство начинает потихоньку
2: накрывать, да?
1: Возвращаться.
2: Особенно, да, по утрам. Да.
1: И по утрам, и вечером, да, хорошо. Да. И вот некоторые стихотворения Елены Благининой. Например. Голышу, малышу, сшила понемножку. Малышу-голышу новую одежку, алую рубашку, синие штаны. Видишь, по кармашку с каждой стороны. Сшила желтый кожушок. Ай да щеголь, малышок, голышок.
2: Ну, роскошно.
1: А, круто, роскошно. Да. Или вот еще, давайте. А в простых вещах надо черпать вдохновение, понимаете? Не, конечно, надо сразу о высоком мечтать. Я не про голышка, я про карманы. Простокваши дали клаши. Недовольна клаша. Не хочу я простокваши, дайте просто каши. Дали вместо простокваши каши нашей клаши. Не хочу я просто каши, так, без простокваши. Дали вместе с простоквашей каши клаши нашей. Ела-ела клаша кашу вместо с простоквашей, а поела, встала, спасибо сказала.
2: Очень хорошо, правильный
1: вот
2: стих.
1: Или вот, да, например, стихотворение «Уморилась».
2: Давайте.
1: Солнце желтым косяком улеглось на лавке. Я сегодня босиком бегала по травке. Я видала, как растут острые травинки. Я видал, как... Смотрите, я видала, как растут. Это она, угу, а теперь видал.
2: То есть мальчик появился, да? Очень,
1: нет,
2: хорошо.
1: Ну нет, это, видимо, опечаток. Давайте еще раз.
2: Давайте.
1: Пусть
2: она...
1: все будет от имени девушки. Конечно. Солнце желтым косяком улеглось на лавке. Я сегодня босиком бегала по травке. Я видала, как растут острые травинки. Я видала, как цветут синие барвинки. Я слыхала, как в пруду квакала лягушка. Я слыхала, как в саду плакала кукушка. Я видала гусака у цветочной грядки. Он большого червяка расклевал у катки. Я слыхала соловья, он певуин хороший. Я видала муравья под тяжелой ношей. Я такому силачу 2 часа дивилась. А теперь я спать хочу. На вас уморилась.
2: Очень хорошо.
1: Ну, вас, да. Паровоз. Паровоз. Что в подарок нам привез? Я привез цветные книжки, пусть читают ребятишки. Я привез карандаши, пусть рисуют малыши. Малыши. Uh-huh. Да. Ну и, наконец, Владислав Александрович, про вас.
2: Давайте.
1: И завязываем с этим. Да? Uh-huh. Барабанщик, стихотворение называется.
2: Да.
1: Барабанщик сильно занят. Барабанщик барабанит. Тарара, тарара. На прогулку нам пора. Ну, на этом все.
2: Роскошь.
1: Да.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, я некоторое время назад вернулся из Владивостока. И поэтому у меня некоторым образом как бы непонятно, какое сейчас время суток и какой день недели. Абсолютно отсутствует представление о том и другом. Это называется на их языке бусурманском джетлаг.
2: Да-да-да.
1: Это когда разница 7 часов времени сначала в одну сторону, потом в другую, и ты находишься в таком состоянии некоторого раздрая. Но некоторые... Я хочу предварить, во-первых, чтиво, которое, буду честен с вами, Владислав Александрович, подрезал. На официальном мероприятии была раздача книг.
2: Так.
1: И наша, значит, вот смотрите, есть такая общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени товарища Арсеньева. Это местный, так сказать, выдающийся деятель, да, в прошлом царский офицер, а потом просто исследователь, да, великий. Так вот, понятное дело, что сборник этих произведений не дойдет до нас, но наши дальневосточные друзья сделали очень интересную публикацию. Они собрали авторов современных, да, и достаточно в небольшой книжке, вот, Владислав Александрович, я вам показываю, вы опишите, вот, небольшая книжка.
2: Ну, брошюра, наверное, так, ну, чуть такая, потолще брошюра.
1: Страниц так, ну, к сожалению, да. Кстати, интересная книга, в ней есть нумерация, наверное, страниц. Нет, 150 страниц. 150. Ну, наш шаг, да, 150. Так вот, и в этой книге собрали отрывки из произведений. То есть пробные куски. Uh-huh. То есть не все там, не целиком рассказ или повесть.
2: Такие демо-версии, да?
1: А по полторы странички. Uh-huh. И это очень здорово.
2: Слушай, просто больше и не нужно.
1: Ну, если бы дали хотя бы по целому рассказу, я не знаю, сколько бы времени заняло чтение, а так вот все по чуть-чуть. Uh-huh. И это замечательно. Такой литературный пробник. Угу. Понравилось, нашел, дальше читай сам. Но перед этим я хотел, Владислав Александрович, все-таки рассказать вам одну историю. Не могу, вот не держится во мне. О дальневосточных нравах.
2: Да,
1: дело в том, что я описывал это достаточно в красках. Вот мое знакомство, ну, у себя в соцсетях, естественно, описывал встречу с легендарным дальневосточным трубачом. Это невероятная история. Не представляю себе его в анфас профиль, но на Дальнем Востоке его чудеснейшим образом готовят вместе с грибами. С грибами, с подливой, которая подошла бы, например, какой-нибудь вкусной пасте с грибами. Но только вместо пасты трубач.
2: Класс.
1: Это вкуснейшая история. Вообще на Дальнем Востоке замечательно готовят. Вот несколько заведений мы посетили. И везде буквально, ну, нас не то чтобы удивляли, а в хорошем смысле как-то поддерживали действительно очень хорошей кухни. И это замечательно. Правда, местные, вы знаете, Владислав Александрович, да, местные утомлены своей собственной экзотикой.
2: Так обычно и бывает.
1: И они ломятся в грузинский ресторан.
2: Да.
1: Куда я, естественно, не пошел, потому что этого добра везде навалом. Да, смысл ехать на Дальний Восток и идти в грузинский ресторан. Какая глупость. Да, но местные устали. И вот в одном из заведений, Владислав Александрович, я видел невидаль потрясающую.
2: Ну-ка.
1: Давайте в одной фразе я вам скажу, а вы удивитесь и будете шокированы, да, я вам обещаю. Угу. Я видел, как человек ел золото.
2: Кошмар какой.
1: Кошмар, я вам согласен. Кошмар.
2: Отвратительно.
1: Нет, это не отвратительно,
2: это
1: оно
2: дорого.
1: Блестело. Я поинтересовался. Слушайте, а ну это же этот блеск, конечно, ни с чем не перепутаешь.
2: Он пищевой, да?
1: Оно. Пищевое. Да. И действительно, я поинтересовался, а вот смотрю за соседним столом, человек ест золото явно. Ну, прям вот ложкой.
2: Узнали? Спросили?
1: Да, да, да. И оказалось, что это у них десерт.
2: Да, вы что,
1: десерт, да.
2: Десерт.
1: То есть они берут, они делают, как это называется, брауни, по-моему, это называется. Uh-huh. Ну, это британский, английский десерт классический. Там ну, на основе шоколада, там всякий шоколад, вкусно-вкусно, сладко-сладко, да.
2: А и сверху, позолачивает.
1: Да, а сверху все это накрыто простыней, большой достаточно, и десерт здоровый такой, не то, что, знаешь, не как в московских заведениях, вот эти молекулярная кухня по цене вагона угля, да.
2: По цене человека.
1: Да-да-да, а вот такой здоровый такой десерт, да, и сверху укрыт простыней настоящего золота. Я спросил принимающую сторону, я говорю: товарищи, а, ну как вот я уеду, и это дело не попробую? И они говорят: ну давайте посмотрим цену. Потому что если бы в Москве подавали что-то укрытое золотом, то в принципе, по большому счету, человек бы должен был уйти голым, без часов. Нет, какие-то совершенно приемлемые, ну, относительно всего остального, значит, средства требуются на такое. И вы знаете, Владислав Александрович, я в качестве эксперимента только для вас, для наших слушателей.
2: Пригубили, так?
1: Пригубил, опустошил. И видите, я сначала попытался это золотое покрывало снять. Ну, думаю, ну как это, вот что, я буду железо есть? То есть, не железо, металл.
2: Драгметалл.
1: Да, оно ведь, извините меня, а что дальше?
2: Ну, дальше известно, что туалет.
1: Нет, я боялся, что позолотится желудок. Представляете, желудок с позолотой.
2: Да не позолотится,
1: и прекратил всасывать. Прекратил, да? Я, соответственно, напрягся очень сильно, но меня уговорили. А он не отдирается, он так прилип к этому десерту, и пришлось ложкой прямо его вместе. Вы знаете, во-первых...
2: Ну, ощущение, да.
1: Во-первых, значит, ощущение такое. Вот чем золото хорошо...
2: Кошмар.
1: В отличие от чего угодно. Да, в отличие от чего угодно, друзья мои. У него нет никаких ощущений. Ноль вообще. Не, а почему, почему, видимо, золото так дорого ценится, да? Что оно не
2: оно
1: оказывает... Да, потому что оно безвкусное.
2: Отвратительно.
1: Да, это отвратительно. Да. И так что, друзья мои, в принципе, если выпадет возможность не есть золото, не ешьте. Да, не ешьте.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Да-да-да. Слушайте, ну я не могу вас приложить немножко, потому что Ури Геллер, который некоторое время назад, это 80-е годы, ложки колбу к себе приклеивал без клея, в знаток инопланетян, он что-то разговорился, и вот очередная сенсация. Ури Геллер рассказал о тайном бункере с замороженными пришельцами из космоса. Ури видел лично бункер секретный в Соединенных Штатах Америки. Это произошло еще 50 лет назад, то есть на нашей с вами, на нашем веку.
2: На наших глазах.
1: Да, и, соответственно, Вернер фон Браун отвел лично, немецкий конструктор, фашистский, да, который работал на американцев, лично отвел Ури Геллера в тайный склад, где в стеклянных кубах эти раненые, замороженные инопланетяне хранились. Вы представляете?
2: Ужас какой.
1: Ужас какой. Вот так.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин начинает сегодня трехдневный государственный визит в Казахстан. Главу государства в аэропорту встретит президент страны Касым Жомарт Токаев. Лидеры проведут в резиденции Токаева неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет. А завтра состоятся переговоры на высшем уровне. Кроме того, в рамках визита президент России примет участие в мероприятиях ЕАЭС, в том числе в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Накануне визита Путин написал статью для «Казахстанской правды», который подробно изложил позиции глав дружественных государств и ключевые направления взаимодействия. Отношения с Казахстаном он назвал дружескими и заверил в готовности России и впредь развивать многоплановое сотрудничество. Одной из главных сфер взаимодействия глава государства назвал энергетику. Он напомнил, что за счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России обеспечиваются поставки на мировые рынки более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти. В сотрудничестве Москвы и Астаны нет ни одного спорного или сложного вопроса, который всегда присутствует при таком объеме взаимодействия, подчеркнул Владимир Путин. Реакция западных стран на атаку ВСУ на Старобельск – это моральный крах и полный позор. В политической картине мира западных политиков жертвы давно поделены на удобных и неудобных. С таким заявлением выступил в ООН российский постпред Василий Небензи. Он отметил, что генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но прячется за сухими фразами, когда дело касается ударов по российским гражданским объектам. Напомню, в результате атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР 22 мая погиб 21 человек, в основном студенты в возрасте 18-20 лет, еще 65 человек получили ранения. Операторы ударных ВПЛА «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиации ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны. В ходе воздушной разведки линии боевого соприкосновения, а также ближних тылов украинских формирований, дроноводы заметили замаскированные пункты управления беспилотной авиации противника. Укрытие выявили в лесополосе по взлетам гексокоптеров и антеннам управления. Операторы беспилотников нанесли огневое поражение по позициям противника. В результате склады, антенны-ретрансляторы и наземные станции управления были разрушены. Неприятель лишился возможности вести наблюдение и координировать действия на этом участке проведения СВО. Мусульмане всего мира отмечают сегодня главный праздник – Курбан-Байрам. В эти дни принято проводить торжественное богослужение, посещать родственников, дарить подарки и навещать могилы близких. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России временно перекроют некоторые улицы и изменят маршруты общественного транспорта. Как передает РИА Новости, мера безопасности усилена у Московской соборной мечети в районе метро «Проспект Мира». На месте дежурят правоохранители. Сбор верующих на праздничную молитву начинается у входа со станции. У выхода со станции. К местам намаза их направляют таблички на ограждениях. Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам – один из главных у мусульман. Он продолжается 3 дня в Саудовской Аравии. Он совпадает с кульминацией хаджа. В этом году паломничество в Мекку и Медину совершают около 1,5 миллиона человек. С сегодняшнего дня вступает в силу список товаров для параллельного импорта в Россию. Из нового перечня исключили более 30 позиций, в том числе компьютерную технику от Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и SanDisk. Упрощенный ввоз без разрешения правообладателя для них больше не действует. Под ограничение также попали техника и краска Рика, продукция Oral-B, электробритва Браун и некоторые другие товары. Как заявили в Минпромторге, отечественных аналогов теперь достаточно, а новые меры будут способствовать развитию российской промышленности. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно, кратковременный дождь, плюс 11-13 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозами и 13-15 тепла. Сейчас в российской столице плюс 11, давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу прибыла в Каир, где 28 мая сыграет товарищеский матч с командой Египта. В этой встрече не примет участие нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Он в Египет не прилетел. Защитник Нижнего Новгорода Эдгардо Фаринья попал в финальную заявку сборной Панамы на чемпионат мира по футболу. В составе нижегородской команды он сыграл 18 матчей. Футбольный «Зенит» договорился о переходе в российский клуб бразильского нападающего Филиппе Аугусто. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Провал в «Зените» колумбийского нападающего Джона Дурана и его дальнейший отъезд из России повлек за собой надобность поиска ему замены на позиции центрального нападающего. Конечно, во второй части сезона прекрасно в Санкт-Петербурге смотрелся Александр Соболев, однако ему нужен конкурент. Кроме того, на ближайшем чемпионате мира в случае яркого выступления точно привлечет к себе внимание 25-летний бразилец петербуржцев Луис Энрике. Если по нему последует выгодное предложение, у россиян возникнет дефицит в атакующей линии. В связи с этим «Зенит» уже договорился о личном соглашении с 22-летним универсальным бразильским нападающим Трабзонспора Филиппа Аугусто. Об этом уже сообщило несколько турецких журналистов на страницах личных соцсетей. По их информации, «Зениту» осталось ударить по рукам с руководством самого Трабзонспора. Переговоры идут в настоящее время. Преимущество Филиппа Аугусто в том, что за последний сезон в Турции он успел поиграть на всех четырех позициях в атаке, включая фланги, а также амплуа оттянутого форварда. В 40 матчах во всех турнирах левоногий бразилец забил 15 мячей. До Трабзонспора он защищал цвета бельгийского Серкль Брюгге родного коринтианца. Сообщается, что «Зенит» заплатит за Филиппа Аугусто 18 миллионов евро. Еще 2 миллиона в виде бонусов. Кроме того, турецкой стороне отойдет процент с последующей продажи футболиста.
2: «Югра» стала победителем Всероссийской хоккейной лиги. В пятом матче финала Кубка Петрова клуб из Ханты-Мансийска обыграл «Химик» 4-0 и был сильнее в серии 4-1. Для «Югры» этот титул стал вторым в истории. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Дорогие товарищи, сегодня у нас 27 мая, сегодня день рождения Санкт-Петербурга. Еще раз всю страну поздравляем, да, с этим праздником. Сегодня
6: над вольной Невой, город нашей славы трудовой.
5: Прежде всего. Да, прежде всего поздравляем тех, кто трудится, да. А не просто там, абы как кого, правильно? Кто шарится по заведениям, да? А то в социальных сетях уже, знаешь, примелькался образ Питер-настойка.
7: Отвратительно.
5: Отвратительно. Хватит, это самое, алкоголизировать город Петра. Город трех революций, трудовой город, правильно? Курбан-байрам сегодня, с праздником всех причастных, товарищи, да. День неотложной медицинской помощи сегодня. Вот есть скорая, угу, и есть неотложная.
7: А как различаются?
5: А вот я не понимаю. Вот сколько, вот не понимаю, да. Общероссийский день библиотек сегодня отмечается.
7: Хорошо.
5: Сейчас есть у нас так называемые модельные библиотеки. Я вот с товарищами в эфире разговаривал о том, как родилось это название. Угу. Все говорят, не знаем. Но библиотеки шикарные, там
7: это
5: и кинозалы.
7: Это место притяжения.
5: Да-да, и там можно и пообщаться,
7: да,
5: и театр.
7: Даже с собой можно взять.
5: Да-да, Международный день маркетинга. Но это отвратительный день, потому что маркетологи в последние 30 лет вот все, что мы так не любим, устроили они нам. Это они, маркетологи, да. Они придумали, что вещи надо делать под бюджет. То есть вот не надо делать просто хорошие вещи, надо делать такие вещи, чтобы их купили обязательно. Угу. То есть они должны быть привлекательные, из, так сказать, из...
7: Не сильно надежными.
5: Из, и палок, да, да-да-да, и, соответственно, чтобы народу нравилось снова, цветом, да. Цветом, да-да-да. День скотча сегодня, в хорошем смысле, Владимир Александрович, это скотч и клейкая лента.
7: Да, да, да.
5: Она, говорят, есть и на МКС, потому что без скотча там, без, да, клейкой ленты никак не залатать дыры. День детей в Нигерии сегодня. Ну вот Нигерии. Нигерийские дети потом вырастают в нигерийских рэперов, едут в Таиланд, там встречают девушек Карин, которые работают в ночных клубах, и однажды кладут им в багаж 17 килограмм наркотиков. И потом девушку Карину в Арабских Эмиратах хотят обезглавить за транспортировку наркотиков. Потому что девушки Карины не слышали про истории других девушек, которых также встретили нигерийские рэперы в Таиланде и также нахлобучили с наркотой.
7: Да-да-да.
5: Страшная история. День защиты от солнца, он же день солнцезащитного крема, друзья мои,
7: это
5: надо,
7: важно,
5: обязательно
7: да.
5: Мажьтесь. Всемирный день выдры. Вообще, выдра интересна тем, что у нее латентная беременность составляет 270 дней, представляешь?
7: Угу.
5: То есть 270 дней вообще ни о чем. А потом вдруг бах, и через 63 дня рожает.
7: Угу.
5: Вот это
7: такой
5: выдра.
7: Подарок.
5: День изобретения шпрот сегодня, друзья мои. Вот с Петербургом обычно ассоциируется, конечно, корюшка. Но, кстати, владивостокские ребята говорят, что корюшка все-таки их.
7: Интересно.
5: Да, идет спор. А в Калининграде тоже свою корюшку знают. Да-да-да. И, соответственно, день изобретения шпрот. И сегодня русский народный праздник сидр бокогрей или огуречник. Говорят, что наконец-то должны прекратить дуть северные ветра. Но мы уже жаришку пережили на прошлой неделе, да? Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год, товарищи. Ну и в этот день обращали внимание на приметы. Если день на сидора был ясный, то ждали хорошего урожая огурчиков. Но у нас сегодня весь день дождь. Да?
4: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Так, что у нас тут любопытного произошло? В 1647 году в штате Массачусетс казнили первую ведьму. Но в Америке, я так понимаю, было поначалу не очень просто с древесиной, поэтому ведьм они стали вешать, а не сжигать, как в Европе.
7: Экономили, значит.
5: Экономили, понятно. Да. Говорят, кстати, веревку несколько раз использовали. Уже такая антиведьминская веревка, да. В этот день, в 1656 году, не удивляйтесь, но Россия вступила в Первую Северную войну. Объявили войну Швеции. Вот считается в нашей историографии, что Петр Первый ввязался в войну со Швецией, потому что его перевербовали в Англии, куда он поехал за подмогой, чтобы прорваться к Черному морю. Да, ему сказали, нет, ты, браток, давай на север двигай, не надо тебе на юг это рулить. Но оказывается, вот в середине 17 века, за 50 лет до петровских реформ, Швеция уже была нашей угрозой, да. Кстати, захватила большую часть территории, часть Литвы, Польшу захватила. То есть шведы лютовали.
7: Да-да-да.
5: Да, страшным образом. Пришлось с ними ввязаться, да. В этот день, в 1703 году, Петр I основал на брегах Невы. У него была дщерь и брега. Надо поэтично говорить, да? Санкт-Петербург, на Заячьем острове заложили Петропавловскую крепость. Красотища невероятная, да. В 1772-м Мари Ленорман родилась. Это французская прорицательница и гадалка. А родилась она с дефектами, плечи перекошены. Одна нога короче другой. Ну, куда идти? В гадалки, правильно?
7: Только в гадалки.
5: Родители, соответственно, ее спрятать хотели в женском монастыре, но там не помогло. Она прочла в монастырской библиотеке книги по нумерологии. Кстати, хорошая библиотека такая, богословская, скажем так. Магии, эзотерики, другим тайным знаниям. И начала прорицать.
7: Зарабатывать.
5: Да. И к ней и Россини ходил, и Анаре де Бальзак. Наш писатель, да-да-да. Она какие сделала? Пришел к ней как-то Марат Робеспьер из Сен-Жуст. Ну, это кровавые убийцы, революционеры. И она предсказала всем им, я говорю, все погибнете не своей смертью, а ты, говорит, Марату показывает пальцем кривым, кривым.
7: У говорит, тебя будет улица Марата.
5: А ты первый. Ты первый. Да, предсказал, что французская армия будет разгромлена в России.
7: Да.
5: Смотрите, не зря читал книжки по нумерологии. Да, то нам говорят, да это все ерунда, бред. Да не бред, просто опасность этих книг заключается в том, что не в те руки могут попасть, понимаете, вот в чем проблема. А как понять, что руки те? Такой
7: никак.
5: Методики нет, поэтому лучше никому, конечно, туда не лазить. Так вот, через, смотрите, когда Наполеон был взбешен этими предсказаниями, что будет разбить русскими, ну и, соответственно, велел маршалу Бернадоту доказать, что это жулик и мошенница. тетка эта.
7: Понятно.
5: Да, да, да. И под видом богатого коммерсанта назначил, значит, Марии встречу, пригласил ее покататься на лодке, этот маршал Бернадот, потом которого назначили королем Швеции, вы помните? И с тех пор в Швеции поддельная династия. Да. Так вот, и смотрите, какая история. Однако Ленорман прямо ему сказала: «Вы, говорит, маршал Бернадот, и вам суждено стать королем», она ему сказала. Тот обрадовался, так. Да. Он привскочил в лодке, лодка перевернулась, Ленорманшу унесло течением, маршал выбрался на берег, она, кстати, осталась жива. Дело в том, что планка ее корсета, она хоть женщина была и страшная, но корсетик понашивала, зацепилась за корягу и спаслась, а тот стал Карлом Юханом, вот этим шведским. Да, да. Удивительная история, конечно, надо это все изучать, да. Что еще любопытного, дорогие товарищи? А в 1794-м императрица Екатерина II издала рескрипт об основании нового порта и города в Хаджибее. Вот думаешь, где это такое Хаджибее? Да. И утвердила генеральный план. Сейчас у нас замечательная вещь есть. Я об этом вам, друзья мои, в понедельник рассказывал. Мастер-план. Слышали, да? А это генеральный генплан города Одессы. Одесса. Понимаете?
7: Да.
5: Одесса. Вот так. В 1882 году родился революционер-экспроприатор Симон Аршакович Тер-Петросян, который для краткости назывался товарищем Камо. Я, говорит, Камо, отдайте деньги. Да, ну, грабил эти банки, да.
7: Да.
5: Ну, и, соответственно, как запугивал этих самых активистов, говорит, придем к тебе, арестуем. Будем пытать, на кол посадим, начнешь болтать, выловим так всех провокаторов и трусов. Ну, люди жесткие, люди жесткие, да-да-да. Что касается псевдонимов, то много у него их было. А там история такая, что на одном из политических допросов в полиции давал следующие показания следователю. Говорит, еще когда учился в Горе, а Горе это же у нас родина, Иосиф Виссарионович, учился в городском училище, меня товарищи в насмешку называли «Кому?» за то, что я неудачно отвечал один раз по-русски на вопрос учителя вместо «чему» я сказал «кому», и стал он товарищ Камо. Да-да, все вот жизненная история. В 1883 в Москве на Красной площади открылось здание исторического музея, красивое, в древнерусском стиле, да, такое, прекрасно. А что еще любопытного? Александр Георгиевич Лорх, это наш селекционер, автор популярных сортов картофеля, в 1889 родился, герой соцтруда, советский, да. Он еще в 19 году создал картофельную селекционную станцию, его командировали за границу, он оттуда вернулся, многие командированные не возвращались, но это вернулся, побывал в Швеции, в Германии, собрал коллекцию из 800 образцов картофеля. Да, Владислав Александрович, ну а на трех маслицах-то и жарить,
7: да,
5: есть, класс. А? На сливочном.
7: Да и вареная,
5: да, ну,
7: с маслицем,
5: да,
7: тоже,
5: ну,
7: хорошо.
5: Да. И она и охлажденная хороша.
7: Да, да,
5: и
7: нет,
5: только с пылу с жара. Да, это наше все. Мы бульбаши.
7: В хорошем смысле, да.
5: Да, да, да. Да. Еще интересного, что произошло. В этот день, в 1894-м, Дэшел Хэммет родился. Это родоначальник крутого детектива. Ну, есть, вот знаешь, вот это вот...
7: Типа с Чаком Норрисом?
5: Нет, смотрите, мелкотравчатые есть детективы, французские, да, или там английский Агата Кристи, потом
7: Эдгар
5: это все
7: По.
5: Это... Аркюль Пуаро, вот эти все, да, они там ходят, что-то мычат, потом раз, ты убийца, и все, и все закончилось. Mm-hmm. А тебя крутой, там, где сразу начинает замес, понимаешь, да? Вот, например, роман у него есть «Кровавая жатва», да, и, значит, действие в 20-х годах, в город приезжает сотрудник детективного агентства, которого вызвал редактор местной газетки. И в день приезда оперативник-следователь узнает, что вызвавший его редактор убит. Понимаешь, что сразу крутой
7: круто,
5: замес.
7: Да.
5: Конечно. Люди такое любят, да. В 1895-м Петр Николаевич Савицкий родился. Это наш экономист и географ, и социолог. Один из инициаторов и глав евразийства. Вот откуда это пошла история, да? Что мы как бы не там, и не тут, а везде. Понимаете?
7: Конечно.
5: Конечно, везде, да. В 1903-м, ну вот Елену Александровну Благинину я уже сегодня поминал, да, добрым словом. Вот, например, стихотворение «Мыльные пузыри», Александр Александрович. «Тихо шепчется светлой».
7: Светлой.
5: Ветлой. «Старая береза ходит по двору с метлой, дедушка Серёза.
7: Серёза, талантливо.
5: Да-да-да. В 1905 году трагедия в нашей истории. Цусимское сражение командовал вице-адмирал Рожественский, без Д фамилия. Что он сделал, подлец? Он повернул наши корабли боком.
7: Это предательство.
5: Соответственно, в них было проще попасть. А японцы стояли носами, поэтому... фиг попадешь. Ну вот, его отдали под суд, а потом взяли, да и помиловали. Люди не поняли. Сволочь, а помиловали. Ну как же так?
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Губернатор Георгий Филимонов прокомментировал задержание своего бывшего заместителя Ивана Иноземцева. По словам главы региона, бывший чиновник был задержан и допрошен в рамках так называемого похоронного дела. Как заявил губернатор, после появления подозрений информацию сразу передали силовым структурам. По его словам, власти региона

0: Сердце. Специалисты удалили опухоль, занимавшую почти все правое предсердие пациентки. Ранее такие случаи требовали направления федеральной клиники, однако сейчас помощь стала доступна в регионе. Хирурги успешно восстановили сердечную ткань с использованием собственного перикарда пациентки. Операция длилась около 2 часов, и сейчас женщина уже выписана и проходит наблюдение у врачей. В Череповце сегодня пройдут плановые отключения электроэнергии. Как сообщает МУП «Электросеть», временные ограничения связаны с ремонтными работами на линиях электропередач. Сегодня с 13 до 2 часов дня без света останутся некоторые дома на улице Волгучинской. Также в электросети напоминают, что плановые отключения проходят в городе по 28 мая. Специалисты приносят жителям извинения за временные неудобства. В Вологде продолжаются рубцовские встречи. Очередной вечер пройдет 28 мая в областной библиотеке на Марии Ульяновой. Гостям расскажут о дружбе Николая Рубцова с писателем Сергеем Багровым и семьей Виктора Астафьева. В программе «Воспоминания современников поэта», чтение стихов и редкие аудиозаписи произведений Рубцова в авторском исполнении. Начало встречи в 6 вечера. В Череповецком округе прошел конкурс «Фестиваль «Король поэтов» имени Игоря Северянина». Уже 17 лет молодых авторов со всей России собирает усадьба Лотаревых во Владимировке. Место связано с жизнью поэта. В этом году в финал вышли участники из Москвы, Петербурга, Твери, Ярославля и Череповца. Победителем конкурса стала Янина Булгакова из Твери. А гран-при и титулы «Король и королева поэтов» получили Иван Ищук из Ярославля и Светлана Попова из Елабуги. Завершился фестиваль концертом с участием музыкантов, поэтов и специального гостя из Китая, который прочел «Есенинское шагане» на русском и китайском языках. Вологда готовится отметить День защиты детей. Главной площадкой праздника 1 июня станет Кремлевская площадь. Здесь с 2 часов дня начнут работу детская финансовая ярмарка, интерактивные зоны и 17-метровый конструктор, из которого соберут гигантские фигуры. В 4 часа стартует концерт «Город счастливого детства», а вечером по площади пройдет шествие молодых семей. Также в Вологде открывается проект «Город детства». Летом в разных районах города будут работать 20 игровых площадок для школьников. Праздничные программы также пройдут в парках Евковка, Васановской роще и в парке ветеранов. С 1 июня в Вологодской области начинается прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Поддержка положена семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, это 27 тысяч рублей на человека. Выплата станет возвратом части уплаченного НДФЛ. Оформить ее смогут работающие родители, опекуны и усыновители, если в прошлом году с их доходов удерживался налог. Подать заявление можно до 1 октября через госуслуги, МФЦ или клиентские службы социального фонда. Решение примут в течение 10 рабочих дней. И в завершении выпуска вологжан приглашают присоединиться к всероссийской акции по сбору макулатуры «Boom Battle». Участвовать можно индивидуально, всей семьей или трудовым коллективом. Проект проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и направлен на развитие культуры ответственного обращения с отходами. Пройти регистрацию можно на сайте «Boom Battle». После этого нужно сдать бумагу в пункт приема и загрузить акт в личный кабинет. На переработку принимают бумагу, картон, книги, газеты и другую полиграфическую продукцию. Итоги акции подводят каждый сезон, а победителей ждут призы.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают небольшой дождь, максимальная температура днем 10 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы и будет расти.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

движется солнце, чужие ветви коснулись огня, но чье-то дыхание опять потушило огонь. Нервные взгляды молча настигли меня, сладкий сон зажат в ладони.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. В России с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной политической системой и растущей экономикой. Об этом Владимир Путин написал в статье «Россия и Казахстан. Союз в сердце Евразии», опубликованной в газете «Казахстанская правда» накануне государственного визита в Астану. По данным президента, несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40% всех казахстанских юрлиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России. Сегодня вечером Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом, высшим по статусу. Поездка главы государства продлится 3 дня с 27 по 29 мая. За это время, помимо двухсторонней повестки, планируется его участие в мероприятиях Евразийского экономического союза. Группировка «Север» за сутки поразила 33 тяжелых дрона Р-18 и 40 беспилотников самолетного типа. В Сумской и Харьковской областях уничтожено около 190 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Нанесено поражение живой силе и техники двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка и Волжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодец, Гранов и Избицкая Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 195 военнослужащих. Боевая бронированная машина и транспортер М-548 производства США. 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 41 пункт управления БПЛА, 40 БПЛА самолетного типа, 33 тяжелых боевых дронов Р-18, квадроцикл и 8 НРТК противника.
1: По данным Минобороны, группировки «Запад», «Север», «Восток» и «Южная» в течение суток уничтожили 135 украинских пунктов управления беспилотниками. Сообщение последних минут. Дежурное средство ПВО с 20 часов вторника до 7 утра среды уничтожили над российскими регионами 140 украинских беспилотников. Они сбиты и перехвачены над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ходе атаки ВСУ снаряд попал в крышу здания Южного управления Центробанка в городе. Кроме того, взрывной волной разрушила часть фасада многоквартирного дома. Данных о пострадавших не поступало, а в Таганроге в ходе атаки пострадали две женщины, рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Одна из них в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. США планируют предоставить частным компаниям оружейный плутоний из атомных боеголовок эпохи Холодной войны, пишет «Нью-Йорк Таймс». Это станет первым случаем, когда американская Минэнерго предоставит избыточный оружейные плутонии частным фирмам. Министерство хранит более 50 тонн избыточного плутония, которое планировалось разбавить и захоронить. Как утверждают в компаниях, передача плутония выгоднее его уничтожения для всех сторон, а превращение отходов в топливо – лучший способ утилизации. Минэнерго уточнили, что для участия в предварительных переговорах о возможном получении некоторого количества избыточного плутония отобрано 5 компаний. Предложение вызвало обеспокоенность экспертов по нераспространению ядерного оружия. Детали, касающиеся мер безопасности передачи и обращения с материалом, еще обсуждаются. В партии Фридриха Мерца ХДС тайно обсуждают его замену на нового канцлера, пишет Бильд. Канцлера можно заменить через конструктивный вотум недоверия, по которому новый кандидат выбирается большинством голосов Бундестага. Замена главы Кабмина ФРГ несет политические риски как для инициаторов, так и для самого Мерца. Неизвестно, будет ли канцлер готов уйти в отставку по своей воле или только под давлением однопартийцев. Фридрих Мерц находится в должности канцлера ФРГ более года, а за это время он стал самым непопулярным политиком в стране. Согласно исследованию, он занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 Гейбала. 1 мая в Германии прошли массовые антивоенные митинги, на которых немцы требовали отставки Мерца. В Москве сегодня по-сентябрьски прохладно. Дневная температура не поднимется выше плюс 14 градусов. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду и температура воздуха плюс 12-14, а это напоминает климатическую норму второй половины сентября. Показания барометра будут падать и составят 732 миллиметра ртутного столба.
1: По прогнозам синоптиков, волна потепления придет в Москву не ранее июня, однако аномальной жары не будет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 11 градусов, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 63%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, кратковременный дождь и плюс 11-13 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, ну что ж, прекрасная погода сегодня в столичном регионе в честь дня рождения Санкт-Петербурга. Дождь, прохладно, хорошо.
2: А романтично.
1: Замечательно. А в Братске как дела?
2: Сегодня, Сергей Валерьевич, там до +20 градусов, возможно, брызнет.

0: Братчане, вот так. 9 медиков из Братска добились доплаты и компенсации за свой труд. 9 смелых.
1: Очень хорошо. Молодцы.
0: А уголовное дело об отравлении шаурмой 13 человек направлено в суд города Братска. 13 человек пострадали. Да, на улице Рябикова, в павильоне быстрого питания, да, там сальмонелла была внутри. Название, к сожалению, не сообщают журналисты, не сообщают. В Братске наказали жителей, чьи детишки выпивали, а позже хулиганили во дворе.
1: Отвратительно.
0: Да, группа школьников 9 класса агрессивно бухала, громко ругалась матом, пинала двери, пыталась вскрыть камеру видеонаблюдения.
1: Диплодоки.
0: Теперь ответят родители. Ну и давайте о хорошем. 106 учреждений Братска обработают против клещей, включая школы, общественные места.
1: Включая людей.
0: Всех надо обрабатывать, конечно. Зараза-то идет. Так что будьте осторожны, товарищи.
2: Сергей Стиллавин.
0: Ну что же, работаем с этими, с оппонентами. В России оценили последствия запрета на ввоз армянских коньяков и вин. Алко-эксперт Пузырев заявил, что отсутствие армянского алкоголя не ударит по рынку.
1: Да, во-первых, это не коньяк.
0: Да. Во-вторых, что у нас любопытного. Роспотребнадзор приостановил реализацию в России некачественного армянского алкоголя.
1: Очень хорошо.
0: Где там качественный? Да? И, наконец, глава СПРФ, Союз потребителей, товарищ Койтов, заявил, что граждане не заметят отсутствие цветов и фруктов из Армении. А Армения заметит. Дальше. Сценарист «Слово пацана» начинает работать над экранизацией «Острова сокровищ». Помните замечательный мультфильм, снятый на студии «Киев научфильм»?
1: Да.
0: Вот теперь хотят кино сделать.
1: Ну, может быть, будет забавно.
0: Борисов был еще, Олег Борисов, помните, тоже?
1: Да.
0: Тоже шикарно. Ну, посмотрим. Новая наша вакцина от аллергии позволит сократить число уколов в 10 раз.
1: Хорошо.
0: Вы не хотите уколоться?
1: Уколоться каждый хочет, конечно.
0: Слушайте, Дюжев назвал главную цель, с которой идет в Госдуму.
1: Какая? Заработать?
0: Нет, улучшить жизнь граждан.
1: Мне кажется, только свою.
0: Смотрите, вообще по сюжету фильма...
1: Какого фильма?
0: Который позволит нам узнать о Дюжеве, о его существовании, космос не ходил в Думу. Ходил Саша Белый.
1: Опять не стыковочка.
0: Другой ходил. Чизкейк с клубничной, персиково-манговой и апельсиновой начинкой стали самыми любимыми десертами наших граждан.
1: Ну,
0: да.
1: Замечательно.
0: Дальше. Конституционный суд установил максимальный размер выплаты по ОСАГО. Ну, вот если вас долбанули, то тот, кто вас долбанул, больше 400 тысяч рублей не заплатит. А за эти деньги что можно? Ну, помыть машину можно, да? Натереть ваксой. Шины там подкачать, да, что можно за 400 тысяч рублей в нашей ситуации? Ну да. В московском регионе в конце мая может выпасть снег. Об этом говорит товарищ Ильин.
1: Жаль.
0: Чешковец молчи. Владимир Владимирович утвердил закон, направленный против фальсификации истории. Мы им не позволим. Никому, да. Филипп Киркоров рассказал, что Майкл Джексон подарил ему перчатку. Подарил вместе с котелком, но котелок затерялся при переезде. Ах ты!
1: Какая, досада.
0: Да что ж ты, а где-то лежит. А близость спортивной площадки к месту жительства не мотивирует наших граждан тренироваться. Представляете? Мы им все делаем.
1: От площадки только шум.
0: Фоки им строим. Понимаешь? А они не хотят, заразы, тренироваться. Почему? Владислав Александрович.
1: Ну, просто...
0: Может, приплачивать им начать? Приплачивать, да? Президент ГКПЧ, не ГКЧП, а ГКПЧ.
1: Это, то есть, наоборот, да?
0: Товарищ Мальчикова заявила, что число психически больных растет из-за желания так называемых врачей заработать на этих людях. Ставят диагнозы и начинают людей лечить. Они здоровые, им бы работать пойти. А им говорят, а у вас депрессия.
1: А вы больны.
0: Ага. Зумеры ввели тренд на завтраки в постели. Они там чаще едят, чем занимаются любовью. Представляешь? А ведь постель не место для крошек.
1: Конечно, не место для людей.
0: Не место. Нет. Давайте перефразируем известную фразу про Госдуму. Постель не место для любви.
1: Нет, это была шутка.
0: Так, да, это была шутка, конечно. И сейчас, и тогда тоже, да. Психиатр Рудковский заявил, что если без алкоголя вам хуже, это тревожный сигнал. Без алкоголя. Слушай, я видел этих людей, алкоголиков. Ни одного не видел, чтобы с алкоголем было хуже, да. Массажист Монастырлы.
1: Ничего себе, так что с ним не так?
0: Рассказал, все рассказал о вдовьем горбе. Ну, холка вот начинает расти, жировая, да, после 45 лет, а у некоторых уже в 30, представляете? Да, особенно у тех, кто в телефоне все время сидит. Группа кино взяла под опеку кукушку из московского зоопарка. Ну, слушайте, ну, на самом деле, у кино единственная песня посвящена кукушке. Гораздо больше треков посвящена газу, пачке сигарет, самолету с серебристым крылом. Почему их не взять под опеку?
1: Ну, крыло трудно.
0: Пачку давайте возьмем. Пусть группа кино возьмет пачку под опеку, да. Демограф Галиев заявил, что молодежь в России стала рекордно одиноким поколением за 100 лет. Друзей нет. Любимых женщин нет. Ничего нет. Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев, очень красноречивый обозреватель, да, бывал у нас в эфире неоднократно, резок на Евгении, на словцо, но иногда прямо вот в точку бьет. Говорит, черненькие игроки не понимают, что такое «Спартак» для России.
1: Но он профессионал.
0: Он знает, он сам спартаковец, конечно. Инсульты во время секса перестали быть редкостью в России.
1: Ай-яй-яй.
0: О, не ай-яй-яй, а...
1: Осторожнее, товарищи, за рулем.
0: Причем у женщин тоже. Вы думаете, только мужчины? Падают навзничь. А, да, ну что у нас? Товарищ Медведев встал на защиту школьных каникул. А то у нас начали разговоры разговаривать на тему сокращения каникул школьных.
1: Ну, как
0: так, а товарищ так, Медведев сказал, что это традиция России. И вот спасибо Дмитрию Анатольевичу. Да. И, наконец, два сообщения. Одно похуже, другое получше.
1: Давайте оба.
0: Фильмы Сарика покажут в Германии.
1: Очень хорошо.
0: Это хорошее сообщение, да? Филолог Катышев заявил, что в русском языке есть более 4000 слов на букву А. Я так понимаю, что сейчас товарищ Катышев занят подсчетом слов на букву Б. Без Б. Адвокат Жорин объяснил, можно ли шпионить за супругом без его ведома?
1: Конечно, можно.
0: А что ж, шизофреника, конечно, я за тобой можно. Шпионю с ведома. Так вот, оказывается, по нашему закону, вот смотрите, нам говорят, брак очень нужен. Очень нужен брак официальный. Женщинам говорят, да? Так вот, смотри, личная жизнь каждого из супруга даже в браке неприкосновенна. Несмотря на брак. Вот, имея вот такую постанову в законе. Как можно объяснить человеку, что ему нужен брак? То есть ему говорят, что вот ты женился на ней, да, а она все равно может иметь это личную
1: такая,
0: жизнь.
1: Это такая замануха, ничего не изменится.
0: Да. У балерины Настеньки отвалились волосы на сцене. Часть волос. Но часть. Не лучше. Рогов призвал носить макси-платье с вьетнамками. Понятно. Сильный иммунитет у женщин. Сильный иммунный ответ часто повреждает суставы и кожу. Видите? Вот иммунитет сильный, а вот куда шарашит. Ученые в Рязани запатентовали новый способ измерить женскую промежность.
1: Как? Зачем?
0: Как?
1: Ну, дальше, дальше.
0: Нет, там дальше, там туда дальше не надо ходить, точно я вам говорю. А вот и хорошая новость. Слушайте, мы все жалуемся на наш кинематограф, который снимается, ну, случайными. Давай так, случайными людьми, идейно неправильными людьми, да. Продукт получается иногда фальшивый. А вот хорошая новость. У нас сейчас готовится фильм «Чайка», это позывной Валентины Терешковой, да? А сыграет главную героиню актриса Лионелла Ман. Турова, дочь вице-премьера.
1: Ну, ведь вот, как замечательно.
0: Вот, да. На этот фильм я пойду обязательно.
1: Конечно, мы все пойдем.
0: Потому что здесь...
1: На него даже Сарик пойдет.
0: Нет, здесь вот этой лажи, вот этой вот либеральненькой, конечно, я уверен, не будет. Все будет по-настоящему хорошо. Дальше новость интересная. Говорящие животные и крисы. Не крысы.
1: И крисы.
0: Крисы обогнали женщин за 60 по количеству ролей в кино. Короче говоря, женщин за 60 снимают меньше в кино, чем мужчин по имени Крис и говорящих животных.
1: Это отвратительно.
0: Отвратительно. А певица Бабкина призвала журналистов продвигать искусство. Это, говорит, от вас зависит.
1: Но куда продвигать?
0: Вопрос в том, а что называет товарищ Бабкина искусством?
1: У всех разные эти понятия.
0: Да, конечно. Да, да. Они не продвигают, потому что не видят здесь искусство.
1: Конечно.
0: Извините. А Ландшафтный дизайнер Кюхлер высидела в своем бюстгальтере цыпленка. Так горячо, очень так хорошо, горячо, да-да-да. Ну что у нас, в Индонезии женщина потеряла сознание от удара в плетью во время публичного наказания за секс вне брака. То есть сначала потеряла совесть, а потом и сознание. Да? Из грозового перевала, оказывается, вырезали небритые подмышки Марго Робби.
1: Это правильно.
0: Это хорошо. Это хотя хорошо. Режиссерка жалуется. Не подозревавшая о беременности женщина перепутала начало родов с похмельем. То есть с похмельем была знакома не понаслышке. Наконец, хорошая новость. Бритни Спирс предложила полицейским, которые ее арестовывали за вождение в нетрезвом виде, давайте я вам лазанью приготовлю. Что интересно, меня вас веду. Лазанья.
2: Новости капитализма.
0: Странная новость из Сингапура. Там водитель автобуса вернул хозяйке забытое кольцо стоимостью 27 тысяч долларов. Нет, то, что человек честный, это понятно.
1: Невероятная история.
0: А зачем она ездит на автобусе с таким кольцом?
1: Конечно.
0: Непонятно. А в Швеции строительство моста подорожало и затянулось на 3 года из-за того, что на месте стройки появился редкий белоспинный дятел, а его переселять нельзя.
1: Класс.
0: Поэтому остановили строительство моста. Вот видите. А нерегулярное питание повышает риск симптомов депрессии, товарищи.
1: Да.
0: Украинские фермеры покупают нелегальных азиатских мигрантов в качестве рабов за 7 тысяч долларов. И раб работает на украинца.
1: Недорого, да.
0: Ну да. А сон на боку уменьшает храп.
1: Хорошо.
0: Его храп, девочки, его. А подростка с синдромом Туретта сняли с рейса из-за криков о бомбе. Синдром Туретта — это когда непроизвольно человек матерится. 2000 долларов за рукоблудие будет платить стартап «Радость ИИ», по-английски «Joy AI». Ищет эксперта, который будет вот натаскивать искусственный интеллект. Натаскивать, да-да-да. Контактные линзы с электродами облегчили депрессию мышей.
1: Хорошо.
0: В глаза шарашит, да. Ученые открыли механизм наследственности без ДНК. Представляешь, оказывается, наследовать может какие-то привычки. Папы, дедушки, бабули.
1: Дурные.
0: Без ДНК.
1: Да.
0: Без ДНК. Стало известно, можно ли получить пользу от лесных прогулок, не выходя из дома. Ну, то есть, вот, типа, дышишь фитонцидами, вот это вот все... Сосны там, мох. Нет, нельзя, надо гулять. Без гульбы не всасывается в кровь польза. Британец, представляете,
1: гульба, да.
0: Британец скончался после детокса с ядом амазонской лягушки.
1: Ужас какой.
0: Ужас. В Нигерии 16-нигерийцы, интересная публика, да, они вот нашим женщинам подсовывают наркотики в чемоданы. Не первый раз. Так вот, пока они еще маленькие, смотри, 16-летний нигерийский подросток выдавал себя за 30-летнего и пытался участвовать в выборах. А? О, сюжет,
1: да?
0: Ну и пару сообщений, девчонки. Уборка полезна для мозга как форма медитации.
1: Очень хорошо.
0: А вы нанимаете этих вот...
1: Не пойми кого.
0: Клининг, да-да-да. Дальше. Ну и давайте. На Украине допустили, что украинцы станут смесью индуса, бангладешца и т.д. И т.д. И, наконец, японцы и их нравы. В Японии полицейский, который должен был идти на свою прощальную вечеринку, его увольняли. И он должен был идти на свою прощальную вечеринку. Очень не хотел идти на прощальную свою вечеринку, поэтому позвонил, сообщил о заложенной в ресторане, где должна была проходить вечеринка, бомба, и оказался в тюрьме.
1: Ой, сюжет.
3: Наши, наши!
0: Так, ну действительно, теперь наши. Грустная новость, не побоюсь этого выражения, в спальном районе Чертаново, помните, который облагородил еще Федор, сняв там свой фильм
1: о падении
0: инопланетян. Спальный район Чертаново благоустроили землицей с обломками могильных плит. Вообще такое устраивали большевики, когда крушили храмы, при них, как правило, находились кладбища, да, и могильные плиты генералов, горничных и прочих людей, они пилили на камни и укладывали бордюр. Вот в Ленинграде, например, на улице Желябова, ныне, значит, носит другое название улица, да, а там вот поребрик по-московски, если бордюр укладывали из таких камней. А вот я думал, такое времена такие закончились. Нет, в Чертаново.
1: Это традиции называется.
0: Удивительно. Технологии, видимо. В Перми нашли и побили самосудом школьника, который пнул женщину в автобусе в ответ на просьбу не курить. Помните, мерзавец?
1: Да, какой урод.
0: Женщину. Так его отловили.
1: Молодцы, молодцы.
0: Нельзя так говорить, это самосуд.
1: Хорошо.
0: Нет, нехорошо.
1: Нет, хорошо, что отловили, но
0: да,
1: плохо.
0: Но плохо, что били. Плохо, что били, да. Надо было сдать, куда следует, да.
1: Как ты его сдашь?
0: Да, в Москве школьник. Мужчина пережил клиническую смерть во время марафона. Вот знаете, в Москве опять начались перекрытия движений по выходным.
1: Вам такая, это нравится, я знаю.
0: У нас такая замечательная традиция, да, которая говорит автомобилистам, что...
1: Это не главное.
0: Вы здесь
1: в Москве.
0: Да, вы здесь лишние,
1: главное,
0: ребята.
1: Главное долголетие московское.
0: Да, да, да, да, да. И, соответственно, вот человек 37-летний пережил клиническую смерть, бежал
1: ужас.
0: По Москве, да, по асфальту бежал, да. Я вот не знаю, почему по стадионам не бегает, там специальное покрытие, в принципе, помягче. Мужчина в Петербурге, вот в день города, такое хорошее сообщение, караулит женщин и прижимается к ним.
1: А, извращенец.
0: Нет, нет, нет, это в Купчино.
1: А, просто добрый.
0: Купчино. Нет, понятно. Не, просто добрый. Холодно. Холодно.
1: Над культурой.
0: Холодно, да, да, да. Что еще любопытного? Давайте. Вот, пожалуйста, в Уфе женщина выпила разом 1,5 литра пива и оказалась в больнице с отеком мозга. А?
1: Наспор?
0: Да нет, просто пить хотелось. 31-летняя
1: так женщина.
0: Да. А вот бывает по-другому.
1: Давай,
0: в Борисоглебске, это Воронежская область, женщина ушла из дома, чтобы встретиться с подругой.
1: Так.
0: И оставила детишек без включенной отопления, без еды, без воды, на 3 суток загуляла с подругой.
1: Ну, сэкономить решила, да.
0: Оставила деточек, да, знакомые спасали детей, да. Арестован актер, вот опять питерское сообщение, но особенное.
1: Какое?
0: Арестован актер Мариинки.
1: Мариинки, слушайте, уважаемое заведение.
0: Там же Гергиев. Это,
1: конечно.
0: Точно?
1: Уважаемое заведение, конечно.
0: Мацуев там нет.
1: У вас на Мариинку денег не хватит.
0: Да, это не то, что в большой сходить на это, на Щелкунчика раз в год.
1: Это Мариинка.
0: Это Мариинка, да.
1: Так, что с
0: актером? Так вот, стрелял в мальчика из-за того, что тот играл на саксофоне.
1: Ну,
0: актер? Нет, актер или танцор, или музыкант, непонятно.
1: Стрелок?
0: Да, да, очень странная история. 38-летний мужчина. А, так он еще и из окна. Из окна, не
1: снайпер,
0: то чтобы...
1: Снайпер,
0: да,
1: получается.
0: Нет, ну это никуда не годится. Да, конечно, никуда. Из России решили выгнать африканца, который бегал голым по подмосковному селу.
1: Это неприемлемо.
0: В
1: конечно.
0: Нахабино, там,
1: конечно.
0: Дорогие дома. На улице Советской бегал голым африканец. Нет, а дальше в данном случае не скажешь, чего мы там не видели.
1: Из Нигерии.
0: Нет, чего мы там не видели, не скажешь. Да, да, да. Ну и, наконец, в МВД составили портрет жертвы аферистов телефонных. Оказывается, это сверхответственность. Граждане. Они просто отравлены своей ответственностью. Понимаете,
1: слишком,
0: какая история?
1: Да, ответственно.
0: Да. Ну и гражданин получил срок за фейковую страницу своей бывшей жены в Башкирии. Такими делами заниматься нельзя, друзья мои. Прекратите этим заниматься.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьёв Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей. Но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру. Копить нельзя купить. Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу Стилавин и его друзья на Радио Маяк. Сегодня, 27 мая, с 9 до 10 утра. Вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент». Разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже. На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида, что скрывается за квадратным и мощным силуэтом. Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк». 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите!
4: Телефон.
5: телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин начинает сегодня трехдневный государственный визит в Казахстан. Главу российского государства в аэропорту встретит президент страны Касым-Жомарт Токаев. В первый день визита лидеры проведут неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет в резиденции Токаева, а завтра состоятся переговоры на высшем уровне. Кроме того, Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Накануне поездки российский президент написал статью для «Казахстанской правды», в которой подробно изложил позиции глав дружественных государств и ключевые направления взаимодействия. Так, востребованной на казахстанском рынке остается программная продукция крупных российских IT-компаний. Страны совместно внедряют современные цифровые платформы на основе искусственного интеллекта в разных областях экономики и управления. Еще одно направление сотрудничества – космонавтика, напомнил Путин. 30 апреля в юбилейный год полета Юрия Гагарина в космос в комплексе «Байтер-Эк» состоялся первый пуск российско-казахстанской ракеты «Союз-5 «Сункар». Запад делит погибших на удобные и неудобные жертвы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на пресс-конференции после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. По его словам, реакция генсекретаря Всемирной организации на атаку демонстрирует откровенную политическую избирательность. Россия приложит все усилия для наказания виновных в этом теракте, подчеркнул дипломат. Он добавил, что скептически относится к проведению международного расследования теракта. При этом Небензи отметил, что Россия готова пригласить коллег по Совету безопасности ООН посетить место трагедии, хотя сомневаются, что все они откликнутся на это приглашение. Напомню, в результате атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР 22 мая погиб 21 человек, студенты 2006-2007 годов рождения. Еще 65 человек получили ранения. Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены, разбор завалов продолжается. Сотрудники ФСБ обнаружили под Красноармейском схрон ВСУ с иностранным вооружением. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР, показав соответствующие кадры. Оперативно-боевые мероприятия проводили вместе с органами военной контрразведки Тихоокеанского флота. Заминированный тайник украинские военные оставили при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях, отметили в спецслужбе. Изъято 4 противотанковых гранатомета производства НАТО, 4 шведских, испанские и чехословацких. Словацкие гранатометы, а также 2 осколочно-фугасные мины и 10 ручных натовских гранат. Оружие и боеприпасы переданы в Минобороны. Мусульмане отмечают в мечетях по всей России праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. Это один из главных исламских праздников, знаменующий окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. Он отмечается в память о том, как пророк Ибрахим был готов перенести в жертву Богу своего сына, но Всевышний, увидев его смирение и веру, заменил жертву бараном. Верующие, живущие в столице, собрались на намаз Московской соборной мечети и других мечетях города. Мусульман поздравили с праздником и благословили. Как сообщает столичный Диптранс, в Москве в связи с проведением религиозных мероприятий временно закрыт проезд для транспорта на нескольких улицах центрального, западного и северо-восточного административных округов. Дачники и сельхозпроизводители начали ощущать на себе последствия снежной зимы, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Высокие сугробы защитили от вымерзания насекомых и кладки их яиц. Теперь сады, огороды и сельхозугодья переживают нашествие сразу нескольких видов вредителей – слизней, медведок и грызунов. Летом ожидается повышенная активность колорадского жука, плодожорки и саранчи. Повлиять на урожай может и переувлажнение почвы, которое способствует развитию грибковых болезней озимых. Как отмечает издание, если не защитить посевы, некоторые производители могут потерять до 6% урожая. Отголоски снежной зимы делают некомфортным и отдых на природе. Как минимум в 14 российских регионах фиксируют необычное обилие комаров и мошек. Эти и другие новости читайте на сайте Вести.ру.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Первая ракетка России Даниил Медведев не сумел преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он уступил в 5 сетах австралийцу Адаму Волтону. В женской сетке с победы начала свое выступление на Ролан-Гаррос Анна Калинская. Она победила француженку Луиз Буассон и в следующем круге сразится с Алиной Корнеевой. Та была сильнее представительницей Италии Элизабетты Качаретто. Завершила борьбу в Париже Елена Приданкина. Россиянка проиграла Александре Олейниковой из Украины. Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» продлил контракт с 39-летним российским нападающим Евгением Малкиным. Подробности у Виталия Павлова.
1: Во вторник появилась прекрасная новость на тему того, что российский центральный нападающий Евгений Малкин продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинс». Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона. По этому контракту Малкин заработает 5,5 миллиона долларов. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли заявил, что это лучший день в его жизни, и даже сказал, что он не знает, сколько ему предложили зарплату. Ранее говорилось о том, что 39-летний россиянин хочет завершить карьеру в Питтсбурге. Все свои 20 сезонов в НХЛ Евгений провел в этом клубе. Его обошел только Сидни Кросби, у которого 21 сезон. Малкин входит в тройку лучших в Пингвинс по многим показателям. Он второй по количеству сыгранных матчей, вдумайтесь, только 1269 встреч. У него третье место по количеству голов, передач, очков, голов в большинстве. По победным шайбам и голам в овертайме он второй в истории клуба. Настоящая живая легенда Питтсбурга. В этом сезоне Малкин тоже был полезен. Он провел 56 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, отметившись 61 очком за результативность. Россиянин уже 20 лет в этом клубе. В конце сезона никто даже не сомневался, что сторонам удастся договориться о продлении контракта, и деньги в нем совсем не главное.
2: Сборная России по футболу прибыла в Каир, где 28 мая сыграет товарищеский матч с командой Египта. В этой встрече не примет участие нападающий московского «Динамо» Константин Тюкамин. В Египет он не прилетел. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Тут человек на берегу.
5: Мог ему кто-то смерти желать.
3: Дарья Урцуляк. Илья Малаков.
6: Двух патронов не хватает.
7: Получается, Даша выстрелила в отца.
3: Варвара Феофанова. Гела Мески.
8: Мы готовы нести ответственность за свои действия.
9: Кто стрелял?
10: В кустах было какое-то существо.
3: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
12: Дорогие товарищи, сегодня у нас 27 мая. И сегодня в 17.15 по Москве, ну, то есть меньше 12 часов уже остается до этого события, космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев планируют выйти в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности Международной космической станции. Вот такая вот история важная. За бортом станции они проведут несколько часов, выполнят несколько важных задач. И, друзья мои, сегодня с нами Алексей Овчинин, герой Российской Федерации, летчик-космонавт России. Алексей, доброе утро, спасибо, что вы в нашем эфире сегодня. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, доброе утро.
12: Да, Алексей, ну, конечно же, вот мы хотим все знать об этом предстоящем выходе в космос, хотя вроде как это обычное дело, да, и с момента полета товарища Леонова прошло много лет, но, тем не менее, вы тоже были в космосе, да, в открытом космосе, и вот насколько усложнились задачи, которые ставят перед космонавтами для работы вот вне космического корабля сейчас, вот и в частности в этом выходе, расскажите, пожалуйста.
13: Ну, задачи, конечно, усложнились. Выход, первый выход Алексея Архиповича, это был, грубо говоря, выход, где отрабатывались технологии по выходу в открытый космос. То есть это было впервые и было не совсем понятно, то есть как это будет, как будет работать шлюзовая камера, насколько удобно работать в скафандре для выхода в открытый космос. Вот как раз первый выход, в общем-то, и был посвящен отработке технологий, наверное, больше. Технологий по выходу в открытый космос, входу, выходу в шлюзовую и шлюзовой камеры, работе со скафандром. Ну, а когда этот этап был пройден, у нас все идет по спирали, от простого к сложному, то, конечно же, программы выхода стали усложняться. То есть позже, впоследствии, стали устанавливать различное оборудование на внешней стороне станции. Станции МИР, сейчас Международная космическая станция, много оборудования стоит, что-то нужно поменять, что-то новое установить, что-то снять, поэтому ну, практически сейчас каждая экспедиция, каждый полет в космос не обходится без выхода в открытый космос. Насколько я знаю, ребята сегодня будут выходить, также будут выносить интересное научное оборудование, будут его устанавливать на внешней поверхности Международной космической станции.
12: Алексей, расскажите, пожалуйста, вот вспоминая свой опыт и зная, как ваши товарищи об этом рассказывали, и какой регламент у вас есть, вот существует ли некое время для того, чтобы адаптироваться после вот выхода из корабля и освоиться в космосе? Вообще, вот процедурно это как устроено?
13: Да, такое время есть. То есть после того, как открывается люк шлюзового отсека, и экипаж выходит на внешнюю поверхность станции, дается там порядка 3-5 минут время на адаптацию. Это, ну, во-первых, сориентироваться, где ты находишься. Это актуально, особенно если космонавт первый раз выходит в открытый космос. Сориентироваться, осмотреться, опять же, посмотреть, куда двигаться. Конечно, циклограммы перемещения, они отрабатываются и продумываются заранее, но ты когда выходишь, то есть чтобы, грубо говоря, не потеряться и сделать все правильно, вот нужно это время. Это время нам дают, к сожалению, может быть, его не так много, потому что ты, когда выходишь в открытый космос, хочется посмотреть по сторонам, хочется на Землю посмотреть, на станцию, но жесткая циклограмма выхода с Земли начинает говорить: так, ребята, все, время заканчивается, пора начинать работу. Ну и мы продолжаем работу.
12: Алексей, а такой обывательский вопрос: а куда они торопятся, вот эти товарищи, которые в ЦУПе находятся? Им что, кислорода для вас жалко там, чтобы вы чуть-чуть не насладились видом красивым?
13: Ну, как я говорил, циклограмма, она по минутам разработана, и поэтому центр управления, они эту циклограмму контролируют, потому что, ну, бывает так, что, допустим, какое-то время выделяется, бывает, что ты затрачиваешь больше времени, чем нужно, поэтому, чтобы вписаться в циклограмму выхода, надо где-то ускориться. Если ты идешь раньше времени, то ЦУП может дать время, сказать: так, ну, ребята, вы идете раньше времени, можете там 5-7 минут отдохнуть. То есть, и, в общем-то, обязательно придерживаться циклограммы, чтобы успеть все выполнить, все поставленные задачи. Ну и вы знаете, что ресурс скафандра, он не безграничен, то есть есть тоже определенные лимиты по времени. Поэтому надо все успеть.
12: Прекрасно. Алексей, а я думаю, что многие наши слушатели, да, большинство, смотрели фильм «Салют-7», замечательный, да? Несколько лет назад он вышел, там как раз космонавты снаружи, в том числе и внутри, и снаружи ремонтируют станцию, и там есть такая история, что корабль иногда заходит в тень радиосвязи, да, когда прямой связи и постоянного контроля с Земли нет. А что касается вот сегодняшних условий МКС, космонавты все время под наблюдением специалистов Земли находятся, или есть вот эти какие-то несколько минут, может быть, десятков минут, когда никто не контролирует, что ты там наверху делаешь?
13: Нет, есть такие до сих пор, есть такие моменты, когда связь с Землей пропадает, но это ненадолго, ну, это 5-7, максимум 10 минут. Когда такие зоны подходят, то ЦУП предупреждает экипаж, там, ребята, там, через, там, связь появится там через 5-7, через 10 минут, то есть, в это время, пока связи нет, вы там делаете это, то есть, как связь появится, выйдем на связь и проконтролируем, что вы сделали, там, что не сделали. То есть Земля всегда предупреждает об этом, и космонавты в курсе этого.
12: Алексей, а вот те оставшиеся на борту МКС другие специалисты, они тоже участвуют по радиосвязи или с помощью там визуального контроля при помощи видеокамер, наблюдают за тем, что происходит вовне Международной космической станции, и как-то своими тоже наблюдениями, замечаниями участвуют в процессах, которые идут?
13: Нет. Те члены экипажа, которые остаются внутри станции, то есть они также могут участвовать во время выхода. То есть, например, если во время выхода используется манипулятор, то третий член экипажа, он может быть оператором манипулятора и работать в интересах осуществления выхода в открытый космос. Если такой задачи нет, то есть манипулятор не используется во время выхода, то ну, все равно еще один член экипажа, третий член экипажа, двое всегда выходят, третий помогающий, то есть он работает с люками, помогает там выравнивать давление, то есть контролирует все эти параметры. Ну и, конечно, если есть время, и если экипаж, который выполняет выход в открытый космос, находится где-то в зоне видимости из иллюминаторов, то ребята делают фотографии, снимают видео, и потом после выхода можно это посмотреть, оценить.
12: Угу. Друзья мои, я напомню, что сегодня в 17:15 по московскому времени наши космонавты, космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев планируют выходить в открытый космос, чтобы вести работы на внешней поверхности Международной космической станции. Конечно, все смотрели там фильм «Время первых», да, про Леонова Алексея Архиповича. И вопрос, вот вы, Алексей, с нами Алексей Овчинин, герой России, летчик-космонавт нашей страны. Так вот, Алексей, в том фильме такая драматическая история с возвращением Леонова обратно в корабль, потому что маленький узкий шлюз, который тогда отстреливался, да, люк, который в автоматическом режиме не сработал. Сегодня вот такие внештатные ситуации возможны? Или, в принципе, уже вот все эти устройства принципиально изменены, и таких вот проблем не возникает сейчас у ваших товарищей?
13: Но сейчас проблем со входом, выходом из шлюзового отсека не возникает. Ну, конечно, могут возникнуть нештатные ситуации, например, ну, с закрытием люка. То есть после закрытия люка люк может, например, не герметично закрыться или еще что-то. На этот случай у нас есть определенный алгоритм действий. Это все отрабатывается заранее на тренировках. Вот, поэтому ну, экипаж перед полетом проходит тренировки в гидролаборатории, в центре подготовки. И комиссия дает добро, что экипаж готов к выполнению как циклограммы полета, так и готов к действиям в нештатных ситуациях.
12: Алексей, а тоже вот такой обывательский вопрос. Все они у нас обывательские, потому что никто в вашей шкуре не бывал, да, вот на орбите, там, из наших слушателей, я так думаю. Вот скажите, пожалуйста, на орбите нет, есть невесомость, да, то есть нет веса, но масса-то у предметов есть, все равно она сохраняется. Вот это ощущение, когда ты находишься внутри скафандра, и в нем еще надо работать, вот эти ощущения, да, одновременно невесомость, но вот есть вот эта масса, есть сопротивление самого этого устройства сложнейшего. Вот с чем это можно сравнить? Или как вы можете описать это, да, и насколько это сложно, и идет ли потеря веса самого космонавта после того, как он отработал вот несколько часов в космическом пространстве, в скафандре?
13: Ну, на самом деле, выход в открытый космос – это достаточно такой физически трудозатратный процесс, потому что ты действительно находишься в скафандре. Скафандр для выхода в открытый космос, он весит больше 100 килограмм. Вот, находясь в скафандре, ты находишься под избыточным давлением, то есть давление внутри скафандра больше, чем давление снаружи. Соответственно, из-за этого скафандр он становится более жесткий, нежели до того момента, пока его не наддули. И, соответственно, вся работа в открытом космосе, она выполняется на руках. То есть все перемещения, все работы, все это выполняется с помощью рук. Ноги в космосе не участвуют в работе, поэтому, чтобы выполнить все эти работы, перемещения, установку, там, снятие оборудования, то есть постоянно приходится с помощью пальцев рук выполнять эти работы. Но я уже говорил, что избыточное давление, то есть приходится преодолевать вот эту упругость скафандра из-за избыточного давления. То есть такое ощущение, что ты постоянно работаешь с эспандерами, то есть преодолеваешь вот это усилие. Ну и, конечно, средняя продолжительность выхода 6-7 часов. За 6-7 часов руки и пальцы очень сильно устают.
12: Ну, это можно с чем-то сравнить? Вот эту усталость с тем, что вы переживали на Земле в какой-то в обычной жизни?
13: Ну, это, наверное, можно сравнить с длительной тренировкой в спортзале, то есть когда ты долго занимался и выходишь весь вымотанный, мокрый, и, в общем-то, хочется сесть и просто отдохнуть и ничего не делать.
12: Друзья мои, Алексей Овчинин, герой России, летчик-космонавт Российской Федерации, с нами на прямой связи. Сегодня, 27 мая, в 17:15 по московскому времени, наши космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев планируют выйти в открытый космос, чтобы провести ряд работ на внешней поверхности МКС, и сегодня мы об этом говорим.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: «Маяк». Хроники городов.
9: Здравствуйте. У микрофона в студии Евгений Мосейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы пройдем из исторического центра в южную часть Вологды. Сегодня нашей прогулкой руководит профессиональный экскурсовод, аттестованный гид-историк областного центра Александр Мироносец. Также по пути нашего следования в старинные дома заглянут мои коллеги Яна Ильина и Иван Жариков.
14: Прогулка с экспертом.
15: Сегодня наш путь лежит по Советскому проспекту, одной из старинных улиц Вологды, чья протяженность, облик и название неоднократно менялись на протяжении времени. Когда-то здесь пролегал шумный московский тракт, по которому, словно нити судеб, тянулись вереницы путников и сама история. Сотни лет назад вдоль этой живой артерии начали возникать купеческие усадьбы.

0: площадь позже назвали Сенной. К середине 17 века, по мере того, как по Московскому тракту оформлялись улицы, им были присвоены имена Рощинская, рожденная зеленью рощ, и Новинковская, ведущая к уютной слободе Новинки. В Новинках, кстати, со временем начали появляться дворы иностранцев. Тут раскинули свои подворья английские и голландские купцы, которые на русский манер именовали немчинами. Из-за чего и возникла в тех краях немецкая слобода. Проглядывая старинные писцовые книги, натыкаешься на забавные записи. Английский немчин. Голландской земли немчин. До наших дней дошел домик голландского купца Гаутмана, где ныне размещен филиал Кровеческого музея, тот самый домик Петра I, где, может быть, еще витает дух императора. Рощинская и Новинковские улицы слились в единый поток, названный Московской улицей. Когда именно это совершилось, история, увы, унесла с собой. А в октябре 1918 года, в честь грядущей годовщины Октябрьской революции, эта улица была переименована в Советский проспект. Позднее Советский проспект удлинился до самого льняного комбината, став самой длинной улицей города Вологды, живым свидетелем его роста. Начиная с 90-х годов 17 века, напротив Сенной и Спасских площадей, ныне это площадь Революции, на улицах Рощинской и Новинковской развернулась настоящая строительная эпопея. По строгому генеральному плану 1781 года, с соблюдением всех красных линий и обязательных разрывов, вырастали жилые дома, административные здания, все как по науке. В начале 1990-х годов с волной ностальгии по прошлому в адрес властей поступили предложения от волокжан переименовать Советский проспект в проспект Петра Великого. Ведь именно в Новинках находился дом, в котором останавливался на ночлег сам император. А в 1998 году в администрации города и Совете самоуправления закипели жаркие споры о возвращении улицы исторического названия Рощинской. Но ни одно из предложений так и не было принято. Советский проспект стартует с площади Революции, где обычно и толпятся туристы, но не каждый из них решается пройти дальше, вглубь проспекта. Если идти от памятника известного вологодского писателя, представителя деревенской прозы Василия Белова, то проходишь мимо разных интересных зданий, словно в галерее прошлого. Это одна из самых архитектурно захватывающих улиц города, где дивно деревянное зодчество, усадеб виртуозно переплетаться с каменными домами 18 века и творениями современности, создавая неповторимый колорит одной из самых интересных улиц Вологды.
1: Историческая справка.
0: Вот, например, здание городской думы, Советский проспект 2. Детище купца Колесова. Возведенное в первой половине 1780-х годов. С 1870 года здесь билось сердце местного самоуправления, а в 1883-87 годах городским главой был сам Христофор Леденцов, известный меценат, русский Нобель. Здесь же зародился первый в России общественный банк и городской ломбард, открытый по инициативе того же Леденцова. В 1970-е годы в его стенах зазвучала музыка. Обосновалась детская музыкальная школа номер 1, которую окончил наш знаменитый композитор Валерий Гаврилин.
2: Дом связи, возведенный в 1963 году, сегодня выглядит как типичное урбанистическое здание советской эпохи. По идее, он должен был быть похож на филармонию, где до революции размещалось дворянское собрание, и где на балу танцевал сам император Александр I. Но, увы, архитектору пришлось умерить свой пыл и сделать фасад более аскетичным, в эпоху борьбы с архитектурными излишествами. Поэтому сегодня в окружении старинных зданий он выглядит немного нелепо, выбиваясь из общего стройного ряда.
3: Бывшая гостиница «Золотой якорь», построенная в 1868-1875 годах купцами Брызгаловыми, долгие годы возвышалась над городом, будучи самым высоким зданием. Во время гражданской войны здесь располагался штаб 6-й армии, руководящий операциями на Северном фронте. Позже здесь снова открылась гостиница, но уже под названием «Северная», а сегодня в ее стенах кипит жизнь – магазины, офисы, кафе. И это единственное здание в городе, где вы можете увидеть кариатид на фасаде. Просто посмотрите вверх.
0: По адресу Советский проспект 10 возвышается оригинальная неоготическая часовня Арсения Комельского начала 20 века, словно тихая молитва, застывшая во времени. А далее раскинулись великолепные купеческие особняки конца 19 века. Например, купца Юшина. Этот особняк тесно связан с революционным движением. Дочери купца вместе с политическими ссыльными и местной интеллигенцией организовали здесь тайные сходки и хранили запрещенную литературу.
2: В доме купца Самарина сегодня располагается выставочный комплекс Вологда на рубеже 19-20 веков. На фасаде его когда-то была установлена мемориальная доска с надписью «В этом доме с

0: августа 1913 года по сентябрь 1914 года жила, отбывая ссылку, видный деятель коммунистической партии и советского государства Мария Ильинична Ульянова с матерью Марии Александровной. Именно этот исторический факт в 1960 году спас эти дома от безликого забвения, ведь на их месте планировалось возвести правительственные здания, которые, к слову, были построены, но между Козленской и Герцена. Получается, что сестра Ленина, сама того не ведая, спасла облик нашего города на этой улице, как символ того, что история иногда делает неожиданные повороты.
1: В доме купца Соковикова с 1833 по 1844 год жил поэт Константин Батюшков, чьи стихи наверняка звучали в этих стенах, наполняя их музыкой и слова. В 1918 году в здании разместилось австрийское посольство, словно отголосок европейской культуры в российской провинции.
2: Советский проспект струится вдоль реки Вологды, некогда оживленной артерии, где стальные суда и пассажирские теплоходы устремлялись в разные уголки региона, а пароходы совершали рейсы даже до Архангельска. Сейчас на реке можно увидеть только небольшие моторки и прогулочные катера, словно тихие воспоминания о бурном прошлом.
1: За пристанью притаился еще один исторический объект, милый сердцу, дом-музей Петра I. Каменный дом, построенный в немецкой слободе, являлся собственностью официального представителя Голландии в России, купца Иоанна Гутмана. В нем останавливался сам царь Петр I, Екатерина Алексеевна и царевич Алексей Петрович во время своих визитов в Вологду, словно оставляя на стенах отпечатки своей эпохи. В 1885 году в доме был открыт мемориальный музей Петра I, сохранив для нас память о тех, кто вершил историю.
3: Завершая наш экскурс в историю Советского проспекта, я напомню, что уже этим летом можно полюбоваться улицами нашего города с водного пути на двух однопалубных пассажирских трамвайчиках на электродвигателях под названием «Вологодские зори» и «Вологжанин». Гуляйте с нами, и вы будете знать историю вашего любимого города. До новых встреч!
4: Хроники городов.
5: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
3: В следующей программе «Проспект Победы».
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: «Маяк».
8: А в Москве 9 часов.
7: Новости.
8: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет около 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России. Об этом Владимир Путин написал в статье «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии», опубликованной в газете «Казахстанская правда» накануне его государственного визита в Астану. По данным президента, несколько лет подряд сохраняются стабильные высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах. Визит будет проходить в связи с проведением саммита Евразес. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в Астану Путин прибудет сегодня вечером. Лидеры двух государств встретятся на дружеском обеде. На следующий день стартуют переговоры в узком и расширенном составах. По словам Ушакова, это уже второй государственный визит Путина в Казахстан. С 2019 года президенты лично встречались уже 38 раз. Из российских регионов 76 напрямую сотрудничают с властями Казахстана. Делегации двух стран обсудят в Астане ключевые аспекты дальнейшего развития отношений и обменяются мнениями по региональным и международным вопросам. Группировка войск «Запад» за сутки сбила 32 беспилотника ВСУ самолетного типа и 67 боевых гексокоптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его словам, также поражены БТР и боевые бронированные машины западного производства.
4: Подразделения группировки «Войск Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Дружелюбовка, Великая Шапковка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман, Светогорск и Пришиб Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 32 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 67 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер М-113 и две боевые бронированные машины «Хамви» производства США. Также 18 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Кроме того, вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления беспилотной авиации, станция спутниковой связи «Старлинг» и полевой склад с боеприпасами.
8: Тем временем расчеты БПЛА «Орлан-10» войск беспилотных систем группировки «Север» обнаружили скопление живой силы и техники противника в Сумской области. Информацию передали в командный пункт, и по позициям ВСУ был нанесен огневой удар. Город-спутник Запорожской атомной электростанции «Аэнергодар» этой ночью пережил беспрецедентную массированную атаку беспилотников ВСУ. Прозвучало более 50 взрывов, сообщила ТАСС, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, часть города обесточена, наблюдаются проблемы со связью. В Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА упали на территорию морского терминала, возник пожар, его оперативно потушили, пострадавших нет, отметили в оперштабе Краснодарского края. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ходе атаки ВСУ снаряд попал в крышу здания Южного управления Центробанка. Крыша загорелась взрывной волной, также разрушила часть фасада многоквартирного дома. А данные о пострадавших не поступали. А в Таганроге в ходе ракетной атаки ранены две женщины, одна в тяжелом состоянии, рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В свою очередь, в Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО вечером, ночью и ранним утром уничтожили 140 украинских беспилотников над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой этой организации. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Решение исполкома федерации вступило в силу немедленно. Оно касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. Полное исключение российских студентов-спортсменов только по гражданству в организации посчитали несоразмерным и несовместимым с ее образовательной миссией. Теперь даже в тех видах спорта, где международная федерация сохраняет полное отстранение российских спортсменов, Международная федерация университетского спорта будет применять механизмы нейтрального статуса вместо недопуска, пояснил Дегтярев. Белорусские спортсмены допущены без каких-либо ограничений, включая флаг и национальную символику. В Москве и области до конца весны сохранится по-осеннему холодная погода, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня погода в Центральной России будет формироваться под влиянием тыловой части циклона. Как отметил синоптик, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Суммарно выпадет до 5-6 литров воды на квадратный метр. Термометры покажут 12-14 тепла. Это на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Ветер западный и северо-западный с порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление продолжит снижаться и составит 732 миллиметра ртутного столба. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
6: Погода.
8: Сейчас в столице плюс 11 градусов, давление низкое, 735 миллиметров, влажность 64%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, кратковременный дождь, плюс 11-13, в Ленинградской области 10-15 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что для северной столицы существенно ниже нормы.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Квартира.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру «Копить нельзя купить». Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу «Стиллавин и его друзья» на Радио Маяк. Сегодня, 27 мая, с 9 до 10 утра. Вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент», разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Стиллавин

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, наш эфир продолжается. Мы сегодня поговорим с вами про ядерную медицину. Мы знаем, что вот... Хорошая фраза. Свет должен падать снаружи, чтобы мы что-то увидели. Угу. А представьте себе технологию, где источник света временно помещают прямо внутрь человеческого тела, заставляя болезнь светиться изнутри. Это не сюжет фантастического романа, а рабочие будни ядерной медицины, одного из ключевых направлений национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Этот национальный проект, который стартовал в прошлом 25-м году, направлен на развитие медицинских технологий, обеспечение технологического суверенитета в сфере здравоохранения и повышение качества жизни наших людей, развитие высоких технологий в области медицины и обеспечение технологического суверенитета – важные задачи этого национального проекта. И поэтому развитию ядерной медицины уделяется особое место. Вот в отличие от привычного рентгена, здесь врачи видят не просто статичную картинку, а тончайшие процессы, прямо вот на клеточном и даже на молекулярном уровне. Как работает это высокоточное, в кавычках, конечно, оружие. В организм вводят микроскопическую дозу специального препарата. Это радиофармпрепарат, который сам находит опухоль, накапливается именно в ней, и врачи буквально могут оценить распространенность болезни и тут же, заменив диагностический изотоп на лечебный, уничтожить эту раковую заразу прямо внутри клетки, прямо изнутри. Это называется красивым словом терраностика, диагностика и лечение в одном флаконе. Вот такое удивительное слово. Мы поговорим об этом поподробнее с нашим гостем. Сегодня у нас в эфире Александр Вячеславович Филимонов, кандидат медицинских наук, заведующий отделом радионуклеидной диагностики и терапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Минздрава России. Мы выясним, насколько это безопасно. Тоже вопрос интересный. Правда ли, что доза облучения сопоставима с перелетом на самолете? Ну и когда же, узнаем, медицина будущего станет такой обычной, даже рутинной практикой для каждого пациента. Мы поговорим о невидимом, которое спасает реальные жизни. Александр Вячеславович, доброе утро. Спасибо, что вы с нами в эфире.
2: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, друзья.
1: Да, спасибо большое. Александр Вячеславович, ну вот объясните, пожалуйста, популярно нам, обывателям, вот когда мы слышим, вот внутрь человека вводят радиоактивный препарат, да, воображение рисует фильмы, там про, я не знаю, какие-то фантастические фильмы, да, что-то куда-то вводят, ужас, но вот что на самом деле чувствует пациент в этот момент, и чем ядерная медицина вот принципиально отличается от, например, рентгена или МРТ, которые стали уже привычными спутниками нашей жизни?
2: Да, ну, конечно, никакого свечения кожи, мутаций, суперспособностей человек не приобретает. Это правда. И как кино не бывает. Все гораздо обыденнее. Это обычный укол, обычное исследование, которое сопоставимо с рентгеном, МРТ, которое многие из нас уже проходили. Человек не чувствует радиации внутри себя, а радиацию чувствуют сверхточные и очень чувствительные детекторы, которые находятся в самом аппарате. И вот в этом отличие, потому что если объяснить на пальцах, ну, например, представить, когда человек приобретает автомобиль, он смотрит сначала изображение автомобиля на какой-то картинке, вот, и видит, что это машина, там, кузов цел, на месте колеса. Это вот примерно рентген, КТ, МРТ. Но если ты покупаешь автомобиль вот таким параметром, то этого будет недостаточно. То есть нужно сесть в машину, включить, проверить, как работает, как не шумит ли двигатель, сколько тратит топлива и так далее, как едет, в конце концов, какую скорость набирает. Вот все, что делалось с функцией, это как раз ядерная медицина. Мы оцениваем не только анатомию, это тоже важно, но и как работает. Что происходит в действительности? Вот мы используем радиоактивные элементы не в чистом виде. Как правило, мы их пришиваем к какому-то химическому соединению, которое есть в организме, для организма. Например, глюкоза. Она поглощается клетками опухоли очень активно. Мы пришиваем к ней радиоактивный изотоп. И после введения мы можем увидеть, где он распределяется.
1: Да. Александр Вячеславович, ну вот есть данные, что при диагностике количество радиации сопоставимо с длительным авиационным перелетом, но если мы говорим о лечении, когда изотоп должен именно разрушать клетки опухоли, как врачам удается не навредить здоровым тканям и соблюсти вот эту вот ювелирную точность?
2: Да, это совершенно потрясающее направление медицины. Конечно, дозы, которые препараты вводятся, они несопоставимо выше с диагностическими. И, конечно, они могут навредить человеку. Но здесь как раз кроется много хитростей. Во-первых, мы осуществляем такой, так называемый, биологический таргетинг. То есть таргет – это слово «таргет», англоязычная мишень. То есть мы используем какие-то рецепторы или какие-то особенности метаболизма в опухоли или не в опухоли, тоже которым тропны те или иные вещества. То есть они прицепляются именно туда, куда нужно. А второе – это особенность самих изотопов. Они подбираются таким образом, чтобы они действовали очень короткое расстояние. Ну, например, бета-частицы, они летят всего на 1, там, 2-3 миллиметра. Альфа-частицы, они летят на микрометры. То есть это толщина всего нескольких клеток. И если мы используем для лечения, они будут действовать только вот в этом месте, куда они подведены. Ну и, наконец, мы перед тем, как вводить лечебный препарат, мы используем диагностический препарат, который имеет ту же самую вектор-молекулу для мечени. И введя препарат, мы смотрим, где он распределяется. Если он локализуется, прицепляется точно к опухоли, то мы после этого можем ввести уже лечебный препарат, зная, что он попадет именно туда, а не куда-то другое место. Ну и, наконец, у нас сейчас есть компьютерные модели, которые позволяют точно вычислить дозу, сколько нужно ввести, чтобы не повредить здоровые ткани. Вот такие вот небольшие секреты.
1: Угу. Александр Вячеславович, ну вот сегодня прозвучало новое слово, термин терраностика. Я думаю, что многие слушатели вообще впервые в жизни слышат терраностика. Ну, как из научной фантастики, да, но, я так понимаю, из научной реальности уже. Вот можно привести реальный пример из практики вашего центра, вот когда диагностический изотоп заменили на лечебный, и вот что это дало, какой результат, и как быстро после такой процедуры опухоль вырубается.
2: Да, конечно, это тераностика, это уже не футурология, то есть это совершенно рабочая технология. Ну, на примере нашего центра, у нас Национальный центр онкологии имени Николая Николаевича Блохина, в нашем отделе проводится лечение целого ряда опухолей. Стандартный пример, это, например, лечение рака предстательной железы, даже метастатического, когда уже есть метастазы, бывают такие ситуации. Мы используем молекулу вектор, которая называется простат-специфический мембранный антиген. Мы к ней прикрепляем изотоп, сначала диагностически, выполняем позитронно-эмиссионную томографию и видим, где он локализовался. То есть он может прицепиться к опухоли, к метастазам. Мы четко видим, где они, в каком объеме прицепился, его концентрацию, условно говоря. И второй этап, когда мы это обнаружили, мы вводим диагностически, заменяем на тяжелый лечебный изотоп, это лютеций-177. Молекула попадает точно в опухоль, бета-излучение уничтожает раковые клетки, при этом здоровые ткани вокруг, ввиду того, что она действует только в опухоли, не повреждаются. Потом она распадается и выводится из организма. И последовательно, ну, в течение нескольких часов, суток, нескольких недель опухоль потихоньку начинает снижать свои биологические свойства, разрушаться и выходит, и разрушаться клетками организма. Дальше мы делаем еще раз диагностическое исследование и видим, если опухоль разрушилась, то на этом лечение может быть закончено. Если не до конца, мы продолжаем это лечение в таком же объеме.
1: Александр Вячеславович, ну вот правильно ли я понимаю, что молекулы-носители создаются так, чтобы накапливаться вот в строго определенном виде опухоли, да? Означает ли это, что мы идем в сторону персонализированной медицины, да, где лекарство создается под конкретного человека с его особенностями, и сколько времени занимает создание, то есть синтез вот такого индивидуального препарата для конкретного человека?
2: Действительно так. Вы говорите все правильно. И это основное направление современной медицины – лечить конкретного человека. Потому что опухоли и ситуации у человека, они совершенно разные. И поэтому нужно подобрать именно то, что поможет ему, а не лечить, ну, грубо говоря, там, площадными бомбардировками. Вот. Нужно использовать высокоточное оружие. Ну, слава богу, у нас очень хороший задел. Наши великие предшественники, которые не только ядерный щит сделали страны, они разработали целую отрасль, которая помогает нам сейчас использовать изотопы в медицине. В этом смысле у нас есть Росатом, есть Курчатовский институт, есть другие профильные центры, институт ядерной физики. И есть еще, с другой стороны, очень мощные исследовательские центры, которые делают химические молекулы. Ну, наши партнеры, например, Институт общей неорганической химии. И вот стык вот этих, этой технологии, МГУ, например, да, это стык технологии и науки, он позволяет создать эти вещества. Первое, разработка этих веществ длится достаточно долго. Нужно проверить безопасность, нужно проверить эффективность на лабораторных животных. Дальше идут серии экспериментов. Это может занять несколько лет. Но когда препарат создан, уже непосредственно для человека, он готовится в течение, может быть, суток, двое суток. То есть это синтез, это соединение с активным изотопом, это введение препарата. То есть самое сложное – это как раз придумать. Это R&D, это создание препарата. Это очень сложная технология, но когда препарат создан, его можно уже тиражировать и подбирать для каждого конкретного человека, делать диагностические исследования, выявлять возможность лечения и дальше уже лечить.
1: Понимаю. Александр Вячеславович, ну, мы вот постоянно в нашем разговоре упоминаем опухоли, да, то есть говорим об онкологии, но, насколько я понимаю, ядерная медицина смотрит вот на проблемы гораздо более шире, не только на онкологическую беду, да, там, 20-21 века. Вот что может ядерная медицина показать в диагностике, например, болезни Альцгеймера? Или, если речь идет об эндокринных нарушениях, что она может выявить, что прочие методы классические не в состоянии сделать?
2: Да, это примерно аналогия с онкологией, но здесь более точно, более тонко, поскольку речь идет о людях, которые долго живут, и чем дольше средняя продолжительность жизни у нас, она растет, у нас с года в год увеличивается, то больше риска заболеть как раз такими патологиями, как болезнь Альцгеймера. Обычные исследования, МРТ, например, они показывают только анатомические изменения, и они уже на поздних стадиях, когда уже есть выраженная деменция, и лечить уже либо сложно, либо практически поздно. И больше половины нейронов гиппокампа той зоны, которая ответственна за когнитивные свойства, оно уже потеряно. То есть и только на ранних стадиях найти может ядерная медицина с помощью позитронной синонной томографии. Мы выявляем самих виновников болезни, это амилоид ПЭТ и тау ПЭТ. Это белки, которые находятся в нейронах. И препараты нашего с радиоактивной меткой могут туда попасть, и мы их можем визуализировать, увидеть на самых ранних стадиях. Более того, если проводится лечение, мы можем видеть, уменьшается их количество или не уменьшается. Это тоже очень важно. Ну и, наконец, мы оцениваем энергетику мозга, то есть препарат, когда мы вводим, который имитирует глюкозу, он показывает, работают клетки мозга или не работают. И это мы тоже дополнительную информацию дает. Ну, наконец, вот сама болезнь Альцгеймера, она ведь не единственная деменция, которая бывает у человека, там бывает достаточно много разных причин снижения памяти. И наши методы позволяют разграничить болезнь Альцгеймера от других, например, от сосудистых изменений. Вот. Вообще сложность диагностики этих заболеваний зачастую связана с тем, что источники болезни они очень маленькие. Например, либо субмолекулярные, как это молекулярные, как при болезни Альцгеймера, либо совершенно небольшие опухоли, как при эндокринных нарушениях. Опухоль бывает микроскопически, может быть, 2, 3, 5 миллиметров, но она может вырабатывать очень много гормонов, которые существенно влияют на организм. И вот охота за нейроэндокрин, можно так сказать, охота, потому что мы действительно стараемся подобрать молекулу, которая метит конкретную опухоль. Мы вводим препарат, ищем, где он находится, и потом уже хирурги удаляет эту опухоль точно, презекционно, и человек выздоравливает.
1: Александр Вячеславович, ну и вот мы сегодня упоминали национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», да, амбициозные у него, конечно, цели, а вот как конкретно меняется благодаря этому нацпроекту ландшафт ядерной медицины в России прямо сейчас? Это новые центры, которые строятся, это импортозамещение изотопов, что делается? Вот расскажите, пожалуйста.
2: Ну, те сдвиги, которые произошли за последние 2-3 года, они, ну, можно назвать их тектоническими, потому что до этого ядерная медицина у нас, безусловно, была, и она была практически во всех региональных центрах, научно-исследовательских медицинских центрах, но объем использования нового оборудования, новой технологии, он был, конечно, существенно ниже. Сейчас мы в национальных медицинских центрах практически полностью обновили парк оборудования. Вот в нашем центре 9 единиц диагностического оборудования, совершенно нового сейчас. Это самые современные модели диагностических аппаратов, позитронно-эмиссионных томограф, которые нам позволяют более точно диагностировать. То же самое с аппаратурой для синтеза препаратов, это модули синтеза, тоже самые современные. И сейчас такое же обновление или дооснащение, или новое строительство ведется в региональных центрах. То есть задача основная, чтобы в каждом региональном центре была такая технология, чтобы доступность была высокая, и пациенты не ехали в город Москву, а получали все на месте. Это вполне возможно.
1: Это замечательно. Александр Вячеславович, вам огромное спасибо за то, что вы для нас нашли сегодня время. Александр Вячеславович Филимонов, кандидат медицинских наук и зав. Отделением радионуклеидной диагностики и терапии Центра онкологии имени Блохина Минздрава России. Ну а мы будем следить за успехами национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», товарищи.
0: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.
4: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: а в Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом. Послание президента приводит пресс-служба Кремля. В нем говорится, что приверженцы ислама, следуя заветам и многовековым традициям предков, широко отмечают этот древний праздник, который обращает верующих к истокам религии, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Глава государства отметил активное участие мусульманских организаций в общественной и культурной жизни страны, укрепление семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, поддержки защитников Отечества, их родных и близких. Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам – один из главных исламских праздников. Он знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. Мусульмане отмечают его в мечетях по всей России. Верующие, живущие в столице, собрались на намаз в Московской соборной мечети и других мечетях города. Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили под Красноармейском схрон ВСУ с иностранным вооружением. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР, показав соответствующие кадры. Оперативно-боевые мероприятия проводили вместе с органами военной контрразведки Тихоокеанского флота. Заминированный тайник украинские военные оставили при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях. Изъято 4 противотанковых гранатомета производства НАТО, 4 шведских, испанский и чехословацкий гранатомет, а также 2 осколочно-фугасные мины и 10 натовских ручных гранат. Оружие и боеприпасы передали в Минобороны. Силы ПВО в течение вечера, ночи и раннего утра уничтожили над российскими регионами 140 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, дроны перехвачены и сбиты над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей. Город-спутник Запорожской атомной электростанции «Энергодар» попал под беспрецедентную ночную массированную атаку БПЛА. Прозвучало более 50 взрывов, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. В городе нет связи, часть домов осталась без электричества. Как передает ТАСС, зафиксированы сбросы с тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга» и атаки FPV-дронов. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома и коммуникации. Часть города обесточена, местами нет связи, электричества, информация о пострадавших не поступала. В партии Фридриха Мерца, Христианско-демократическом союзе, тайно обсуждают его замену на нового канцлера, пишет Бильд. Главу Кабмина можно заменить через вотум недоверия, по которому новый кандидат выбирается большинством голосов Бундестага. Впрочем, неизвестно, будет ли канцлер Германии готов уйти в отставку по своей воле или только под давлением однопартийцев. Мерц находится в должности канцлера ФРГ более года. За это время он стал самым непопулярным в стране политиком. Согласно исследованию, он занял в соответствующем рейтинге последнюю строчку. 1 мая в Германии прошли массовые антивоенные митинги, на которых немцы требовали отставки Мерца. Посольство России в Демократической Республике Конго временно ограничило прием россиян из-за санитарной обстановки. Об этом сообщили в диппредставительстве. По последним данным, в стране от лихорадки Эбола скончались уже более 220 человек. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой заболевания в Конго и соседней Уганде чрезвычайной, представляющей опасность для других стран. Прежняя вспышка лихорадки в Конго завершилась лишь в октябре прошлого года. С сегодняшнего дня вступил в силу новый список товаров для параллельного импорта в Россию. Из перечня исключили более 30 позиций, в том числе компьютерную технику от Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и SanDisk. Упрощенный ввоз без разрешения правообладателя на них больше не действует. Под ограничение также попали техника и краска Rico, и продукция Oral-B, электробритва Браун и некоторые другие товары. Как заявили в Минпромторге, отечественных аналогов теперь достаточно, а новые меры будут способствовать развитию российской промышленности. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, кратковременный дождь, плюс 11-13 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозами и 13-15 тепла. Сейчас в городе уже плюс 12, атмосферное давление по-прежнему низкое, 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%.
1: Новости спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Первая ракетка России Даниил Медведев не сумел преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он уступил в пяти сетах австралийцу Адаму Уолтону. В женской сетке Алина Корнеева сотворила сенсацию и пробилась во второй круг. Также в следующую стадию продвинулась Анна Калинская, а вот Елена Приданкина не сумела справиться со своей соперницей. С подробностями Виталий Павлов.
2: 117-я ракетка мира из России Алина Корнеева накануне провела выдающуюся игру против итальянки Элизабетты Качеретто на Ролан-Гаррос. Качеретто занимает 38-е место, но россиянка сразу забрала чужую подачу, затем оформила еще один брейк и выиграла в первой партии со счетом 6-3. Во втором сете Корнеева хорошо держала свои геймы, а также один раз удачно сыграла на приеме. Этого оказалось достаточно для успеха. Снова 6-3, Алина сенсационно пробилась во второй круг за 1 час и 23 минуты. Еще одна россиянка, Анна Калинская, тоже убедительно прошла в следующий раунд, переиграв прошлогоднюю полуфиналистку турнира Лоис Буассон в двух партиях. Калинская весь матч владела инициативой. В первом сете россиянка повела 3-0 с двумя брейками, затем еще раз выиграла чужую подачу, а свою отдала лишь один раз, 6-2 в пользу Анны. Во второй партии девушки обменялись брейками, а затем Калинская еще дважды выиграла на приеме. Снова 6-2 и спокойный выход в следующий круг за 1 час и 18 минут. Во втором раунде Корнеева и Калинская встретятся между собой. Елена Приданкина, к сожалению, накануне не смогла справиться с Александрой Олейниковой из Украины, уступив в двух сетах 1-6, 2-6.
1: Товарищеский матч между футбольными сборными Египта и России посетят до 2000 поклонников нашей национальной команды. Об этом рассказали в пресс-службе сборной. Встреча состоится в Каире в четверг и начнется в 21 час по московскому времени. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: друзья. На маяке.
1: Дорогие товарищи, вы только осознайте это число, Владислав Александрович, осознайте. Объем наличных рублевых сбережений граждан к концу прошлого 25 года достиг рекордных 17 с копейками. Копейки, кстати, тоже кусаются. Триллиона рублей.
2: Это 17. Серьезно.
1: Да, с одной стороны, копить – это правильно. С другой, инфляция эти деньги постепенно кушает. И тратить приятно, но тогда деньги не работают. Получается классическая дилемма. Копить нельзя, купить. Где-то надо поставить запятую. Вопрос только, да, где поставить ее. Эксперт из финансовой группы компании «Финам» Юлия Савина говорит, что сегодня можно и копить, и зарабатывать одновременно, если правильно выбрать инструменты. Юлия Савина у нас в студии. Юленька, доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро, да, Сергей. Да, да, да, да. Доброе утро, уважаемые слушатели.
1: Да.
3: Так все и есть. Люди исторически хранят деньги наличными. Это психологически понятно и психологически просто. Вот они, бумажки, их можно потрогать. Вот они рядом, и все вроде бы как под контролем. Но на самом деле в реальности эти деньги постепенно теряют свою покупательскую способность, то есть они обесцениваются. И вот чтобы деньги не теряли в стоимости, они должны работать. То есть их надо куда-то инвестировать. Инвестиции до сих пор многим кажутся чем-то сложным, хотя на сегодня это уже все намного проще, чем принято думать. Начинать что-то новое вообще всегда страшно. Вспомните банковские карты, когда только пошли, все их боялись, переживали, думали, что это ужасно, неудобно и как-то вообще странно, но стоило начать ими пользоваться повсеместно, и теперь мы уже забываем, когда последний раз держали наличные. Сегодня на бирже есть не только волатильные всякие инструменты, акции, фьючерсы и всякое такое, но и более консервативные, простые инструменты, например, фонды денежного рынка, фонды облигаций, фонды с различными выплатами. Они позволяют не только сохранить капитал, но и потенциально получать регулярный доход.
1: Юлия, вот давайте прямо по полочкам. У человека, например, есть свободные деньги. Например, у нашего Владислава Александровича. Как понять, куда их направить? Да? В облигации, в фонды, в акции, криптоактивы, в конце концов, может быть?
3: Ну, здесь все зависит от того, как мы ответим на три самых важных вопроса. Первый. А цель какая? Мы хотим это сделать, чтобы что? Чтобы получить подушку безопасности, накопить на квартиру или машину. Мы хотим получать какой-то пассивный постоянный доход, да, периодические выплаты. Или это такой долгосрочный капитал на пенсию, вот, которым мы воспользуемся через много лет. Второе – это когда нам эти деньги потребуются. Через месяц, через год, через 5, 10, 15 лет. И третий – вот какие риски мы готовы на себя принять. Потому что магии в этой жизни нет, в них Хогвартса использовать запрещено. Поэтому чем выше риск у инструмента, тем выше у него, соответственно, доходность. Чем риск ниже, тем доходность меньше. Если горизонт длинный, можно добавлять инструменты такие, более агрессивного инвестиционного профиля. Но если срок короткий, то лучше выбрать что-то более спокойное и консервативное.
1: Вот, то есть для накопления денег на всякий случай и на пенсию, да, это вот разные вещи, инструменты должны быть разными.
3: Совершенно верно. Деньги на всякий случай – это деньги, которые должны быть доступны, если этот случай случился, а он, как правило,
1: внезапный.
3: Да. Совершенно. И поэтому здесь нужно использовать то, что можно забрать сегодня, либо завтра. А долгосрочные накопления, они могут работать поактивнее, потому что у инвестора есть время пережить разные рыночные колебания, какие-то не очень благоприятные ситуации и в конечном итоге на длительном сроке заработать. Очень частая ошибка – держать все деньги в одном формате, либо все наличными, либо все в какой-то один актив. Нужно обязательно разделить капитал по задачам, это называется диверсификация. Финансисты это слово очень любят и очень любят поговорку «не клади все яйца в одну корзину», и это действительно так работает, и класть их в одну корзину, правда, не стоит.
1: Ну, а вот какие консервативные варианты есть на бирже для тех, кто не хочет становиться трейдером, но и не хочет, чтобы деньги обесценивались под подушкой?
3: Самый такой простой, понятный вариант для начинающего инвестора, который не очень разбирается, мы его уже упоминали в одном из прошлых эфиров, это фонды денежного рынка. Например, Финам, денежный рынок, есть такой фонд, можно использовать его как условную парковку денежных средств, если задача дать там потенциальную доходность, близкую к уровню ключевой ставки. Ну, собственно, это сохранение денег от обесценивания как раз-таки. При этом порог входа крайне доступный, фонд доступен абсолютно каждому, потому что порог входа 13 рублей. Фонд может подойти как для временного размещения свободных денег, пока думаем о покупке, ждем там авто, ждем сделку по недвижимости, так и, в принципе, такой фонд может быть базой для инвестиционного портфеля начинающего инвестора. Он позволяет быстро продавать паи фонда и выводить деньги, то есть их получать.
1: Юля, а если человек хочет не просто вот, да, копить, а получать регулярные выплаты, можно ли организовать себе так называемый денежный поток? О, денежный поток за счет биржевых инструментов.
3: Звучит красиво, и правда это можно сделать. Есть фонды с какими-то регулярными выплатами. Например, вот наш фонд «Финам облигационный» с выплатой – это биржевой фонд с высокой ликвидностью, и доход по нему раз в месяц будет приходить на брокерский счет инвестора. Порог входа тоже низкий – это всего лишь 10 рублей. Вот чем может быть интересен такой фонд тем, кто хочет сформировать вот так называемый денежный поток, получать регулярные какие-то поступления. Получается у нас такая интересная картина. Предположим, что мы вложили там 1 000 000 рублей в этот фонд. Доходность фонда сегодня прогнозная 16% годовых. И если упрощенно, то 160 тысяч рублей в год, а это примерно 13 300 рублей в месяц. Вот на оплату коммуналки хватит, на какие-то такие небольшие, но регулярные траты тоже хватит, при этом вложенный 1 000 000 остается в бумагах, то есть мы здесь функцию заработка денег вот прям на деньги и перекладываем. Мы их как будто бы на работу приняли, вот они нам по 13 300 должны будут приносить. Вот такой инструмент, он довольно консервативный и относится к очень низкорискованным активам.
1: Ну, я повторюсь, денежный поток, это очень интересно звучит. Юля, а почему вот в качестве решения вы называете именно фонды? А вот, например, не облигации, а акции или, в конце концов, валютка, например, да?
3: Ну, во-первых, это порог входа самое понятное, потому что одна облигация минимум в России стоит 1 000 рублей. Порог же входа в фонды 10 рублей. И самое важное, потому что работа с отдельными инструментами, с акциями, с облигациями, с производными финансовыми инструментами особенно, она требует анализа, тщательного отбора и довольно много времени у инвестора. Далеко не у каждого это время есть, и он готов это тратить именно на вот такие разборы, чтение отчетности компаний для сохранения капитала для вот своей этой цели. А фонды – это как раз вид инвестиций, где всю вот эту долгую работу делают за инвестора, ему не надо самостоятельно выбирать ничего из множества ценных бумаг, не надо думать о диверсификации и следить. Управляющая компания делает всю работу внутри фонда за инвестора.
1: То есть фонд – это такой способ не собирать инвестиционный портфель самостоятельно. Неужели я произнес эту фразу?
3: Совершенно верно. Фонд дает три ключевых, получается, у нас преимущества. Во-первых, это профессиональное управление. Все-таки в фонде есть управляющий, это действительно профессионал. Второе, это диверсификация. Внутри фонда бумаг может быть много, а не одна. И, как правило, их там больше 10 штук. И третье, это доступность начать с небольшой суммы. Это не значит, что можно вообще вот прям совсем-совсем ничего не понимать. Какие-то базовые вещи инвестор про фонд знать обязательно должен. Если ему не хочется читать их самому, то есть финансовый консультант, его святая обязанность предупредить обо всех рисках, рассказать все тонкости и нюансы продукта, прежде чем инвестор его купит.
1: Юленька, ну и в нашей вот этой фразе «копить нельзя купить», где все-таки надо ставить запятую?
3: А вопрос решается так. Надо сначала понять цель, потом ставить запятую. Иногда правильнее копить нельзя купить. Если речь идет о резерве для важной цели, крупной покупке, вот тут главное не давать деньгам обесцениваться, заставлять их работать, вот как вариант через инвестиции. А иногда правильно копить нельзя купить, если речь идет, например, об уровне жизни. Телефон обновить, холодильник или еще что-то. Вот то, что относится именно к комфорту. К инвестициям нужно приходить тогда, когда от дохода хоть что-нибудь остается, и даже если это 100 рублей, этого уже будет достаточно. В общем, главное в инвестициях подобрать инструмент под срок, риск и цель.
1: Угу. Юля, спасибо. Сегодня мы поговорили о том, как защитить деньги от инфляции, какие инструменты существуют на бирже для накоплений, какие преимущества есть у фондов перед другими инвестиционными решениями. У нас в гостях была Юлия Савина, эксперт управляющей компании Finam Management. Оставайтесь с нами в нашем утреннем шоу.
2: Операция связана с риском. Возможно, потеря средств. Доходность не гарантируется. Материалы сделки с упомянутыми инструментами только для квалифицированных инвесторов. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно знакомиться с правилами доверительного управления фондом. ИПИФ – комбинированный Финам алгоритм роста. Правила доверительного управления фондом номер 5405СД от 30.05.2023 года. Ознакомиться с информацией о детях. Деятельность ООО «Кафена Менеджмент» и паевых инвестиционных фондах, находящихся под его управлением, можно на сайте по адресу fdu.ru.
0: Сергей Стиллавин.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Губернатор Георгий Филимонов прокомментировал задержание своего бывшего заместителя Ивана Иноземцева. По словам главы региона, бывший чиновник был задержан и допрошен в рамках так называемого похоронного дела. Как заявил губернатор, после появления подозрений информацию сразу передали силовым структурам. По его словам, власти региона не намерены закрывать глаза на возможные нарушения и будут содействовать расследованию. Правовую оценку действиям задержанного дадут правоохранительные органы. Напомним, что Иван Иноземцев, полковник полиции в отставке, с 16 по 25 годы работал в центральном аппарате МВД. Юрист по образованию, в правительстве региона курировал антикоррупционную повестку, общественный порядок, мобилизационную подготовку и режим гостайны. В Вологодской областной клинической больнице врачи регионального сосудистого центра провели сложную операцию на открытом сердце. Специалисты удалили опухоль, занимавшую почти все правое предсердие пациентки. Ранее такие случаи требовали направления федеральной клиники, однако сейчас помощь стала доступна в регионе. Хирурги успешно восстановили сердечную ткань с использованием собственного перикарда пациентки. Операция длилась около 2 часов, и сейчас женщина уже выписана и проходит наблюдение у врачей. В Череповце сегодня пройдут плановые отключения электроэнергии. Как сообщает МУП «Электросеть», временные ограничения связаны

Сергеем Багровым и семьей Виктора Астафьева. В программе «Воспоминания современников поэта», чтение стихов и редкие аудиозаписи произведений Рубцова в авторском исполнении. Начало встречи в 6 вечера. В Череповецком округе прошел конкурс-фестиваль «Король поэтов» имени Игоря Северянина. Уже 17 лет молодых авторов со всей России собирает усадьба Лотаревых во Владимировке. Место, связанное с жизнью поэта. В этом году в финал вышли участники из Москвы, Петербурга, Твери, Ярославля и Череповца. Победителем конкурса стала Янина Булгакова из Твери. А гран-при и титулы «Король и королева поэтов» получили Иван Ищук из Ярославля и Светлана Попова из Елабуги. Завершился фестиваль концертом с участием музыкантов, поэтов и специального гостя из Китая, который прочел «Есенинское шагане» на русском и китайском языках. Вологда готовится отметить День защиты детей. Главной площадкой праздника 1 июня станет Кремлевская площадь. Здесь с 2 часов дня начнут работу детская финансовая ярмарка, интерактивные зоны и 17-метровый конструктор, из которого соберут гигантские фигуры. В 4 часа стартует концерт «Город счастливого детства», а вечером по площади пройдет шествие молодых семей. Также в Вологде открывается проект «Город детства». Летом в разных районах города будут работать 20 игровых площадок для школьников. Праздничные программы также пройдут в парках Евковка, Васановской роще и в парке ветеранов. С 1 июня в Вологодской области начинается прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Поддержка положена семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, это 27 тысяч рублей на человека. Выплата станет возвратом части уплаченного НДФЛ. Оформить ее смогут работающие родители, опекуны и усыновители, если в прошлом году с их доходов удерживался налог. Подать заявление можно до 1 октября через госуслуги МФЦ или клиентские службы социального фонда. Решение примут в течение 10 рабочих дней. И в завершении выпуска вологжан приглашают присоединиться к всероссийской акции по сбору макулатуры «Boom Battle». Участвовать можно индивидуально, всей семьей или трудовым коллективом. Проект проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и направлен на развитие культуры ответственного обращения с отходами. Пройти регистрацию можно на сайте «Boom Battle». После этого нужно сдать бумагу в пункт приема и загрузить акт в личный кабинет. На переработку принимают бумагу, картон, книги, газеты и другую полиграфию. Графическую продукцию. Итоги акции подводят каждый сезон, а победителей ждут призы.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают небольшой дождь, максимальная температура днем 10 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы и будет расти.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. В Рязанской области задержан подозреваемый в передаче украинской разведки информации о расположении военных и стратегических объектов региона, а также данных об участниках СВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По версии ведомства, гражданин России 1985 года рождения инициативно установил и поддерживал контакт в мессенджере с представителем ГУР. С прошлого года он собрал и передал противнику сведения об объектах Минобороны, транспорт на инфраструктуру, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса региона, а также об участниках спецоперации. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. В ФСБ вновь обратили внимание на то, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в диверсионно-разведывательную деятельность. Группировка российских войск «Восток» за сутки уничтожила 28 беспилотников ВСУ самолетного типа и 31 пункт управления БПЛА. Суточные потери противника превысили 240 человек, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и штурмового полка в районах населенных пунктов Гавриловка, Чаплина, Мечетная, Тимошевка, Лесное, Неженка, Подгавриловка, Васильковка и Широкая. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 240 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 5 автомобилей, 8 станций спутниковой связи Starlink, 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 31 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
1: По данным Минобороны, группировки «Запад», «Север», «Восток» и «Южный» в течение суток уничтожили 135 украинских пунктов управления беспилотниками. В России с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной политической системой и растущей экономикой. Об этом Владимир Путин написал в статье «Россия и Казахстан. Союз в сердце Евразии», опубликованной в газете «Казахстанская правда» накануне его государственного визита в Астану. По данным президента, несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых совершается в национальных валютах. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40% всех казахстанских юрлиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России. Сегодня вечером Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом, высшим по статусу. Поездка главы государства продлится 3 дня – с 27 по 29 мая. За это время, помимо двухсторонней повестки, планируется его участие в мероприятиях Евразийского экономического союза. США планируют предоставить частным компаниям оружейный плутоний из атомных боеголовок эпохи холодной войны, пишет «Нью-Йорк Таймс». Это станет первым случаем, когда американская Минэнерго предоставит избыточный оружейный плутоний частным фирмам. Министерство хранит более 50 тонн избыточного плутония, которые планировалось разбавить и захоронить. Как утверждают в компаниях, передача плутония выгоднее его уничтожения для всех сторон, а превращение отходов в топливо – лучший способ утилизации. Минэнерго уточняет, что для участия в предварительных переговорах о возможном получении некоторого количества избыточного плутония отобрано 5 компаний. Предложение вызвало обеспокоенность экспертов по нераспространению ядерного оружия. Детали, касающиеся мер безопасности, передачи и обращения с материалом, еще обсуждаются. Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления владельцам дач и загородных участков. Об этом рассказал РИА Новости председатель Думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, сценарий выстроен профессионально и рассчитан на эмоциональную реакцию. Дачнику приходит сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства, прилагается ссылка для оплаты штрафа со скидкой, а дальше по этой ссылке перехватывается доступ к личному кабинету на госуслугах. Парламентарий посоветовал получить получателям подобных уведомлений проверить, проведено ли в отношении участка контрольное надзорное мероприятие. Сведения публикуются в едином реестре ЕРКНМ. Если участок там не фигурирует, а постановление пришло, то это фальсификация. Как напомнил Гаврилов, административный штраф за нарушение земельного законодательства назначается только одним документом – постановлением об административных мерах ответственности. В Москве сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, температура воздуха днем поднимется лишь до плюс 14, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, потепление в столичном регионе придет только с наступлением июня.
2: В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди с общим количеством осадков до 5-6 литров воды на квадратный метр, западный ветер, северо-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 12-14, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Показания барометров продолжат падать и составят 732 миллиметра ртутного столба. До конца весны погода будет стоять по-осеннему холодная, в ежедневном графике продолжат лить скоротечные дожди, по ночам плюс 1,6, дневные часы плюс 9,14. Ну и потепление начнется только с наступлением июня, который, кстати, по температурным показателям ожидается не жарким и близким к своей климатической норме.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 12, давление 734 миллиметра, влажность воздуха 61%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, кратковременный дождь и плюс 11-13 градусов.

0: Тихо!
1: Держать свет! Держать свет!
0: Тихо!
2: Начали!
3: В фильме снимать.
4: В главных ролях.
5: Дорогие друзья, дорогие товарищи, 25 мая в 21:30. А сегодня у нас какое число? 27-е. Правильно? Правильно.
6: Да.
5: Вот, в эфире телеканал «Россия» премьера многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь». Главные роли в картине исполняют Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков, Нонна Гришаева, Вера Чернявская и многие другие, режиссер Андрей Барматов. И сюжет простой, хотя не очень простой. Мирную жизнь небольшого села переворачивает громкое преступление. Местный житель Василий, его исполняет Иван Фоминов, уходит на рыбалку со своей 12-летней дочерью Дашей. А вскоре на берегу, Владислав Александрович, нужна строгая мелодия, на берегу находит его тело. Все указывает на то...
6: Адский он такой, да, готичный.
5: Ну хорошо, все указывает на то, что Дашенька случайно застрелила отца. Однако эту версию не готовы принять мама Даши, ее исполняет как раз Дарья Урсуляк эту роль, и сельский фельдшер Лера Варвара Феофанова. Лера берется не только выходить девочку, но и, заручившись поддержкой местного участкового Михаила, защитить ее от страшного обвинения. Вместе они начинают свое расследование. Тем временем в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита. Это как раз Гела Месхи, красавец, а? Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши, продолжая лечить местных жителей и все больше узнавая об отношениях между ними, героиня осознает, что смерти Василию мог желать буквально каждый из его соседей. Представляете?
6: Вот это закруточка, да?
5: Вот это закрутили. Проект снимали, кстати, не только в Москве, но и в живописном Угличе. Красивый небольшой городок в Ярославской губернии. Ну и, друзья мои, в нашем эфире сегодня режиссер картины многосерийной Антон Барматов и исполнительница роли Леры, актриса театра и кино Варвара Феофанова. Антон, доброе утро! Здравствуйте! Да.
7: Доброе утро всем.
5: Да, да, и Варвара, доброе утро, здравствуйте, да.
8: Здравствуйте.
5: Слушайте, ну вы закрутили, будь здоров. Мы прямо-таки, я не знаю, что даже делать, что думать, да. Ну давайте сначала с создателем, с автором, с Антоном, да, поговорим. Антон, ну вот как вот вам удалось совместить в одном проекте и, как бы вот получается, и напряженный детектив, и легкую романтическую комедию, и зритель, он вообще вот что он должен испытывать, какие нечеловеческие чувства, когда его, понимаешь ли, разрывает между любовью и вот этой криминальной драмой, а?
7: Ну, дело в том, что, вот, знаете, фильм стали показывать 25 числа, сегодня 27. И если кто-то пропустил первые 4 серии, вы так прекрасно все изложили, суть событий, сюжетную линию, что зрители, которые вольются в просмотр вот уже дальше, они, в общем-то, как будто бы ничего не пропустили. Но дело в том, что одно дело изложить сюжет на бумаге, а другое дело создать вот такое впечатление, что вся история происходит на твоих глазах. В общем-то, магия кино заключается именно в этом. И, вы знаете, сюжет может вот звучать таким... трагическим, такие там американские горки эмоциональные происходят. Но мы старались при этом показать настоящую жизнь деревни. Вот дело в том, что мы в Москве-то мало снимали. У нас, в общем, весь сюжет про Углич и про деревни близлежащие. И это совсем другая жизнь. Московская жизнь у нас очень мало показана. Вот. И это накладывает свой отпечаток. Дело в том, что я больше хотел и про людей просто показать и рассказать фильм. Да, понятно, что жанровые составляющие очень важны в повествовании. Это понятно. Но я очень редко снимаю фильмы про деревню, и мне хотелось, чтобы этот фильм был немножко другим, таким пасторальным немножко, отчасти созерцательным. Вот, поэтому зритель, конечно же, благодаря вашему пересказу, он получит и эти эмоции, несомненно, детектив, любовная линия, драмы, настоящие животрепещущие, но и он окунется в нормальную, что называется, подсмотрит, как в замочную скважину за жизнью нормальных людей в такой среднестатистической, что ли, деревне, можно так сказать. Вот отдельной задачей для меня было еще и это.
5: Антон, вот вы говорите, подсмотрит на жизнь, за жизнью нормальных людей. Такое ощущение, что подсматривать будет как раз ненормальный человек, да? Которому не хватает нормальности, да, в его реальности, вот в этой мегаполисе, да, получается?
7: Ну, вы знаете, да, с одной стороны, есть такое мнение, что да зритель от своей жизни уже устал, покажите ему что-то невероятное, какую-то фантазию. А я считаю, что мы в поле нашего, ну, так сказать, творческого, вот, не знаю, вала, который просто дается нашему зрителю, мне кажется, он хочет уже и отдохнуть от этой фантазии. Но это мое мнение, поэтому я считаю, что и нормальную жизнь без прикрас тоже стоит показывать.
5: Uh-huh. А давайте вот как раз Варвару Феофанову, чтобы она у нас да, не где-то не дожидалась в сторонке часа X, актрису театра и кино, исполнительницы роли Леры в новом фильме «Когда горит огонь». Вот и спросим. Варварочка, ну вот скажите, пожалуйста, а вы вот на какой платформе вот с товарищем Барматовым сходитесь на том, что зритель как бы устал от этого всего? Ему надо просто подсмотреть за тем, как живет нормальный человек. Немножко подобрать.
0: Во-первых, я хочу сказать, что именно вот как вы произносите «Когда горит огонь», это нужно записать и пускать перед каждым эфиром. Это великолепно. Спасибо вам большое за эту артистичную интонацию названия нашего фильма. А во-вторых, мне кажется, что вот я, как зритель, успела посмотреть только первую серию. Я хочу сказать большое спасибо вообще команде, которая снимала это кино, потому что это невероятно красиво. Это снято так, что мне хочется снова туда поехать. Хотя я уже там была, все улицы знаю, все места знаю, рестораны могу посоветовать, куда поехать могу рассказать. Но я сразу вижу картинку, мне очень хочется отправиться в это путешествие в Ярославскую область. И я бы хотела, чтобы зрители тоже почувствовали этот порыв к туризму по нашей прекрасной разнообразной земле.
5: Специально, давайте, друзья мои, специально под запись и на бис для Варвары Феофановой. Когда горит огонь.
0: Волшебно.
5: Записали.
0: Я бы хотела такой звонок на телефон.
5: Да, да, да, звонок, да, 112. Да, да, да, товарищи, давайте следующий вопрос, серьезный. А вот ваша героиня, Варенька, Лера, да, убеждена, что ей никто не нужен, даже мужчина, да? Вот близок вот вам самой такой образ железной леди, понимаешь?
0: Ну, так как я девушка замужняя и с двумя детьми, вероятно, нет. Но вот образ, наверное, сильной женщины, которая может все, я к нему стремлюсь.
5: Uh-huh. А вы поняли для себя, почему она все может-то? Что в ней такое там подкручено-то по сравнению с так называемыми обычными людьми?
0: Я думаю, что это совершенно на самом деле как бы частый образ. У меня очень много таких подруг, знакомых и родственников, сильных, независимых женщин, которые тянут на себе и работу, и семью, и дом, и быт, и все обязанности, и не просят о помощи.
5: Uh-huh.
0: И мне кажется, что это как раз-таки, вот, наверное, то, о чем я хотела поговорить, что помощь, она все-таки часто нужна,
5: uh-huh.
0: и нужно учиться ее просить. И это не слабость, а наоборот, проявление заботы к себе и окружающим.
5: Да. А теперь вопрос к Антону Барматову, режиссеру картины. Антон, вот какая из тем сериала «Материнство», «Поиск себя» или «Сложность выбора» вот вам видится центральной? Ну, вы, конечно, скажете, что все три равнозначны, но я от вас добьюсь, какая главная.
7: Да, отчасти мне все важны, и еще даже я потом расскажу про другую. Но из того, что вы сказали, все-таки поиск себя. И ни в коем случае в этом поиске не останавливаться и не сдаваться. Наверное, это основное. А еще вот одну я отмечу. Это не нужно делать поспешных выводов. Дело в том, что мы сейчас живем в таком ритме, когда перед нами ставится очень много задач, и мы должны каждый день делать кучу выборов и тратить на это как можно меньше времени, чтобы все успеть. Так вот, я считаю, что нельзя поддаваться вот этому искусственному ритму. Нужно сосредоточенно наблюдать как бы со стороны за своими поступками, за своей жизнью, и делать правильный выбор, а не быстрый. Дело в том, что вот нельзя скоропалительных выводов делать. И наше кино еще отчасти и про это, что у нас многие герои стараются делать поспешные выводы, и это приводит к трагедии.
5: Вот. Антон, ну вот скажи просто, вот что должно заставить зрителя сопереживать героям в этой истории? Вот я как мужчина, например, да, я вот, например, так, ну, как бы вот не готов, например, сопереживать сильной героине. Я немножко утомлен от обилия сильных вот этих героинь в последние лет 20, да, вот эта тема, она идет, сильный. Я хочу сочувствовать слабой, такой ранимой, вот этой как бы какой-нибудь такой забитой девушке, да, чтобы вот чувствовать себя героем, который на крыльях любви примчится и спасет ее. А сильную спасать не хочется. Вот как вы так выкрутились, чтобы заставить, например, Лере, героине Варвары Феофановой, сочувствовать?
7: Дело в том, что при этом она очень нежная девушка. Она вообще-то, даже можно назвать ее где-то неженкой. Дело в том, что приехать из Москвы в деревню, это, ну, непростая миссия. То есть, в принципе, это точно потеря комфорта. Вот. И она с этим справляется. А вообще-то она понимает, когда, что в больнице, в которой привязан ее ФАП, происходят какие-то нехорошие вещи, и ей нужно включиться в эту борьбу, она тоже это делает не потому, что она профи в этом. Нет, ее заставляет какая-то, ну, вот гордость человеческая. И все это на наших глазах происходит. Дело в том, что она не то, что прям суперсильная сразу. Нет, это пресловутая арка героя. Она становится сильной за время происходящего в нашем сюжете. И это происходит на наших глазах. И те мужчины, которые в нее влюблены, если вы и об этом хотите меня спросить, они и видят эти, как сказать, изменения в Лере, которые происходят на их глазах, и они тоже их очаровывают в какой-то степени, потому что за одну красоту, ну, взрослые мужчины просто за то, что девушка красивая, симпатичная, ну, уже не могут просто за нее, так сказать, отдать жизнь и побежать, сломя голову.
5: А давайте, Антон, да, давайте у Вареньки-то у самой узнаем. Вот как Варваре Феофановой, актрисе, которая играет Леру, кажется, вот такой мужчина-то, который хоть куда, Гела Месхи-то, великий наш, вот за что он влюбился-то в вашу героиню, Лерочку, а?
0: Я думаю, что за ее поступки, за ее необычность, за то, что рядом с ним таких нет. И, наверное, он ее ждал давно. И вот она вдруг появилась.
5: А вот товарищ Барматов нам рассказывает, что вы, переменившись за время многосерийного фильма, вот перемена в чем произошла?
0: Я думаю, что она, эта перемена достаточно многогранная. Вот такие изменения в жизни, как резкий переезд, смена места жительства, работы и всего такого, она, конечно, вскрывает в человеке незнакомые для него качества и черты характера.
5: Варвара, а как вы думаете, каждому может помочь, если он сбежит из Москвы?
0: Я думаю, что нет. Конечно,
5: да.
0: Это очень индивидуальный вопрос.
5: Да. Слушайте, но тем не менее, говорить-то... Тем не менее, видите, ваш многосерийный фильм, он ставит такие серьезные вопросы. Друзья мои, сегодня в 21:30 в эфире телеканала «Россия». Когда горит огонь? Не пропустите.
4: Крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида, что скрывается за квадратным и мощным силуэтом. Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк» 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите.
3: Телефон рекламной службы 495 105 52 44.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ задержала в Рязанской области россиянина 1985 года рождения, работавшего на спецслужбу Украины. Мужчина связался с представителем украинской разведки через мессенджер по своей инициативе. С прошлого года злоумышленник собирал сведения об объектах Минобороны России, предприятиях ОПК и энергетического комплекса, транспортной инфраструктуре, а также данные об участниках спецоперации. Задержанный дал признательные показания.
2: С 2025 года помогал Украине в решении разведывательных задач. Во время сотрудничества я добывал информацию в отношении различных значимых объектов на территории Рязанской и соседних областей, которые передавал мессенджер Телеграм куратору. Моя работа на украинской спецслужбе была пресечена ФСБ России.
0: А задержанный арестован, в отношении него возбудили уголовное дело о госизмене. Операторы FPV-дронов группировки «Войск Север» протаранили несколько тяжелых боевых дронов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Разведка показала, что БПЛА противника направлялись к позициям российских подразделений. В результате боевой работы дроноводы взбили и уничтожили в воздухе беспилотники противника. Как отметили ведомство, ликвидация цели позволила сорвать ударные планы неприятеля и снизить угрозу для российских подразделений на этом участке фронта. Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом. Послание президента приводит пресс-служба Кремля. В нем говорится, что приверженцы ислама, следуя заветам и многовековым традициям предков, широко отмечают этот древний праздник, который обращает верующих к истокам религии, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Глава государства отметил активное участие мусульманских организаций в общественной и культурной жизни страны, укрепление семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, поддержки защитников Отечества, их родных и близких. Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам – один из главных исламских праздников. Он знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. Мусульмане отмечают его по всей России. Парламент Шотландии поддержал проведение референдума о независимости от Великобритании. Такое заявление опубликовано на странице правительства в соцсети X. Первый министр Шотландии Джон Суини, который является сторонником независимости региона, призвал власть королевства принять постановление. Напомню, в начале мая Шотландская национальная партия получила на выборах в парламент региона 58 мест. Движение в пятый раз подряд стало крупнейшей политической силой Шотландии. Эта победа определила курс региона на отделение от Великобритании. Вопрос о выходе шотландцев из состава Соединенного Королевства остается нерешенным много лет. Его обсуждали еще в 30-х годах прошлого века. В Лаосе спасатели уже шестой день пытаются добраться до 7 человек, оказавшихся запертыми в затопленной пещере, пишет Daily Mail. Группа жителей провинции Сайсомбун вошла в пещеру 19 мая в поисках золота, но сильные дожди вызвали внезапное наводнение, которое полностью перекрыло выход. Одному человеку удалось выбраться до того, как это случилось, именно он и сообщил о произошедшем. Судьба остальных 7 золотоискателей неизвестна. Для спасательной операции в отдаленный район прибыли около 100 специалистов из Лаоса и Таиланда, а также международные эксперты. При этом уровень воды постоянно поднимается, а система пещер уходит глубоко под землю. Водолазы начали продвигаться через затопленные участки к месту, где могут находиться пропавшие. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно, кратковременный дождь, плюс 11-13 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозами и 13-15 тепла. Сейчас в городе плюс 12, атмосферное давление 735 миллиметров, влажность воздуха 63%.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Товарищеский матч между футбольными сборными Египта и России посетят до 2000 поклонников нашей национальной команды. Об этом рассказали в пресс-службе сборной, а в Египетской футбольной ассоциации заявили, что ожидают на этой встрече 50 тысяч зрителей. Встреча состоится в четверг в Каире и начнется в 21 час по московскому времени. После поединка с Египтом сборная России в Волгограде 5 июня сыграет с Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде примет Тринидад и Тобаго. Хоккейные сборные Швейцарии и Канады на чемпионате мира заняли первые места в своих группах, а также узнали о своих будущих соперников по четвертьфиналу. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Во вторник на первенстве планеты по хоккею состоялись 6 заключительных матчей групповой стадии, после чего определились все пары 1/4 финала турнира. Напомним, что ранее в дивизион Б вылетели команды Великобритании и Италии. В борьбе за победу в группе А выясняли отношения Швейцария и Финляндия, не знавшие до этого поражения на турнире. Хозяева соревнований повели 2-0. Потом получили дубль от Финна Баркова, но все равно победили 4-2. Героем встречи стал нападающий Кен Йегер, в активе которого 2 шайбы и голевой пас. Вслед за швейцарцами и сборной Суоми в зоне плей-офф финишировали Латвия и США. Прибалтийцы, которых тренирует известнейший специалист Харрис Виттелинш, разнесли в пух и прах венгров 8-1. Американцы нокаутировали Австрию 4-1. В группе Б первое место никому не отдала Канада. Команда из страны кленового листа уступала 0-2 чехам после шайб Альшера и Кубалика, но в итоге отпраздновала победу 3-2. У Селебрини дубль, еще одна шайба у Тавареса. Чехи финишировали третьими вслед за еще одной сенсацией – норвежцами. Команда Петера Торресена стала второй после того, как в овертайме сокрушила Данию 4-3. Швеция стала четвертой и выкинула из плей-офф Словакию, одолев ее 4-2. Таким образом, в 1/4 финала чемпионата мира в четверг сыграют Норвегия-Латвия, Швейцария-Швеция, Финляндия-Чехия и Канада-США.
3: Международная федерация университетского спорта допустила всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации, а в тех видах, где международные федерации сохраняют полное отстранение наших атлетов, ФИСУ будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска, в том числе на универсиадах. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понкьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже. В афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
5: Премьера на телеканале «Россия».
6: Тут человек на берегу.
7: Мог ему кто-то смерти желать.
5: Дарья Урсуляк, Илья Малаков.
8: 2 патронов не хватает.
9: Получается, Даша выстрелила в отца.
5: Варвара Феофанова, Гела Мески.
10: Мы готовы нести ответственность за свои действия.
11: Кто стрелял?
12: В кустах было какое-то существо.
5: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
13: Жизнь глазами.
14: Друзья мои, вы не поверите, но сегодня у нас проект называется «Жизнь глазами библиотекаря». И сегодня к нам пришла, ну, наверное, ей не понравится, если скажу, библиотекарша. Потому что сейчас очень много таких вот девушек экзальтированных, они говорят, надо говорить полным словом, то есть нельзя говорить директриса, врачиха или повариха, надо говорить директор, врач или повар. И поэтому Мария Алексеевна Вронская, директор детской библиотеки номер 244 района Щукино, северо-западного административного округа Москвы. Мария Алексеевна, доброе утро.
15: Доброе, здравствуйте.
14: Мария Алексеевна, вы в первый раз на радио.
15: Да.
14: Вам повезло, здесь не больно. Значит, Мария Алексеевна, я с ужасом узнал перед программой, мы познакомились, так сказать, да, в шутейном разговоре, да, что вы просыпаетесь в 12 часов дня.
15: Нет, нет, я работать начинаю, вы что?
14: Я
15: начинаю работать в 12 часов.
14: Просто Мария Алексеевна посетовала, что так рано пришлось прийти на радио, ну, ближе к 11, что, как вы вообще живете, с ума сойти. Слушайте, а получается, не только звезды эстрады, или какая-то богема, художники, поэты и прочие, публика вот эта вот, значит, да, так вот в таком режиме, да, существует?
15: Ну, получается, не только. Детская библиотека, и вообще многие библиотеки работают с 12 до...
14: А почему школьники не хотят читать с утра?
15: Они в школе читают с утра, а потом к нам приходят и читают у нас.
14: Слушайте, а с 12 работает библиотека и до скольки получается?
15: До 9.
14: До 9?
15: До 9.
14: Я вот помню наши библиотеки, ну вот, когда в школе действительно учился и ходил, там брал книжки и журналы, я всегда помню, как библиотекарши, все-таки мы тогда так говорили, они были такие трепетные девушки, конечно, встречались и тети, такие уже взрослые, но, как правило, вот образ у меня такой трепетной девушки, строгие очень, и слово «формуляр» помню.
15: Формуляр,
14: формуляр,
15: да.
14: Вот.
15: Они сохранились, не поверите, сейчас
14: можно
15: есть,
14: видеть?
15: Конечно.
14: Да ладно.
15: В библиотеке вообще работа библиотекаря, она непосредственно связана с бумагами, как ни странно, с цифрами, потому что у библиотекаря, например, есть суперспособность.
14: Так.
15: Мы можем, не читая книгу, ну,
14: так,
15: хотя большинство читает, не все, конечно, все книжки не прочтешь.
14: Не надо.
15: Да, но не листая книгу долго, а только открыв ее на первых страницах, понять, на какой полке, потому что есть специальные цифровые значения у каждой книжки. Такой шифр ББК. Я обычно детям говорю.
14: ББК, да.
15: Да, детям говорю, они на меня так смотрят, глазами хлопают, но потом объясняю, вроде становится понятнее. Ну, то есть по циферкам можно понять, где книжечка живет.
14: Очень, да, мы однажды после одного учебного года пошли работать в библиотеку, в нашу школьную, с другом, и нам поручили сортировать книги, которые пришли, новые фонды.
15: Угу.
14: Я смотрю, что у меня не очень быстро это все получалось, надо было разметить все там, определить стиль и так далее, а мой друг Саша, одноклассник мой, он очень быстро расставлял эти книги по местам, и все время говорил: «Ай, давайте еще», и оказалось, что он не учитывал никакие номера ББК.
15: Он просто расставлял?
14: По цвету. Ему нравилось по цвету расставлять корешки, да, вот как у нас эти расставлены в студии. И вы знаете, я думаю, до сих пор, вот прошло уже сколько, 40 лет скоро будет прошло, как с тех пор, я думаю, что до сих пор в этой школе расхлебывают, да.
15: По цвету все
14: вот
15: стоит.
14: Вот так, те результаты, да, они до сих пор не могут понять, куда фонды делись.
15: Ну, мы, кстати, делали такую выставку в библиотеке, книжки просто по цвету, по обложкам. Было забавно. Потому что часто приходят и спрашивают: ну, я видел книгу, красная такая, у нее корешок,
14: да,
15: красный.
14: Да.
15: Помогите найти автор, название не помню, но корешок красный помню.
14: А, Мария Алексеевна, ну а все-таки, а как вы-то стали библиотекарем?
15: На самом деле я пришла в библиотеку в 244-ю, в которой сейчас и тружусь.
14: Так.
15: Вести книжный клуб. У меня возникла огромная потребность. Я люблю читать подростковую литературу.
14: Вы?
15: Современную, да.
14: Я понимаю, что это некорректный вопрос, но сколько,
15: да,
14: вам лет?
15: Мне 32 года.
14: Любите подростковую литературу?
15: Да, очень детскую литературу люблю.
14: Отечественную или иностранную?
15: Люблю разную, потому что в разный целый мир, в каждой книжке целый мир. И, видимо, от того, что я повзрослела, я ее так сильно и полюбила, потому что раньше читала взрослую классику. Вот. И у меня была потребность какая-то найти себе друзей-подростков, вообще посмотреть, как дети читают.
14: Вы хотели найти друзей-подростков?
15: Ну, да, их молодые сердца, их молодые головы, разум, как они мыслят. И мне казалось, что книжка может мне в этом помочь, вообще посмотреть, как рассуждает
14: Но ведь
15: поколение.
14: Книжки пишут взрослые, а как может книжка
15: ну,
14: рассказать
15: о... В каждом человеке есть ребенок.
14: В этих-то есть, но они из того поколения, из старого.
15: А
14: из предыдущего?
15: Вы имеете в виду авторы?
14: Писатели, конечно.
15: Мы читаем современную.
14: А сейчас что, для подростков пишут подростки?
15: Нет, взрослые авторы. А, вы имеете в виду, что авторы из другого поколения?
14: Конечно, конечно. Вот я, например, вот я X. Вы кто? Вы зумер.
15: Ой, я в этом так не разбираюсь. Я недавно...
14: Я про X-ов все знаю. У нас есть вот на радио Пушной. Он, в принципе, из поколения миллениалов. Ну, это такие отрезанные ломоть, ребята. Вот, да, не нашего пошиба. Но, тем не менее, вот, например, если Пушной напишет книжку для подростков, она не будет никакого отношения иметь к зумерам. Понимаете, какая история?
15: Да, но мне кажется, поколения меняются, а какие-то вопросы глобальные остаются, потому что в любом поколении человек может чувствовать себя одиноко или может чувствовать себя радостно, его могут переполнять эмоции. И ситуации, понимаете, как 50 лет назад мы читаем, что дети лазили по заборам, по деревьям, через там окна друг к другу летом. То есть в приключения попадают всегда, в любое время. И вот эта эмоция...
14: А говорят сейчас, что дети не попадают в приключения в реальной жизни. Они не гуляют.
15: Конечно, все попадосные.
14: Они все там, в сетях находятся.
15: Не все.
14: Не
15: все. Я не люблю, когда обобщают, потому что люди абсолютно все разные мы. И кому-то нравится ходить в библиотеку, а кому-то нравится ходить играть в футбол. Так. А кому-то нравится и то, и другое, потому что у каждого находится время на то, что ему нравится. И если ребенок не хочет читать,
14: так,
15: то существует много других занятий, которыми можно заняться в библиотеке, тавтология, ну да ладно, и через контакт,
14: так,
15: да, человеческий, подсунуть какую-то книжку, которая
14: понравится. То есть выманить его, например, на кофеёк, да? Пойдём-ка,
15: ну,
14: брат, попьём капучинку.
15: Скорее, на какао с пенкой, знаете.
14: Они вот это любят,
15: вот,
14: да?
15: Да, да?
14: А потом они раф на кокосовом.
15: На кокосовом и на миндальном, да.
14: Правда? На какао их, да?
15: На какао, да. Какао.
14: Друзья мои, если у вас нет контакта с детьми, с вашим ребёнком, тогда попробуйте предложить им вечером какао.
15: Да. С зефиром, или вообще можно...
14: С маршмеллоу?
15: С маршмеллоу, да.
14: Yes.
15: Или почитать всем вместе, очень классно помогает. Не бросать человека с книжкой одного, а собраться всем вместе, почитать какую-то детскую хорошую литературу и вместе окунуться в эту историю. Я уверена, что взрослым тоже это будет интересно.
14: Ну, а все-таки, Машенька, как вы пришли-то? Вы пришли, понятно, в школу с этим желанием, это понятно. А вот чтобы вас чтоб туда вас взяли? Вот, что вот
15: я вела книжный клуб, а потом освободилась ставка.
14: Как кто?
15: Как кружковод.
14: Кружковод?
15: Да, пришла, набрала ребяток, которые любят читать. И вот...
14: А слушайте, а много таких, вот если брать за 100% вот ваших потенциальных...
15: Да.
14: Сколько?
15: Ну, для меня, для одной. Я
14: для
15: же
14: одной.
15: Одна веду.
14: Да.
15: Получается, ну, человек 20.
14: 20? Из всей школы?
15: Ну, из библиотеки, не из школы. Школ много. И получается,
14: так,
15: библиотека стоит в районе, да? И получается, что все потоком идут в библиотеку. К нам часто приходят классы. Ребята возвращаются из класса потом отдельно, либо с родителями. И кому
14: 20
15: интересно,
14: задержались?
15: Ну, я имею в виду прочитать.
14: Угу.
15: Почитать.
14: У вас сложился 20... портрет вот этих 20?
15: Конечно,
14: что,
15: конечно.
14: Вот что за ребят, которые сейчас читают книги? Или девчата?
15: Открытые,
14: так,
15: настойчивые, упорные, очень с большим...
14: С большим?
15: С большой чувством правды.
14: Правда.
15: Вы знаете, что они вот правы и такие...
14: Нет, правды или правоты?
15: И правоты, они подростки, можно. И правды. То есть у них складываются какие-то идеалы.
14: Коммунисты, что ли?
15: Которые...
14: Я не понимаю.
15: Да
14: марксисты.
15: Нет, да нет. Но это вот молодая энергия, которая может быть так или и не иначе. И моя задача уже...
14: Максималисты.
15: Как... Да, да, да. И через книжку...
14: Слушайте, я тоже такой.
15: Так и...
14: Приходить
15: я
14: к вам.
15: Такая.
14: А, и
15: получается,
14: так,
15: что...
14: У нас
15: потом...
14: только Владик другой, а так-то мы
15: только
14: все такие.
15: Потом голова,
14: да,
15: включается, и можно смотреть на ситуации с разных сторон, и книга в этом помогает.
14: Но они становятся как-то потише, поспокойнее после книги, на них влияют терапевтически, они приобретают какие-то черты нормального человека после этого.
15: Ой, мы сейчас читали «Чудо».
14: Так.
15: Ну, сейчас это было в том году, сейчас мы другие книжки читаем. Вот «Чудо», например, читали Паласио. И в книге очень много приключений, и в то же время есть абсолютно такие щемящие моменты, связанные с главным героем. Он особенный мальчик, который социализируется.
14: Слушайте, если бы я был редактором «Маяка», я пригласил бы вас вести к нам передачу, чтобы объяснять... интересные вещи про книжки родителям и детям, а? Как вам такое?
15: Да, с удовольствием. Я вообще про книжки...
14: Пойдете к нам на полставки.
15: Вы меня останавливаете, я про книги, про детей...
14: Не-не-не, погодите, Паласио, это из какой страны, товарищ?
15: Это из США.
14: Да ладно, американец.
15: Но мы русскую литературу тоже читаем, Дашевскую, Нину читаем, обожаем просто.
14: Так-так, это в какие годы он писал примерно?
15: Да вот...
14: Недавно?
15: Да-да-да.
14: Свеженькая.
15: 21 век книжка, да, то есть, ну, прям вот свежая.
14: Так.
15: И, соответственно, в книге много разных моментов, драматургически так сюжет, что там можно и посмеяться, и поплакать, что мы с удовольствием и делали. И, соответственно, если мы останавливаемся, мы читаемся вместе.
14: Угу.
15: Я не задаю домой читать, мы читаем прямо на занятиях.
14: Вслух. Друг за другом?
15: Да, по цепочке. Останавливаемся, рассуждаем, объясняем, и занятия заканчиваются, закрываем книжечку, и... расходимся до следующей недели. И тем самым...
14: То есть раз в неделю у вас такой?
15: Да. И где мы остановимся, вот от какого фрагмента, и зависит, будут они взбудораженные или будут они задумавшиеся.
14: А это случайно?
15: Конечно. Но у меня происходит. Есть план, но обычно все идет не по плану. Это живой процесс, и люди, которые очень верят в правду, и правоту, и во все на свете.
14: Да? То есть подросток — это человек, который верит в правду и в правоту.
15: Да, мне кажется, дети, в принципе, они очень чувствуют правду с ними. Мне
14: Я начинаю чувствовать проще. Себя ребенком, друзья мои. Мария проще. Вронская с нами сегодня.
5: Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. С 1 июня в Вологодской области начинается прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Поддержка положена семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, это 27 тысяч рублей на человека. Выплата станет возвратом части уплаченного НДФЛ. Оформить ее смогут работающие родители, опекуны и усыновители, если в прошлом году с их доходов удерживался налог. Подать заявление можно до 1 октября через госуслуги, МФЦ или клиентские службы социального фонда. Решение примут в течение 10 рабочих дней. В Череповце после ДТП с электровелосипедом мужчине грозит крупный штраф за езду без прав. Авария произошла на улице Раахе. По данным ГАИ, водитель автомобиля при выезде с прилегающей территории не пропустил 33-летнего велосипедиста. Чтобы избежать столкновения, мужчина резко затормозил и упал. Пострадавшего госпитализировали. Как выяснилось, мощность электровелосипеда превышала 400 ватт. Для управления нужны водительские права. Их у череповчанина не оказалось. Теперь ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. В Вологде в Парке Победы украли бегонии. Неизвестная женщина выкопала недавно высаженные цветы и повредила клумбу у мемориала 65 лет Великой Победы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Материалы переданы в полицию. Глава города Сергей Жестяников заявил, что происшествие не останется без последствий. На Вологодчине с 1 июня уже в шестой раз начинается областная акция «Курьеры безопасности». Она направлена на профилактику несчастных случаев среди детей и привлечение внимания к вопросам детской безопасности. Организатором выступает территориальный центр социальной помощи семье и детям при поддержке регионального министерства труда и социальной защиты. В течение июня во всех округах области волонтеры будут проводить уличные акции, раздавать буклеты и беседовать с родителями и детьми о правилах безопасного поведения, первой помощи и действиях в чрезвычайных ситуациях. В прошлом году акция объединила более

Вологде 30 мая пройдет встреча «Гений глины и печного жара», посвященная художнику-керамисту Татьяне Чистяковой. Мероприятие приурочено к Международному дню керамиста. Более 15 лет мастер преподавала в студии «Синяя птица», где обучала детей гончарному делу, лепке и росписи по керамике. В программе лекция искусствоведа Галины Дементьевой о творческом наследии Чистяковой, открытый микрофон для ее учеников, коллег и друзей. Встреча состоится в музее-мастерской Татьяны Чистяковой в Вологде на улице Козленской, начало в полдень 30 мая. И в завершение о спорте. В Вологде 30 и 31 мая у Ледового дворца Вологда-Арена пройдет 5-я всероссийская массовая велогонка «Всемирный день велосипедиста». Соревнования объединят участников всех возрастов и уровней подготовки, дистанция от 100 метров до 4 километров. Для малышей предусмотрены заезды на беговелах. Организаторы подчеркивают, это не просто спорт, а праздник здоровья, семьи и единства в рамках проекта «Весна на русском севере». Заявки принимаются до 28 мая через госуслуги. Услуги.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце максимальная температура днем 10 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы и будет расти.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Задержанный в Рязанской области украинский агент дал признательные показания. Это следует из видео, распространенного ФСБ. Ранее в Центре общественных связей спецслужбы сообщили о задержании гражданина России 85-го года рождения, причастного к разведывательной деятельности в интересах ГУР. Он рассказал, что инициативно установил контакт с представителем украинской разведки в мессенджере, а с прошлого года собрал и передал сведения об объектах Минобороны России, транспортной инфраструктуры, ОПК и топливно-энергетической комплекса региона, а также об участниках СВО. Информацию мужчина передавал своему куратору.
3: С 2025 года помогал Украине в решении разведывательных задач. Во время сотрудничества я добывал информацию в отношении различных значимых объектов на территории Рязанской и соседних областей, которые передавал мессенджером Telegram куратору. Моя работа на украинской спецслужбе была пресечена ФСБ России.
1: Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В ФСБ вновь обратили внимание на то, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в диверсионно-разведывательную деятельность. Реакция западных стран на атаку ВСУ на Старобельск – это моральный крах и полный позор. В политической картине мира западных политиков жертвы давно уже поделены на удобных и неудобных. С таким заявлением выступил в ООН постпред России Василий Небензя. Он отметил, что генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но прячется за сухими фразами, когда дело касается ударов по российским гражданским объектам. Напомню, в результате атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске, в ЛНР, 22 мая погиб 21 человек, в основном студенты в возрасте 2006-2007 годов рождения, еще 65 человек получили ранения. Размер пособия по беременности и родам с 2023 года вырос в России в 2,5 раза. Об этом сообщил председатель социального фонда Сергей Черков на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Черков добавил, что соцфонд в рабочие дни ежеминутно выплачивает россиянам 52 миллиона рублей.
4: Прошлый год мы завершили успешно. Все социальные обязательства государства были выполнены в полном объеме и в срок. Размеры выплат у нас индексируются. Ну, например, могу сказать следующий факт, что с 2023 года, первый год работы Объединенного фонда, бюджет фонда, расходы фонда по всем видам социального страхования и другим направлениям деятельности выросли в 1,5 раза. То есть было 13 триллионов рублей, а сейчас уже 19 триллионов рублей. И все это публичное обязательство нашего государства перед нашими гражданами. Размеры пособий также растут. Например, максимальный размер пособий по беременности и родам за этот же период, Михаил Владимирович, вырос в 2,5 раза. И сейчас максимальный размер пособия составляет почти 1 000 000 рублей по беременности вместе родом. Есть такой факт, интересно, мы его приводим всегда, что в рабочие дни ежеминутно социальный фонд выплачивает нашим гражданам 52 миллиона рублей.
1: Мишустин поручил главе соцфонда помогать семьям в оформлении детских пособий. По словам премьера, нужно, чтобы государство помогало оформить все положенные льготы быстро и комфортно. Помимо этого, необходимо тщательно контролировать, как ведется эта работа, чтобы семьи, для которых предусмотрено пособие, получали выплату оперативно и без лишних проволочек. Американские военные нанесли удар по судну, которое, по данным разведки США, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. По данным разведки, судно эксплуатировалось террористической организацией и направлялось по известному маршруту наркотрафика. Удар наносила оперативная группа «Южное копье». Как говорится в сообщении, в ходе операции один наркотеррорист был убит, двое выжили. После инцидента американцы немедленно уведомили береговую охрану о необходимости найти и спасти выживших. В сентябре прошлого года Соединенные Штаты нанесли 59 ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана, на которых, по утверждению американской разведки, перевозились наркотики. Были убиты 194 человека. Посольство России в Демократической Республике Конго временно ограничило прием россиян из-за санитарной обстановки, сообщили в диппредставительстве. По последним данным, в стране от лихорадки Эбола скончались уже более 220 человек. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой заболевания в Конго и в соседней Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Прежняя вспышка Эбола в Конго завершилась лишь в октябре прошлого года. В московском регионе начался сезон шаровых молний, а лучшее время для их наблюдения – период летних гроз, пик которых приходится на июль, рассказал агентству городских новостей «Москва» ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова академик РАН Владимир Бычков. По его словам, это природное явление встречается чаще, чем принято думать. Практически каждая линейная молния может породить шаровую. Ежегодно в европейской части России фиксируется около 10 случаев появления шаровых молний, и их количество увеличивается с ростом числа гроз. Бычков рекомендовал не убегать от молнии и не идти навстречу, так как движение создает воздушные потоки, которые могут ее притянуть. Он добавил, что столкновение человека с шаровой молнией – это не всегда летальный исход. За последние 10 лет известно около десятка случаев смертей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, кратковременный дождь, плюс 11-13 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозами и 13-15 тепла. Сейчас в российской столице плюс 12 градусов, атмосферное давление 735 миллиметров, влажность воздуха 63%.

0: российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида. Что скрывается за квадратным и мощным силуэтом? Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк» 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите!
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: музыки и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте! Приветствую ваше шоу «Физики и лирики». Я Лирик Митрофанова. Передаю микрофон физику, не одному.
2: Я сегодня же все-таки как-никак среда.
1: А что случилось?
2: Отпускаю тебя на полчаса.
1: Ты лучше грехи мне отпусти.
2: И вместе с грехами физически отпускаю тебя на полчаса. Можешь пойти заварить себе кофе, потому что у нас, друзья, особый сегодня день. Потому что, да, и этот день мы, собственно, посвящаем тому, что у нас, друзья, я как физик по образованию знаю это, будет день химика скоро, который традиционно отмечается в последнее воскресенье мая, запомни. Вот. И, конечно, мы решили поздравить коллег-химиков и поговорить про дела насущные с нашим гостем, который точно может сказать нам, что этот день является его профессиональным праздником. Чуть позже, кстати, я его представлю. А пока в 2025 году стартовал очень важный для нас и для промышленности проект, как для экономики в целом. Этот нацпроект называется «Новые материалы и химия». Я уверен, что наши слушатели понимают, насколько важна химия для развития промышленности. И именно она, собственно, позволяет создавать вещества и материалы, в которых нуждаются десятки отраслей. Вот. И для достижения целей развития химической промышленности к 30-му году необходимо подготовить свыше 30 тысяч специалистов с высшим образованием в области химии и более 100 тысяч человек со средним профильным образованием. Вот, а по нацпроекту, собственно, ведется активная подготовка этих кадров. Вот. Про это мы как раз с гостем и поговорим обязательно. И я вам готов представить, друзья, Артема Воловикова, основателя и генерального директора ООО «АРССК-ТЭК». Кандидат технических наук, более 16 лет разрабатывает химические технологии. Ну, собственно, прошел профессиональный путь от технолога проектного института до исполнительного директора завода химического машиностроения, после чего в 2017 году основал компанию АРСКА и специализируется по инжинирингу в химических технологиях. Здрасте, Артем. Алло, алло, алло.
3: Добрый день, Александр, добрый день.
2: Добрый день, да. Ну, напомню также нашим слушателям, что вы соавтор стратегии развития инженерных центров в России до 42 года, 2042, куратор и наставник Молодежного совета Российского союза химиков, вот, и также вы преподаете в университете ИТМО. Вот теперь полностью ваши регалии все я назвал. Ну и, собственно, давайте с чего начнем. Ну, во-первых, с вас с приближающимся праздником поздравляем. Вот, ну и расскажите, да, ваш путь в науку, как это было?
3: Мой путь в науку, я конкретно в химическую науку, мне кажется, как у многих, кто в этой науке остался, в химической, начался с небольшого взрыва на уроке.
2: Так, я уже думал, с большого взрыва, в смысле, как вселенная родилась.
3: Мы делали эксперименты, и что-то пошло не так. И потом в этом взрыве пришлось разбираться обоим моим заучам. А я был тогда в 11 классе лицея города Воркуты, писал олимпиады по химии, выигрывал эти олимпиады. Ну и, в общем-то, был, с одной стороны, на хорошем счету у всего преподавательского состава, а с другой стороны, ну, было как-то неловко объясняться о том, почему же все-таки произошел вот этот небольшой инцидент. И самое интересное, что когда мне провели нашему там, старшему завучу, по такой строгому завучу по учебной работе, я думал, что ну все, сейчас ну, будет, скорее всего, не очень приятно и, может быть, даже больно. Но мне сказали, что Артем, ты же понимаешь, что ну, так делать не надо, и не нужно подвергать опасности своих одноклассников и учителей. Я говорю, ну да, понимаю. И вот в этот момент и меня отпустили. Он говорит, все, больше не подвергай. Поэтому так меня химия подвела вот к этой черте такой опасности, так и отвела потом. Потому что, ну, я думаю, что моя неплохая репутация тогда сыграла мне на руку.
2: Да,
3: так я пришел в химию, мне показалось это забавным.
2: Хорошо, хорошо, да, то есть, в принципе, все началось с взрыва, да, в данном случае с маленького в химическом классе, а так вообще все у нас, в принципе, началось с большого взрыва, если иметь в виду Вселенную. А вот химическая промышленность, да, это отрасль, ну, которая очень важна, с одной стороны, с другой стороны, огромное количество возникает всяких стереотипов, и у нас в том числе, в нашей стране, по поводу этой промышленности. Вот сегодня какие-то изменения в отношении к отрасли вы видите, и какие могут быть?
3: Ну, прежде всего, национальный проект, о котором вы уже сегодня говорили, играет огромное значение в этих изменениях, и я все чаще вижу а различные исследования социального мнения о том, ну, и направлены именно на химию. И фонд индустриальных инициатив, недавно и аналитический центр, проводили исследования и задавали вопрос россиянам, а как вы оцениваете состояние химической промышленности? Ну, мне, во-первых, радостно о том, что россияне как-то оценивают вообще состояние российской...
2: Оп-оп-оп, что у нас со связью?
3: Химической промышленности?
2: Да, все хорошо.
3: Так вот, и опрос показал, что 70... Алло-алло?
2: Да-да-да, слышим.
3: Да, и так вот, этот опрос показал, что 73% опрошенных оценивают состояние российской химической промышленности как положительное. И это первое. Ну, а второе, что меня радует особенно, это то, что в России появляется все больше химических стартапов. То есть я, когда заканчивал университет, например, да, я очень хотел заниматься предпринимательством и при этом как-то вот оставаться в профессии. Но при этом, ну, что такое химический завод, да, это огромный такой город, как не там нефтеперерабатывающий завод, это, ну, просто обычно это предприятие больше, чем город, рядом с которым оно находится. И вот мне казалось, что это что-то такое огромное. И тогда стартапов в химии было очень мало, а сейчас их все больше и больше появляются, молодые ребята тянутся друг за другом, смотрят на классные примеры, приходят в стартапы, открывают какие-то свои компании, и что-то получается. Поэтому это, я считаю, очень сильно играет на руку вообще химпрому и развивает его.
2: Ну, а если говорить о имидже все-таки химической промышленности, потому что, понятно, тут рядом и экология всегда бывает, и какие-то разработки. И, кстати, может быть, нашим слушателям объяснить, вот химический завод, люди не очень понимают, а что он выпускает. Ну, то есть, понятно, что выпуск химической продукции, она вот обычно люди себе пишут какие-то порошки, да, но ведь это не только, и это может быть не столько порошок, или даже если это порошок, то это порошок, который в дальнейшем может стать любым предметом, который у вас на столе.
3: Ну, вообще, начну в ответ с вашего последнего вопроса. Что такое, что выпускает химическая промышленность? Химическая промышленность выпускает все. Вот как вы, если посмотрите вокруг себя, вот куда вы не ткнете, мебель, покрытие мебели, это краска, это изделие химпрома. А вы подержите в руках свой телефон, он состоит из различных материалов, которые тоже являются продуктом химпрома. Вы будете пить какой-то свой сок, и там тоже достаточно ингредиентов, которые тоже являются продуктами химпрома. Поэтому химическая промышленность выпускает действительно все.
2: Вот у меня на столе бутылка с водой, и эта бутылка сделана тоже химической промышленностью, правильно я понимаю? Ну, она пластиковая.
3: А вода, которая в этой бутылке, тоже очищена с применением различных химико-технологических процессов.
2: Если говорить имиджа и экологии?
3: Что касается имиджа, ну, здесь я прикладываю руку непосредственно с коллегами по цеху к тому, чтобы имидж химпрома улучшался, да, тем, что вот я, например, ну, на собственном примере, я рассказываю, я регулярно встречаюсь с детьми в школах в рамках одного из сообществ вдохновителей, да, и рассказываю, ну, просто про свой путь. И мой путь, ну, оказывается, для людей очень интересно, да, сначала что-то где-то в нефть, потом учился на химика, потом вырос химиком, потом какая-то своя компания, ну, в общем-то, многим это интересно. И это вот этот имидж такого человека, который понимает что-то в химии, в которой многие ничего не понимают, ну, в целом несет с собой такую некую нотку таинственности и привлекательности. И поэтому, мне кажется, вот весь химпром, он сейчас вот этой, ну, как-то манит к себе. То есть я часто слышу инвесторов, да, допустим, которые никогда не были инвесторами в химической промышленности, они говорят, слушайте, вы там это, что-то в химии много зарабатываете, говорят, там, если смешать какие-то вещества, можно сделать какой-нибудь очень дорогой компонент и его продавать, а давайте-ка в химию инвестируем. Ну и, в общем-то, и это тоже нам, химикам, на руку, потому что одна из моих задач, как я их вижу, да, это привлечение инвестиций в химпром именно за счет того, чтобы показывать, что, слушайте, ребят, необъятное поле работы, приличная маржа, есть чем заняться.
2: Насколько молодежь идет туда? Вот, и более того, может быть, какие-то молодые уже ребята сделали какой-то, не знаю, может, пример проекта, технологии, которая стала возможной именно благодаря химии?
3: Но из из технологии, слушайте, очень много примеров. Давайте сейчас вспомню. Из таких молодых есть студенческие коллективы, которые разрабатывают, например, новый состав жевательных резинок. Да, потому что вот жевательная резинка – это же такая вещь тоже, которая плотно входит в нашу жизнь, и там и остается периодически там, в волосах, под столом. И вот есть сегодня стартапы, которые прям разрабатывают новый состав жевательных резинок, они становятся мягче, там, либо тверже, различные вкусы, и это все предмет тоже химпрома.
2: Угу. А молодежь в целом, вот если говорить про такой срез вообще 18-24, насколько им интересно и как рвутся, не рвутся они в химическую промышленность?
3: Я когда рассказываю о чем-то вот молодежи, ты мне 18-24, 18, в возрасте 18-24 года, я вижу неподдельный интерес именно к роду деятельности. То есть я вижу, да, вот этот интерес, который постепенно растет. И опять же, нацпроект, он добавляет огромное количество положительных таких факторов с точки зрения вот этого рождения интереса. И вот 18-24 это же тот самый возраст, когда, вот я вспоминаю себе, да, с одной стороны, я очень хотел учиться, потом кому-нибудь пригодится и где-нибудь в этой жизни, а с другой стороны, ну, оторви и выбрось, да. Так, ну, слушайте, студенческие годы, можно и отдохнуть. И вот химия зачастую, мне кажется, это тот самый предмет, в котором можно соединить детский еще неподдельный интерес к тому, что там происходит и превращается в этой жизни и в этой науке, со взрослой, каком-то, с переходом в какую-то деятельность, которая впоследствии приносит и удовольствие, и, ну, и деньги, и доход, и зарплату кому-то.
2: То есть, ну вот нацпроект, про который мы сегодня говорим, новые материалы и химия, да, он как раз и позволяет построить этот мостик между обучением и сразу применением своих знаний, правильно я понимаю? То есть это как говорят, чтобы ты не просто учился чему-то абстрактному и не очень понимал, к чему это придет, а ты учился сразу тому, что тебе тут же может понадобиться в конкретной деятельности уже на производстве.
3: Да, именно. И вот федеральные программы, в которые входят в нацпроект, в том числе федеральная программа по кадрам, имеет именно эту цель свою основной. То есть показать подрастающему поколению химиков о том, а куда все-таки идти. Да, потому что вот в моем опыте было, ну, опять же, я не понимал, куда пойти, да, потому что либо на завод, либо в проектный институт, и как будто у меня, как выросшего химика, больше нет вариантов. А на самом деле огромное поле для деятельности. И вот нацпроект показывает, рассказывает, подсвечивает под разными углами, а что может делать вот молодой химик. То это не просто, ну не всегда, и не всегда, и далеко не просто лаборант, либо проектировщик. А это еще человек, который занимается системами усовершенствованного управления технологическим процессом на основании искусственного интеллекта. Это человек, который... может маркетингом каким-то очень круто заниматься и как-то очень классно подсвечивать разные, ну, разные стороны химической промышленности. Да? Это же тоже про рекламу. И вот здесь и айтишники, и маркетологи, и продавцы, и разные профессии полезны с точки зрения отрасли. Да? Просто в химии работают не только химики.
2: Ну да, вот, кстати,
3: и объяснить...
2: Искусственный интеллект, это очень важно, да, который очень сильно помогает сократить время. Просто раньше, ну, традиционная химия, мы про это говорили однажды, да, это эксперимент, эксперимент, эксперимент, и ты, что называется, методом тыка иногда в основном работал, а теперь, благодаря искусственному интеллекту, ты можешь просто сократить этот путь и гораздо быстрее получить нужные данные тебе там того материала, который ты запрограммировал, придумал, да?
3: То, с одной стороны, искусственный интеллект, да. С другой стороны, роботизация. Вот мы, например, сейчас делаем один большой проект, в котором мы в России создаем установку, которой не было еще в России. Есть за рубежом, но в России такой нет. Установка, которая с помощью роботов и искусственного интеллекта будет ускорять в десятки раз время проведения экспериментов. Это значит, что новые материалы будут в 10 раз быстрее появляться на рынке.
2: Да, и мы уже, полторы минуты у нас осталось, я не могу не спросить. Ну, День химика сегодня, что это такое, да? Это же не только профессиональный праздник для работников отрасли. Я знаю, что у вас планируется что-то на ВДНХ 6 июня. Поэтому вопрос именно поэтому, что там будет?
3: Да, все верно. Для меня это тоже отдельная радость, да. И 6 июня на ВДНХ пройдет одно из самых масштабных празднований Дня химика за последнее время. И мы объединяем сразу два крупных проекта. Это фестиваль «Химфест» и телемарафон «Химики вместе». Поэтому приглашаю вас 6 июня. Будет очень интересно. Будет светиться, шипеть, гореть и сверкать.
2: Все, да, ну все будет светить. Надо сказать, что все будет светить, сверкать, но безопасно. Поэтому, друзья, это семейный фестиваль. Да, приходите с детьми. Обязательно нужно будет что-то посмотреть. Возможно, что вы приведете нового Менделеева вместе с собой за руку, да, который это увидит, заинтересуется и потом что-то еще серьезное откроет. Вот. И да, у нас осталось буквально 30 секунд. Вот молодежь, я тоже всех призываю туда 6 числа на ВДНХ подойти. Вот. Ну и нам осталось только сказать спасибо Артему за эфир. И от всей души поздравляю всех коллег-химиков с профессиональным праздником. Вот. А молодым людям, которые нас слушают, еще раз хочу отметить, что химия – это наука будущего, и там нужны высококвалифицированные специалисты, а это, на самом деле, возможно, окажетесь вы. И наш эфир проходил при информационной поддержке нацпроекта «Новые материалы и химия».
0: Физики и лирики. Быть взрослым прекрасно. Хотя иногда я очень завидую подросткам. Никита Карпов, подростковый психолог.
4: Так говорит «Маяк».
0: Реклама. Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов.
5: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация – она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 11 часов 30 минут. С новостями в студии Лора Стадницкая. В Рязанской области задержан подозреваемый в передаче информации о расположенных военных и стратегических объектах региона украинской разведки, а также данных об участниках СВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По словам представителей ведомства, гражданин России 1985 года рождения инициативно установил и поддерживал контакт в мессенджере с представителем ГУР. С прошлого года он собрал и передал противнику сведения об объектах Минобороны, транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса региона, а также об участниках спецоперации. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Операторы ударных БПЛА «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны. В ходе воздушной разведки линии боевого соприкосновения, а также ближних тылов украинских формирований, дроноводы заметили замаскированные пункты управления беспилотной авиации. Укрытие выявили в лесополосе по взлетам гексокоптеров и антеннам управления. Операторы беспилотников нанесли огневое поражение позициям противника. В результате склады боеприпасов, антенны, ретрансляторы и наземные станции управления были разрушены. Неприятель лишился возможности вести наблюдение и координировать действия на этом участке проведения СВО. Верховный суд России может предложить изменения в законы после обобщения практики по делам, связанных с применением искусственного интеллекта. Судебная инстанция впервые проанализирует подобные дела, сообщили в ее пресс-службе. Соответствующее поручение дал председатель Верховного суда Игорь Краснов. Суд оценит, как часто ИИ становится предметом судебных споров, изучит уголовные дела о мошенничестве с помощью дипфейков и чат-ботов, рассмотрит защиту интеллектуальной собственности при обучении учения ИИ без согласия автора. Отдельно будут рассмотрены дела, связанные с защитой чести и достоинства при использовании дипфейков. Судьям также предстоит оценить правомерность признания документов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Парламент Шотландии поддержал проведение референдума о независимости от Великобритании. Такое заявление опубликовано на странице правительства в соцсети X. Первый министр Шотландии Джон Суини, который является сторонником независимости региона, призвал власти королевства принять постановление. Напомню, в начале мая Шотландская национальная партия получила на выборах парламент региона 58 мест. Движение в пятый раз подряд стало крупнейшей политической силой региона. Эта победа определила курс Шотландии на отделение от Великобритании. Вопрос о выходе шотландцев из состава Соединенного Королевства остается нерешенным уже много лет. Его обсуждали еще в 30-х годах прошлого века. В Сиднее отменили шоу дронов после падения в воду десятков аппаратов. Инцидент произошел на фестивале. Как передает телеканал Nine Network, во время светового представления в воду рухнули 89 беспилотников. Причиной стало неожиданное изменение радиочастоты. По заявлению компании-организатора шоу, было решено прекратить представление в соответствии с протоколами безопасности. Информация о пострадавших не поступала.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Товарищеский матч между футбольными сборными Египта и России посетят до 2000 поклонников нашей национальной команды. Об этом рассказали в пресс-службе сборной, а в Египетской футбольной ассоциации заявили, что ожидают на этой встрече 50 тысяч зрителей. Игра состоится в четверг в Каире и начнется в 21 час по московскому времени. После поединка с Египтом сборная России в Волгограде 5 июня сыграет с Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде примет Тринидад и Тобаго. Футбольная Балтика выкупит права на защитника. «Зенит» готов приобрести футболиста турецкого «Самсунспора» и сборной «Кот-д'Ивуара». Подробности рассказывает Виталий Павлов.
3: «Балтика» активирует опцию выкупа прав на защитника Эдуарда Андерсона. Об этом сообщил портал «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник. Андерсон выступал в уже минувшем сезоне за калининградскую команду на правах аренды. За 25-летнего футболиста выплатят 250 тысяч евро. Права на него пока продолжают принадлежать панамскому клубу «Альянс». шанса. Защитник в сезоне 25-26 принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение игрока пока продолжает действовать до конца 2027 года. Петербургский «Зенит» тем временем хочет приобрести 19-летнего защитника турецкого клуба «Самсунспор» и сборной Кот-д'Ивуара Алиди Абате, сообщается в прессе. Российский клуб предлагает за переход футболиста 3,5 миллиона евро. При этом турецкая сторона хочет получить за игрока 5 миллионов. «Зенит» на данный момент настаивает на собственном предложении и не хочет увеличивать сумму. Турки утверждают, что в игроке также заинтересован французский «Лорьян», поэтому просят поднять предложение. В сезоне 25-26 Диабате провел 6 матчей и сделал одну результативную передачу. Мощный центральный защитник перебрался в «Самсунспор» только этой зимой, а его контракт действует до лета 2029 года.
2: Первая ракетка России Даниил Медведев не сумел преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он в 5 сетах уступил австралийцу Адаму Волтону. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амилькаре Понтьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: Маргарита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики». Доктор, мне только спросить.
1: А у Митрофановой наболело что-то?
2: Ну, знаешь, я думаю, а у Митрофановой свинка.
1: Наболело что-то.
2: Да, как это, Митрофанова, компот хочешь? Нет, все. Да, поговорим о наших детях. Сегодня у нас в гостях Владимир Ягодкин, Владимир Николаевич Ягодкин, педиатр. И мы поговорим о том, как подготовить ребенка к лету. Лето сейчас будет начнется холодное. И потом может потеплеет,
1: ну,
2: разгуляется.
1: Июне, может, будет нормально, что-то прям сразу нагонять.
2: Нет, прогнозы каждый день, в программе все сразу озвучиваю, поэтому я знаю подробности. И поэтому давай с чего начнем? Возраст детей определим.
3: Давай. Всем здрасте.
2: Мужчины это до 39 лет.
3: Уже молодежь.
2: Да, а все остальное дети.
3: Да.
2: А, вернее, наоборот, взрослые.
3: Да.
2: Со скольки лет мы начинаем за ребенком особенно следить?
3: А, когда начинают ходить активно.
2: Ага.
3: Это самый активный возраст. Поэтому сразу скажу, хочу сказать, все, кто готовится к лету и к летнему отдыху, лагерь, дачи, беготня по двору и так далее, следите за травмами. Это очень важно, потому что самое первое экстренное, что все не знают, что делать и куда бежать, это травмы. Запасайтесь перевязочным материалом и следите за частотой тех ран, которые появляются на детской площадке.
1: Вот, давай сразу поговорим. Это же
2: о травматизме.
1: Ну вот рана, да, и... Две вещи сразу возникают. Это бешенство и столбняк.
3: Да.
1: Чем это отличается и какие есть признаки, что надо провериться на то и на другое, если, например, просто поцарапался. Где поцарапался, там, чем одно от другого отличается?
3: Смотри, про столбняк. У нас есть профилактическая иммунизация столбняка с раннего детства, поэтому мы все должны быть защищены и не бояться. А бешенство – это уже укус диких животных. То есть это прям слюна-слюна. И не бояться, сразу скажу, если... Где-то собачка облизала, а ты потом потрогал, бешенство там не выживает. Но если был контакт прямой, то бояться надо. То есть надо идти сразу на вакцинацию.
1: То есть мы никаких ежиков руками не трогаем.
3: Ни в коем случае.
1: Мы никаких лисичек руками не трогаем. Мы никаких собачек, которые там прибежали откуда-то, непонятно откуда.
2: Почему?
1: Руками
2: а как спасать бездомных? Ну все-таки есть же такие.
1: Ну не дети же будут этим заниматься.
2: Но дети часто притаскивают котов и собак. Поэтому мы просто предупреждены.
3: Очень опасно. Если вдруг был контакт, укус, царапина, сразу идти к инфекционисту, бегом.
2: Бегом. Инфекционист, так и называется врач.
3: Да, да, да.
1: Значит, бешенство, к сожалению, не лечится.
3: Либо травмпункт.
1: Совсем не лечится. И спасается от бешенства только в том случае, и к счастью, это бешенство просто имеет большой, да, как я понимаю, инкубационный период.
3: Очень.
1: Если уколоться, то успеешь.
3: Да.
1: Если не уколоться, просто не успеешь. Ну, или как бы не выживешь. Ну, вот
3: и чем выше укус в голове, тем опаснее.
1: Вот еще и так, да,
3: такой с нюансом. Да.
2: Значит, упал с велосипеда, что там еще?
3: Да просто поцарапался.
2: Взял этот, как его, самокат вот этот. Вот это все травмы,
3: это
2: да?
3: Это все травмы, это потенциальные травмы. Ну,
2: и это только травмпункт и всякие обезболы. Ну, первая помощь.
3: Это обработка раны на дому. Вот прям сразу здесь быстро, потому что если где-то за городом, тебе нужно доехать куда-то. Ты просто не доедешь, но уже будет инфицированная рана. Поэтому дома надо иметь перевязочный терапевт.
1: Да, но если какой-то перелом, не перелом, ушиб, разрыв связан. Кстати, вот интересно, недавно узнал такую вещь. Оказывается, нет понятия растяжения связок.
3: По большому счету нет.
1: Есть либо разрыв, либо надрыв.
3: Либо надрыв.
1: Но никакого растяжения связок, оказывается,
3: это же не резинка.
1: Да, она, собственно, не растягивается. Вот, поэтому, если вдруг у вас что-то подвернул кто-то ногу и опухло прям сильно, да, то едем. Даем покой, не пытаемся.
3: Прикладываем холод.
1: Почему говорят, да пройдет, само спадет. Вот если есть даже большой отек, ничего страшного, спадет.
3: Чем больше отек, тем больше вероятность перелома или уже разрыва прямого. Поэтому фиксируем, соответственно, сустав и едем травмпункт.
1: Если без фиксации оставить дома, у меня дед всегда так делал, проходишь, то у тебя в итоге может закончиться все плохо.
3: Все очень плохо. Может и инфицирование появиться, и деформация.
2: Так, это значит по травматизм первое. То, что педиатры отмечают во время летнего периода. Затем перегревы. Нет, скорее эти отравления. Руки никто не моет опять. Все
3: есть
2: тянут
3: такое
2: в рот.
1: Но если руки никто не моет, тут может быть разное, да?
3: Да.
2: Вот здесь, как мы здесь, детей мы наших?
3: Нет, мы следим за гигиеной. Мы из эфира в эфир это повторяем. Поэтому повторим там в тысячный раз, что гигиена в первую очередь. И, естественно, обязательно обработка той еды, которую мы потребляем. Потому что если вы идете на рынок и там попробовали всю черешню, которая там есть, а сейчас сезон
2: тоже
3: начнется.
2: Тоже не пробуем все.
3: Ну,
2: это.
3: Как бы жди проблем.
1: Нет, и ты попробовал всю черешню, а потом пришел домой и помыл. Говоришь, я же мыл.
3: Да.
1: Ты там-то пробовал.
2: Ага,
1: а, гепатит А, да, давай скажем честно,
3: легко,
1: есть у нас.
3: Конечно, есть.
1: Да.
3: Желтуха любимая.
2: Это все всегда было и есть.
3: Да?
2: Но
3: да?
2: Сейчас есть какие-то именно вспышки, чем было
3: я
2: раньше.
3: Я так скажу, сезонные вирусы, которые вот сезонные, да, осень, зима, весна, они стали теперь уже круглогодичные. Поэтому
2: то,
3: везде.
2: Что сейчас запсиховывают СМИ многие, какой-то новый вирус, откуда-то он приходит, из Бангладеш.
1: Нет, хантавирус это другое.
2: Вот это
3: но
2: такое?
3: Это пока темная лошадка такая.
2: Мы пока ничего
3: да,
2: не знаем,
3: пока ничего
2: и
3: не знаем.
2: ТВЦ не смотрим, когда там паникуют.
1: Единственное, что надо сказать, и Володя подтвердит, что это не новый вирус.
3: Не новый абсолютно, это вирус 100 лет в обед. Я могу только единственное сказать про Бангладеш, мы сейчас упомянули, там
2: ага.
3: 400 летальных исходов у детей от кори, вот имейте в виду. Это,
2: ага.
3: Да, это те, кто думает идти или не идти на иммунизацию. Ну, вот,
2: ага, это кори.
3: Это много.
1: И у кори, кстати, да, до 100% смертность как раз в очень раннем периоде.
3: Да,
1: то есть,
3: да, или осложнение очень тяжелое.
1: Кори убивает именно младенцев.
3: Да.
2: Значит, правила гигиены, что у нас еще такое? Какие дети больше соглашаются лечиться или что-то вот как раз правилам следует?
3: Тинейджеры,
2: что?
3: Соглашаются все.
2: Ага.
3: Главное заранее подготавливать их к этому, потому что когда ты дожил там до возраста, 15-17 лет, тебе говорят, слушай, надо пойти, там тебе зубы полечить. Скажи, да зачем мне это надо вообще?
2: Слушай, а, кстати, у меня есть фантомная боль одна, я расскажу.
1: Да, давай сейчас 3 секунды. Я просто могу сказать, как отец, важная вещь. Посмотрите, если, например, ребенок помыл руки и помыл яблоко, и начинает его есть, то если он при этом, например, уходит с яблоком помытым и с помытыми руками на площадку на детскую и продолжает там его есть, то это значит, что он его не помыл и не мыл руки, потому что он приходит на площадку, берется за все подряд.
2: Мне кажется, иммунизация тоже. Я вчера грязное яблоко протерла салфеткой со спиртом, села за рулем.
1: Правильно.
2: Притом я руками
1: правильно.
2: Грязными держалась за руль, открывала ручки,
1: нет, смотри,
2: что-то ковырялась.
1: Я объясню, в чем разница. Ты сидела в своей машине.
2: Ну это да.
1: У тебя своя машина, там все твои микробы и так далее.
2: Да? Ну,
1: а ты, если выходишь на общественное какое-то пространство,
2: там чужие микробы.
1: Там все что угодно может быть, в том числе и те самые собачки с тем самым, собственно.
3: Согласен, да, новый
2: кстати,
3: форум.
2: Глиставать наших детей нужно или нет?
1: Антиглиставать.
3: Да, но это,
2: вот
3: если ты их прям глазами видишь, вот этих
2: Господи.
3: Ребят. Да, такое это очень часто встречается. Но это, знаешь, если мы сейчас все сдадим кровь на гельминтоз,
2: да.
3: У нас у всех будут антитела, скорее всего.
2: А, да?
3: Ну, конечно, они периодически появляются и уходят. Им как бы в нас-то жить не нужно. Если мы говорим про обычный гельминт, который,
2: хорошо.
3: Которых мы глазами видим.
2: А температура, воспаление, что у нас еще? Может быть, минимальную аптечку?
1: Ну, перегрев, ты сказала про перегрев.
2: Перегрев это
3: да,
2: что?
3: Да, жаропонижающий, боль утоляющий, на основании ибупрофены, парацетамол.
1: Нет, а именно вот то, что мы называем солнечный удар, это что такое?
3: Это вот когда ты посидел на солнышке, прям реально перегрелся.
1: А как понять по ребенку, что он перегрелся?
3: А у него прям температура поднимется, как при гриппе. Состояние прям гриппозное, это 39.
2: А каких детей? Маленьких?
3: Любого, на самом деле, кстати, человек такой может быть. У нас взрослых тоже. Просто мы это контролируем, а дети нет. Они могут сидеть там до талого, и в итоге они перегреваются, и с утра 39.
1: Соответственно, и обратная сторона, это пошел купаться и купался там 2 часа. Переохлаждение, как понять?
2: Переплыл реку с местными, помнишь, как деревенские, и Костя Иночкин.
3: Ну, смотри, вода холоднее, температура тела, поэтому чем дольше там находишься, вот это переохлаждение, оно возникает по мере того, как человек, у него меняется кожные оттенки, да, когда у него там синие губы и бледные руки, значит, он уже переохладился. Все, звоночки переохлаждены.
1: Ну и, то есть, если он бесился в воде, это одно, если он просто стоял в воде, это другое, да, то есть, еще должна какая-то активность быть,
3: физика,
1: правильно?
3: Конечно.
1: Физика должна быть.
3: Да.
1: Ну что, давайте про траву поговорим, так или иначе. В траве у нас, я так понимаю, есть клещи.
2: Ой.
1: Они были
3: очень
1: всегда,
3: много.
1: И там есть две проблемы сейчас, это боррелиоз и энцефалит.
3: Да, это самые основные. Вообще 4 инфекции известны. Я скажу сразу так, если клещ заразен, не существует доказанной терапии ни до одной из этих болезней на планете Земля. Поэтому от клещей надо, конечно, защищаться. Защищаться
2: ага.
3: Это профилактика первая. Это, конечно, если мы говорим про энцефалит, это только иммунизация, все строго, ничего больше не существует.
1: Вакцинация, она же.
3: Да, угу. Она же вакцинация. Именно от клещевого энцефалита. От боррелиоза и всех остальных, она же болезнь Лайма.
2: Так.
3: И всего остального вакцин не существует.
2: Так.
1: И но
3: если,
1: там есть антибиотики, да?
3: Да, есть антибиотики. Тоже 50/50. Не сильно доказанная
2: терапия.
3: Просто
2: за собой следить, за своим организмом ребенка.
3: Да, смотри,
2: там вялость,
3: вот ты приходишь с улицы, ты приходишь из парка. Нужно обсмотреть все тело.
2: Я вообще в парке не хожу. Про меня не надо вспоминать.
1: Нет, хорошо, не ты. Люди ходят по паркам миллионами.
3: Миллионами. Вот ты приходишь с улицы. Вот я сейчас говорю всем мамам, кто с детьми пошли сейчас гулять. Пришли с улицы, осмотрели все. Осмотрели
2: точно,
3: сам складки.
2: Да,
3: за ушами, паховые складки. Подмышечную область, посмотрелись.
2: А тинейджерам самим осматриваться. Они вот точно сидят на лавках
3: конечно.
2: С утра до ночи. Особенно
3: конечно.
2: Сейчас у них выпускные.
1: Они еще и лежат на траве в тех самых парках.
2: Ой, я чесаться сейчас начну.
1: Сейчас, пока Митрофанова чешется, реклама, вернемся обратно.
2: Я когда...
0: Маяк.
4: 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. С 1 июня в Вологодской области начинается прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Поддержка положена семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, это 27 тысяч рублей на человека. Выплата станет возвратом части уплаченного НДФЛ. Оформить ее смогут работающие родители, опекуны и усыновители, если в прошлом году с их доходов удерживался налог. Подать заявление можно до 1 октября через госуслуги, МФЦ или клиентские службы социального фонда. Решение примут в течение 10 рабочих дней. В Череповце после ДТП с электровелосипедом мужчине грозит крупный штраф за езду без прав. Авария произошла на улице Раахе. По данным ГАИ, водитель автомобиля при выезде с прилегающей территории не пропустил 33-летнего велосипедиста. Чтобы избежать столкновения, мужчина резко затормозил и упал. Пострадавшего госпитализировали. Как выяснилось, мощность электровелосипеда превышала 400 ватт. Для управления нужны водительские права. Их у череповчанина не оказалось. Теперь ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. В Вологде в Парке Победы украли бегонии. Неизвестная женщина выкопала недавно высаженные цветы и повредила клумбу у мемориала 65 лет Великой Победы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Материалы переданы в полицию. Глава города Сергей Жестянников заявил, что происшествие не останется без последствий. На Вологодчине с 1 июня уже в шестой раз начинается областная акция «Курьеры безопасности». Она направлена на профилактику несчастных случаев среди детей и привлечение внимания к вопросам детской безопасности. Организатором выступает территориальный центр социальной помощи семье и детям при поддержке регионального министерства труда и социальной защиты. В течение июня во всех округах области волонтеры будут проводить уличные акции, раздавать буклеты и беседовать с родителями и детьми о правилах безопасного поведения, первой помощи и действиях в чрезвычайных ситуациях. В прошлом году акция объединила более 6 тысяч детей и родителей. На Вологодчине стартовала акция «Всероссийский агродиктант». До 30 мая жители региона смогут проверить свои знания об агропромышленном комплексе, развитии сельских территорий и продовольственной безопасности страны. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Воропаев, к акции присоединятся учебные заведения, ветеринарные станции, библиотеки и школы региона. Пройти агродиктант можно онлайн на сайте agrodiktant.rf или очно. В области откроют более 85 площадок. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов. Все успешно прошедшие получат сертификаты, а лучшие результаты отметят дипломами.

0: в завершение о спорте. В Вологде 30 и 31 мая у Ледового дворца «Вологда-Арена» пройдет 5-я всероссийская массовая велогонка «Всемирный день велосипедиста». Соревнования объединят участников всех возрастов и уровней подготовки, дистанция от 100 метров до 4 километров. Для малышей предусмотрены заезды на беговелах. Организаторы подчеркивают, это не просто спорт, а праздник здоровья, семьи и единства в рамках проекта «Весна на русском севере». Заявки принимаются до 28 мая через госуслуги.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце максимальная температура днем 10 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы и будет расти.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень. Новостями в студии Лора Стадницкая. Яровой сев в нескольких регионах России в этом году из-за непогоды проходит непросто. Однако аграриям удалось засеять значительно больше половины запланированных площадей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным. По оценке Патрушева, отрасль работает достаточно стабильно. В нормальном состоянии сохранилось 97% посевов. Это хорошая база под урожай.
2: Как у нас посевная идет?
3: Павлович, спасибо большое.
2: Основной вопрос.
3: Да, я презентацию подготовил. Там в целом ситуация описана в агропромышленном комплексе и в экологическом блоке. Но, естественно, начну с посевной. У нас отрасль работает достаточно стабильно. Посевная кампания по плану в 2026 году, общая площадь сева должна составить 83 миллиона гектаров. Озимый клин у нас в 2025 году составил 20 миллионов гектаров. В нормальном состоянии у нас сохранилось 97% посевов. Это хорошая база уже под урожай 2026 года. Яровой сев из-за неблагоприятной погоды в ряде регионов у нас проходил непросто, но аграрии используют все возможные погодные окна, чтобы наверстать темпы. На данный момент уже засеяно значительно больше половины всех необходимых площадей.
1: Патрушев добавил, что динамика экспорта продукции агропрома в этом году лучше, чем годом ранее. Выручка уже выросла почти на четверть. 9 спасателей пострадали в результате атак БПЛА в Донецкой Народной Республике, сообщили в МЧС региона. Уточняется, что в полночь в городе Зугрессе в результате сброса взрывоопасного предмета произошел пожар. На момент прибытия подразделения огнем был охвачен газовый резервуар. Через полчаса дрон вновь атаковал заправку. Ранение получил командир отделения. Помимо этого, утром в Макеевке при тушении пожара, вызванного атакой беспилотника, пострадали 8 сотрудников МЧС России. Задержанный в Рязанской области украинский агент дал признательные показания. Это следует из видео, распространенного ФСБ. Ранее в Центре общественных связей спецслужбы сообщили о задержании гражданина России 1985 года рождения, причастного к разведывательной деятельности в интересах ГУР. Он рассказал, что сам установил контакт с представителем украинской разведки в мессенджере. С прошлого года собрал сведения об объектах Минобороны России, транспортной инфраструктуре, ОПК и топливно-энергетическом комплексе региона, а также об участниках СВО. Информацию он передал своему куратору.
4: С 2025 года помогал Украине в решении разведывательных задач. Во время сотрудничества я добывал информацию в отношении различных значимых объектов на территории Рязанской и соседних областей, которые передавал мессенджером Telegram куратору. Моя работа на украинской спецслужбе была пресечена ФСБ России.
1: Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В ФСБ вновь обратили внимание на то, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. Получение единого пособия для семей необходимо упрощать. Об этом заявила Михаил Мишустин на встрече с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым. Как отметил премьер, необходимо дальше работать над упрощением получения сервисов соцфонда и развивать электронный формат.
5: Важно и дальше упрощать получение всех сервисов, развивать их электронный формат, вы уже сказали об этом, расширять взаимодействие с другими ведомствами, чтобы людям не приходилось бы обращаться за дополнительными справками, документами для подтверждения положенных им по закону льгот. Это, конечно, в равной степени относится и к всем услугам, которые представляет фонд, включая единое пособие для семей с детьми. По поручению главы государства правительство сохранило право на него для родителей, которые воспитывают трех детей и более, чтобы они продолжали получать такую выплату даже при незначительном превышении, вы помните, среднедушевого дохода.
1: По словам Чиркова, социальный фонд уже пересчитал размеры единого пособия для 50 тысяч детей из многодетных семей. Пересмотрены и отказные решения, вынесенные с 1 января до вступления в силу законодательства, расширяющего число получателей таких пособий. Их получат в том числе и те, кому раньше было в этом отказано. Суд назначил 3 года 25 дней колонии москвичке Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на пасхальном куличе, передает РИА Новости. Девушку судили по делу об оскорблении чувств верующих. Гособвинение просило приговорить ее к 3 годам 2 месяцам колонии. По данным следствия, в середине апреля фигурантка совершила в заведении на Сретенке в Москве публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Белоусова сделала это для оскорбления религиозных чувств верующих. При этом она снимала происходящее на видео, которое позже распространилось в соцсетях. Ранее Мещанский суд столицы избрал обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий. В Москве и области до конца весны сохранится по-осеннему холодная погода, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в центральной России она формируется под влиянием тыловой части циклона. Как отметил синоптик, будет облачно, с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Суммарно выпадет до 5-6 литров воды на квадратный метр. Термометры покажут 12-14 тепла, это на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Ветер западный, северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 732 миллиметра ртутного столба. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 12, давление 735 миллиметров, влажность воздуха 63%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, кратковременный дождь плюс 11-13 градусов.

0: физики и лирики, друзья. Игромания у нас сейчас на повестке дня. Назад в детство. История любимых игровых приставок. Александр Кузьменко, конечно, с нами. Независимый эксперт в области видеоигр. Привет тебе, Александр.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
0: Ага, да, как появились первые приставки и первые игровые вот эти консоли, как их называют сегодня. Но на самом деле надо сказать, что ведь раньше, даже до появления, не побоюсь этого слова, компьютера, игровые приставки были. Давайте вспомним хотя бы того волка, который ловит яйца, или там Микки Мауса, который занимался тем же самым, согласись.
1: Ну, смотрите, самое смешное, что игровые приставки появились еще даже до того, как микропроцессоры, ну, что называется, появились в каждом утюге. И принять началом отсчета игровой индустрии где-то 70-е годы, но на самом деле первая игровая приставка, вернее, даже ее прототип, появился, страшно сказать, в 1967 году.
0: Да ладно,
1: это... И называлась она... Brown Box назывался она, то есть коричневая коробка. Ее изобрел такой потрясающий инженер, которого звали Ральф Генри Байер, американский инженер. И, собственно, эта приставка была прототипом того, что мы потом в 80-е, в 90-е видели у нас в России под названием Dendy. Вот, то есть, по сути, это была действительно такая вот коричневая коробка. Так как год был 67-й, пластик был достаточно дорог еще в те времена, она была деревянная. То есть выглядело примерно как телевизор Рубин или КВН. И к этой приставке прилагался какой-то некий прототип джойстика, то есть такой пультик с четырьмя кнопками, естественно, шнуре. И прилагался, как ни инновационно-то раззвучало, световой пистолет. То есть на этой приставке было несколько игр очень простых. Ну, соответственно, что-то вроде тенниса, когда два пикселя стреляют третьим пикселем друг друга. Точнее, это были даже не пиксели, это были именно световые точки на экране телевизора. И было что-то вроде охоты на мишени, где надо было целиться пистолетом. Он, соответственно, определял яркость этой точки и ее поражал. К сожалению, она как-то вот коммерческого успеха не снискала, выпустила всего несколько тысяч копий, и они стоили каких-то запредельно безумных денег, что-то вроде $99. Ну, представьте, в 67-м году $99, это как сейчас, наверное, 9999.
0: Ну, то есть и, это, в общем, это сейчас... была какая-то коробка, которая все-таки к телевизору подключалась, то есть все-таки мы должны были понимать, что у тебя есть уже какой-то экран, да? Как минимум.
1: Конечно, да, она подключалась к телевизору, но, опять же, 67-й год, ну, представляете, сколько в американских домохозяйствах было телевизоров? Ну, не знаю, может быть, две штуки на 100.
0: То есть надо было как минимум иметь телевизор, да, и как максимум потом уже понимать, что такое приставка и как в нее играть. Это был 67-й, да. Значит, а потом с появлением процессоров, или так скажем, с появлением чего-то, что может считать и просчитывать, да, задачу, которую ставит игрушка. Смотри, появилось, я так правильно понимаю, сразу некое параллельное развитие. То есть то, что компьютер может быть компьютером для игр, это на самом деле вдруг неожиданно выяснилось, потому что изначально были игровые приставки и были ПК, те самые персональные компьютеры или даже доперсональные, которые не предполагали никаких игр вообще. Сиди и работай за компьютером.
1: Ну, конечно, да, но то, что мы называем сейчас персональным компьютером, естественно, в те годы не существовало, и под словом компьютер подразумевались эти огромные шкафы размером с ангар, да, где продавались какие-то сложные космические, ну, зачастую военные, конечно, будем честны, вычисления, но для них тоже игры, правда, они за пределы вот этих местных НИИ практически не выходили. В Советском Союзе, между прочим, кстати, люди тоже писали игры, но в основном старались что-то вроде шахмат сделать, шашек, ну, интеллектуально.
0: Ну, понятно, да, то есть... Тупые стрелялки еще не существовали, хотя на самом деле можно было бы их сделать. И, кстати говоря, наверное, и ресурсов бы они не меньше потребляли, чем те же шахматы.
1: Я уверен, как бы не больше. Ну, как это, там были всякие скандалы еще в советских тоже НИИ, когда кто-нибудь разрабатывает шахматы, и компьютер обдумывал ход, например, в течение там недели. В это время, что называется, офис встал. Ну, очень не офис, это контор.
0: Понятно. Так, ну что, давай двигаться дальше к тому, что уже у нас успели хотя бы наше поколение потрогать руками, не говоря уже про молодежь, которая сегодня ничего, кроме как какой-нибудь PS5 или там Xbox, не знает.
1: Так, ну что ж, если дальше галопом по Европам промчаться, то первая действительно коммерчески успешная приставка вышла уже в 72-73 году, было несколько версий. Называлась она тогда Magnavox Odyssey. Magnavox сейчас забытая абсолютно компания, она выпускала телевизоры, и чтобы как-то их промоутировать, они выпустили такую же приставку. То есть это была, по сути, та же Black Box, то есть простейший набор вшитых игр. То есть ни картриджей, ни дисков, естественно, не существовало еще. Вшитых игр, в которые можно было играть уже, значит, что-то похожее на современный джойстик. Это был следующий такое вот поколение. Там использовался уже микропроцессор. Тут уже была большая техническая революция. Ну и, наконец, вот самый, наверное, самый-пресамый народной консолью, это была Atari Atari 1000. То есть мы все ассоциируемся, компания Atari ассоциируемся с играми, хотя она уже то умирает, то возрождается каждый год, то опять этот бедный бренд. В общем, как ту стюардессу, да, то возрождают, то обратно умершляют. Так вот, Atari 1000 стал действительно такой вот народной консолью. То есть на него можно было уже включать картриджи с играми. То есть это был не просто какой-то набор вшитых игр, а это были уже картриджи. Соответственно, появилась индустрия продажи отдельно игр, ну, как мы покупали в те времена, там, не знаю, тогда, правда, еще пластинки все-таки. Пластинки, например, с музыкой, то вот так же покупать картриджи, пластинки с играми. И в те времена, вот эти вот 70-е, это было такое бурное развитие, просто буквально Дикий Запад и Клондайк. То есть любая компания, которая так или иначе имела отношение к созданию электроники, пыталась выпустить на рынок свои консоли. Выпускала их компания Philips. У него там был Philips, кстати, тоже Odyssey почему-то назывался.
0: И давай вот мы эти все приставки еще раз. Это приставки к телевизору. Да?
1: К телевизору.
0: То есть да, никакой самостоятельной пока не было истории. Ну, надо сказать, что сегодня тоже это, по сути дела, приставки к телевизору. Здравствуй, опять же, тот же PS5, да. Но просто телевизоры уже немножко по-другому выглядят и, соответственно, с другими возможностями. А раньше ты действительно покупал приставку игровую. У нее был там чуть ли не выход для антенны, или как они вообще коннектились с телевизором?
1: Ну почему? Тогда уже были, правда, безумно дорого стоили видеомагнитофоны. Соответственно, некий прототип тюльпанов, то, что мы сейчас называем входы, он еще назывался SCAR. Вот такая большая такая вот штука, может быть, видели даже на советских некоторых телевизорах, сзади она была, но все время покрыта пылью, потому что видеомагнитофонов у нас не было еще в 70-е. Да и 80-е, честно признаться, тоже это была страшная новинка. И вот через этот SCAR они действительно подключались, настраивались, и вот берешь в руки. Джойстики выглядят еще очень страшно, они сейчас напоминают, знаете, вот первые мобильные телефоны, такой огромный кирпич на просто витом шнуре, подключенном к этой же приставке. Все это гудит, греет, короче, очень неотзывчивое. В общем, очень смешно сейчас, если всем советую сходить. Есть несколько музеев, как минимум я один знаю в Санкт-Петербурге, и второй знаю в Москве, который называет музей старых, или как люди сейчас говорят, винтажных игровых автоматов и приставок. Просто сходите, вот ради эстетического удовольствия посмотреть. По приставкам можно даже понять, как менялся тренд в мире дизайна. То есть играть в эти игры далеко не обязательно, но тренд действительно менялся. И особенно с учетом того, что приставки тогда выпускали и Casio, и даже, знаете, вот была такая приставка Intellivision, так ее вообще выпускала компания Mattel. Это так, на секундочку, ребята, которые половину игрового рынка имеют у себя в руках, игрового в смысле рынка игрушек. То есть они, например, владеют брендом Барби.
0: Вот. Да, неплохо. Ну, а, кстати, про Atari мы не можем не сказать, что там, там работали два человека с малоизвестными фамилиями Стив Джобс и Стив Возняк. Возник, да, то есть вот так вот, на всякий случай так, просто.
1: Малоизвестные люди тоже приложили свою руку к игровой индустрии, причем очень сильно приложили, потому что Atari действительно был первой популярной консолью. Ну, давайте чуть побыстрее перейдем дальше, уже практически конец 80-х, начало 90-х появляются вот те приставки, которые нам, вот, Александр, людям примерно одного поколения уже известны и понятны. Это Nintendo Entertainment System, ну, и у нас известная так же, как 8-битная Dendy, и, конечно же, Sega Mega Drive.
0: Sega Mega Drive, даже такая команда КВН аж существует, да, вот настолько это было популярно среди того поколения. Sega Mega Drive.
1: Ну, потому что, помните, когда 90-х осталось, типа, Super Nintendo, ну, Dendy по-нашему, есть вроде как у всех, а вот Sega — это для избранных, потому что красивее, она уже не 8-битная, а 16-битная. Ну, мы, я думаю, не будем в эти подробности тоже ходить.
0: Слушай, а вот...
1: И, наконец, культовый момент, это 92-й год, уже давайте так вот скакать вот через пятилетку, это появляется, в общем-то, PlayStation. Та самая вот PlayStation. Стоила безумнейших денег, она, конечно.
0: Вот. То есть у нас... Все-таки, я хочу тебя еще раз спросить. Вот смотри, на тот момент, 92-й год, все-таки уже даже персональные компьютеры были, и они были, ну, разной степени навороченности, да, и можно было себе собрать так называемый, и до сих пор это существует как понятие, игровой ПК, да?
1: Можно было.
0: То есть ты берешь...
1: ПК стоили несоразмерно дороже, чем, например, стоили игровые приставки.
0: Дороже.
1: Для них тоже делались.
0: Да.
1: Да, для них тоже делались игры, много, также Atari делал на них игры, эти игры считались элитными. Моя любимая игра Civilization, например, она тоже вышла в 1990 году, первая ее часть, стоили они безумных $60, 90-60 долларов, ну как сейчас 200, наверное.
0: Ну, и смотри, я просто хочу вот про что спросить. Понятно, что у всех есть своя какая-то история, кто-то играл на одних приставках, на других. Вот у меня дети, естественно, тоже все сходят с ума по этому PlayStation, но вопрос в другом. Смотри, у нас есть Персональный компьютер. Если раньше так называемый игровой ПК, он стоил действительно дороже, и тогда была логика в том, что ты покупаешь приставку, то на сегодняшний день, ну, как мне кажется, для современных игр вполне достаточно купить просто хороший компьютер, и у тебя этот же даже ноутбук, прости господи, может потянуть все эти игрушки. Вопрос, а зачем тогда в современном мире нужны эти приставки, если у тебя любой компьютер может, пожалуйста, тянуть, ну, тот же, не знаю, Майнкрафт?
1: А вот тут, знаешь, Александр, я с тобой не соглашусь. С одной стороны, Майнкрафт, ну мы все помним, как выглядит Майнкрафт, может потянуть действительно и электрочайник, потому что там просто красивенько и так далее. А вот чтобы пошла какая-нибудь современная популярная игра вроде Assassin's Creed, где такой фотореализм, или чтобы GTA 6, которую мы все ждем, пошла, то тут надо купить себе ПК, который будет стоить где-то 1500-2000 долларов. Особенно, как сейчас подорожали микропроцессоры.
0: А не связано ли это просто с тем, что они создали, ну и Sony, соответственно, с PlayStation и Microsoft с Xbox, закрытую систему, или они выпускают при этом, продолжают выпускать игры и для ПК, и для консоли, но не выпуская игру для ПК, они, понятное дело, стимулируют покупку этих консолей?
1: Такое тоже есть. И эта механика действовала вот буквально до последних лет. Потому что покупали себе игровую приставку для того, чтобы на ней были такие игры, которых на ПК нет и никогда не будет. Но последние годы была тенденция вообще другая.
0: Почему?
1: Потому что, например, компания Microsoft, Xbox, вот их приставка, это по сути ПК, который просто стоит дешевле, чем ПК, потому что он продается даже не по себестоимости, а дешевле себестоимости. Но зарабатывает компания потом уже на продаже игр. И как сейчас все зарабатывают, например, в мире кино, на подписках. То есть, например, если у тебя есть оформленная подписка на так называемый Xbox Game Pass, вот она стоит недорого, буквально там пару тысяч рублей в месяц, если переводить на наши деньги, то ты имеешь сразу доступ к крутым, не знаю, списку из 500 очень крутых игр. Ты все эксклюзивы от самого Microsoft, они делают очень много игр и купили очень много игровых компаний за последние 5 лет. Получаешь бесплатно в первый день выхода, вместо того, чтобы покупать их за 70 или 80 долларов, сколько они сейчас стоят. И, в общем-то, это выгодно. Но, с другой стороны, ты говоришь себе, нет, я люблю играть за ПК, мне нужна мышка, вот мне эти всякие джойстики, геймпады. Не хочу я перед телеком сидеть, я считаю, что играть серьезно. Тогда ты покупаешь подписку Xbox Game Pass для ПК и играешь в те же самые игры.
0: Вот, а нельзя как бы по одной подписке и там играть? Ну что за люди за такие, а?
1: Конечно, можно, да. И, ну, правда, надо будет уже не 2000 рублей стоить, например, а 4, но играть можно. Мало того, даже игроки с приставками могут играть с игроками,
0: тогда
1: которые играют.
0: Я, прости, вообще не понимаю. Если у тебя есть подписка, которая тебе позволяет иметь набор своих любимых игр, да, а играть ты можешь на любом, по сути, железе, начиная от ПК, заканчивая приставкой, тогда это узкоспециальная приставка, которая кроме игр ничего не умеет. Мне она зачем?
1: Она, понимаешь, Александр, стоит дешевле заметно, чем тот же самый компьютер, который ты соберешь. Ну, то есть, смотри, я, например...
0: Сколько стоит PS5 сейчас? Ну, давай, скажи мне примерно.
1: Ну, где-то, я думаю, долларов 500.
0: Так, ну что, я за 500 не могу себе купить... А, ну да, не могу, наверное, да, ПК хороший, игровой, не могу, да, согласен.
1: А еще монитор надо купить, а за 500, нет, за 500 долларов ты можешь купить себе, конечно, ПК, или там ноутбук какой-нибудь такой простенький, но будешь там играть, ну вот, в Майнкрафт, цивилизация новая там уже не пойдет. Поэтому смысл именно в том, ну и плюс, опять же, не забывай, что смысл приставки — это в удобстве. Ты вот пришел, например, с работы, там, из офиса, или, например, с завода, вот ты хочешь просто лечь на диван, налить себе вкусного чая и вот просто отдохнуть. И не устанавливать какие-то драйверы, мучиться, что у тебя не хватает какой-нибудь верхней памяти. То есть на ПК это все, конечно, упростилось по сравнению с тем, что было в нашей с тобой юности. Но по-прежнему нужно, скажем так, попотеть для того, чтобы получить удовольствие.
0: А мне кажется, знаешь, в чем еще есть важность этого процесса? Ну, я тут неожиданно, да, на твою сторону встану, потому что, когда ты заходишь в компьютер, да, поиграть в игру, у тебя на этом же компьютере стоит какая-нибудь социальная сеть, какой-нибудь, не знаю, там, браузер, который новости показывает, какая-нибудь еще ерунда. И ты вот, знаешь, как бы зашел поиграть и забыл, зачем зашел. Вот так бывает.
1: И влип, что называется, в социальную сеть.
0: Да, да. И потом думаешь, да какие-то елки-палки, а что? А тут у тебя как бы нет вариантов никаких. И тебя это вот дело, ну, то есть пошел, зашел, поиграл и вышел из этой игры, и идешь дальше по своим делам.
1: Ты знаешь, почему у нас, например, в стране сложился культ именно ПК-гейминга, то, что называется, то есть, когда играют люди на ПК и консоли презирают? Ну, потому что в детстве или в юношестве мама и папа купили компьютер для того, чтобы ты к школе готовился и уроки делал. и негодник такой сидел и гонял в Doom и Duke Nukem на нем. Ну, что было очевидно. Все понимали, но никто ничего не делал. Поэтому сейчас игровая консоль — это вполне нормальная вещь именно для игр. Uh-huh. Хотя, ты знаешь, вот есть такая игровая консоль, называется Steam Deck.
0: Ее, собственно, знаю, такой, да. Меня старший за ней гонялся.
1: Полупортативная, но ее можно и к телеку включить и прочее. Так вот, это настолько ПК, что ты можешь на нее взять, например, и Windows установить. Uh-huh. Все эти грани, которые были очень еще чувствительны буквально там лет 10 назад, то есть вот тут у нас одна экосистема, здесь другая, они настолько размылись. Игры стали настолько дорогие в производстве, настолько подгонять одну из игр под другую, чтобы она вышла и на Xbox, на PlayStation, и на Nintendo, и еще и на ПК, uh-huh. это отдельные команды разработки нужны. Ты сейчас понимаешь, вот у тебя архитектура, вот у тебя понятная операционная система, сиди и делай. Угу. Поэтому...
0: Но надо сказать, что они все, вот и, как это, знаешь, всегда TikTok хочет стать YouTube, YouTube хочет стать TikTok, и наоборот. И здесь история в том же. То есть я заметил, по крайней мере, что PlayStation и Xbox, они очень стараются, чтобы там еще были какие-то социальные сети. То есть, конечно, впрямую они туда это не вставляют, но любая игра, она есть, ну, содержит какое-то комьюнити. И, грубо говоря, в это комьюнити попасть ты не можешь не с помощью PlayStation, да, потому что, ну, вот оно так устроено. И попадая в этот комьюнити, ты уже играешь не с компьютером, а с другими ребятами, то есть, а, соответственно, это гораздо интереснее, чем играть с компьютером, потому что человек играет с человеком. Ну, и вот они тоже хотят, что называется, стать компьютером. Все приставки хотят стать компьютером, все компьютеры хотят стать приставками.
1: Александр, ты чертовски прав. То есть, действительно, у нас сейчас заходишь в любой мессенджер, неважно какой это, или Макс, или там плохо работающий у нас там Телеграм, и ты понимаешь, что и там рилсы, и там группы, и там один и тот же набор людей, mm-hmm. черт возьми. Вот. И то же самое сейчас и с всеми игровыми сервисами. Ты заходишь, например, в какой-нибудь Xbox Community или там в PlayStation, и понимаешь, что ты как... И все это Discord. Который, кстати, у нас, по-моему, в России уже не работает. Uh-huh. Вот. И все это Discord. Там ты можешь обмениться скриншотиками, там ты можешь общаться, там ты можешь свою аватарочку как-нибудь менять, там можешь прямо стримить в прямом эфире, например. И
0: одинаково. Александр Кузьменко, да, спасибо тебе большое за эфир. И мы, друзья, продолжаем. Напомню, что у нас был независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко, а впереди у нас Биокод, и мы узнаем, что такое тераностика. Оставайтесь с нами.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида. Что скрывается за квадратным и мощным силуэтом? Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк» 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите!
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: а в Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщений последних минут. Российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Гранов в Харьковской области и Воздвижевку в Запорожской, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за сутки поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики ВСУ. Российские средства ПВО за сутки сбили 285 БПЛА противника самолетного типа и 3 крылатые ракеты Storm Shadow. Суточные потери неприятеля в результате действий российских группировок войск составили порядка 1220 военных. Вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения спецоперации немецкий танк «Леопард». Работы по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений стартовали в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
2: Как у нас сама программа «Вода» развивается? Вода.
3: Строительство очистных сооружений – это одно из знаковых направлений оздоровления водных объектов. Мы продолжим выводить на нормативный уровень уже построенные ранее очистные сооружения. И в 2026 году начнется строительство и реконструкция еще нескольких объектов. Идет системная работа по расчистке водоемов. И также в наш большой нацпроект «Экологическое благополучие» были включены строительство и реконструкция гидротехнических сооружений. Это нам создает гарантированные источники водоснабжения в засушливых регионах нашей страны. Ну и соответствующие работы, что очень важно, уже стартовали в Луганской Народной Республике.
0: По словам Патрушева, такие же сооружения будут строить и в Омской области. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев обсудят сегодня целый ряд совместных проектов двух стран. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в Астане уже обратили внимание на статью Путина к его государственному визиту в Казахстан. Она опубликована на двух языках в «Казахстанской правде». В ней президент выразил свое отношение к этому визиту, российско-казахстанским отношениям, двустороннему партнерству. Сегодня вечером Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом. Там высшим по статусу поездка главы государства продлится 3 дня, с 27 по 29 мая. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется его участие в мероприятиях Евразийского экономического союза. Рамки договоренностей, достигнутых на саммите России и США на Аляске, безальтернативны. Об этом заявил журналистам замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, теперь настала пора наполнять их конкретикой. По словам Рябкова, СВО продолжается, цели будут достигнуты, но при этом в Москве не отрицают дипломатический путь разрешения украинского кризиса и открыты к работе в этом направлении. Что касается возможности контакта между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, то, как отметил Рябков, конкретных договоренностей нет. Однако он напомнил, что организация контактов между двумя лидерами происходит максимально оперативно, когда такая необходимость возникает. По оценке дипломата, нынешние отношения с Соединенными Штатами предельно сложные. Наряду с элементом диалога они несут значительный заряд трудностей и ограничений. И еще одно срочное сообщение последних минут. СКР располагает данными о разработке биологического оружия с участием Украины при финансировании США. Об этом только что сообщили в пресс-службе ведомства. Все подробности в наших следующих выпусках.
1: Новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 6 из 13 российских теннисистов прошли во второй круг Ролан-Гаррос. Это Диана Шнайдер, Алина Корнеева, Анна Калинская, Мира Андреева, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Преодолеть первый круг не удалось Людмиле Самсоновой, при этом она вышла в следующий раунд в парном разряде в дуэте с бразильской теннисисткой Беатрис Хадад-Майя. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий поединок в августе, сообщает ТАСС. Имя соперника пока неизвестно, но ранее СМИ сообщали, что им может стать первый номер рейтинга в полусредней весовой категории ирландец Ян Гэри. Номерной турнир UFC 330 запланирован на 15 августа в Филадельфии. Также стало известно, что UFC работает над проведением реванша между чемпионом в легчайшем весе Петром Яном и Миравом Дваличвили. Дата поединка пока не называется. В декабре Ян победил Дваличвили и снова стал чемпионом UFC. Оба бойца получили награду за лучший бой вечера. Российские хоккеисты Павел Дорофеев и Иван Барбашов в составе клуба «Vegas Golden Knights» стали первыми финалистами нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Минувшей ночью они досрочно завершили серию с «Колорадо» 4-0. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
5: Мощнейшая игра «Вегаса» в финале Западной конференции позволила убрать со своей дороги победителей всего регулярного чемпионата. «Колорадо» проводил отличный сезон, но в матчах с «Вегасом» не сумел зацепиться даже за одну победу. 4-0. Очередной успех пришел к «Вегасу» на родной площадке 2-1. Павел Дорофеев и Иван Барбашов провели весь матч в первом звене, но на сей раз результативными действиями не отметились. В составе «Колорадо» не было Валерия Янчушкина из-за повреждения. Да и в целом, столь крупное поражение «Колорадо» можно объяснить обилием травм. Тот же Янчушкин, тот же Кайл Макар, один из лучших защитников лиги, который не играл в первых двух матчах, когда шла борьба за инициативу. Павел Дорофеев еще не выигрывал Кубка Стэнли, а вот Иван Барбашов может стать уже трехкратным его обладателем. Второй он выигрывал как раз с «Вегасом» в 2023 году, а первый взял в 2019, когда выступал в четвертом звене Сент-Луиса. За эти 7 лет с Барбашовым случилось глобальное преображение. Его силовая манера, умение подстроиться под любую игровую ситуацию привели к тому, что он является одним из лидеров «Вегаса» и регулярно вместе с лучшим снайпером команды Павлом Дорофеевым играет в первом звене. Кроме того, помимо состава и силового акцента в игре, у «Вегаса» есть еще один мощный фактор – личность главного тренера Джона Тартарелла, одного из сильнейших специалистов лиги. Он возглавил команду в марте после отставки Брюса Кэссиди и со своим огромным опытом быстро поставил ее на исключительно победные рельсы. Напомню, что 67-летний Тартарелла возглавлял Нью-Йорк Рейнджерс, Тампу, Ванкувер, Коламбус и Филадельфию с Тампой. В 2004 году он выигрывал Кубок Стэнли.
4: В Акбарсе хотели бы продолжить работу с главным тренером Анваром Гатиетулиным, но окончательное решение пока не принято. Вчера было совещание с руководством по срокам контракта и тому, когда будет принято решение. Оно может быть и сегодня, и завтра, сказал ген-менеджер казанского клуба Марат Валиулин. Под руководством Гатиетулина Акбарс в этом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Александр Старожук станет новым главным тренером московского «Торпедо». Как сообщает чемпионат, контракт будет подписан на 2 года. Ранее московский клуб объявил об отставке Олега Кононова. «Торпедо» закончила сезон в первой лиге на 9-м месте. Нормальным результатом для сборной России в матче с Египтом будет только победа, считает защитник Ростова и национальной команды Илья Вахания. Точно будет интересно, хочется сыграть с футболистами такого уровня. Интересно посмотреть на себя на фоне соперников такого уровня, как Мохамед Салах и Омар Мармуш, признался Вахания. Россия сыграет с Египтом в Каире завтра в 21:00. Сегодня стало известно, что матч будет перенесен с арены Миср на Каирский международный стадион. С вами был Юра Геворкян.
1: На правах рекламы. Навигатор по долгам. Кредитная история. Какое отношение к ней имеет коллектор? Распространенное явление. Буду уклоняться от погашения долга, авось когда-нибудь отстанут от меня. Но долг не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Запись в кредитной истории остается и может нарушить жизненные планы в самый неподходящий момент. Сегодня Антон Дмитраков, генеральный директор профессиональной коллекторской организации «ЭОС», расскажет, что происходит на самом деле. Антон, поясните, пожалуйста, как передача долга коллекторской организации отражается в кредитной истории должника?
6: Информация об уступке права требований передачи долга коллекторам попадает в кредитную историю должника. В разделе «Источники формирования кредитного отчета» появится запись о новом кредиторе. После уступки долга коллектор становится субъектом вашей кредитной истории и обязан подавать информацию в кредитное бюро по вашему долгу, в том числе информацию о попытках взыскания, например, если должник игнорирует официальные претензии более 120 дней. Такие оценки еще более негативно влияют на оценку кредитоспособности. Но кредитную историю можно и нужно исправлять.
1: Как коллекторская организация может исправить кредитную историю?
6: После урегулирования задолженности профессиональная коллекторская организация сразу же подает информацию о погашении долга в бюро кредитных историй, после чего ваша кредитная история начинает постепенно выздоравливать и исправляться. Время, необходимое для улучшения кредитной истории, зависит от тяжести прошлых нарушений и регулярности вашей положительной финансовой активности. В среднем на восстановление кредитной истории может уйти от 1 года.
1: И помните главное правило. Не игнорируйте возможности для исправления долговой ситуации и идите на конструктивный диалог.

Новости спорта. К баскетбольному клубу «Чевакато» присоединился бронзовый призер высшей лиги. Александра Чижевская пополнила состав вологодской команды. Она играет на позиции тяжелого форварда. 24-летняя спортсменка из Беларуси начинала прошлый сезон в Ростове «Юфу», а заканчивала в пензенской «Юности». Девушка провела 43 игры, в среднем набирала за матч 13,3 очка. Вологодские спортшколы по-разному стартовали в новом сезоне UFL «Северо-Запад». Команды до 15 и до 16 лет сыграли уже по 2 игры. Воспитанники Шордина и Вологда пока идут без потерь. По 2 победы у каждого возраста и 2 место в таблице у обоих коллективов. Череповец еще не набрал очков ни в одной из возрастных групп. Обе команды после 2 туров расположились на 8-й строчке.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Взятие Воздвижевки имеет большое тактическое значение. Это этап создания условий для дальнейшего наступления группировки войск «Восток». Населенный пункт был одним из ключевых узлов обороны ВСУ к западу от Гайчура, заявили в Минобороны. Там добавили, что при штурме Воздвижевки были взяты под контроль 19 квадратных километров территории, зачищено более 530 зданий, противник потерял свыше 2 рот личного состава. Напомню, сегодня в ведомстве объявили, что российские войска заняли населенный пункт Грана в Харьковской области и Воздвижевку в Запорожской. По данным Минобороны, за сутки поражены также предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики ВСУ. Средства ПВО за это время сбили 285 БПЛА противника и 3 крылатые ракеты Storm Shadow. Суточные потери неприятеля в результате действий российских группировок составили порядка 1220 военных. Вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения СВО немецкий танк «Леопард». Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев обсудят сегодня целый ряд совместных проектов. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в Астане уже обратили внимание на статью Путина к его государственному визиту в Казахстан. Она опубликована на двух языках в «Казахстанской правде». В статье президент выразил свое отношение к этому визиту, российско-казахстанским отношениям и двустороннему партнерству. Сегодня вечером Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом в высшем посольстве. Статусу. Поездка продлится 3 дня с 27 по 29 мая. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется участие главы государства в мероприятиях Евразийского экономического союза. Яровой сев в нескольких регионах России в этом году из-за непогоды проходит непросто. Однако аграриям удалось засеять значительно больше половины запланированных площадей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным. По оценке Патрушева, отрасль работает достаточно стабильно. В нормальном состоянии сохранилось 97% посевов озимого клина. И это хорошая база под урожай.
3: Посевная кампания по плану в 2026 году, общая площадь сева должна составить 83 миллиона гектаров. Озимый клин у нас в 2025 году составил 20 миллионов гектаров. В нормальном состоянии у нас сохранилось 97% посевов. Это хорошая база уже под урожай 2026 года. Яровой сев из-за неблагоприятной погоды в ряде регионов у нас проходил непросто, но аграрии используют все возможные погодные окна, чтобы наверстать темпы. На данный момент уже засеяно значительно больше половины всех необходимых площадей.
1: Патрушев добавил, что динамика экспорта продукции агропрома в этом году лучше, чем годом ранее. Выручка уже выросла почти на четверть. В Госдуме сегодня звучали стихи советского поэта-антифашиста Егора Исаева. В здании парламента открылась выставка под названием «А духом все мы сталинградцы». Лидер коммунистов Геннадий Зюганов отметил, что основные темы творчества Исаева – осмысление исторической судьбы русского народа и борьба за мир.
4: Эта выставка служит данной великой идее, и мы сейчас все должны максимально сплотиться, потому что без победы на фронте борьбы с нацизмом, бандеровщим терроризмом, ни у кого у нас нет будущего. А Егор Александрович всю свою поэзию, весь дух победный посвятил как раз тому, чтобы новое поколение было достойно предшественников.
1: Экспозиция, организованная фракцией КПРФ, посвящена столетию со дня рождения выдающегося поэта, фронтовика и лауреата Ленинской премии. В МВД дали россиянам совет по установке VPN. Как отметили в киберполиции, мошенники начали распространять вредоносное программное обеспечение под видом бесплатного VPN. Встроенный банковский троян способен перехватывать СМС, уведомления, данные банковской карты и загружать дополнительные вирусы, предупредили правоохранители. Поэтому они посоветовали россиянам покупать и скачивать VPN-сервисы только из официальных магазинов, но добавили, что и это не гарантирует стопроцентную безопасность. В России в кратчайшие сроки разработали тест-систему для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Бунди-Буджо. Уже организовано ее производство, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Риски завоза Эболы в Россию там оценили как низкие. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, завозных случаев заболевания в стране на сегодняшний день не зафиксировано. В Роспотребнадзоре добавили, что наша страна обладает высоким уровнем готовности к противодействию эпидемиологическим вызовам благодаря развитой комплексной системе «Санитарный щит». Она служит надежным барьером, предотвращающим завозы особо опасных инфекций. Напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и соседней Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в Конго с подозрением на Эболу скончались более 220 человек. В московском регионе начался сезон шаровых молний, а лучшее время для их наблюдения – период летних гроз, пик которых приходится на июль, рассказал агентство городских новостей «Москва», ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН Владимир Бычков. По его словам, это природное явление встречается чаще, чем принято думать. Практически каждая линейная молния может породить шаровую. Ежегодно в европейской части России фиксируется около 10 случаев появления шаровых молний. Их количество увеличивается с ростом числа гроз. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, ночью плюс 3-5, днем 6-8 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы плюс 5-7, а в дневные 9-11 тепла. Сейчас в городе плюс 9, давление 734 миллиметра, влажность воздуха 87%.

0: и лирики. Сто минут
1: о праздниках. 100 минут о праздниках, и сегодня, наверное, самое интересное, да, или такое безобидное?
2: Мы в процессе нашего подкаста выяснили, что праздник без застолья не бывает вообще.
1: И даже те, которые мы распределили по таким значениям, это личные, государственные, культурологические и какие-то религиозные, конечно.
2: Религиозные.
1: Давайте тогда сразу. Курбан-байрам, 26-й год, это сейчас. Вчера вечером, после захода солнца, начался праздник и будет продолжаться до 31 мая.
2: Всех мусульман поздравляем.
1: Поздравляем. И у нас в гостях Антон Прокофьев, шеф-повар, кандидат исторических наук. Давай как раз вот к традиционным блюдам, которыми отмечают этот праздник.
3: Ну, прям сразу вот баран за рога взяли. Собственно, баран мы отмечают. Ага. Один из, ну, не смыслов, а важных составляющих праздника. Вот, собственно говоря, жертвоприношение, вот это самого барана, режут. И это целая история, особенно боль в цивилизованных странах, где резать его по всем нормам нельзя. А вроде как религии предписывает.
1: Ну,
3: да,
1: наверное.
3: Но это как бы оставим это.
2: Вот что дальше? Из него же готовят какое-то блюдо?
3: Вообще баран съедается целиком. Так-то. То есть остается только кость. То есть, например, в первый день Курбан-байрама принято съедать внутренности, что очень даже логично, потому что мы же рассуждаем по временам вполне себе околоисторические, но очень древние, пока холодильников никаких не было. То есть вот субпродукты съедаем просто сразу, быстренько обжарили, овощи с овощами, и все это умели. Называется джизбыс.
2: А вот это внутренности, то есть, в принципе...
3: Печенка. Легкие, ну все что угодно.
1: Ну то, что обычно тушат с овощами и едят. Просто...
3: Ливер.
2: Ливер, да, я помню. Печенка, на самом деле, да, а вот чтобы легкие как-то, ну там же нет, там же нечего есть, по-моему.
3: Почему? Это ткань, она все съедобная. То есть, субпродукты, на самом деле, только печенка это не ограничивается. То есть,
2: так,
3: бараньи яйца тоже
1: И тогда еще, ну, наверное, какие-то совсем, ну, это праздничное, да, это ритуальное блюдо, а может быть, какой-то десерт.
2: Потом на вертеле вот это все.
3: Да, потом что-то можно на вертеле, можно всякую обрезную шурпу пустить, на плов, кстати, потому что плов, на самом деле, никто из бараньей ноги не готовит, плов делает из обрезы.
2: Вопрос тебе такой интересный, а баран вообще не жареный встречается?
3: Ну, вареный.
2: Есть?
1: Или топленый, да.
3: Да, та же шурпа, очень там же его варит, его не жарит.
2: То есть он есть вареный, видимо.
3: Конечно, на самом деле, это мы себе в нашей цивилизации, в цивилизационной кулинарной модели создали себе образ, что если баранина, то это шашлык или это ребрышки. Все, то есть жареное. На самом деле, баран это как бы история кочевая. Вот. И здесь, скорее, баран будет вареный, потому что это гораздо более простая история.
2: А хочешь поймать тебя за руку сейчас? Дело в том, что вот я как физик просто не могу умолчать. Люди, которые живут в горах, у них же температура кипения воды-то ниже. И поэтому, если ты находишься, например, ну там условно на высоте 3000 метров, то у тебя вода кипит не при 100 градусах, а там при каких-нибудь 70 условно. То есть, грубо говоря...
3: Сувид.
2: Да. Ну тогда, не знали, так, грубо говоря, приготовить мясо вареное гораздо сложнее, чем пожарить.
3: Ну, просто дольше. Но ты меня за руку не лови, потому что я сказал, что это кочевая история, а ты по горам-то пойди покачуй. То есть... Я сейчас имел в виду, все-таки так, ну, конечно, понимаешь, что да, в горах согласен, логичнее жарить. Тут никто не спорит. Собственно, как кавказский шашлык, потому и кавказский, что горы.
2: Да.
3: А вот если мы говорим о степях, где, собственно говоря, баранина и конина это основные источники питания, то получается, что здесь именно варить, например, вареная баранья голова деликатес у многих кочевых народов. А не очень кочевых, между прочим, жареные.
2: А есть такое даже блюдо, я почему помню, потому что однажды я его готовил, мне позвали в какую-то кулинарную программу и говорят, приготовь. А подсмотрел я это, как ни странно, у Димы Брикоткина из пельменей, он тоже, соответственно, этим делал. Называлась она «Махан Шультяган».
1: О, как.
2: И я сейчас расскажу, как это делается. Очень просто, берется баран и варится до бесконечности, вот просто до бесконечности. А дальше ты берешь этого баранье мясо, не посолить, не поперчить, ничего нельзя, просто вот именно такое сухое-сухое. А дальше ты делаешь тузлук. Это, собственно, вода, соль и все. Вот этот, умакаешь вот этого вареного барана туда, в этот тузлук, ешь его, у тебя в процессе пережевывания, собственно, происходит соление, и заедаешь какой-то травой.
3: Ну, это предельно, конечно, дикая архаика такая.
2: Да.
3: Но с поправкой на то, что у людей первобытных с солью перебои-то определенные были. Так что это, вот да, как да, раз то звук позднейший.
2: Ну, не-не-не, но это к тому, что это как бы совсем такой, знаешь, простой вариант.
3: Архаичный, да, очень архаичный, да. Ну, не хватает кремниевого наконечника на лежащих рядом стрелам вот здесь, да.
1: Да, но я то, что прочитала, даже в Дзене есть, это шурпа, плов, манты, бешбармак, жаркое первый день, и вот как раз то, что говорила, внутренности, и выпечка. Вот это, наверное, тоже. Просто мы так подробно на этом остановились, поскольку все культурологи и историки сказали, что еда – это ключевая история, которая объединяет вот именно в праздновании праздника.
3: А, ну и не только в праздновании, то есть в недаром во всех религиях, во многих религиях ритуализированное застолье, на самом деле во всех, mm-hmm. это, собственно говоря, важнейшая составляющая любого ритуала. Мы, на самом деле, как бы живем от рождения, да, и да. Везде нас сопровождают ритуалы, застолья. Простите, поминки, а что это такое? Uh-huh.
2: То же самое.
3: Вот как бы вот всё.
2: Смотри, а я правильно понимаю, что любой праздничный стол, это должно быть жирно, это должно быть натурально, то есть я как бы вот не могу себе представить, простите, какой-нибудь праздник, где кухня, это как это, молекулярная. Ну вот молекулярную я не встречал на праздник.
1: Ну это праздник в пятницу.
3: Не, ну почему, если заказывать застолье в ресторане каком-нибудь высокой кухне?
2: Ну вот смотри, не, давай традиционно, то есть это должно быть жирно, много, и должны быть вот такие ноги бараньи, должны быть что-то такое вот, фрукты, должны быть какие-то овощи, все такое вот прям.
3: Ну да, набор стереотипов.
2: Ну, да.
3: Напыщенный, вот ключ, вот это правильное слово. Застолье должно продемонстрировать хотя бы иллюзию богатства.
1: Задненёбную
3: фрикативную мэгэ.
2: Вот да. Кто смотрел фильм «Иван Васильевич меняет профессию», помнишь вот это вот? Щучки вареные с потрохами.
3: Икра заморская баклажанная.
2: Икра заморская баклажанная. Но вот это вот все. Должно быть всего много. И я к чему, что практически нет салатов, как мне кажется. Или это я просто ошибаюсь?
3: Нет,
1: ты
3: ошибаешься.
1: А праздничные салаты – это наш Новый год.
3: Да, это же… Нет, почему Новый год? Это же наше все, что застолье уставлены мисочками с салатами, нарезками, которые заветриваются на открытом воздухе через 5 минут. Вот это все ужасное, прекрасное.
1: Историческое. Да,
3: это не историческое, на самом деле. Это воспоминание о былой роскоши. Если уж мы начинаем смотреть в традиции русской кухни,
1: да.
3: То парадное застолье состоятельной семьи, потому что, понятное дело, что крестьянский мир жил совершенно по другим законам, и здесь имело значение количество еды, а не презентация. То есть есть мясо на столе, вообще живем праздник. Угу, сколько раз ели люди мясо в году?
2: По праздникам.
3: Ну, и по большим. На Пасху, да, на Рождество, на Крещение, на Масленицу уже не
2: так, если что-то. Да. А вот когда уже, да, когда?
3: Вот, то есть, соответственно, начиналось застолье сначала с алфавита, с закусочного стола. Очень мне нравится эта русская традиция, потому что слово «закуски» в свое время, в 19 веке, чудесно интегрировалось в европейский кулинарный словарь. Ибо там такой традиции не было. Начинает трапезу с легкого или не очень легкого аперитива.
1: И это закусь.
3: Под закусь, да. То есть, вот эти все нарезки – это воспоминания об этой славной традиции. То есть, там, естественно, что не лежало тоненько нарезанный буженин, лежал кусок, каждый отрезал себе.
1: Ну, ребят, давайте уже к современности перейдем.
3: Да.
1: Вот салаты. Какие-то есть тренды? Ну, оливье мы все помним, мимозу помним, детство, все. Сейчас что-то появилось особое? Какой-нибудь салат капрезе, который тоже делают все?
3: Ну, капрезе все не делают, но многие. Цезарь. Вот Цезарь из ресторанов, он же простой, на самом деле, как 2 копейки.
2: Я быстро спрашиваю, никакого отношения к Цезарю не имеет, да ведь? К тому самому.
1: Просто имя было Цезарь.
3: Смотря какому. К Цезарю Кардине, да, а к Гаю Юлию нет.
1: Ну, просто имя Цезарь.
3: Если что, краткая история. Да, Цезарь был изобретен во времена сухого закона в Тихуане, когда голливудская тусовка выпила и выела все, что только можно в одном ресторане, перекочевала в другой, но там тоже было все выпито и выето. И Цезарь Кардине, шеф-повар и владелец ресторана, поскреб по сусекам, нашел немножко сухариков, анчоусов, вилок салата романа, сделал быстрый майонезную заправку с анчоусами, все это перемешал, посыпал пармезанчиком, подал.
2: Без курицы?
3: Нет, без курицы, конечно. Курица появилась чуть позже. Это, ну, год я не помню точно, это были конец 20-х.
1: Конец 20-х годов.
3: 20 века, да.
1: Ага.
3: Вот. И, собственно говоря, с тех пор Цезарь начал свое ритуальное шествие по планете. Самое смешное, что он сделал и забыл. Вот, и не запатентовал, и поэтому пролетел мимо денег, о чем жалел всю жизнь.
1: То есть это как современный тренд кулинарии, он остается, и людям легко и приятно его делать.
3: До кухонь доходят ресторанные суперхиты только домашних. То есть вот если оливье когда-то начинался как ресторанный суперхит, прошло там 50 лет, и он оказался на домашней кухне, сильно упростившись. С Цезарем примерно та же история, потому что понятно,
2: что... Упростившись он оказался?
3: Ну, изначально оливье называлось это майонез из дичи. Майонез – это не соус майонез нынешний. Тогда раньше нынешний соус майонез назывался соусом провансаль в 19 веке. А майонез – это блюдо из мяса, разных мяс, с соответствующей гарнировкой и ландспиком, то есть бульоном, соответственно, ну, желе вернее. Соответственно, в рецепт господина Оливье, ну, реконструирован, потому что оригинальный рецепт, в принципе, не сохранился, туда входили мясо диких птиц, икра паюсная, раковые шейки, модные тогда всякие пикули, то есть каперсы и маринованные огурцы, немного картофеля, ландспик кубиками.
1: Это что такое ландспик? Я не понимаю.
3: Ландспик – это желе. Желе. Соус соя кабуль. Ну, это нечто вроде шрирач, если очень упрощенно.
1: Ну, это было вкусно. Это даже звучит прикольно.
3: Да, это звучало прикольно.
2: Но это не наше оливье.
3: Да. А потом постепенно появилось место
1: паюсной
3: красной. Красную икру заменили на морковку. Рябчики заменились на колбасу, совершенно верно.
1: О! А вот сейчас интересный тренд праздничных блюд – это то, что наши дети практикуют. Это издевательство над внешним видом, когда холодцом или из куска колбасы делают ушки свиньи. То есть это дико прикольные штуки, которые люди конструируют салат и украшают его. То есть, например, ты делаешь салат, ну, просто месиво, а потом или из холодца делаешь ему хрюндель, ушки из вареной колбасы. То есть это украшательство.
3: Да, майонеза. Это просто выглядит.
1: Да, но это весело. Это хотя бы молодежи нравится.
2: Два глаза это эти самые.
1: Из оливки.
2: Из оливки, либо из перчика.
3: Тут, конечно, просто вершина. Лучший шедевр – это сосиска, проткнутая макаронами, как мученик древнехристианский, который потом превращается в сосиску в какой-то странный чинесонок.
1: Это смешно. То есть культы из еды наша молодежь решила не делать.
3: Это что это?
1: Ну, а можешь возразить?
3: Не, нормально они все делают, нормально все едят. Деконструкция – это вообще часть культуры всегда.
1: Ну, это постмодерн.
3: Нет, почему? Это не постмодерн, это просто
2: если говорить
3: нормально.
2: Про постмодерн, кстати, вот мы сказали, что должно быть все жирно-наваристо, это тогда, а сейчас нет тенденции, что праздничный стол должен быть fat-free?
3: Но это не наш тренд. То есть это нишевая история совершенно. Она имеет место быть.
1: Ага.
3: То есть, например, представьте себе вечеринку приверженцев ЗОЖ какой-нибудь рулькой
2: сельдерей.
3: Или бараньим боком. Ну, совершенно невозможно. То есть это будет какая-нибудь рыбка запеченная или томленая на пару. Та же курочка сувит. Зеленый салат. И, кстати, это на самом деле неплохо выглядит.
1: Да, абсолютно.
3: Вот,
1: или нарезанный тот же сельдерей, морковка, перец, огурцы.
3: Крудите. Крудите только будет не
1: просто берешь в сметану с соусом.
2: А вот
3: греческий йогурт максимум, и то обезжиренный.
2: А ты вот любишь оливковое масло, оно полезно, но так вот получается, что оливковое масло запретить, потому что это жир. Потому
1: не
2: что
1: знаю,
2: это
1: а что повар наш скажет, шеф-повар?
3: Нет, ну, опять же, количество пищевых девиаций, оно безумно, поэтому, ну да, жир, а воздух – это газ.
1: Ну и, наверное, праздничные десерты нам надо обсудить.
3: Газы бывают опасными.
1: Самый большой праздник, и в конце всегда дают торт. Какая сейчас мода и тренды на праздничные торты?
3: Ну, собственно говоря, как раз, что касается тортов, то здесь тренд абсолютно нисходящий. То есть нигде в мире торты не были популярны так, как в Советском Союзе.
2: Да.
3: То есть, вот представить себе толпы людей, которые за этими тортами охотятся, за коробками торт, это редкое праздничное блюдо. Поэтому, на самом деле, не очень, кстати,
1: и
3: с точки зрения подачи эффективно. Да? То есть, пирожные гораздо лучше.
2: Конечно.
3: Угу. Вот.
2: Но ты нарезал торт на кусочки, вот тебе пирожные.
1: Вот
3: с одной стороны. С другой надо нарезать. Кучу всего перепачкать. Пока ты его перекладываешь, оно все упадет,
1: разрушится. Там еще трескался шоколад на птичьем молоке.
3: Совершенно верно. То есть, торты, конечно, имеют место быть, но сейчас их все меньше начинают и есть, и покупать. Да и стоят они, извините меня,
2: хорошие и дорого,
3: да.
2: Скажи, пожалуйста,
3: если заказывать, это вот как раз правильная парадная история, то это действительно может быть и очень дорого, но и очень вкусно, на самом деле.
1: Ну да, были заходы в такие жирные годы, когда детям, мы, помнишь, дарили, там делали игрушки, всякие из марципанов, там каких-то их героев любимых.
3: Да,
1: я из торта сделала из тачек какой-то, мультик тачки, я посмотрела,
3: благо,
1: и все это сделала.
3: На самом деле, торт это, как мне кажется, очень такая прекрасная история для женщин, увлекающихся рукоделием. То есть много точечной работы. На самом деле,
2: мелкая моторика.
3: Да, мелкая моторика рук. Если человек этим увлекается, то тортики будут гениальны. То есть берешь мастику, врезаешь фигурочки, формируешь, что-то можно купить. А сама техника приготовления, она, в принципе, ну, она требует каких-то усилий. Но да. Это не сверх что-то дико
2: сложное. Я хочу сделать пищевой каминг-аут. Дело в том, что я недавно в ресторане был, и не то, что я каждый день хожу, но был. Вот. И там я решил взять себе десерт. Так. И я, естественно, тоже как бы, ну, типа, зожник, там все дела, хожу, плаваю, вообще слежу, и думаю, а, и возьму-ка я Павлову, потому что Павлова балерина.
1: А балерина, худая.
2: Да, вот, видимо, она это
3: Павлова
2: ела каждый
3: худая
2: день.
3: Была, ха-ха.
1: Но она по нынешним меркам, да, она была такой, ну,
2: ну
1: балерина.
2: Короче, Павлову взял, и она была настолько вкусная, что я взял две. И потом я решил, что, смотрите, а вот действительно, вот Павлова, это ягоды, ягоды можно. Потом этот самый бюзе. Бюзе – это белок сплошной.
3: Это воздух.
2: Да. Воздух, воздух и
1: белок. Да, но внутри должен быть крем взбитый.
2: Крем, вот этот крем был очень вкусный. И вот вопрос, это же все-таки, это же я себя обманывал, да?
3: Но,
2: ну,
3: да.
2: Давай Павлова, она была...
1: Слушай,
2: она
1: давай
2: не ела
1: мужской,
2: Павлову.
1: Давай придумаем прямо сейчас
3: придумали,
1: мужской.
3: Придумали в честь.
2: В честь, но в честь. Она не ела ее.
1: Но она похожа, ела, конечно, это воздушные да. ягоды, вот это все красота.
2: С точки зрения вообще для организма Павлова, это же типа такой легкий десерт.
3: Ну, в принципе, да, на самом деле относительно, относительно какого-нибудь мощного бисквитного торта с масляным кремом или какого-нибудь десерта с тем же масляным кремом. На самом деле... Главное, так сказать, ну не то чтобы опасность, в умеренных количествах сахар нужен организму, давайте так.
2: Да.
3: Но сочетание тяжелых каких-то вот животных жиров с сахаром, это, конечно, вообще бомба.
1: Может, какой-то рецепт дадим самый такой адекватный?
3: Слушайте, вот смотрите, вот, про, вот у сейчас у нас сезон ягод, дико дорогая клубника в ларечках, но если у вас что-то под этим дождем вырастет на участке, прекрасно. Собираем клубнику, нам нужен стакан клубники,
1: так.
3: Один белок и где-то максимум полстакана сахара. И все это взбиваем в миксере. Получается так. Прекрасный ягодный мусс.
2: Подожди, белок какой?
1: Ну и желтока. Желтока берешь?
3: Да, белок.
1: Ну, желтока так вот
2: секунду.
3: Один, единственный.
2: И белок без термообработки.
3: А современные,
1: он склеит все это.
3: Современные технологии производства куриного мяса и яиц практически исключает эпизоотию. Если уж мы боимся всяких сальмонелл, ну, тогда мы не
1: надо
3: используем фермерские яйца в сыром виде.
1: Надо мыть
2: яйца
1: с мылом.
2: Либо купить, и продаются готовый белок.
3: Уже жиженный. Да, ну, собственно говоря, на профессиональных кухнях, естественно, его и именно уже готовое решение используют, потому что вот эта возня с яйцами, с отделением,
1: подожди,
3: это целое дело.
1: Белок один, одного яйца, клубника сколько?
3: Стакан.
1: Стакан.
3: Любых ягод.
1: Полстакана,
3: можно комбинировать.
1: А, полстакана
3: сахара. Да. Опять же варьируем. Если ягоды сладкие, сахар уменьшаем.
1: Так.
3: Если ягоды
1: всё
3: кислые,
1: взбиваем.
3: Ну. И вот по, это рецепт моей прабабушки. По ее рецепту сахар полагал стакан. Но это невозможно сладко.
1: Да, точно, да. Там отслипнется.
2: А белок, он же, когда вот он, я вот насколько понимаю, он же невкусный.
3: А так ягоды вкус дадут.
2: А нет, а он зачем тогда нужен?
1: Склеивать.
3: Нет, это же получится мусс пышный. Белок сбивается. Не надо что-то склеивать. Белок
1: сбивается.
2: Так безе, извини меня, это термообработка
1: проходит. Так а это взбивается, когда гоголь-моголь делали.
3: Нет, а это взбивается, получается взбитая пышная масса. Это самый простой десерт, который ты могу себе представить.
1: Белок, клубника и сахар.
3: Да, все.
2: А вместо этого, вот если я все-таки не хочу туда, это можно, как он называется, сливки?
3: Ну, сливки, конечно, можно, но это уже будет совсем другой колораж.
2: Да. А, больше, да, будет?
3: Ну, конечно, сливки-то жирные. А в белке, собственно говоря... Ну,
2: кроме белка ничего
3: там,
2: нет.
3: Там вот этот десерт из воздуха и ягод. Все, ну и углеводов, быстрых углеводов в виде сахара.
2: Слушайте, да.
1: Да. Ну и профессиональный день диджея или хэви... Ты бы придумал десерт на день тяжелого металла?
3: Надеюсь, десерт нашего тяжелого металла.
1: Гитаристы тяжелого металла.
3: Ну, максимум,
1: Рамштайн.
3: Наверное, я бы из... тогда...
2: Крыжовник.
3: Нет, из
1: черешня и
3: карамельной массы отлил бы кружку и просто налил бы в нее пиво. Вот как
2: пиво,
1: отличная
2: кстати.
1: Идея.
2: Да. Вот ну давайте, у нас осталась минута. Минута еще быстренько про алкогольные напиточки. Побыстренько. Пробежимся. В среду.
1: Ну,
2: можем?
1: Не знаю, 18+.
2: Ну а что, можем?
3: Нет, ну, собственно говоря, самый праздничный напиток всегда это
1: шампанское.
3: Игристое вино, не обязательно шампанское, да. Если мы говорим про какие-то коллективные истории, можно делать летом, особенно всякие крюшоны. С фруктами, с соками.
2: Сангрию?
3: сангрия, она без игристого. Сангрия, она просто на фрукты с красным вином и соком.
2: Ой, хорошо.
3: И это тоже хорошо, это тоже и, прекрасно.
1: Подождите,
3: это
1: у нас
3: тоже...
1: еще весна, у нас
2: а
1: еще
2: у нас
1: не лето.
2: Время не закончилось, так что, друзья, спасибо нашему гостю,
1: да,
2: Антону Прокофьеву.
1: 18+.
2: Огромное. Да, пойдем по сангрии.
1: Нет, кофе.
3: Кофе, кофе.
0: Возможно, не книги слишком сложные. Возможно, мы недостаточно открытые. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
0: Реклама.
5: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов.
0: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: а в Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Взятие Воздвижевки имеет большое тактическое значение. Этот населенный пункт был одним из ключевых узлов обороны ВСУ к западу от Гайчура, заявили в Минобороны. Там назвали его взятие этапом в создании условий для дальнейшего наступления группировки войск «Восток». Ведомство добавили, что при штурме Воздвижевки были взяты под контроль 19 квадратных километров площади, зачищено свыше 530 зданий. Противник потерял более 2 рот личного состава. Напомню, сегодня Минобороны объявили, что российские военные заняли населенный пункт Гранов в Харьковской области и Воздвижевку в Запорожской. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня вечером Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом.
2: Армения остается в ЕАЭС. Армения будет участвовать на рабочем уровне, но тем не менее примет участие. Все высшее руководство страны занято избирательной кампанией, понятно.
0: Песков добавил, что в планах Путина нет контактов с премьером Армении Николом Пашиняном, поскольку они состоялись совсем недавно. Представитель Кремля добавил, что вопрос о возможной денонсации соглашения по газу с Арменией следует направить в «Газпром». Премьер Польши Дональд Туск заявил, что в новом соглашении в сфере обороны и безопасности, которое он намерен подписать с британским коллегой Киром Стармером, Россия определена как прямая угроза. Об этом он сказал перед отъездом в Лондон. По словам Туска, история учит, что Польше нужно создавать надежные союзы. В этом и состоит цель договора между Варшавой и Лондоном. Глава правительства отметил, что документ направлен на обеспечение безопасности обеих сторон и в наибольшей степени укрепляет польскую безопасность. Туск добавил, что это второй ключевой оборонный договор для Польши после соглашения с Францией. Суд назначил 3 года и 25 дней колонии москвичке Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на пасхальном куличе, передает РИА Новости. Девушку судили по делу об оскорблении чувств верующих. Гособвинение просило приговорить ее к 3 годам и 2 месяцам колонии. По данным следствия, в середине апреля фигурантка совершила в заведении на Сретенке в Москве публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Белоусова сделала это для оскорбления религиозных чувств верующих. При этом она снимала происходящее на видео, которое позже распространила в соцсетях. Ранее Мещанский суд столицы избрал обвиняемые меру пресечения в виде запрета определенных действий. В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы с дождем. Он будет действовать с полудня до 20 часов на территории Москвы и до 18 часов в Подмосковье, сообщили в гидрометцентре. Между тем, как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус, на юге Подмосковья выпал очень крупный и частый град. Синоптик отметил, что на короткое время этот град формирует зимние пейзажи и опубликовал соответствующие кадры. Там же, на юге области, развивается грозовая деятельность, верхняя граница кучевой облачности достигает 10 километров, а в Троицке град пошел вперемешку с дождем. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, ночью плюс 3-5, днем 6-8 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы плюс 5-7, а в дневные 9-11 тепла. Сейчас в городе плюс 10, атмосферное давление низкое, 734 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий поединок в августе, сообщает ТАСС. Имя соперника пока неизвестно, но ранее СМИ сообщали, что им может стать первый номер рейтинга в полусредневесовой категории ирландец Йен Гэри. Номерной турнир UFC 330 запланирован на 15 августа в Филадельфии. Также стало известно, что UFC работает над проведением реванша между чемпионом в легчайшем весе Петром Яном и Миравом Двалишвили. Дата поединка пока не называется. В декабре Ян победил Двалишвили и снова стал чемпионом UFC. Оба бойца получили награду за лучший бой вечера. Сегодня в болгарской Варне стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике. Российские гимнастки выступят на турнире с флагом и гимном страны. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
1: Впервые с 2021 года сборная России по художественной гимнастике выступает на крупном международном турнире под флагом и с гимном страны. И тогда это тоже был чемпионат Европы, проходивший, между прочим, там же, где и сейчас, в болгарской Варне. Тогда россиянки уверенно выиграли общий зачет с 9 золотыми медалями. Посмотрим, чего удастся добиться на сей раз. В турнире примут участие 362 гимнастки из 43 стран, причем 254 из них будут выступать на взрослом уровне, 108 на юниорском. Юниорки на этом турнире будут бороться только за награды в личном первенстве, взрослые гимнастки в личном и в групповых упражнениях. В личном первенстве у сборной России заявлены Мария Борисова, София Ильтерякова и Ева Кононова. На групповые упражнения Арина Лысенко, Нелли Реутская, Никуля Андрончик, Дарья Мельник, Алена Сильверстова и Алина Прощелыкина. На юниорское первенство заявлены Яна Заикина, Ксения Савинова, Ева Чевтаева и запасная Олеся Найфонова. Турнир открывается сегодня квалификационными соревнованиями юниорок. В четверг начнут свой отбор взрослые гимнастки в личном первенстве, а вечером того же дня первый розыгрыш наград на турнире. Юниорки разыграют медали в упражнениях с обручем, мечом, булавами и лентой. Соревнования продлятся до 31 мая.
3: В Урале сообщили, что будущее главного тренера Алексея Березуцкого в команде еще не определено. Сейчас он должен оклематься хотя бы пару дней после двух неудачных стыковых матчей. Потом уже будем разговаривать, заявил президент клуба Григорий Иванов. Урал под руководством Березуцкого проиграл махачкалинскому «Динамо» в переходных матчах за право играть в российской премьер-лиге. Екатеринбургский клуб второй сезон подряд проведет в первой лиге. «Зенит» не должен жалеть денег на покупку Алексея Батракова, считает Андрей Аршавин. За сколько перейдет, столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных футболистов, у него большие перспективы, сказал Аршавин. Ранее стало известно, что Батраков является самым дорогим футболистом, выступающим в российской премьер-лиге. По подсчетам «Трансфермаркт», рыночная стоимость полузащитника «Локомотива» составляет 28 миллионов евро. Нормальным результатом для сборной России в матче с Египтом будет только победа, считает защитник ростовской национальной команды Илья Ваханя. Точно будет интересно, хочется сыграть с футболистами такого уровня. Интересно посмотреть на себя на фоне соперников такого уровня, как Мохамед Салах и Омар Мармуш, признался Ваханя. Россия сыграет с Египтом в Каире завтра в 21:00. А сегодня стало известно, что матч будет перенесен с арены Миср на Каирский международный стадион. С вами был Юра Геворкян.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: нас 100 минут о праздниках.
1: Да,
0: и
1: продолжаем
0: мы уже,
1: тему.
0: Казалось бы, прошлись по тому, что может быть в качестве блюд праздничных, да? Вот, и теперь у нас как древние верования повлияли на праздничную культуру. Надежда Рычкова с нами, фольклорист, кандидат филологических наук, старший сотрудник РАН ХИКС. Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, привет, Надежда.
0: А вот так вот можно, да. Да.
1: Какие у нас древности, древние, вот то, что прям реально сохранилось? Потому что сейчас как-то говорят, что слово язычество – это какая-то негативная коннотация.
2: Ну, она на самом деле не только сейчас, это скорее с точки зрения науки, но так...
1: Или религии.
2: Или, да, но, конечно же, именно потому, что религия считала, что языческие какие-то верования – это неправильные верования, поэтому использовала это слово. Поэтому наука пытается не использовать это слово, чтобы...
1: Ну, не нагнетать.
2: Не нагнетать, да. Мы называем это мифологические или дохристианские представления, то есть то, что было до того, как... пришло, извините, христианство к нам.
1: Ну, из вот, традиций, свадьба, рождение, похороны, вот это, наверное, самый главный праздник.
2: Да.
1: Потому что остальное государственное.
2: Праздники, похороны.
0: Да-да-да.
1: Ну, а что такое? Вдруг надоело.
0: Переход в лучший мир.
1: Это как одного хоронят, а он такую руку вытаскивает, говорит, не дождетесь.
2: Да. На самом деле, тут, если мы говорим просто про обряды, а не только про праздники, как раз похороны сохранили больше всего вот эту связь с мифологическими представлениями. Потому что, когда Советский Союз пришел и пытался заменить вот религиозные или языческие обряды таким светским, гражданским ритуалом, хуже всего подавались похороны. Потому что со свадьбы проще вроде бы, да? Построили ЗАГС, и люди пошли.
0: Расписались, и все.
2: А вот проводить в другой мир, все-таки у нас есть представление о существовании этого мира и мира потустороннего в традиционной культуре. И мы верим, что какие-то вот вещи, если ты неправильно сделаешь, что начнется? Покойник начнет к тебе ходить. А это неприятная вещь, да? И может прийти во сне. Ну ладно, во сне. А может наяву начать являться, и тут уж совсем плохо становится. Поэтому вот нужно соблюсти все те самые... традиционные штуки, чтобы покойника туда правильно отправить.
0: Ну, а вот. Можно еще до покойников чуть-чуть пораньше, а вот и до Советского Союза, все-таки вот с масленицей давайте разберемся, потому что мы считали, нам говорили, что это вроде как вот как раз рудимент язычества остался в праздновании, значит, вообще говоря, перед постом великим. Потом нам говорили, что нет, это какая-то ерунда, и масленица никак не связана с язычеством. Что нам скажет Надежда?
2: Слушайте, ну это на самом деле очень такой многогранный праздник. Есть и от христианства, как реакция на пост. Действительно, тут мы правильно заметили, потому что у нас сначала
0: идет... Реакция на пост у христианства?
2: Да, абсолютно. То есть у обычного народа реакция на то, что потом им придется голодать, воздерживаться от веселья.
0: Не, ну одно дело просто жрать блины, другое дело сжигать чучело. Как-то я не вижу.
2: А вот сжигать чучело, с одной стороны, мы же не только чучело сжигаем. Если мы посмотрим описание этнографические 19 века, то мы увидим, что чучело — это очень редкие элементы. Чаще всего был просто масленичный костер. И в масленичном костре в том числе сжигали все плохое, старое, то, что, с чем нужно расстаться, и еду масленичную, условно говоря, блины недоеденные туда, и говорили, что сгорает, но старый календарный период, и приходит новый. И вот этот как раз костры, вот это представление о рубеже, это и есть домифологические представления. Возможно, в масленице отразились или остались, сохранились некоторые элементы старого Нового года, потому что Новый год у... нас, у наших предков, приходился на весну, потому что мы занимаемся сельским хозяйством.
0: Ну,
2: тут
0: да.
2: Все очень легко. Чем мы занимаемся, там и
0: Новый Церковь не особенно переживала по поводу масленицы, есть и есть.
1: Мне кажется, больше Советский Союз переживал.
2: И церковь тоже переживала, потому что, во-первых, это неделя подготовки к посту. Если мы посмотрим на религиозную традицию, ты не просто должен ограничивать себя в еде, да, ты не должен есть мясную пищу, там, остаться только на молоке и яйцах, но ты же должен читать правильные молитвы и готовиться. А у тебя тут разгул.
0: Ну,
2: конечно
0: да.
2: же, церковь была против. И в 19 веке очень сильно боролась с масленичными традициями. Вот с этим разгулом такой, с чертовщиной, потому что было принято и рядиться на самом деле.
0: Да.
1: И фестивали, карнавалы, боже,
2: карнавалы,
1: что творят в Европе на это время?
2: В целом у нас было примерно то же самое.
1: Ну, да.
2: Но еще же масленичная неделя, например, что такого осталось, точно не было приурочено, например, к Масленице как к христианскому празднику, а, видимо, было дохристианское, это неделя гостевания у тещи. Например, на русском севере вообще не жгли никаких чучел, это было неважно. У них на первое место выходила семейность, семейная обрядность, потому что был у нас с вами мясоед после святок, когда гуляли свадьбы.
1: Жирный вторник.
2: Ну, да, не у нас. Да. В общем, гуляли свадьбы. И после свадьбы есть такая, как бы, есть такая традиция во многих регионах поехать к родителям невесты, да, и попроведывать, как же там они.
0: Живы общем, ли?
2: Живы ли, угу. И после того, как дочку отдали. И получается, что эти обычаи во многих регионах и приурочивались к масленичной неделе. И получается, представляете, приезжает тесть новоиспеченный. Он...
1: Одно название страшит. Тесть.
2: И живет
1: тесть
2: у тебя.
1: Тесть в тесте, помнишь, кто? Да. Сосиска в тесте.
0: Новоиспеченный, да. Поэтому...
2: Вот. И живет у тебя всю неделю. И там очень много обряд. Во-первых, они должны зачать ребенка, вообще говоря, в этом доме желательно. Ага. И поэтому огромное количество шуток про отношения зятя и тещи. И тут вот эта вот
0: кто
2: поговорка.
0: Кто с кем должен зачать ребенка?
2: Слава богу, молодожены. Но они все-таки в доме у тещи, где нет, понимаете, там шторки вот эти вот только, нет у вас, много комнат и так далее. И очень много эротических шуток на тему тещи и зятя. Вот эта поговорка типа «теща, зять на порог, теща за яйца», она всегда совершенно эротически обыгрывается, потому что, с одной стороны, она начинает печь блины и его... кормить, а с другой стороны очень вот много таких всяких шуточек.
0: Я ничего не понимаю. Если у молодоженов должно все это произойти, почему про тещу и зятя эти шутки?
1: Ну, потому что нужно все это пережить.
2: Конечно.
1: Чтобы все живы остались.
2: Нет, представляете, какая ситуация? Вы вообще молодая женщина. Вот вам лет, так сказать, 40, а у вас 20-летняя девушка, ну, дочка, да? Только, да, в гостях. Так у вас еще и 20-летний мужчина.
0: Мужчина в гостях.
2: В гостях.
1: Вот вообще-то... так мы очень на этом обряде остановились.
0: Надо
2: очень
0: ехать
2: интересно.
0: Дальше.
1: Просто
0: нас...
1: основные вот моменты. То, что Александр Борисович говорит, что сжигать что-то. То есть из ритуалов у нас осталось свечи, огонь. Почти во всех праздниках мы зажигаем.
2: Да.
1: Будь то еврейские праздники, будь то мусульманские, там мы тоже что-то делаем. Но то есть огонь, вода,
2: огонь как очистительная,
1: трапеза.
2: Вообще как очистительная сила. И, конечно же, до того, как пришли все наши мировые религии. То есть все, что связано с огнем, да, там перепрыгивание через
0: потому
2: огонь,
0: что раньше
2: сжигание
0: его еще
2: старое.
0: Фиг получишь.
1: Да.
2: Да.
0: А вот рекламу у нас получить можно и очень легко. Давайте послушаем ее.
1: Давайте.
2: Кстати. Извините, что я так.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Хроники городов.
4: Здравствуйте. У микрофона в студии Евгений Мосейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы пройдем из исторического центра в южную часть Вологды. Сегодня нашей прогулкой руководит профессиональный экскурсовод, аттестованный гид-историк областного центра Александр Мироносец. Также... по пути нашего следования в старинные дома заглянут мои коллеги Яна Ильина и Иван Жариков.
5: Прогулка с экспертом.
6: Сегодня наш путь лежит по Советскому проспекту, одной из старинных улиц Вологды, чья протяженность, облик и название неоднократно менялись на протяжении времени. Когда-то здесь пролегал шумный московский тракт, по которому словно нити судеб тянулись вереницы путников и сама история. Сотни лет назад вдоль этой живой артерии начали возникать купеческие усадьбы, городские постройки, а затем вознеслись к небу купола церквей. Именно по ней, будто по коровой дорожке, под восторженные взгляды горожан, ступали в Вологду сам Иван Грозный, Петр Великий. Предание гласит, что деревянная церковь Спаса была возведена всего за один день. Чудо, сотворенное силой веры и мастерства. В 18 веке на месте деревянных храмов выросли величественные церкви из кирпича, но с теми же милыми сердцу названиями. Есть основания полагать, что здесь билось сердце торговой Вологды, торговая площадь, примыкавшая к детинцу Ивана Грозного, самой монументальной крепости Средневековья не только на Руси, но и в Европе. Площадь позже назвали Сенной. К середине 17 века, по мере того, как по Московскому тракту оформлялись улицы, им были присвоены имена Рощинская, рожденная зелени рощ, и Новинковская, ведущая к уютной слободе Новинки. В Новинках, кстати, со временем начали появляться дворы иностранцев. Тут раскинули свои подворья английские и голландские купцы, которые на русский манер именовали немчинами. Из-за чего и возникла в тех краях немецкая слобода. Проглядывая старинные писцовые книги, натыкаешься на забавные записи. Английский немчин, голландской земли немчин. До наших дней дошел домик голландского купца Гаутмана, где ныне размещен филиал Кровеческого музея, тот самый домик Петра I, где, может быть, еще витает дух императора. Рощинская и Новинковские улицы слились в единый поток, названный Московской улицей. Когда именно это совершилось, история, увы, унесла с собой. А в октябре 1918 года, в честь грядущей годовщины Октябрьской революции, эта улица была переименована в Советский проспект. Позднее Советский проспект удлинился до самого льняного комбината, став самой длинной улицей города Вологды, живым свидетелем его роста. Начиная с 90-х годов 17 века, напротив стеной Спасских площадей, ныне это площадь Революции, на улицах Рощинской и Новинковской развернулась настоящая строительная эпопея. По строгому генеральному плану 1781 года, с соблюдением всех красных линий и обязательных разрывов, вырастали жилые дома, административные здания, все как по науке. В начале 1990-х годов с волной ностальгии по прошлому в адрес властей поступили предложения от вологжан переименовать Советский проспект в проспект Петра Великого. Ведь именно в Новинках находился дом, в котором останавливался на ночлег сам император. А в 1998 году в администрации города и Совете самоуправления закипели жаркие споры о возвращении улицы исторического названия Рощинской. Но ни одно из предложений так и не было принято. Советский проспект стартует с площади Революции, где обычно и толпятся туристы, но не каждый из них решается пройти дальше, вглубь проспекта. Если идти от памятника известного вологодского писателя, представителя деревенской прозы Василия Белова, то проходишь мимо разных интересных зданий, словно в галерее прошлого. Это одна из самых архитектурно захватывающих улиц города, где дивно деревянное зодчество, усадеб виртуозно переплетаться с каменными домами 18 века и творениями современности, создавая неповторимый колорит одной из самых интересных улиц Вологды.
5: Историческая справка.
6: Вот, например, здание городской думы, Советский проспект 2.

0: 1963 году, сегодня выглядит как типичное урбанистическое здание советской эпохи. По идее, он должен был быть похож на филармонию, где до революции размещалось дворянское собрание, и где на балу танцевал сам император Александр I. Но, увы, архитектору пришлось умерить свой пыл и сделать фасад более аскетичным в эпоху борьбы с архитектурными излишествами. Поэтому сегодня в окружении старинных зданий он выглядит немного нелепо, выбиваясь из общего стройного ряда.
1: Бывшая гостиница «Золотой якорь», построенная в 1868-1875 годах купцами Брызгаловыми, долгие годы возвышалась над городом, будучи самым высоким зданием. Во время гражданской войны здесь располагался штаб 6-й армии, руководящий операциями на Северном фронте. Позже здесь снова открылась гостиница, но уже под названием «Северная», а сегодня в ее стенах кипит жизнь – магазины, офисы, кафе. И это единственное здание в городе, где вы можете увидеть кариатид на фасаде. Просто посмотрите вверх.
2: По адресу Советский проспект 10 возвышается оригинальная неоготическая часовня Арсения Комельского начала 20 века, словно тихая молитва, застывшая во времени. А далее раскинулись великолепные купеческие особняки конца 19 века, например, купца Юшина. Этот особняк тесно связан с революционным движением. Дочери купца вместе с политическими ссыльными и местной интеллигенцией организовали здесь тайные сходки и хранили запрещенную литературу.
0: В доме купца Самарина сегодня располагается выставочный комплекс «Вологда» на рубеже 19-20 веков. На фасаде его когда-то была установлена мемориальная доска с надписью «В этом доме с августа 1913 года по сентябрь 1914 года жила, отбывая ссылку, видный деятель Коммунистической партии и Советского государства Мария Ильинична Ульянова с матерью Марии Александровной». Именно этот исторический факт в 1960 году спас эти дома от безликого забвения, ведь на их месте планировалось возвести правительственное здание, которые, к слову, были построены, но между Козленской и Герцена. Получается, что сестра Ленина, сама того не ведая, спасла облик нашего города на этой улице, как символ того, что история иногда делает неожиданные повороты.
1: В доме купца Соковикова с 1833 по 1844 год жил поэт Константин Батюшков, чьи стихи наверняка звучали в этих стенах, наполняя их музыкой слова. В 1918 году в здании разместилось австрийское посольство, словно отголосок европейской культуры в российской провинции.
2: Советский проспект струится вдоль реки Вологды, некогда оживленной артерии, где стальные суда и пассажирские теплоходы устремлялись в разные уголки региона, а пароходы совершали рейсы даже до Архангельска. Сейчас на реке можно увидеть только небольшие моторки и прогулочные катера, словно тихие воспоминания о бурном прошлом.
1: За пристанью притаился еще один исторический объект, милый сердцу, дом-музей Петра I. Каменный дом, построенный в немецкой слободе, являлся собственностью официального представителя Голландии в России, купца Иоанна Гутмана. В нем останавливался сам царь Петр I, Екатерина Алексеевна и царевич Алексей Петрович во время своих визитов в Вологду, словно оставляя на стенах отпечатки своей эпохи. В 1885 году в доме был открыт мемориальный музей Петра I, сохранив для нас память о тех, кто вершил историю.
3: Завершая наш экскурс в историю Советского проспекта, я напомню, что уже этим летом можно полюбоваться улицами нашего города с водного пути на двух однопалубных пассажирских трамвайчиках на электродвигателях под названием «Вологодские зори» и «Вологжанин». Гуляйте с нами, и вы будете знать историю вашего любимого города. До новых встреч!
4: Хроники городов.
5: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
3: В следующей программе «Проспект Победы».
6: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
7: В Москве 14 часов.
8: Новости.
7: С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие штурмовых групп

0: группировки «Севера» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов на левом берегу реки Лопань в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны, показав кадры штурма этого населенного пункта. Как отметили ведомстве, артиллерия и беспилотники подавили огневые точки противника, а штурмовики скрытно зашли в село и закрепились на окраине. Бойцы взяли опорники, вытеснили мотопехотную бригаду ВСУ и приступили к зачистке зданий и подвалов. Как отметили в Минобороны, контроль над населенным пунктом расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления российских подразделений в направлении логистического центра противника в районе села Казачья Лопань. Группировки наступают на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях, ежедневно продвигаясь вперед, оттесняя противника от госграницы. Сегодня Минобороны объявили, что российские военные заняли населенный пункт Гранов в Харьковской области и Воздвижевку в Запорожской. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня вечером Владимир Путин отправляется в Казахстан с государственным визитом и будет участвовать в саммите ЕАЭС. Представитель Кремля добавил, что льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России.
1: Конечно же, льгота она же всегда за чей-то счет. Вот. То есть та льгота, которую получает армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Вот. И это действительно, это наш вклад в развитие Армении. Это в связи с тем, что это действительно армянский народ, наш братский народ. Это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет. Это мне тоже нужно называть вечными именами. Это наша помощь Армении.
0: Словом Пескова, вопросы о возможной денонсации соглашения по газу с Арменией следует направить в «Газпром». Между тем, вице-премьер Алексей Аверчук заявил, что пересмотр соглашения России и Армении о льготных поставках газа будет логичным шагом, если Ереван примет решение выйти из состава Евразийского экономического союза. Сейчас Армения является членом ЕАЭС, как и Россия. При этом, как указывал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер Армении Никол Пашинян настойчиво зовет республику в Евросоюз, стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС. Госдума на сегодняшнем заседании приняла во втором и третьем окончательном чтениях закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранцами в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Теперь иностранный гражданин, находящийся на территории страны более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на наличие или отсутствие употребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Медосвидетельствование предлагается проводить за счет средств самих приезжих или их работодателей. Результаты осмотра оформляются в виде электронных медицинских заключений, которые в течение суток размещаются в федеральном реестре и передаются в МВД и Роспотребнадзор. В Госдуме сегодня звучали стихи советского поэта-антифашиста Егора Исаева. В здании парламента открылась выставка под названием «А духом мы все сталинградцы». Лидер коммунистов Геннадий Зюганов отметил, что основные темы творчества Исаева – осмысление исторической судьбы русского народа и борьба за мир.
2: Эта выставка служит данной великой идее, и мы сейчас все должны максимально сплотиться, потому что без победы на фронте борьбы с нацизмом, бандеровщиной, терроризмом, ни у кого у нас нет будущего. А Егор Александрович всю свою поэзию, весь дух победный посвятил как раз тому, чтобы новое поколение было достойно предшественников.
0: Экспозиция, организованная фракцией КПРФ, посвящена столетию со дня рождения выдающегося поэта, фронтовика и лауреата Ленинской премии. Официальный фонд Совета мира оказался пуст, а сама организация находится в политико-правовом тупике. Это заблокировало реализацию проектов по восстановлению сектора газа, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, несмотря на обещания международных доноров Вашингтона профинансировать организацию на сумму 17 миллиардов долларов за 4 месяца с момента ее основания, на счета под управлением Всемирного банка не поступило ни одного доллара. Напомню, Совет мира – организация, которая, согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, должна управлять сектором газа в послевоенный период, а ее создание президент США объявил в середине января и стал председателем Совета. Его устав утвердили 22 января в Давосе. В феврале Трамп утверждал, что некоторые члены Совета мира выделят на помощь Газе 7 миллиардов долларов. В МВД дали россиянам совет по установке VPN. Как отметили в киберполиции, мошенники начали распространять вредоносное программное обеспечение под видом бесплатного VPN. Встроенный банковский троян способен перехватывать СМС, уведомления, данные банковской карты и загружать дополнительные вирусы, предупредили правоохранители. Поэтому они советуют покупать и скачивать VPN-сервисы только из официальных магазинов. Но добавили, что и это не гарантирует стопроцентную безопасность. Следим за развитием событий. Событий на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Фобуса, завтра в Санкт-Петербурге временами дожди, облачно, ночью плюс 3-5, днем 6-8 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы плюс 5-7, а в дневные 9-11 тепла. Сейчас в городе плюс 10, атмосферное давление 734 миллиметра, влажность воздуха 87%.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня, уважаемые слушатели, коллеги и мой самый главный коллега Паш, привет.
2: Привет, Ваха, привет всем. Всех поздравляем сегодня, имеющих отношение с Курбан-байрамом.
1: Поздравляем.
2: Да, поздравляем с удовольствием, да. От всей души примите поздравления, а потому что сегодня снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе самый цветущий садовод Михаил Воробьев, самый точный математик Юлия Прихно, самый ценный нумизмат Богдан Берковский, самый сбалансированный диетолог и гастроэнтеролог Александра Розаринова, самый уютный дизайнер интерьера Ангелина Сафронова. Сегодня мы узнаем, какие сложности ожидают дачника при посадке сосен, математические лайфхаки, как сдать экзамен на отлично, почему киви стоит включить в свой рацион, как грамотно организовать освещение в квартире, а в 14.52 нас ждет новое чудо. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Куда все летят в июне?
1: Куда?
2: Куда все летят? Вот я спрашиваю.
1: В Турцию?
2: Ну вот я у тебя спрашиваю. Кто у нас ведущий туристической рубрики?
1: Ты.
2: А, точно. Куда все летят в июне? Это ты меня спрашиваешь?
1: Да, это я тебя спрашиваю.
2: А я тебе отвечаю в новом выпуске нашей туристической рубрики, что сервис по поиску авиабилетов провел исследование. Кому нужны сервисы по поиску авиабилетов, когда есть у нас искусственный интеллект, и сейчас можно во всяких разных нейросетках искать билеты?
1: Не знаю, мне кажется удобно. Я пользуюсь сервисами для поиска авиабилетов.
2: Ну, конечно, еще и виниловые пластинки слушаешь.
1: Слушаю.
2: А сейчас все ищут авиабилеты в нейросетках. Так вот, сервис по поиску авиабилетов провел исследование. Вот он для чего нужен, чтобы исследование проводить, а не билет проводить, это, нам продавать. И выяснил, что россияне летом это хочу тепло, красиво, и чтобы не слишком сложно добираться.
1: А я тебе что говорю?
2: Это конец вот исследования. Видите, пригодились у нас сервисы по поиску авиабилетов.
1: Краснодар, Турция.
2: Да, почти. Калининград, главный сюрприз у нас, уверенно забирает первое место среди внутренних направлений, почти половина всех перелетов. Ну, видимо, Балтийское море, европейский вайб и ощущение, я вроде в России, но как будто уже почти за границей, делают свое дело. И билет в одну сторону 1500 рублей. Почти как ужин в аэропорту. Да, ну, с видом на море в финале.
1: 4,5 сегодня ужин в аэропорту. Я недавно...
2: Вот так, молодец. А надо за спасибо есть за 1 рубль. Копить целый год. На втором месте Сочи. Ну, куда ж без него. Около 21% путешественников выбирают Сочи. Средний билет 19 тысяч. Подороже, но зато солнце гарантировано, море, шанс встретить кого-нибудь из знакомых, потому что туда едет вообще все население нашей страны. Замыкает тройку Махачкала, 10% туристов, Каспий, горы, еда и билет 15 тысяч. Очень даже повод подумать.
1: Там красиво, там красиво, мне нравится.
2: Да. Дальше идут Минеральные воды и Санкт-Петербург, причем Питер самый бюджетный вариант среди топа, 9 тысяч за перелет, то есть можно культурно страдать под дождем, вполне доступно.
1: Теперь так заглянем... в Москве можно сегодня.
2: Сегодня можно, да. Теперь заглянем за границу, тоже все предсказуемо и красиво. Лидер Стамбул, 38% всех зарубежных поездок, потому что это идеальный микс. И Европа, и Азия, и еда, и шопинг. И я просто вышел за кофе и оказался в истории. Средний билет 21 700 рублей. Второе место Анталия, классика, все включено, 14% туристов, 30 тысяч за билет. Зато потом лежишь у бассейна и не задаешь лишних вопросов. Третье место Ереван, 19 тысяч за перелет, 12% выбирают Ереван. Ощущение, что тебя уже любят, даже если ты только вышел из самолета. Вот это главное, значит, ощущение вот направления. Дальше в топе Нечанг и Белград. Лететь дальше и дороже, около 50 тысяч, зато уровень впечатлений тоже растет. Это уже отпуск с намеком на приключения. А куда полетите, вы можете написать нам, кстати, мы прочитаем. Мы в студии, между прочим, мы снова читаем ваши сообщения.
1: Ну, мы всегда читали.
2: Номер для контактов с нашими уважаемыми слушателями +7 967 103 55 33 33. Пишите, куда вы направите свои стопки этим летом. Приятных путешествий!
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Ближайшие несколько минут посвятим технологиям. Начнем мы с симпатичного компактного планшета. Huawei MatePad Mini появился в России. Получил он OLED-дисплей 8,8 дюйма с тонкими рамками, меньше 3 мм. Разрешение 2,5К, частота обновления экрана 120 Гц. Антибликовое покрытие Peppermate, по заверению бренда, устраняет до 99% световых помех. У меня есть планшет, другой, правда, но вот эта технология действительно очень хорошая, она как матовая, и очень хорошо на ней рисовать приятно. Планшет получил сертификаты, подтверждающие безопасность экрана для зрения пользователей. Новинка использует технологию для улучшения точности цветопередачи. Толщина корпуса гаджета составляет чуть более 5 мм, вес 255 граммов. Внутри установлена батарея на 6400 мАч, заряд которой, согласно спецификации, обеспечит до 15,5 часов воспроизведения видео. Это хорошо. Разрешение основной камеры 50 мегапикселей, фронтальный 32. Прошивка включает несколько искусственных... функции искусственного интеллекта.
2: Вот,
1: правильно. Включая преобразование рукописного ввода в штатном блокноте. Но когда всегда пишут ИИ функции, как-то звучит не очень по-русски. Планшет уже поступил в продажу в России. Некоторые ритейлеры на старте продаж предлагают скидку и чехол-книжку в подарок. Теперь для наших хозяюшек и хозяев. Xiaomi выпустила умную стирально-сушильную машину. Стиральная машина получила название Midge Washing Machine Pro Supreme Edition. С неймингом у них всегда было все хорошо. Новинка рассчитана на загрузку до 13 килограммов белья для стирки и 9 килограммов для сушки. Технология электролиза, как утверждает производитель, эффективно удаляет пятна с одежды, отбеливает изделия из белой ткани, а также удаляет бактерии. Машина поддерживает 31 программу стирки. Я даже представить себе не могу, что может входить в 31 программу стирки.
2: Все. А это аэрогриль еще дополнительно там стоит.
1: Скорее всего, микроволновая печь, кондиционер, что-нибудь еще, да. Функцию отложенного старта до 24 часов и возможность до загрузки белья. Можно удаленно управлять процессом стирки через мобильное приложение Mi Home. Список возможностей прибора дополняет интеллектуальная сушка при низкой температуре и умная двухканальная система распределения воды и моющих средств. Xiaomi Midge Washing Machine Pro Supreme Edition доступна для предзаказа пока что только в Китае. По цене $515 информацию о выходе устройства на мировой рынок пока не сообщают. Ну и, наконец, стартовал конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge. К Дню защиты детей стартовал ежегодный международный конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи. Он помогает ребятам из России и других стран погрузиться в мир искусственного интеллекта и прокачать свои навыки на реальных задачах технологического бизнеса. Конкурс будет интересен как начинающим, так и тем, кто уже хорошо разбирается в искусственном интеллекте. Зарегистрироваться можно до 15 сентября этого года, так что время еще есть, но откладывать тоже долго не стоит. Задачи для конкурса подготовил Сбер, компании-партнеры и участники Альянса в сфере искусственного интеллекта. Ребята могут испытать свои силы в разработке автономных, универсальных ИИ-агентов для информационной безопасности, систем автоматического восстановления изображений, решений для обработки обращений граждан и выявления скрытых манипуляций искусственного интеллекта с изображениями и многих других актуальных задач. Участники будут соревноваться в трех категориях. Это начинающие для детей до 13 лет включительно, школьники для участников до 18 лет включительно и студенты для студентов вузов и колледжей до 25 лет включительно. Сильнейших наградят на международной конференции Artificial Intelligence Journey или «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве. Призовой фонд 15 600 000 рублей.
2: Ого!
1: Победители смогут пройти образовательную программу по подготовке российской школьной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в 2027 году. Это были новости, посвященные технологиям, ну а после выпуска новостей узнаем, какие сложности ожидают дачника при посадке сосен.

0: нас не принимают, да, у нас же страх, что мы можем не выжить, и поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что переходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть.
1: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида. Что скрывается за квадратным и мощным силуэтом? Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк» 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите!
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Маяк».
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Взятие Воздвиженки имеет большое тактическое значение. Это этап создания условий для дальнейшего наступления группировки войск «Восток». Населенный пункт был одним из ключевых узлов обороны ВСУ к западу от Гайчура, заявили Минобороны. Там добавили, что при штурме Воздвиженки были взяты под контроль 19 квадратных километров площади, зачищено свыше 530 зданий. Противник потерял более 2 рот личного состава. Напомню, сегодня в ведомстве объявили, что российские военные заняли населенный пункт Гранов в Харьковской области и Воздвиженку в Запорожской. По данным Минобороны, за сутки поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики ВСУ. Средства ПВО за это время сбили 285 БПЛА противника и 3 крылатые ракеты Storm Shadow. Суточные потери неприятеля в результате действий российских группировок составили порядка 1220 военных. Вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения спецоперации немецкий танк «Леопард». Рамки договоренностей, достигнутых на саммите России и США на Аляске, безальтернативны. Теперь настала пора наполнять их конкретикой, заявил журналистам замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, СВО продолжается, цели будут достигнуты, но при этом в Москве не отрицают дипломатические пути разрешения украинского кризиса и открыты к работе на этом направлении. Что касается возможности контакта между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, то, как отметил Рябков, конкретных договоренностей нет. Однако он напомнил, что организация контактов двух лидеров происходит максимально оперативно, когда такая необходимость возникает. По оценке дипломата, нынешние отношения с Соединенными Штатами предельно сложные. Наряду с элементом диалога они несут значительный заряд трудностей и ограничений. Следственный комитет получил данные о финансировании Вашингтоном разработки биологического оружия Украины. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко на Международном форуме по безопасности в Подмосковье. По ее словам, речь идет об использовании военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, тулеремии, относящихся к потенциальным биологическим поражающим агентам. Петренко также рассказала, что СКР получил сведения о том, что вербовка наемников осуществляется через представительство Украины за границей. В России в кратчайшие сроки разработали тест-систему для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Бунди-Буджо, и организовали ее производство. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Риски завоза Эболы в России там оценили как низкие. В надзорном ведомстве подчеркнули, что завозных случаев заболевания в стране на сегодня не зафиксировано. В Роспотребнадзоре добавили, что Россия обладает высоким уровнем готовности к противодействию эпидемиологическим вызовам благодаря развитой комплексной системе «Санитарный щит». Она служит надежным барьером, предотвращающим завозы особо опасных инфекций. Напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и соседней Уганде чрезвычайной, представляющей опасность для других стран. По последним данным, в Конго с подозрением на Эболу скончались более 220 человек. Дожди в столичном регионе берут паузу, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. Кратковременные ливни, местами сопровождавшиеся грозами, а в Подмосковье градом, покидают столичный регион. Очередная зона ливней с грозами подойдет к Москве и Подмосковью с запада через 2-3 часа. В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем. Он будет действовать с полудня до 20 часов на территории Москвы и до 18 часов в Подмосковье. Об этом сообщили в гидрометцентре. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий поединок в августе, сообщает ТАСС. Имя соперника пока неизвестно, но ранее СМИ сообщали, что им может стать первый номер рейтинга в полусредней весовой категории ирландец Йен Гэри. Номерной турнир UFC 330 запланирован на 15 августа в Филадельфии. Также стало известно, что UFC работает над проведением реванша между чемпионом в легчайшем весе Петром Яном и Мирабом Двалишвили. Дата поединка пока не называется. В декабре Ян победил Двалишвили и снова стал чемпионом UFC. Оба бойца получили награду за лучший бой вечера. Три российских теннисиста проведут сегодня очередные матчи второго круга открытого чемпионата Франции, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Карен Хачанов свой матч второго круга начинает уже с 12:00 по Москве. В соперниках крепкий, очень опытный 36-летний аргентинец Марко Трунхелити, хорошо умеющий играть на грунте, однако за свою карьеру ни разу не заходивший дальше второго круга на турнирах Большого Шлема. В этом году, правда, Трунхелити неожиданно для всех прибавил. Например, на турнире в марокканском Марракеше, выйдя из квалификации, дошел потом до финала в основной сетке и дебютировал благодаря этому в первой сотне рейтинга. Единственная встреча между ними состоялась в Барселоне в 2016 году, когда Хачанов одержал победу в трудном трехсетовом матче. Напомню, что лучшим результатом Карена на Ролан-Гаррос является четвертьфинал. Чуть позже, в середине дня, должен начать свой поединок другой россиянин Андрей Рублев, 11-й сейный. Он тоже сыграет с аргентинцем 59-й ракеткой мира Камила Уго Карабелли. Дважды в нынешнем году Карабелли доходил до четвертьфиналов турниров ATP Тура на грунте, сначала в Марракеше, потом в Гамбурге. Андрей тоже встречался с Камилой лишь однажды, за прошлым году на турнире в хорватском Умаге. Тогда Рублев выиграл в двух сетах, но в борьбе 6-4-7-5. У девушек ждем очередного матча мира Андреевой, 8-й сейной, которая ближе к вечеру будет встречаться со 175-й ракеткой мира, испанкой Мариной Басольс-Риберой. Мира 2 года назад доходила здесь до полуфинала, да и в целом она хорошо проводит нынешний грантовый сезон. Взяла титул в австрийском Линце, дошла до финала тысячника в Мадриде. В 19 матчах нынешнего сезона на грунте она одержала 16 побед.
1: В Урале сообщили, что будущее главного тренера Алексея Березуцкого в команде еще не определено. Сейчас он должен оклематься хотя бы пару дней после двух неудачных стыковых матчей, потом уже будем разговаривать, заявил президент клуба Григорий Иванов. Урал под руководством Березуцкого проиграл махачкалинскому «Динамо» в переходных матчах за право играть в российской премьер-лиге. Екатеринбургский клуб второй сезон подряд проведет в первой лиге. «Зенит» не должен жалеть денег на покупку Алексея Батракова, считает Андрей Ашавин. За сколько перейдет, столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных футболистов, у него большие перспективы, сказал Ашавин. Ранее стало известно, что Батраков является самым дорогим футболистом, выступающим в российской премьер-лиге. По подсчетам «Трансфермаркт», рыночная стоимость полузащитника «Локомотива» составляет 28 миллионов евро. Нормальным результатом для сборной России в матче с Египтом будет только победа, считает защитник Ростова и национальной команды Илья Ваханья. Точно будет интересно, хочется сыграть с футболистами такого уровня. Интересно посмотреть на себя на фоне соперников вроде Мохаммеда Салаха и Омара Мармуша, признался Ваханья. Россия сыграет с Египтом в Каире завтра в 21:00. А сегодня стало известно, что матч будет перенесен с арены Миср на Каирский международный стадион. С вами был Юра Геворкян.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Тут человек на берегу.
5: Мог ему кто-то смерти желать.
3: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
6: Двух патронов не хватает.
7: Получается, Даша выстрелила в вас.
3: Варвара Феофанова, Гела Мески.
8: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
9: Кто стрелял?
10: В кустах было какое-то существо.
3: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами биолог, садовод, агроном и селекционер Михаил Воробьев. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот захотелось нам посадить сосну на дачном участке. И мы обратились к вам с просьбой рассказать, какие сложности ожидают дачника при посадке сосен. Ну, вообще, если из семечка сосну, из чего, из орешка, да, сосну вырастить, наверное, ждать придется долго.
2: Лет сто, да.
1: А если, например, у соседа, у него много сосен, он говорит, возьми одну. Вот нам соглашаться, насколько сложно это будет все это пересаживать, как-то и место искать?
3: Прежде всего, что значит дача? Одно дело, это дачный поселок. Ну, допустим, Переделкино, это замечательный дачный поселок. Да. Такие мини-дома отдыха, где растут и сосны, и березы, и все что угодно. Да, в принципе, это нормально там сажать и сосны, и все остальные деревья, потому что это предназначено только для отдыха. Если мы имеем в виду садовый участок СНТ, то это все-таки земля сельхозназначения, которая предназначена для получения урожая. И, в общем-то, лично я, как и закон, в принципе, не одобряют выращивание на садовых участках всевозможных сосен. Лучше там вырастить яблони, груши и так далее. Ну, поскольку у нас все-таки сейчас демократия, каждый выращивает все, что хочет, то, конечно же, многие выращивают сосны. Ну, давайте, может быть, действительно расскажем, если уж они решили вырастить, как это сделать и безопасно, и красиво, и нетрудно.
2: Ну, как вокруг заборчика. Аккуратно, чтобы соседи не видели, что тут происходит, чтобы тень была на участке.
1: Надо 20 сосен тогда.
2: Конечно.
1: Вокруг заборчика.
3: Ну, смотря какие сосны. Это, во-первых. Во-вторых, не следует забывать, что по закону, но все-таки по закону мы должны высаживать деревья не ближе 3 метров от соседского забора. И желательно не ближе 5 метров к своему дому или к дому соседу, чтобы корни вот этих наших замечательных сосен не повредили фундамент. Это, кстати, касается и в городской застройке. Ближе 5 метров не разрешается высаживать различные деревья, не только сосны.
1: А ведь сосна еще будет расти и может кроны снести крышу в итоге, да, лет через 20?
3: Естественно. Но опять-таки, смотря какая сосна, потому что видов сосен и сортов сосен, в принципе, существует достаточно много. Ну, наверное, так обыватели представляют себе, что значит сосна. Это вот, ну, сосна обыкновенная.
1: Длинные иголки.
3: Да, длинные иголки, которые вот растут у нас в лесах, которых изображена на картинах Шишкина.
1: Да.
3: Ну да, это высокое дерево, конечно же, его вот просто вот так вот посадить на дачном участке, ну, наверное, нужно очень хорошо подумать. Во-первых, следует помнить, что любые хвойные породы, в том числе и сосна, они дают сплошную тень. Как от сарая, как от дома. То есть, если вы посадили, допустим, куст розы, а с южной стороны от него маленькую сосенку, то со временем этот вот маленький розовый поросеночек вырастет в огромную сосну, которая затенит вашу замечательную розу совершенно. Она, конечно, не погибнет, но она будет себя чувствовать очень плохо в затенении. И, соответственно, вам потом придется либо пересаживать, либо спиливать эту сосну. Поэтому нужно очень внимательно и хорошо подумать, где вы, где и что вы будете сажать.
1: В центре участка это будут солнечные часы.
3: Да, это обычная ошибка начинающих садоводов, что-то посадить сначала в центре, а потом вокруг этого всего, как вокруг какого-то центра уже обустраивать. Поэтому, в принципе, если у вас участок абсолютно пустой, все-таки начинайте его засаживать с периферии, постепенно сдвигаясь к центру.
2: А вот мне интересно, сосна, она когда вырастает, конечно, это время нужно много для того, чтобы она выросла. А корневая система сосны как-то может воспрепятствовать росту культурных растений, там, огурцов, помидоров, рост тех же самых, о которых вы говорите?
3: Ну, воспрепятствовать она, наверное, не может, потому что, ну, в лесу-то, собственно говоря, в сосновом бору растут все растения.
2: Единственное, огурцы не растут.
3: Ну, если посадить, может быть, и будут расти. Но другое дело, что, безусловно, вот эти мощные корни, они будут забирать изрядное количество воды, питательных веществ, то есть вы будете подкармливать в основном вашу сосну. И только уже во вторую очередь, ну, морковку, клубнику там и все остальное. Поэтому, конечно же, опять-таки, если вы хотите сочетать и сосну, и какое-то вот получение урожая, то их нужно по возможности разнести подальше друг от друга.
1: Как мы готовим почву? Может, дренаж какой-то? Может, камни? И туда надо положить, ведь сосны, они же любят камни, да, они же на скалах растут.
3: Ну да, и на камнях растут деревья. На севере это мы, конечно же, помним.
1: На горной вершине сосна.
3: Но это скорее, да, скорее всего, это вынужденно. Это просто показывает их живучесть. Сосны, ну, как и другие, собственно говоря, хвойные, они еще недостаточно сильно оккультурены, обезображены, селекционированы, избалованы, как, скажем, яблони, груши, вишни, сливы, которым требуются какие-то особые условия. Поэтому, в принципе, ну, ничего особенного, ничего экстраординарного в выращивании сосен, в общем-то, нет. Действительно, если у вас есть нормальный, хороший саженец, вы его сажаете. Конечно, для сосен предпочтительно песчаная или супесчаная почва. Ну, такие, в принципе, почвы у нас есть, скажем, на юге Подмосковья, на севере у нас все-таки глинистые больше почвы. Ну, тут уж у кого какой участок, тут не приходится выбирать. Да, если вы купили сосну, саженец сосны, если его собираетесь посадить, то, конечно же, лучше песчаной почвой наполнить посадочную яму, ну, по возможности большую. За это она скажет вам большое спасибо и отплатит ростом своим таким очень хорошим. Ну, нет, значит, нет. Будет расти, ну, просто немножко более медленно, чем могла бы расти.
2: А что, обязательно саженец покупать? Может быть, можно сэкономить, пойти в лесок, выкопать сосенку лопатой и принести, и пересадить.
3: Ну, опять-таки, здесь мы пересекаемся с законами, которые запрещают выкапывать саженцы в лесу. Ну, если вдруг такой саженец вырос у вас где-то не в лесу, а неподалеку от вашего дачного участка, ну, это уже не лес, поэтому вы можете его выкопать. Ну, в принципе, можете.
2: А расти она так же будет, как та, которую мы купили?
3: Естественно, дело в том, что сосны, в отличие, там, скажем, от тополя или от ивы, они не размножаются черенками. Вот тополь, ивы воткнули веточку, она укоренилась, и вот у вас уже саженец. В отличие от яблони, груш, она не размножается прививками. В принципе, да, можно привить одно хвойное растение на другое, но это, опять-таки, скорее больше эксперимент, и во взрослом состоянии прививка может отмереть, и просто вся крона отвалится. Поэтому только из семян мы выращиваем посадочный материал сосен, ну, как, собственно говоря, и других хвойных растений, и высаживаем его, ну, обычным способом. Самое главное, не заглубить корневую шейку. Опять-таки, помним, что у нас это сеянцы, то есть растения, выращенные из семян. И заглубление корневой шейки может привести к загниванию коры и, соответственно, либо гибели дерева, либо к очень плохому его самочувствию. Чтобы этого не случилось, посадочную яму мы выкапываем, туда наполняем ее плодородной, там, песчаной, какой, в общем, какая у вас есть почва, и желательно на холмик 15-20 сантиметров. Да, потому что почва все равно осядет, как бы вы ее не утаптывали, все равно она будет рыхлая. Через некоторое время она осядет, и ваш саженец окажется на нормальном уровне. Как найти корневую шейку? Это примерно 2 сантиметра от самого верхнего корня. Вообще, чтобы подстраховаться, лучше, чтобы вот самый верхний корешок, он как бы вот выглядывал, вот чуть-чуть был присыпан, и тогда уже точно совершенно. Но в случае чего вы земли-то всегда подсыпете. А вот если у вас растение окажется в яме, то туда будет скапливаться вода, и это, конечно же, не очень хорошо.
1: А воду не любит сосна, да, и поэтому лучше в июле, например, сажать, когда меньше дождей идет.
3: Нет,
1: да?
3: Нет, воду, ну как воду, заболачивание она не любит, в общем-то, потому что на болотах сосны не растут. А сажать, в принципе, ну как, оптимальный вариант — это в нашей зоне, в средней полосе России, это, конечно же, весна. В южных регионах, вот южные агрономы всегда удивляются, как вы сажаете весной, это же тут же сейчас все высохнет. В южных регионах, да, сажают осенью, потому что мягкая зима, растение постепенно укореняется, и уже начинается бурная весна, и как раз рост саженца.
2: И сколько нужно времени? Вот купили мы саженец или выкопали где-то неподалеку, посадили, ну, сколько он там, полметра, да, получается?
3: Ну,
2: там,
3: допустим.
2: Метр, да. И сколько нам лет ждать, пока это будет красивая сосна? 20-30, может, только наши внуки это увидят?
3: Опять-таки, смотря какой вид. Сосна обыкновенная. Да, она, в принципе, растет достаточно быстро. 20 и 30 сантиметров могут быть приросты. Есть сосна очень интересная, сосна сибирская или сосна кедровая. Ее неправильно называют кедром. Кедр растет только в Африке. У нас сосна кедровая – та самая, которая дает семена в виде кедровых орешков. Кстати, их отличить очень легко, даже начинающим садоводам. У сосны обыкновенной иголки собраны по два. В мутовочке по две хвоинки. А у сосны кедровой, сосны сибирской – по пять. Поэтому вы подходите, вам кто-нибудь может выкопать и сказать: «О, кедр, пожалуйста, покупай». Нет, ребята, это не кедр.
1: Но мы в наших широтах сможем полакомиться плодами?
3: Да.
1: Или все-таки это алтайская
3: история? Да, ну, кстати, вот сосна сибирская, сосна кедровая, она растет очень медленно, и поэтому, может быть, подходит для вот такого долговременного выращивания. Сосна горная тоже, миниатюрная сосна. Сосна черная тоже вот небольшая. Веймутовая сосна, она обычно растет в южных регионах, но, в принципе, есть сорта, которые растут и в средней полосе России. И, кстати, это тоже очень небольших размеров. Сосна гибкая. То есть целый ряд сосен, которые имеют небольшие размеры и могут уместиться на ваших 600-ках.
1: У нас минутка буквально. А кто еще будет лакомиться нашей сосной? Жуки-краеды какие-нибудь?
3: Да, будут, краеды, да? Безусловно, всевозможные пилильщики. С краедами, конечно, это проблема бороться. Нужно делать инъекции вот в их ходы. С остальными обычными инсектицидами. Ну и поэтому, в принципе, ничего особенного. Все то же самое, как с яблонями, грушами. Единственное, на поправку, что немножко другие насекомые.
1: А клещи какие-нибудь там не появятся?
3: Паутинные клещи, естественно, как и на яблонях, на грушах, на розах. Так что все, полный набор всех вредителей у вас будет обеспечен.
1: Ясно. Ну и подкармливаем, да, обычными
3: какими-то. Обязательно, конечно. То же самое, все то же самое, как яблони, груши. Никаких особенностей нет.
2: Только забот меньше.
1: Спасибо большое. Теперь мы все знаем, как посадить сосну. Биолог, садовод, агроном и селекционер Михаил Воробьев был сегодня с нами. Михаил, огромное спасибо. Рады, что вы пришли к нам в гости. Приходите еще почаще.
3: И да пребудут с вами высокие урожаи.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. С 1 июня работающие родители Вологодской области с двумя и более детьми могут получить новую выплату. Ежегодная семейная выплата – это новая мера социальной поддержки для родителей, которые воспитывают двоих и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 при условии очного обучения. Вологжанам нужно подать заявление в региональное отделение СФР. Оформить выплату может каждый из работающих родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, с доходов которых в предыдущем году удерживали налог на доходы физических лиц. Сумма выплаты – это часть уплаченных налогов, которая возвращается родителям в виде разницы между расчетным НДФЛ и суммой, исчисленной по ставке 6% с облагаемых налогом доходов. Предоставляется выплата один раз в год. В Череповце начались летние профилактические работы на котельных и тепловых сетях. Первый в графике гидравлических испытаний – Зашекснинский район. Горячую воду там отключили на 2 недели. Плановый срок окончания работ – 9 июня. Следующий в списке – Индустриальный район, где профилактика пройдет с 16 по 30 июня. В Заягорбском – с 14 по 28 июля. В Северном районе и Новых Углах – с 4 по 18 августа. Напомним, гидравлические испытания – это проверка теплосистемы максимальным давлением. Выявлены слабые места – укрепят. Такую работу проводят ежегодно, чтобы отопительный сезон прошел без сложностей. Новости округов. Строящийся ФОК в Тарнаге готов на 69%. Сейчас рабочие заливают пол в спортзале, ведут работы по штукатурке и монтажу системы отопления. Окончание строительства запланировано на 31 июля. Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят по поручению главы региона. В Белозерске 30 мая пройдет гастрономический фестиваль «Белозерские снятки». Жителей области и туристов приглашают принять участие в празднике, посвященном одному из главных кулинарных символов Белого озера. Мероприятие пройдет в эту субботу, 30 мая, в Белозерске. Гостей ждет насыщенная программа, включающая знакомство с вековыми традициями рыболовства на Белом озере, интерактивные площадки и мастер-классы. Участники смогут не только узнать историю промысла, но и отведать блюда из знаменитого белозерского снитка. Также в рамках фестиваля пройдут ярмарка местных производителей и встреча с представителями мотоклубов из разных городов. Начало мероприятия в полдень. На Вологодчине определят лучших сварщиков 26 года. С 27 по 29 мая в Вологодской области впервые проходит региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Участие в региональном этапе принимают 17 высококвалифицированных специалистов. Региональный этап конкурса проходит на площадке ОНО «Вологодский региональный аттестационный центр Вологда Саммера 43». О режиссере Питере Селларсе расскажут на новой встрече «Лектория» в Доме актера. 31 мая в Доме актера пройдет завершающая в этом творческом сезоне встреча проекта «Театрального лектория». Идейный вдохновитель проекта, историк театра Борис Ильин, готовит для гостей увлекательную лекцию, где знакомит со всемирно известными режиссерами, актерами и постановками, завоевавшими признание и любовь зрителей. Борис Ильин, известный в Вологде историк театра, автор статей и книг, посвященных театральной жизни города. Предметом исследований, которые он ведет почти 30 лет, является вологодская театральная жизнь 19-20 веков. Новая встреча носит название «Режиссер Питер Селларс. Великий и ужасный».
0: Новости спорта.
4: К баскетбольному клубу «Чеваката» присоединился бронзовый призер высшей лиги. Александра Чижевская пополнила состав вологодской команды. Она играет на позиции тяжелого форварда. 24-летняя спортсменка из Беларуси начинала прошлый сезон в Ростове ЮФУ, а заканчивала в пензенской юности. Девушка провела 43 игры, в среднем набирала за матч 13,3 очка. Вологодские спортшколы по-разному

0: Череповце преобладает пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. К 15 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Возлиженка Запорожской области, а войска северной группировки установили контроль над селом Гранов Харьковской области, заявили в Минобороны. Согласно сообщению военного ведомства, в районах Преображенки и Орехово в Запорожской области подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух украинских бригад. Уничтожено до 60 военнослужащих в 10 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 5 управляемых авиационных

0: комплекс 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке Минобороны. Президент России и Казахстана Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев обсудят в четверг целый ряд совместных проектов двух стран. У них особые личные отношения, которые позволяют продуктивно обсуждать самые насущные вопросы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что завтра основной день государственного визита президента России в Казахстан со всей атрибутикой, церемонии встречи и переговоры в узком и расширенном составах, а также обсуждение всех проектов, которые на повестке дня. Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Официальная часть программы визита, которая осуществляется в привязке к проведению 28-29 мая в Астане мероприятий саммита ЕАЭС, запланирована на четверг, однако в среду вечером состоится неформальное закрытое общение тет-а-тет Путина и президента Казахстана Токаева. Льгота на газ, который получает Армения, это помощь со стороны России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, интеграция Армении с ЕС несовместима с членством в ЕАЭС. Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы. Песков также отметил, что газовые договоренности Армении с «Газпромом» являются коммерческим делом.
1: Конечно же, льгота, она же всегда за чей-то счет. Вот. То есть та льготу, которую получает армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Вот. И это действительно, это наш вклад в развитие Армении. Это в связи с тем, что это действительно армянский народ, наш братский народ. Это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет. Это мне тоже нужно называть вечными именами. Это наша помощь Армении.
0: Россия предупредила Армению, что в случае продолжения процесса ее вступления в Евросоюз приостановит соглашение по газу и нефтепродуктам, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кроме того, в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС, Россия приостановит или денонсирует соглашение о необработанных природных алмазах. Владимир Путин назвал очень чувствительной тему для людей работу по сокращению опасных выбросов в воздух в российских промышленных центрах, который идет в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Глава государства в среду провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым.
2: И другая очень чувствительная для людей тема – это «Чистый воздух». У нас вот эти 12 городов, да?
3: Да.
2: Потом еще 29 городов, в которых планируем и проводим определенные мероприятия по вопросу, который называется «Чистый воздух». Результаты какие?
3: Да, действительно, у нас изначально работа велась в 12 промышленных центрах, и опасные выбросы там уже за счет наших действий сократились более чем на 20%. Ну вот на втором этапе вы абсолютно правильно отметили, охват расширен еще на 29 городов, но для этого будем переводить частный сектор на более экологичные виды отопления, ну а загрязняющие производства будут оснащаться современными системами очистки и автоматического контроля выбросов. То есть эта работа тоже нами ведется.
2: Хорошо.
0: Патрушев также доложил президента о положении дел в агропроме, о ходе посевной кампании и ситуации в животноводстве, а также о реализации проекта «Чистая вода» и создании зеленых поясов вокруг крупногородских агломераций. Вашингтон в Азиатско-Тихоокеанском регионе реализует остро дестабилизирующие программы по выстраиванию сегмента глобальной системы ПРО и развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу на 6-м раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий до 5 лет лишения свободы за незаконный майнинг криптовалюты. Согласно законопроекту, за майнинг криптовалюты или оказание услуг оператора майнинговой инфраструктуры без включения в соответствующие реестры будет наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей или зарплаты преступника за период до 2 лет, обязательных работ сроком до 20 суток или принудительных работ сроком до 2 лет. Если преступление совершается организованной группой или причиняет особо крупный ущерб, наказание будет гораздо строже. Также предусматривается штраф до 2,5 миллиона рублей, принудительная работа на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 5 лет с возможным штрафом до 400 000 рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода, временами дожди, температура воздуха днем от 6 до 8 тепла. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, возможны кратковременные осадки. Температура воздуха предстоящую ночь в городе от 5 до 7 градусов, днем столбики термометра в столице поднимутся до 9-11 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 736 миллиметров ртутного столба.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе решили сдать экзамены по математике.
2: Ну, вчера был последний звонок.
1: Вот, да.
2: А впереди выпускной, поэтому вот сейчас экзамены.
1: И как лучше это сделать, мы решили поинтересоваться у профессионала. У нас на связи в студии «Маяка» математик, основатель собственной математической онлайн-школы, детский психолог Юлия Прихно. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вообще, ну, школьники, я даже себя вспоминаю, боятся, конечно, математики, иногда геометрии. Это, ну, вот в моем случае особенность гуманитарного мозга, или все-таки неправильно как-то воспитали, может быть, да, неправильно обучали как-то, может быть, в ранних классах, как вы думаете?
3: К сожалению, математика пугает многих. Формулы пугают, особенно когда была тема синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Мне ученики говорят: Юлия Геннадьевна, вы что это за заклинание сказали? То есть сразу испуг у детей, да и у взрослых, потому что формулы, теоремы, доказательства — это не просто ты пишешь и вроде бы слышишь, как правильно, и написал интуитивно правильно, хотя у кого-то не получается. А здесь нужно выучить, нужно знать, нужно отрабатывать навык. И поэтому чаще всего математика пугает.
1: Да, я вспомнил фильм «Приключения электроника».
3: Да.
1: «Интригал», говорил он.
3: Да-да-да.
2: «Интригал». Да, Юлия Геннадьевна, ну а вот скажите, а как сейчас подготовиться накануне экзамена? Наверное, никак, надо было весь год готовиться.
3: Да, и даже лучше уже с 9-го, ну как, вообще всю школьную жизнь нужно готовиться, потому что математика, она изначально, если ее запустить, далее будет сложно, потому что все цепляется за предыдущее, и если будут пробелы, это будет большой снежный ком, который будет тяжело развернуть и разобрать. Поэтому если мы говорим про ЕГЭ, и про подготовку к ЕГЭ, то лучше начинать, конечно, с первого класса, это понятно, но с 10 класса uh-huh. подготовка должна быть. Потому что в 10 классе начинается стереометрия, а до этого была планиметрия uh-huh. на плоскости фигуры, uh-huh. а в 10 классе вдруг в пространстве у всех геометрия летит. И в 10 классе, ладно, я погуляю год, а в 11 наверстаю, а в 11, как они увидят, сколько им нужно проработать, и становится даже поздно. Uh-huh. Начало 11 класса, поэтому даже с 10 класса нужно начинать.
1: А как мы будем вырабатывать стратегию подготовки? Мы будем решать много-много-много-много-много задач, например, или мы будем возьмем не очень много задач, но будем глубоко в них погружаться, разбирать там вот по молекулам их каким-то образом?
3: Есть банк, открытый банк заданий, ФИПИ, он всем известен, там те задания, которые будут встречаться на реальном экзамене. Но вот берем, например, номер один или номер два. Бывает множество различных прототипов номер один. Разные темы могут там встретиться. Там номер два также. Ну, например, возьмем, может в задании встретиться логарифм, а может в задании встретиться тригонометрическое выражение, а может логарифмическое выражение. И нужно проработать все задания, все темы, которые могут встретиться в каждом номере. Но прежде нужно обязательно пройти такую диагностику и понять, что западает в первую очередь, а не просто хаотично решать варианты.
2: Угу. А есть ли какие-нибудь лайфхаки, как сдать экзамен на отлично? Я помню, как я сдал экзамен на отлично. У меня был калькулятор, а калькулятор можно было приносить на экзамен, и калькулятор был в такой кожаной черной обложке. А я карандашом на этой черной обложке написал всякие формулы, и их было совершенно не видно, но под определенным углом они начинали блестеть, и я мог краем глаза смотреть, когда...
1: Шпаргалочки.
2: Ну да, да, шпаргалочки. Сейчас же это запрещено, да? За это сейчас удаляют.
3: Категорически.
2: Да.
3: Да.
2: Как вы посоветуете написать шпаргалку дома 3 раза и оставить ее, и выбросить, порвать, но зато таким образом ученик запомнит все эти формулы, прописав их 3 раза, да, по памяти?
3: Однозначно с собой не брать. У всех разные способы запомнить. Кому-то важно рисовать схемы разные, таблички. Кто-то прям фотографирует табличку и помнит, где что находится, и запоминает формулы. Кому-то легче писать, кому-то легче объяснить другу, однокласснику, а кому-то легче сидеть и решить 5 заданий разных. То есть здесь важно смотреть на способ восприятия конкретно ученика. Кому-то легче под музыку учить, и у него учится это, uh-huh. а кому-то это мешает категорически. Вот здесь важно смотреть именно на склад ума, характера, состояния, кому что подходит.
1: Uh-huh. А вот если мы уже на экзамене, и смотрим вопросы, значит, у нас все есть. А как правильно, чтобы уложиться во время, как правильно подойти к решению? Нужно сразу с самых сложных задач начинать? Или, наоборот, самые сложные пропускать? Сначала самые простые сделал, а самую сложную оставил, например, на потом. Тут есть какие-то алгоритмы, вот, как правильно действовать?
3: Конечно, чаще здесь важно понимать еще структуру экзамена и сколько баллов какие задания дают. Тестовую часть, если решить всю тестовую часть, а это 12 заданий, это лишь 70 баллов по 100-бальной шкале. А все стремятся к большему количеству баллов, мы понимаем почему. И, конечно, нужно сначала решить базовые задания, чтобы... Ну, пока мозг разгоняется, пока тревога утихла, все уселись, время есть, спокойно их решить, проверить, если есть возможность, там, в начале или в конце, там, кому как удобнее, и потом уже приступать к более сложным заданиям. Но если решаются легкие задания, и вдруг в легком задании ступор, и мы тратим много энергии, много времени, много сил, то, конечно, когда мы потратили уже на легкое, на сложном, уже начинается паника, меньше энергии, меньше силы. Вот здесь важно балансировать. Если решаю тестовую часть, и у меня там проблема с тестовой частью, я не могу, надо оставить идти дальше. И потом в конце вернуться. Если опять не получилось, оставить, решать уже письменную часть, которая дает большее количество баллов.
2: А какие задания на экзамене могут быть самыми коварными? На чем обычно сыпятся ребята?
3: У кого что? Как правило, это невнимательность и незнание формул. Потому что если мы говорим про ЕГЭ-профиль, там просто там три строчечки формул дается, а остальное должны знать. Многие мои ученики, к сожалению, даже и в 11 классе забывают таблицу умножения. Я уже говорю, складывай, говорю, ты можешь решить, но тебе надо тогда на листочке сложить, ты не должен здесь потерять балл, потому что по 100-бальной шкале это не один балл, это несколько баллов. И вот, к сожалению, на вот таких вот мелочах, казалось бы, теряют баллы.
1: А какие еще лайфхаки есть вот во время экзамена, во время подготовки к экзаменам? Вот, вот сейчас классно рассказали про то, что какие-то задачи есть и ступор, даже легкие нужно оставлять, идти дальше, потом возвращаться, потом опять бросать. Ну, то есть экономия времени и ресурсы получается. Что-то еще можете посоветовать вот, и во время экзамена, и во время подготовки? Может быть, как-то можно запоминать формулы, какие-то есть способы, не знаю, мнемоника какая-нибудь или что-нибудь еще?
3: Вот запоминание формул. У меня очень много учеников, которые пытаются выучить шаблон решения. И они думают, все, здесь вот так, все, я понял. И я встречала много раз, что на экзамене не работает. Эти все шаблоны, которые они выучили, у них все путается. И на экзамене они начинают творить какие-то страшные вещи, которые приводят их к потере баллов. Поэтому здесь только структурная подготовка, четкое понимание. Главное понимать логику задания, а не просто, а, да, я такое встречал, здесь вот так, а здесь не вот так, здесь вот посмотри по-другому, здесь другая формула, здесь другой подход, там, способ, метод рационализации, например, а все в прошлом году полетели на этом методе, потому что он редко встречается, они его не отрабатывали, думают, ой, сейчас я тут вот быстренько вот так решу, упрощу, а ошибок наделали, решая неверным способом. Поэтому здесь важно структурированно подходить, четко, и вот каких-то таких супер лайфхаков, их нет. То есть важно включать голову, логику и не зазубривать шаблоны. Вот это самое главное.
2: Как избежать вот этого соблазна на искусственный интеллект положиться при подготовке? Ведь это же у тебя на блюдечке с голубой каемочкой правильный ответ всегда дает нейросеть и расслабляет человека, да?
1: Как? Да, говорят, через 10 минут уже после общения с нейросетями мозг начинает медленно выключаться.
2: Да, как во благо использовать нейросети? Может быть, писать музыкальные песни, я не знаю, какие-нибудь музыкальные произведения с формулами, чтобы тебе в наушники вот это постоянно, там, я не знаю, 10 песен на самые сложные правила крутились, как вы считаете?
3: Ну, вы помните, у нас же были решебники.
2: Да.
3: По сути, это тоже были вот они решения, и мы же смогли устоять перед ними. Поэтому искусственный интеллект, возможно, здесь не надо его бояться и думать, что все. Его стоит бояться, когда ребенок ученик, тоже 10-11 класс, обижаются, если мы их детьми называем иногда, они уже взрослые люди, в школе при выполнении домашних заданий, проектных работ, они используют не свой мозг, а искусственный интеллект. А когда уже ученик сдает экзамен, то там никакой искусственный интеллект не поможет. С помощью искусственного интеллекта, да, можно какие-то там песни написать, спросить его, как, дай мне, пожалуйста, действенный способ для меня, как мне выучить вот эти формулы, или как мне не отвлекаться на те или иные дела рутинные, потому что я не могу сидеть больше 5 минут на месте. И он подскажет. Вот тогда искусственный интеллект будет в помощь.
1: Ну да, ведь искусственный интеллект можно просить не готовое решение на блюдечке с голубой каемочкой, а объяснить, например, логику, про которую вы говорите, что надо понять логику. Надо попросить, объясни простыми словами, чтобы даже такой дурак, как я, понял логику решения какой-то задачи, и, наверное, тогда будет легче, скорее всего, все это решать. А есть ли еще какие-то онлайн-инструменты, которые нам помогут в подготовке к экзаменам? Может, какие-то, вы говорите, решебники или что-то?
2: Может, за предыдущие годы какие-то ответы надо
1: Может, ресурс есть, которые помогают как-то в этом? Как учитель онлайн? Как?
3: Ну, да, есть множество различных ресурсов, и они все относятся к онлайн-школам каким-то, если их говорить, да, это как бы к онлайн-школам относится, и там есть решение, объяснение. Самый какой действенный способ, это я уже сказала, открытый банк заданий ФИПИ от экспертов, от составителей экзамена. Есть определенный сайт, где также от экспертов есть задания, но их чуть больше, чем они могут быть на экзамене, и для тех учеников, которым нужен минимум, у них может... Они могут сталкиваться и решать очень сложные задания на экзамене, которые могут и не быть никогда. И на экзамене могут не решить более простое. Вот это тоже проблема многих. И, конечно, варианты прошлых лет. Варианты прошлых лет и задания, которые встречались в прошлом году, и разбор ошибок, типичных ошибок, которые чаще всего допускали ученики. И вот в моей школе мы каждый год делаем различные разборы этих типовых ошибок для учеников, для наших.
1: Но вы говорите, поколение... что в этом году другие будут задания.
2: А еще и поколения другие придут, да? Ведь от поколения к поколению и ошибки меняются, да?
3: Да, конечно.
2: Что-то для нас было легко, для них это теперь сложно, например, да?
3: Да, такое тоже может быть. Но сейчас из поколения в поколение еще и задания новые добавляются, и способы решения новые добавляются, поэтому все как бы честно.
1: А вот интересно, а задания, вот на ваш взгляд, за последние там годы, может быть, десяток лет, они изменились, они стали сложнее, они стали проще, или они остались такими, как и были там 10, 20, 30, 40 лет назад?
3: Наверное, усложнили. Потому что если мы вспомним не только математику брать, а английский, не было, когда я сдавала ЕГЭ, это был первый год, по-моему, или второй год, у меня не было говорения, а это считалось, что я экзамен ЕГЭ по английскому сдала, а говорения не было. Как? Как не было говорения для английского языка, да? Также математика, ее разделили на профиль и базу. Сейчас, если с математикой сложно, и тебе нужно получить аттестат, идешь, даешь базу, и ты свободен, не надо мучиться. А раньше было просто ЕГЭ по математике, где там было сложно всем, наверное. То есть, ну и опять зависит от уровня ученика. Кому-то это было сложно, кому-то просто. Но усложняется, я хочу сказать.
1: Не знаю, повезло мне или нет, но я ЕГЭ не застал.
2: И я тоже, да. А реалии сейчас поменялись со временем? Ну, допустим, мы складывали мешки с картошкой, а сейчас ученики считают количество суши в порции, наверное, да?
3: Ну, если мы говорим про диагностики для шестых, седьмых классов, МЦКО, ВПР, то там, да, там вот такое встречается. Но все равно, как правило, продуктовый магазин, там бывают какие-то булочки, бургеры. Но
1: пришел в супермаркет.
3: Да, да, да, да, конечно.
1: Чтобы закупиться на неделю.
3: Да.
2: А поезд из точки А до сих пор идет в точку Б?
3: Это да,
2: тоже,
3: безусловно.
2: А труба втекает, и другая вытекает?
3: Конечно, это тоже есть. Это никуда. Вот математика, да, мне нравится, что она настолько прям сильно никогда не меняется. Но в ЕГЭ профиль задания есть, где экономическая задача, где рассчитываются кредиты, процент по кредиту за год, переплаты, непереплаты, внес, забрал, остаток. То есть там очень много именно экономическая задача, много их типов.
1: Но это очень полезная информация для будущей жизни, умения вот этого. Я почему не беру кредиты? Я не могу этого
2: посчитать. То есть сейчас современные ученики могут высчитать, я не знаю, мощность пауэрбанка, чтобы хватило на 3 зарядки телефона такой-то емкостью? Или это уже физика?
3: Скорее физика, ну, конечно, конечно, с математикой смежно. Ну, вот как раз для этого и метапредметные различные области. Мы работаем математика с физикой часто в школе, когда я работала, мы делали уроки смежные с физиком и делали опыты плюс расчеты, показывая, что это очень смежно.
1: Ну да, конечно, физика без математики вообще никак, естественно. А вот что еще, если возвращаясь уже к экзамену, чтобы такой, может быть, лайфхак, вот написал уже ученик экзамен, все, как ему правильно проверить, для того, чтобы какие-то глупые ошибки, может быть, которые снизят баллы, не допустить, ведь тоже нужно, прежде чем сдаешь все это, так сказать, просмотреть, есть ли какие-то вот тут намеки и советы, как это правильно сделать, как проверить свою работу?
3: Если есть время, однозначно стоит решить другим способом, потому что бывают много заданий, где можно решить несколькими способами. И когда у ученика осталось время, и он может проверить себя альтернативным способом, это огромный плюс. Он такой, фух, правильно, я выдохнул, что я решил верно. А иногда, конечно, когда уже к концу переживаешь, много сделал, важно правильные ответы занести в бланк, потому что многие путают и теряют баллы. Как сейчас помню, моя подруга, одноклассница, она просто забыла внести заданий 5 в бланк, ответ. И просто у нее там было все по нулям, казалось бы. Это важно учитывать. Но и не стоит все перерешивать с самого начала. Можно запутаться и на правильное сделать неправильное.
2: Порядок действий надо проверить. Да, многие сыпятся на порядке действий. 2 плюс 2 умножить на 2, да, ну, и у всех разные ответы.
3: Ну, вот все-таки к старшим классам уходят уже от этого. То есть там нету этих длинных выражений в ЕГЭ даже взять. То есть они на этом не сыпятся. Вот 6-7 класс может посыпаться, а старший класс нет. Ну, могут, конечно, но...
1: Буквально минутка у нас остается. Если времени мало, а нужно подготовиться, на что в приоритет поставить при подготовке?
3: Сколько баллов нужно? Если мы говорим о том, что база у ученика хорошая, а нужно еще более сложные задания, посмотреть, что у него получается. Наверное, это тригонометрические уравнения, или, может быть, это неравенство, или, может быть, он... силен в стереометрии, тогда мы обращаем внимание на то, в чем силен ученик, и отрабатываем как можно больше разных прототипов этого задания. Если у ученика слабая база, а ему нужно сдать, и он уже сдает ЕГЭ-профиль, например, тогда ему нужно базовые задания как можно больше стараться прорешать, проработать для того, чтобы сдать, получить аттестат и пройти в вуз. То есть вот так.
1: Ну что ж, спасибо большое за подробные разъяснения. Мы сегодня говорили о том, как сдать экзамен по математике на отлично, как к нему подготовиться. У нас в студии математик, основатель собственно математической онлайн-школы, детский психолог Юлия Прихно. Юлия, большое вам спасибо.
2: Спасибо.
1: И до новых встреч. Приходите
3: спасибо,
1: еще.
3: До свидания.
2: И всем удачи на экзаменах.
1: Да, всего доброго. До
2: спасибо.
1: Свидания.
3: До свидания.

0: «Как знать» на «Маяке». Человек не управляет новостями. Он управляет собой, исходя из полученных новостей.
1: Петр Федоров, журналист-международник.
2: «Так говорит «Маяк».
3: На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида. Что скрывается за квадратным и мощным силуэтом? Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк» 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите!
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Контроль российской армии над селом Гранов расширяет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, создает условия для наступления войск в направлении логистического центра вооруженных сил Украины в районе Казачьей Лопани, заявили в Минобороны. В операции по установлению контроля над селом принимали участие военнослужащие штурмовых групп 11-й танковой бригады группировки войск «Север». По словам российских военных, в ходе боевой работы артиллеристы и беспилотники авиации подавили огни точки украинских сил, а штурмовые подразделения вооруженных сил России, используя сумерки, зашли в село и закрепились на его окраине. Подразделения группировки войск «Восток» также освободили населенный пункт Воздвиженка Запорожской области, сообщили в Минобороны в среду. Министерство иностранных дел Армении получило уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отреагировала на заявление министра территориального управления инфраструктуры Армении Давида Худатяна о том, что ведомство все еще не получало каких-либо письменных обращений от Минэнерго России о возможном прекращении соглашения о поставке газа. Это уже вопросы к армянскому межведомственному взаимодействию, написала Захарова в своем телеграм-канале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о льготных ценах на газ для Армении, указал на разницу в подходах России и США к поставкам газа партнерам. Отвечая на вопрос журналистов о цене на газ для Армении, он отметил, что льгота всегда предоставляется за чей-то счет, и льгота на поставки газа для Армении идет за счет России. Это российская помощь братской стране. Региональное отделение Фонда «Защитники Отечества» только в прошлом году приняло 27 тысяч обращений. Всего по стране фонд решил почти 3 миллиона проблемных вопросов военных и их близких. Как заявила статс-секретарь, замминистра обороны России, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, по Центральному федеральному округу были приняты 504 тысячи обращений.
1: Если говорить по Центральному федеральному округу, то были приняты 504 тысячи обращений. Фонд «Защитники Отечества» тесно взаимодействует с аппаратом полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, с главами и региональными командами субъектов.
0: Более 300 участников специальной военной операции ежегодно получают индивидуальные протезы в Центре ортопедии и протезирования в подмосковном Реутове. Об этом сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, в Подмосковье выстроена комплексная система помощи участникам СВО. Помимо действующих мер поддержки в регионе работают и 4 центра реабилитации. Социальный фонд России в текущем году сократил средний срок оказания услуг до 4,5 дня, сообщила председатель Соцфонда России Сергей Чирков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Уточняется, что заявление работодателя на финансирование профилактических мер по охране труда теперь рассматривается фактически в течение 3 дней. Ранее на это уходило до 3 недель. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали в Екатеринбургском аэропорту Кольцово предполагаемых организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок по махинациям с НДС и обналичиванию денег, сообщили РИА Новостям в правоохранительных органах. В результате деятельности данной площадки в бюджет России не поступило около 350 миллионов рублей, а подтвержденный объем обналиченных денежных средств составляет 34 миллиона рублей. Обвиняемым может грозить лишение свободы до 7 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, температура воздуха днем от 6 до 8 тепла. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможно, кратковременные осадки. Ночью температура воздуха в городе составит от 5 до 7 градусов, днем потеплее до 9-11 градусов. Сейчас в Москве около +13.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Александр Старожук назначен главным тренером московского «Торпедо». Контракт рассчитан на 2 года. Старожук сменил Олега Кононова, отправленного в отставку на прошлой неделе. «Торпедо» закончила сезон в первой лиге на 9-м месте. Последний клуб в тренерской карьере Старожука – грозненский «Ахмат», в котором он проработал меньше 2 месяцев. В Урале сообщили, что будущее главного тренера Алексея Березуцкого в команде еще не определено. Сейчас он должен оклематься хотя бы пару дней после 2 неудачных стыковых матчей, а потом уже будем разговаривать, заявил президент клуба Григорий Иванов. Урал под руководством Березуцкого проиграл махачкалинскому «Динамо» в переходных матчах за право играть в российской премьер-лиге. Екатеринбургский клуб 2-й сезон подряд проведет в первой лиге. Бывший полузащитник «Динамо» колумбиец Хорхе Караскаль может оказаться в Краснодаре. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Бразильский «Фламенго» намерен избавиться от 28-летнего колумбийца в летнее трансферное окно из затяжной серии скандалов. Руководство клуба крайне недовольно игровой дисциплиной Хавбека. На днях он получил уже 3-ю красную карточку за сезон, оставив команду в меньшинстве на 21-й минуте матча с Палмейросом. Чашу терпения переполнил инцидент вне поля. Разъяренные фанаты приехали к дому игрока после разгромного поражения и застали его за организацией очередной шумной вечеринки в честь дня рождения. Дело дошло даже до вмешательства полиции. Сейчас «Фламенго» рассчитывает поднять ценник на колумбийца за счет его выступления на предстоящем чемпионате мира. Портал «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость игрока в 13 миллионов евро, а его контракт рассчитан до 2029 года. Вроде бы на колумбийца претендует Краснодар, но также в услугах этого игрока, забившего 3 гола в 31 матче сезона, рассчитывают «Марсели» «Донецкий Шахтер».
1: «Зенит» не должен жалеть денег на покупку Алексея Бодракова, считает Андрей Аршавин. За сколько перейдет, столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных футболистов, у него большие перспективы, сказал Аршавин. Бодраков – самый дорогой футболист, выступающий в российской премьер-лиге. По подсчетам «Трансфермаркт», рыночная стоимость полузащитника «Локомотива» составляет 28 миллионов евро. Ханты-Мансийский автономный округ продолжит поддерживать чемпионов России по хоккею команду «Югра», несмотря на отсутствие титульного спонсора. В этом сезоне хоккеисты «Югры» впервые стали чемпионами России, обыграв в финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги «Воскресенский химик». В «Акбарсе» хотели бы продолжить работу с главным тренером Анваром Гатиетуллиным, но окончательное решение пока не принято. Вчера было совещание с руководством по срокам контракта и тому, когда будет принято решение. Оно может быть и сегодня принято, и завтра, сказал ген-менеджер казанского клуба Марат Валиулин. Под руководством Гатиетуллина «Акбарс» в этом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. На правах рекламы. Навигатор по долгам. Кредитная история. Какое отношение к ней имеет коллектор? Распространенное явление. Буду уклоняться от погашения долга, авось когда-нибудь отстанут от меня. Но долг не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Запись в кредитной истории остается и может нарушить жизненные планы в самый неподходящий момент. Сегодня Антон Дмитраков, генеральный директор профессиональной коллекторской организации «ЭОС», расскажет, что происходит на самом деле. Антон, поясните, пожалуйста, как передача долга коллекторской организации отражается в кредитной истории должника?
3: Информация об уступке права требования передачи долга коллекторам попадает в кредитную историю должника. В разделе «Источники формирования кредитного отчета» появится запись о новом кредиторе. После уступки долга коллектор становится субъектом вашей кредитной истории и обязан подавать информацию в кредитное бюро по вашему долгу, в том числе информацию о попытках взыскания, например, если должник игнорирует официальные претензии более 120 дней. Такие оценки еще более негативно влияют на оценку кредитоспособности. Но кредитную историю можно и нужно исправлять.
0: Как коллекторская организация может исправить кредитную историю?
3: После урегулирования задолженности профессиональная коллекторская организация сразу же подает информацию о погашении долга в бюро кредитных историй, после чего ваша кредитная история начинает постепенно выздоравливать и исправляться. Время, необходимое для улучшения кредитной истории, зависит от тяжести прошлых нарушений и регулярности вашей положительной финансовой активности. В среднем на восстановление кредитной истории может уйти от 1 года.
0: И помните главное правило. Не игнорируйте возможности для исправления долговой ситуации и идите на конструктивный диалог.
4: Как знать?
5: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Богдан, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: В феврале 26 года, помним, нам всем рассказали фантастическую новость, что вот была найдена очень интересная штука. Кувшин полный...
6: Клад.
5: Да, клад, кувшин полный монеток. И вот мы с Богданом решили сегодня выяснить, что это за клад, насколько он ценен, что можно было купить на эти деньги. Ну вот...
6: Стоит ли нам переквалифицироваться в кладоискатели, наконец-то? Может быть, есть у нас еще шанс разбогатеть?
5: Как вообще вот удалось найти какие-то обстоятельства из известные этой находке, что произошло, почему нашли этот клад?
7: Ну, обстоятельства очевидны. В палатах Аверкия Кириллова, это один из старейших и один из самых красивых, наверное, домов 17 века в Москве, делали ремонт.
5: Угу.
7: И разбирая вот эти межэтажные перекрытия, там обнаружили кувшин, который содержал огромное количество серебряных монет.
6: Огромное это сколько?
7: 85 549, если не ошибаюсь.
5: Да, он должен весить 20 кило.
6: Должен быть большой кувшин, я предполагаю.
7: Да, это довольно большой кувшин, так называемый чернолощеный. То есть, когда его... Ну, это такая традиционная техника для Москвы 17 века, когда кувшин обжигали... с какими-то источниками углерода, он получался черным, блестящим, практически такого металлического блеска. И вот в этом кувшине он, конечно, был разбит, наверное, собственно, теми, кто делал ремонт. Вот, нашлась россыпь монет. Монеты эти называются чешуйки, потому что эти копеечки серебряные, они на самом деле очень маленькие, в среднем весом где-то 0,5 грамма, 0,6 грамма. И в просторечии всегда назывались чешуей. Они напоминали рыбью чешую.
5: Угу. То есть такая... неровные такие,
7: ну, да, вот с ноготь размером, маленькая овальной формы монетка, которую производили, нарубая серебряную проволоку и потом отчеканивая с лица и с оборота изображение. Изображение всадника с копьем, от чего, собственно, они и назывались копейки.
6: А известно ли, а можно ли по этим чешуйкам предположить, в каком году этот клад туда заложили, прежде чем строители разбили кувшин?
7: Да, это как раз удалось выяснить. Собственно, выясняют момент, когда клад помещают в землю, обычно по так называемой младшей монете. То есть монета, которая датирована самым последним годом. И это 1682 год.
5: Угу.
7: Год знаменательный для русской истории, и, вероятно, еще более знаменательный для владельца клада, потому что, скорее всего, вот непосредственно в момент сокрытия его он был убит.
5: А это стрелецкие бунты были тогда, да?
7: Да, это стрелецкий бунт 1682 года, когда делили между собой власть Нарышкины и Милославские. Собственно, болезный царь Федор скончался, и вот началась смута, в которой главную роль играла царица Софья, а Аверкий Кириллов, владелец дома и по совместительству, ну, своего рода министр финансов того времени, был обвинен в хищениях. Ну, естественно, стрельцы хотели денег, отправились туда и его убили.
6: Угу. Но он успел припрятать. То есть это он припрятал.
5: Именно в кувшин. А не в ящик ни в какой, никуда. Не в сундук, да, почему-то кувшин. Это о чем-то говорит там?
7: Ну, мы же точно не знаем, что происходило. Но, скорее всего, можем нарисовать картину, как вот толпа стрельцов подбегает к дому, начинает ломиться в двери, в доме паника, думают, что делать, куда деваться. И Первое, что очевидно, что если ворвутся, то, естественно, ограбят. Угу. Ну, надо спрятать. Угу. Вот, поэтому, скорее всего, этот клад как раз свидетельство тех драматических событий.
5: Угу. Но это бюджет был Московского княжества, получается, да, государство тогда?
7: Ну, нет, конечно. Но это была очень большая сумма, но...
5: Ну, 820 рублей, значит, да. Это, говорят, дворец Алексея Михайловича можно было купить с потрохами тогда.
7: Ну, я думаю, что все-таки это, конечно, состояние, но оно довольно компактное. То есть, если мы... это отдельное исследование.
5: Древнерусский
7: это можно...
5: биткоин.
7: Да нет, это, собственно, большая куча серебра. Вот, надо сказать, что и сейчас серебро стоит довольно заметных денег, и проводились исследования по паритету покупательной способности древних денег и современных. Ну, надо сказать, что какого-то вот такого безумного разлета цен, что тогда что-то стоило очень дешево или очень дорого, нету. В общем-то, какой-то эквивалент стоимости этого серебра вполне логичен, как тогда, так и сейчас. Это обозримые деньги. Вот, но да, это очень большие деньги.
6: А там были одинаковые все монеты, да? Или он собирал, может быть, их годами, и там какие-то разные монеты могли попадаться?
7: Ну, монеты там разные. Самые ранние – это копейки еще Ивана Грозного. Но они находились в обращении, то есть их можно было получить на базаре. И, конечно, там довольно много монет самого последнего выпуска. Они отличаются прекрасной сохранностью. Вот как только что вот на монетном дворе отчеканили, так в этот кувшин и положили. Но, скорее всего, это не какое-то фамильное достояние. То есть какой-то единовременный, вот, ну, какая-то касса, какие-то сбережения.
5: То есть ему кто-то дал подержать эти деньги, да? Припрятать, может. Может, Софья сама?
7: Нет, я очень сильно сомневаюсь, чтобы... Дело в том, что Софья-то как раз ему бы ничего не дала, потому что он был ставленник Нарышкиных, а их-то как раз активно казнили в этот момент. Так что это все происки противоборствующей стороны, и он просто был очень влиятельный сторонник юного императора будущего Петра Первого.
6: А получается, что он куда спрятал? В стену? Или там какой-то тайник был специальный, куда он запрятал этот клад?
7: Нашли между этажами.
6: Между этажами?
7: То есть на своде первого этажа и под полом второго. Возможно, там какая-то дощечка поднималась, какая-то полость была. Там, может быть, как сейф, например, был расположен этот кувшин, куда можно было руку запустить, либо положить, либо забрать. Может быть, это было и так.
5: А на одну копеечку тогда что можно было купить? Ведь, наверное, лимон-то дорого стоил, да? Заморские продукты. А морковки можно было вагон купить, наверное, да, на копейку?
7: Да, конечно. И... я думаю, что на копейку можно было, ну, купить курицу. Вот, можно было купить рубашку. То есть это не какие-то такие уж безумно фантастические суммы денег. Но лимоны, кстати, я думаю, довольно редко покупали на базарах. И это как раз очень дорого было.
6: Но 85 тысяч рубашек – это неплохо, я считаю.
5: А 85 тысяч куриц?
7: Но, между прочим, вот царь Алексей Михайлович, он же был поклонник западноевропейской культуры, и, собственно, с него начался разворот, который Петр потом завершил. И вот все заморские товары в духе лимонов, апельсинов, они выращивались в оранжерее. И, собственно, возможно, лимон-то был и местного производства.
5: А кроме этих вот монеток, копеечек, были вообще в ходу другие какие-то рубли, может быть, серебренькие? Их-то не нашли, да? Это вот он же копейки собрал, да, все это? Почему-то странно.
7: Нет, других монет в обращении на Руси в тот момент не было. Были заграничные монеты, большие, тяжелые талеры, которые назывались ефимками. И клады вот этих вот ефимков тоже находили, но...
5: Ну, это инвалюта, наверное, да? Это.
7: Да, это всегда было связано с какими-то внешнеторговыми операциями, и именно из ефимков тянули ту самую серебряную проволоку, рубили и чеканили маленькие копеечки, на чем, собственно, государство и зарабатывало, потому что из Ефимка получалось немножко меньше, чем он стоил.
5: Угу. Ну и Дьяковиш зарабатывал. А может, у него приход был просто богатый? Может, он с каждого прихожанина он был, по копеечке
6: он
5: собирал?
6: Он не прихожанин, он был министром финансов, если я правильно помню, да? Этим занимался.
7: Да, да, он собирал налоги. Кстати, возможно, на него были стрельцы еще обижены за реформу недавнюю, когда начали собирать так называемый подворный налог, и денег в стране не стало.
5: Давайте обсудим это сразу после небольшой рекламной паузы. У нас сегодня в гостях старший эксперт Музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Мы сегодня вспоминаем старинные монеты, найденные на Берсеневской набережной.
8: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области открыли региональную площадку Всероссийского медиа-центра Росмолодежи. Новое пространство заработало на базе регионального центра. Патриотическое воспитание стало частью национального проекта «Молодежь и дети». Вологодская область стала лишь вторым регионом страны, где появился такой медиа-центр. По словам губернатора Георгия Филимонова, площадка откроет для молодых людей новые возможности в сфере медиа, журналистики и создания контента. Теперь юноши и девушки смогут не только учиться работать с современными медиа, но и запускать собственные проекты, собирать профессиональное портфолио, проходить стажировки и участвовать в крупных форумах Росмолодежи по всей стране. Главная задача медиа-центра – создать открытое пространство для общения с молодежью и помочь формировать современную молодежную информационную повестку страны. Сразу 437 детских оздоровительных учреждений возобновят работу в Вологодской области. Среди них загородные, трудовые и палаточные лагеря. Они примут свыше 38 тысяч детей. Отдельные места предусмотрены для ребят из многодетных и приемных семей, а также детей участников специальной военной операции. Подготовка к празднику Святой Троицы проходит в регионе. Коммунальщики приводят в порядок кладбище к предстоящей родительской субботе. По христианской традиции в канун Дня Святой Троицы принято навещать могилы усопших, благоустраивать захоронения, поминать покойных. Городские службы заняты сбором и вывозом мусора с кладбищ. Работа рутинная, но в преддверии важных церковных праздников ее усиливают. Отметим, что Троицу в этом году православные верующие будут отмечать 31 мая. Родительская суббота выпадает на 30 число. Духов день, 1 июня. Около 30 тысяч череповчан проголосовали за объекты благоустройства. В 2027 году на благоустройство претендует участок набережной от Октябрьского моста до улицы Ломоносова, второй этап, Красноармейская площадь и сквер моряков на проспекте Победы 94. Проголосовать могут жители старше 14 лет на госуслугах или с помощью волонтеров. За каждой территорией закреплен куратор, утверждены дизайн-проекты. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, каждый из проектов – новые прогулочные зоны, современное освещение, озеленение, удобные места для отдыха и благоустроенное общественное пространство. Уже около 30 тысяч череповчан сделали свой выбор. Голосование продлится до 12 июня. Пространство, которое наберет больше всего голосов, благоустроят по федеральному проекту формирование комфортной городской среды. Напомним, в этом году по проекту делают Рождественскую набережную под мостом. День Вологодского кружева отмечают в регионе. Праздник, посвященный народному промыслу, утвержден областным правительством в 2019 году. Дата была выбрана не случайно. В этот день родилась Анфия Федоровна Брянцева, создательница уникального вологодского манера кружевоплетения. Вместе со своей дочерью она обучила этому мастерству более 800 девушек. В честь торжественной даты музей кружева подготовил праздничную программу. С 10 до 17.00 в галерее музея можно присоединиться к акции «Самый длинный плетешок». Под руководством опытной кружевницы желающие сплетут часть самого простого элемента вологодского кружева – плетешка. Кроме того, учреждение приглашает вологжан поучаствовать в ежегодном в онлайн-флешмобе, оживляя традиции. Подробности на сайте организаторов.
8: Спорта.
9: Футболисты «Череповца» и вологодского «Динамо» в списке лучших бомбардиров второй лиги «Б». Форвард «желто-черных» Илья Анциферов лидирует в гонке «Голеадоров». На его счету 5 мячей в 8 играх. Следом идут сразу 4 игрока, забившие по 4 гола. Среди них и нападающий «бело-голубых» Данила Яшков. Завтра последний день регистрации на бесплатную всероссийскую массовую велосипедную гонку. В выходные в Вологде пройдет велогонка, приуроченная ко Всемирному дню велосипедиста. Участники до 4 лет преодолеют 100 метров на беговелах 30 мая. Спортсмены от 5 лет проедут на велосипедах от 500 до 6000 метров 31 мая. Призеры получат медали и дипломы от Министерства спорта России, а все участники – сувениры. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Вологда.ру и иметь исправный велосипед или беговел, шлем и медицинскую справку.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде, Череповце пасмурно, местами небольшие дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду.

sparkle.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвиженка Запорожской области, а войска северной группировки установили контроль над селом Гранов Харьковской области, заявили в Минобороны. Корреспонденты CNN вместо поездки на место трагедии в Старобельск рекламируют тех, кто совершил теракт. С высокой вероятностью они снимали подготовку ВСУ к той атаке, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Проведена целая рекламная кампания об эффективности украинских дронов, отметила Захарова. ВСУ нанимают CNN, чтобы запечатлеть работу своих убийц с беспилотниками. Захарова также отметила, что журналисты телеканала сами рассказали, над чем работали, пока корреспонденты со всего мира ознакомились с последствиями ужасающей террористической атаки в Старобельске, где в результате атаки украинских БПЛА на колледж погибли 21 человек. Госдума сегодня приняла 3 законопроекта, которые касаются миграционной политики. Усилен контроль за медосвидетельствованием мигрантов, ужесточена ответственность за подделку медицинских документов, а срок прохождения медосвидетельствования для иностранцев сокращен с 90 до 30 дней.

0: со дня въезда на территорию нашей страны. Спикер Нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что такие меры позволят оперативно реагировать на нарушения и принимать решения в отношении иностранных граждан. По его словам, в случае выявления инфекционного заболевания мигрант может быть депортирован в кратчайшие сроки.
1: Понимая ответственность перед гражданами страной, мы сделали все для того, чтобы у нас было создано эффективное правовое поле для решения вопросов, связанных с миграционной политикой. Сегодняшний закон обеспечения безопасности наших граждан в случае, если приезжают мигранты с заболеваниями, обязываем, с одной стороны, проходить обследование, а с другой стороны, устанавливаем жесткую ответственность за фальсификации, коррупционное проявление. Сокращаются сроки, чтобы не получилось так. Человек приехал, месяцами здесь находится, а потом только представляет необходимые документы. Вот это все в комплексе позволит навести порядок.
0: В документе также закрепляется норма о том, что если в случае одной проверки находится сразу несколько одинаковых нарушений, штраф могут выписать за каждое отдельно. Государственный контроль за некоммерческими организациями сохранится до тех пор, пока недружественный Запад не прекратит попытки подорвать через них суверенитет России, заявил замминистра юстиции России Олег Свириденко на международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье. Он отметил, что на сегодняшний день из более чем 950 действующих иностранных агентов в реестре всего лишь 28 некоммерческих организаций, хотя в начале пути их было 229, при этом 147 НКО были исключены в связи с ликвидацией, а еще 54 по заявлению, признав неправомерность своих действий. Премьер-министр Нидерландов Роб Эйеттен впервые прямо заявил, что война США и Израиля против Ирана является нарушением международного права. На этом фоне Эйеттен призвал союзников к большему реализму и подчеркнул, что, по его оценкам, архитектура безопасности НАТО нуждается в обновлении. Продолжающийся конфликт на востоке Демократической Республики Конго не позволяет властям и международным организациям взять под контроль вспышку эпидемии Эбола, заявил об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Глава ВОЗ подчеркнул, что медицинские и гуманитарные работники на передовой рискуют всем, а атаки на медицинские учреждения делают отслеживание заболевших и их контактов практически невозможно. В связи с этой ситуацией Гебрейесус призвал все воюющие стороны согласиться на немедленное прекращение огня. Только это обеспечит ВОЗ и ее партнерам безопасный постоянный доступ для медицинских бригад, необходимый для сдерживания вспышки эпидемии, считает он. Спрос на путешествия по России в летнем сезоне в этом году ниже почти на 5%, чем год назад. Это естественная коррекция рынка после нескольких лет бурного роста, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В 2024 году, по его словам, мы фиксировали двукратный показатель роста. Рынок внутреннего туризма рос более чем на 15%. Прошлый год мы закончили уже с показателями роста в пределах 5%. Как сообщал ранее зампред правительства Дмитрий Чернышенко, число турпоездок по России в первом квартале текущего года выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый большой прирост турпотока у Карачаева-Черкесии. В Москве температура воздуха продолжает оставаться ниже климатической нормы на 6-7 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, потепление начнется только с наступлением июня.
2: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду и температура воздуха плюс 12-14, а это напоминает климатическую норму второй половины сентября. Показания барометра будут падать и составят 732 миллиметра ртутного столба.
0: В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем. Он будет действовать до 20 часов на территории Москвы, сообщили ранее в гидрометцентре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, температура воздуха днем от 6 до 8 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны кратковременные осадки, днем до 11 градусов тепла.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе готовятся к правильному питанию. И решили сегодня обсудить, почему киви стоит включить в наш рацион. Поможет нам разобраться в этом вопросе диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт и автор канала «Диетолог» Александра Розаринова. Александра, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Киви, ну, говорят, читаем мы в интернетах, спрашиваем у искусственного интеллекта, и говорит, киви – это удивительно полезный фрукт. Действительно ли это так? Чем полезен для нас киви?
3: Киви – действительно удивительно полезный фрукт, потому что в этом маленьком фрукте вместилась в себя огромная польза с точки зрения клетчатки, витаминов, антиоксидантов и, самое главное, растительных ферментов, которые помогают нам извне пищеварению внутри. Поэтому в таком небольшом фрукте мы получаем максимум пользы. Такой нутритивно-плотный продукт.
2: А что ж там полезного? Это же кислота со вкусом клубники, а на вид она как картошка вообще. Мясо мариновать, мясо на волокна расходится.
3: Да, вы представляете, насколько активные компоненты в этом фрукте?
2: Да.
3: И
2: что
3: вот
2: с нашим желудком происходит?
3: С желудком происходит все более-менее благополучно, если у вас нет никаких заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта.
1: В нашем возрасте никаких заболеваний такого не бывает.
3: Бывает. Ну, мы говорим сейчас про обострение, да, заболеваний, потому что люди, даже у кого есть, допустим, язвенные болезни или гастроэзофагеальный рефлюкс, они достаточно неплохо переносят в период ремиссии киви. Но, естественно, вопрос индивидуальной переносимости и вопрос количества. Если ты съедаешь большое количество плодов, то, конечно, проблемы могут быть даже у здорового человека, потому что и органических кислот, и это вещество актинидина, которое как раз расщепляет мясо на волокна, это действительно агрессивная история, если это использовать в большом количестве.
1: Не, ну а как один киви, он же маленький. Но...
3: 1-2 норма для употребления в день, и на самом деле 2 киви в день являются отличной профилактикой запоров.
2: Со шкуркой надо есть, я слышал.
3: Вот это правильно. Но у нас, понимаете, вы правильно сказали, киви как картошка. Да. Это внешне мы к нему очень... к нему, да, вообще киви среднего рода, но очень сложно почему-то перестроиться. Мы к нему, к этому фрукту, будем схитрим,
2: да,
3: вот
2: ну
3: так,
2: вот.
3: Относимся с настороженностью.
2: К нему, поэтому нормально все правильно.
3: Да. Относимся с настороженностью, потому что внешне он не очень приятный, да, как-то, ну, странная штука такая, да, в овальной форме, волосатая.
2: Да, волосатая.
3: Как можно есть со шкуркой? Но в шкурке, на самом деле, самое большое количество клетчатки, конгломерация антиоксидантов, и витамин С тоже в львиной доле сокрыт там, поэтому, когда мы шкурку срезаем, то мы, конечно, частично теряем эти вещества. Поэтому, если у человека есть пренебрежение к шкурке, я советую взять губочку, потереть как следует, да, под краном, смыть вот эту вот шероховатость, и, возможно, таким образом удастся внедрить его в рацион. Но если прям совсем не переносит, то тогда бог бы с ним.
1: Я думал, может быть, как курицу опалить стоит.
3: Нет, вы знаете, есть некоторые сорта киви, когда шкурка такая более-менее гладенькая. Это вот голд, например, да, есть такой желтенький киви внутри, и шкурка не такая шершавая, как у зеленой. Но если говорить и сравнивать эти два плода с точки зрения актинидина, да, вот это вещество, в зеленом будет больше, нежели в голд. Но в голд, как вы думаете, больше будет витамина С или меньше?
2: Думаю, больше. Желтый же.
3: Желтое, правильно. Ага. Там будет больше витамина С. Хотя по вкусу будет слаще и как-то более адаптировано для ЖКТ, кажется людям. Сахара там больше, но витамина С в желтом действительно будет больше.
1: А что, действительно в киви больше витамина С, чем в апельсинах, в лимонах?
3: Мы тут должны понимать, что все сорта разные, да, и, допустим, если мы смотрим на зеленого цвета плод, то там будет примерно 60-100 миллиграмм витамина С на плод. Если мы посмотрим в сторону желтого киви, то там будет больше, да, около 100-150 миллиграмм. В апельсине где-то порядка также там 90-120. То есть они соизмеримые. Просто они с точки зрения своего профиля немножко разные. Да? Нет в актинидина в апельсине, да, и в лимоне. В этом есть такая разница. Но я считаю, что надо в рационе иметь все. И апельсинчик здесь есть, и киви здесь есть, и что-то иное, да, из фруктов и ягод. И таким образом мы будем получать максимум пользы из всех компонентов питания, которые мы себе в тарелку кладем.
2: А если мы в соковыжималку килограмм киви себе выжмем,
3: это будет плохая идея.
2: Ожог, да, будет?
3: Это будет плохая идея, потому что клетчатка, которая присутствует в плодах, да, она нам помогает, во-первых, немножечко снизить вот этот вот ответ по сахару, да, постпрандиальная гипергликемия это называется. И если мы с вами возьмем возьмем любой плод и удалим из него волокна пищевые, да, и клетчатку, то мы оголим вот этот уровень сахара, который мы получаем вместе с соком. Плюс, конечно, активные компоненты, они поступят нам в очень большом количестве. Чтобы сделать стакан сока из киви, вам надо добавить туда там 4-5 плодов. Это очень большая концентрация, поэтому я бы лучше не рисковала. Но для маринада мяса на чуть-чуть положить его туда будет вполне ок. И если мы говорим про птицу и там курица, индейка, то это 3-5 минут, не больше. Если мы забудем о мясе, оно действительно разволокнится, и будет такое ощущение, как будто его за нас кто-то переживал. А если мы возьмем какой-то более грубый вариант мяса, там говядина, баранина, то 10-15 минут тоже будет вполне достаточно. Очень быстрый вариант маринада.
1: Но если зубок уже нет, то полезно.
3: Ну, в принципе, да.
2: А смузи, если мы сделаем, ну, не только сок, а вот это вот...
3: Ну, мы возьмем, соответственно, цельный плод, да, у нас добавятся еще, допустим, какие-то зеленые овощи, я очень люблю сельдерей добавить, да, шпинат добавить, то есть не сделать только фруктовый смузи, а добавить клетчатки, можно там сыпануть горсть овсяной каши, например, да, или добавить...
2: Пучок мяты.
3: Ну, можно тоже, как так, освежающий вариант, видите, мы с вами фантазируем на ходу. А, это вариант неплохой, но киви все-таки один и не больше двух. Иначе будет агрессивненько.
1: Такой здоровый вариант мохито получается.
3: Да, зожный вариант мохито.
1: Зожный вариант мохито. А если говорить о пользе для людей с... Ну, не заболеваниями, но с какими-то предрасположенностями, там у кого-то холестерин высокий, давление может быть высокое. Киви как-то поможет с точки зрения профилактики, там, холестеринчик уравнять, там, давление подопустить, там, выровнять?
3: Ну, если мы посмотрим на плод как кладезь полезных веществ, антиоксиданты, витамин С, да, полифенолы. Это все, конечно, очень благоприятно влияет на нашу и иммунную систему, и на оксидативные наши процессы, которые протекают в нас, и на сосудистую стенку. Это тоже будет оказывать благоприятное внимание. Но киви не будет являться лечебным плодом для снижения давления или для снижения холестерина. Есть исследования, не будем лукавить, которые говорят о том, что какие-то изменения положительные есть, но они достаточно небольшая выборка. И небольшие крупные рандомизированные исследования, там, плацебо-контролируемые, да, которые можно сказать, что да, киви вот и обладает лечебным эффектом. Наблюдения приятные есть, но в первую очередь кардиолог и терапия, которая необходима в данной ситуации.
2: Хорошо ли хранятся киви, вот если они так залежались? Ничего страшного, если мы их съедим? Там процессы брожения как-то нас не...
3: Могут быть процессы брожения, но вообще в целом хороший плод – это тот, который плотный, упругий, но не твердый, потому что твердый, значит, недозрел, но в нем не должны оставаться вмятины, не должно быть каких-то темных пятен.
2: Так говорят, надо с бананом хранить в одном пакете, банан передает какие-то свои масла эфирные.
3: И яблочки там, тоже неплохо влияют на ускорение процесса созревания. Киви может дозреть дома абсолютно спокойно при комнатной температуре. Я часто покупаю большой объем киви домой. И прям вместе с яблоками и бананами в одной корзинке держу, и прям они очень хорошо дозревают. Но если все-таки плод уже с одной стороны более мягкий, с другой стороны плотный и какой-то не внушающий доверие, то, конечно, лучше...
1: Его перевернуть.
3: Нет, его лучше выбросить.
2: А натощак, если мы киви примем, это будет очень плохо для нашего желудка.
3: Я бы не рекомендовала,
2: честно. А что, стакан кипятка сначала?
3: Да можно просто воды попить, не обязательно кипятком. Слушайте, кипяток чем опасен? Это все равно так или иначе риски по ожогу пищевода и слизистой. Это неправильная история.
2: Если мы хочешь всегда с термосом ездить.
3: Тепленькую водичку, комфортная температура, окей. Но зачем пить кипяток? И киви сверху, хоп, натощак. И потом мы как-то приехали к гастроэнтерологу, потому что почему-то у меня какое-то жжение в области эпигастрия, Мы все разные люди, у кого чувствительность ЖКТ, тому такая рекомендация пойдет во вред однозначно. Но если у человека все неплохо, то иногда так, наверное, можно, но я все равно не сторонница того, чтобы человек употреблял агрессивное с точки зрения кислот продукты натощак или там глубоко ночью. Нет, сначала позавтракайте, потом заполируйте как десерт в Киеве.
1: Вот
3: прекрасно.
1: Это я помню, мечта детей моих, когда 90-е наступили, и вот это сериалы же показывали, «Богатые тоже плачут», что идеальный богатый завтрак – это стаканчик апельсинового сока. С утра фреш, на голодный желудок. Так себе идея, в общем-то.
3: Это прекрасный маркетинговый ход, когда продвигались хлопья, быстрое его приготовление, завтраки для детей, и они вот это яркое пятно в виде апельсинового сока использовали как такой завлекающий момент. Но, как показали исследования, здорово подрос. У нас потом процент людей, страдающих сахарным диабетом второго типа. Поэтому такое себе сравнение. Не
2: а
3: надо
2: если
3: таких...
2: кубиками его и в творог, и замешать?
3: Кивин, да, прекрасно сочетается со всеми белковыми продуктами. И для людей, которым кажется, что с кисломолочным это сочетается плохо, нет. Вот наша эта чудесная ферментативная история в киви хорошо работает и на казеин, и на белки птицы, и мясо. Поэтому можно использовать абсолютно спокойно. Никаких проблем не должно возникнуть. И, опять-таки, киви классно сочетается с овощами свежими. Его можно добавить в салат, например. Это будет новый какой-то вкус. Вот этот кисло-сладкий добавит интересные пикантные нотки. И это будет уже такой шаг в сторону кулинарной медицины.
1: А детям с какого возраста можно давать?
3: С 3 лет мы обычно начинаем все эксперименты с питанием, с более серьезными продуктами.
2: А мы будем обрабатывать киви, я не знаю, там, на гриле? Вот когда мы баклажан жарим на гриле, на решетке.
3: Слушайте, ну почему? Кто нам запрещает взять и сделать киви на гриле? Вы потом расскажете в эфире, как это вкусно получилось или нет.
2: Но это же продукты горения. Там,
3: но смотрите, вот проблема в том, что витамин С мы точно потеряем. Да, он на термической обработке у нас, он, к сожалению, сведется к минимуму. А микроэлементы, наверное, нет. Наверное, сохранятся. Актинидин тоже немножечко пострадает. Но если для разнообразия сделать такой ход к шашлыку, почему нет? Мне кажется, будет
2: фруктовый
3: вкусно.
2: Фруктовый шампур сделать.
1: А вот если я, например, хочу похудеть, а я хочу похудеть.
3: Welcome.
1: А киви мне поможет в этом, если я добавлю его активно в свой рацион, как вы говорите, по одному, один-два плода буду есть в течение дня съедать.
2: Со шкуркой.
3: Так вообще будет хорошо. Конечно, именно с точки зрения добавления клетчатки в ваш рацион. Это будет поддерживать чувство сытости. Само собой, однозначно улучшит качество стула, потому что клетчатка, она что делает? Она накапливает воду, создает объем, и, в общем-то, нам очень хорошо и комфортно ходить в туалет. Но киви не будет являться продуктом жиросжигания. У нас для того, чтобы похудеть, есть единственное, пожалуй, ну, одно из единственных, но самое ключевое условие – дефицит калорий.
1: Да, надо больше тратить, чем приобретать это.
3: Да, это первый момент. Второй момент. Киви будет давать... Это не очень калорийный с точки зрения калоража, да, продукт. В нем низкий гликемический индекс, или который стремится, допустим, к нижним значениям среднего гликемического индекса. Поэтому в рацион, как яркий такой акцент, мы можем его вполне себе вписать. Но, опять-таки, все решает доза. Да? Если 1-2 в день в рамках коридора калорийности, то вполне себе возможный вариант. Если съесть, как говорится, много, то тогда, конечно, все равно будете получать избыток сахаров и, не дай бог, какие-то другие проблемы с ЖКТ.
2: По характеристикам вообще на огурец похоже, да? И по калоражу.
3: Нет, вы что? Нет, ну огурец вообще-то, что это вода, там вообще там какие-то соты, клетчатки, это больше гидратация. А киви — это все-таки большое количество полезных веществ для нашего организма. Поэтому, а по калорийности сколько там? Где-то порядка 60 килокалорий на 100 грамм. Нет, это очень даже не очень много.
2: А в огурце?
3: Там совсем мало.
2: Да. Ну, то есть это жирнее, получается, еда.
3: Да, но и полезнее, если уж откровенно. Если сравнивать с клетчатку, с огурцом и киви, то киви будет прям лидировать.
2: А как же полезнее? Там же сахар в киви.
3: Но он же запакованный, там же большое количество клетчаток. Фруктоза, сахароза, там это все присутствует. Но за счет большого количества волокон клетчатка нам позволяет молниеносно высвобождать глюкозу в кровоток. И вот этот подъем уровня глюкозы после употребления киви, он будет будет более сглажен, нежели если вы съедите что-то простое углеводное. Да?
1: Но вот мы еще говорим витамин С, витамин С. А какие-то еще полезные, может быть, витамины есть в киви, чтобы...
3: Да.
2: Железо, может быть,
3: витамин К, например, содержится, калий содержится, немного магния содержится, лютеин, зеаксантин, это то, что полезно для глаз, тоже присутствует в киви. Но основной упор — это витамин С, клетчатка и, само собой, наши ферменты, которые помогают. Что там еще? Полифенолы там присутствуют. Да, в общем-то, фолаты там тоже есть. Все природа собрала в один маленький зеленый фрукт.
1: Очень красиво. Слушаю, как будто песня на незнакомом, но очень красивом языке.
3: Смотрите, а еще очень важно то, что действительно киви один из немногих фруктов, которые обсуждаются на уровне рекомендаций гастроэнтерологических по профилактике запоров. И это не просто бабушка какая-то на лавочке сказала, ешь киви, тебе поможет. Нет, здесь действительно высокий уровень доказательности о том, что на добавление 1-2 плодов, чаще про 2 говорят, плодов киви в рацион помогает людям, у кого есть тенденция к запорам. Но если...
1: А если человек находится на другом полюсе, ему киви не повредит?
3: Ну вот здесь может быть послабление ствола, да. Поэтому, как мы и говорили с вами уже ранее, то, что есть понятие индивидуальной переносимости. И, конечно, прежде всего нужно ориентироваться на нее.
2: Семечки мы проглатываем нормально?
3: Абсолютно спокойно.
2: Ничего
3: не выращиваются, они у нас в кишечнике.
2: А аппендицит не получится у нас от этого всего?
3: Нет, это то, что становится питательной средой для наших микробиот, которые живут в нас. Они тоже это ферментируют самостоятельно и частично все это эвакуируется наружу.
1: А как мы будем правильно выбирать в магазине киви? Мы берем еще незрелый, потом к бананам, значит, докладываем к апельсинам, чтобы дозревали? Или вообще на что мы обращаем внимание? Насколько волосатая у нас шкурка или наоборот она гладкая?
3: Ну вот нам нужен плод, который такой умеренно упругий. То есть он должен быть умеренно мягким. То есть надо просто попробовать один раз подержать зрелые киви в руках. А когда мы надавливаем, там не должно оставаться вот этих вот вмятин, да? Не должно быть каких-то пятен, включений пятнистых на плоде. И, само собой, какие-то плесени, не дай бог, неприятные запахи тоже должны нас отпугнуть от этого варианта. Вот. Но в целом, когда партия приходит, там разные есть варианты. Есть, которые созрели, есть, которые менее дозрели. Поэтому можно спокойно взять и дозреть его дома.
2: А клубничный вкус что именно придает нашему герою? Это какое-то соединение там, да?
3: А вот не все киви обладают этим клубничным вкусом. Это от сорта зависит, потому что там же тоже разные варианты гибридизации, да, с кем-то кого-то скрестили, желтый киви или оранжевый киви появляется же тоже не просто так. Это наши селекционеры чудесные, которые помогают разнообразить вкус, но в целом кисло-сладкое сочетание, классное сочетание для рациона, для того, чтобы добавить вкус.
1: Да, буквально 20 секунд у нас. Какое время суток лучше есть? Перед сном не едим киви?
3: Ну, если честно, жестких каких-то ограничений, ешьте только утром, нет. Надо смотреть по своей собственной, по своим собственным ощущениям и не есть натощак и глубоко ночью, ну, чтобы все-таки беречь слизистую.
1: Чтобы, да, не бегать, так сказать. Спасибо большое за эту беседу. Сегодня мы говорили о том, почему киви стоит включить в свой рацион, и выяснили, что это очень действительно полезно. А в студии «Маяка» диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт и автор телеграм-канала «Диетолог» Александра Розаринова. Александра Розаринова. Александра, большое
3: спасибо
1: вам
3: большое.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Вот. Приходите, еще будем ждать.
3: Буду ждать приглашения.
1: Да, и здоровую пищу, так сказать. Будем в этом направлении двигаться.
3: Спасибо.
1: До новых встреч.
3: До новых встреч.
0: Как знать на маяке.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
6: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида. Что скрывается за квадратным и мощным силуэтом? Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк». 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите!
10: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины продолжают нести тяжелые потери на запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в поздравлении подразделений, участвовавших в освобождении Воздвиженки Запорожской области. В Минобороны сегодня сообщили, что подразделения группировки войск Востока освободили населенный пункт Воздвиженка Запорожской области, а войска северной группировки установили контроль над селом Гранов Харьковской области. Взятие под контроль села Воздвиженка позволило создать условия для дальнейших наступательных действий группировки войск на данном направлении. В ходе боев был взят под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив свыше 530 строений, уточнили в ведомстве. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в евромероприятиях ЕАЭС в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня вечером Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом и будет участвовать в саммите ЕАЭС. Представитель Кремля добавил, что льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России.
2: Конечно же, льгота, она же всегда за чей-то счет. Вот. То есть та льгота, которую получает армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Вот. И это действительно, это наш вклад в развитие Армении. Это в связи с тем, что это действительно армянский народ, наш братский народ. Это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет. Это мне тоже нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь Армении.
0: Пересмотр соглашения России и Армении о льготных поставках газа будет логичным шагом, если Ереван примет решение выйти из состава Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер Алексей Айверчук. Сейчас Армения является членом ЕАЭС, как и Россия. При этом, как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер Армении Никол Пашинян настойчиво зовет республику в Евросоюз, стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС. Первоначальные договоренности Вашингтона и Тегерана включают в себя возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ США от блокады иранских портов и отвод американских сил от Ирана, сообщает Iran International. Иранское государственное телевидение сообщило также, что Тегеран получил черновик предварительной неофициальной основы для меморандума о взаимопонимании США. Согласно мнению иранской стороны, регулировать движение судов через Ормузский пролив должны Иран и Оман. Если США и Иран добьются финального соглашения за 60 дней, то его должны будут закрепить в качестве юридически обязательного за счет резолюции Совбеза ООН. Минцифра расширила список данных, которые операторы связи должны собирать и предоставлять силовым структурам для проведения оперативно-розыскных мероприятий, говорится в приказе министерства. В обновленный перечень вошли паспортные и адресные сведения, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и сведения об организациях, сообщает ТАСС. В Минцифре пояснили, что новые требования определяют порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также закрепляют требования к оборудованию, которое устанавливается на сетях связи. Установка такого оборудования необходима для обеспечения безопасности, уточнили в министерстве. Россияне не отказываются от путешествия в страны Африки из-за вспышки лихорадки Эбола. Она не затронула популярные туристические локации. Об этом сообщил на пресс-конференции член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян. По итогам лета Африка продемонстрирует рост спроса со стороны российских туристов, в том числе благодаря расширению полетных программ, прогнозирует эксперт. Напомню, 15 мая власти Демократической Республики Конго и Уганды объявили о начале на национальной территории вспышки лихорадки Эбола. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди. Днем столбики термометра поднимутся максимум до плюс 8 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Предстоящую ночь в городе от 5 до 7 градусов. Днем в столице от 9 до плюс 11.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов вышел в третий круг Ролан-Гаррос. Во втором раунде турнира «Большого шлема» российский теннисист обыграл 81-ю ракетку мира Марка Трунгелити со счетом 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Хачанов в восьмой раз в карьере сыграет в третьем круге Ролан-Гаррос. Он обошел Карлоса Алькараса и Каспера Руда по количеству побед на этом турнире среди игроков, рожденных начиная с 1990 года. Его следующий соперник – Еспер де Йонг. Российских хоккеистов допустят к Универсиаде 2027 в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Международной федерации университетского спорта. Она может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года. Последним таким соревнованием стала Олимпиада 2022 в Пекине, где россияне завоевали серебряные медали. Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января. Ханты-Мансийский автономный округ продолжит поддерживать хоккейную «Югру», несмотря на отсутствие титульного спонсора. При этом команда не рассматривает вариант возвращения к формату фарм-команды одного из клубов континентальной хоккейной лиги. В этом сезоне хоккеисты «Югры» впервые стали чемпионами России, обыграв в финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги «Воскресенский химик». Завтрашний матч сборной Египта и России перенесен на другой стадион. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Товарищеский матч против команды Египта, который пройдет уже завтра, 28 мая, перенесен с арены Миср на Каирский международный стадион. Как сообщили РИА Новости, в пресс-службе нашей сборной игра начнется в 21:00 по Москве. Из-за смены площадки максимальная посещаемость встречи снизится с 94 тысяч зрителей до 75 тысяч. И в пресс-службе Египетской футбольной ассоциации сообщили, что на этом матче ожидается 50 тысяч зрителей. Между тем, главные звезды хозяев – нападающие Мохамед Салах и Омар Мармуш полностью готовы к игре. Они уже находятся в расположении команды, а их появление на поле зависит только от решения главного тренера Хусама Хассана. Для африканской сборной этот матч станет важным этапом подготовки к чемпионату мира 26 года. Ну а наша команда, помимо матча в Каире, проведет еще две товарищеские игры. 5 числа в Волгограде против Буркина-Фасо и 9 в Калининграде против Тринидада и Тобаго.
1: Александр Старожук назначен главным тренером московского «Торпедо». Контракт рассчитан на 2 года. Старожук сменил Олега Кононова, отправленного в отставку на прошлой неделе. Последний клуб в тренерской карьере Старожука – грозненский «Ахмат», в котором он проработал меньше 2 месяцев. «Зенит» не должен жалеть денег на покупку Алексея Батракова, считает Андрей Аршавин. «За сколько перейдет, столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных футболистов», — сказал Аршавин. Батраков – самый дорогой футболист, выступающий в российской премьер-лиге. По подсчетам «Трансфермаркт», рыночная стоимость полузащитника «Локомотива» составляет 28 миллионов евро. Российский боксер Мурат Гассиев проведет следующий поединок в Москве. В бою против француза Тони Йока он будет защищать свой титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Поединок пройдет 11 июля. С вами был Юра Геворкян.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Тут человек на берегу.
5: Мог ему кто-то смерти желать.
3: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
6: 2 патронов не хватает.
7: Получается, Даша выстрелила в отца.
3: Варвара Феофанова, Гела Мески.
8: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
9: Кто стрелял?
10: В кустах было какое-то существо.
3: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Маяк. Как знать.
11: Ваше любимое шоу «Как знать» в эфире. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами дизайнер интерьера, арт-директор собственной студии дизайна с особой философией Ангелина Сафронова. Ангелина, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
13: Приветствую вас.
11: Сегодня решили у вас выяснить, как грамотно организовать освещение в квартире. У меня бы спросили, как грамотно освещение. Я бы сказал, батюшку вызвать. Но мы у вас спросим.
13: И побрызгать все святой водой, да?
11: Да, да, да. А вы, как профессионал, как дизайнер интерьера, советуете нам начать с дизайна или все-таки с технической схемы, а с ремонта?
13: Начать нужно, как всегда, с планировочного решения и с определения функционала и зонирования, да? То есть где мы размещаем те или иные светильники, нужно понять. Это самое основное.
0: Ну и, соответственно, розетки разводить, наверное, в квартире подобным образом, когда вот все это готовится. Потому что как мы придумали классный дизайн, мы сюда поставим такой светильник, сюда другой, а розетка у нас в другом конце комнаты. И так куча проводов сразу тянется.
13: Кошмар! Страшный сон просто дизайнера. Эти вечные провода. Действительно, нужно запланировать электровыводы. Да, у нас все сейчас, все бра крепятся напрямую, без розеток. В розетку у нас обычно либо настольная какая-то лампа, либо торшер. Вот, как вы правильно заметили. Но в основном это электровыводы, которые нужно правильно наметить, разметить, и чтобы, опять-таки, от точки вывода электричества к самому прибору у нас не тянулся огромный километровый хвост.
11: Это штробить стены надо, чтобы прокладывать внутри провода, да, и выводить бра. А если мы, ну хорошо, проштробили, бра у нас радует нас год-два, а мы решили кровать вот переставить, а у нас-то внутри все в стене, что делать? Это все надо замазывать, снимать?
13: Да, нужно все крушить, громить и покупать новую квартиру просто, и все. И делать там ремонт.
0: Кровать переставили, брав в другом месте, новую квартиру, все. Выхода другого никакого нет. А как сочетать правильно разные виды освещения? Опять же, у нас же разные функциональности для разных комнат. Спальня — это же одно освещение, там рабочее какое-то место — это другое освещение совершенно. Вот, например, давайте спальню посмотрим. Как нам в спальне правильно организовать освещение, чтобы мы хорошо заспали, вместо того, чтобы мы ложились в кровать, какое классное освещение, мы вскочили еще полночи бегать по квартире, да?
13: У меня в спальне сейчас вообще нет верхнего освещения, как это делается в отелях.
11: А как же уборку делать? Вот раз, или там запонка закатилась?
13: Верхнего, да, освещения нет. Но есть бра, есть подсветки, стеллажей. Вот. Это на самом деле все индивидуально, но обычно мы привыкли к разным видам освещения. Они могут быть не только в спальне, но в любой комнате, хоть в санузле, хоть в коридоре, есть всего три вида освещения, которые мы соблюдаем в проектах, и рекомендуем этого придерживаться. Это технический свет, основной, верхний. Это функциональное освещение, например, рабочая поверхность, либо готовка еды на кухне, да, либо это кабинет. И третий вид — это уже декоративное освещение, такое, где вот подсветочки.
0: Чтобы красиво было.
13: Чтобы красиво, приятно, настроенчески.
11: Это когда с пультиком лежишь, да, нажимаешь и балуешься.
13: И кричишь: «Алиса!»
11: Да-да, громкость 10.
0: Кстати, я вот когда
13: поехал... Включи свет!
0: Когда я поехал в отпуск, я страдал, я все время кричал «Алиса» в отеле, а там тоже нет верхнего освещения, как вы, и ужасно страдал, потому что никто мне ничего не включал и выключал. К хорошему очень быстро, на самом деле, привыкаешь. А вот, кстати, если мы заговорили про Алису и умный дом, умное освещение, ну, с моей точки зрения, это, конечно, чрезвычайно удобно, потому что ты можешь настраивать не просто освещение и команды, что он включался-выключался, как правило, ты можешь настраивать, насколько теплый или холодный у тебя будет свет, какого цвета у тебя будет лампа, в конце концов.
13: RGB.
0: Если хочешь красную, сделай красную. Хочешь зеленую, сделай зеленую. Это, конечно, тяжело в таком жить, но, в принципе, если захочется, можно. Насколько вот сегодня востребованное умное освещение в доме, насколько хорошо бы его сделать?
13: Еще недавно умный дом подразумевал под собой огромный шкаф электрики, в котором были разные коммутаторы, коммуникаторы и так далее. Сейчас с самыми простейшими недорогими релешками можно организовать то, что вы озвучили. И да, действительно, это практически в каждом доме сейчас есть хотя бы элементы умного дома. Я очень люблю датчики движения либо присутствия, которые там стоят 100 рублей, которые при правильном выводе функционируют, настраиваются. И вообще можно ничего не включать, просто ты встал, у тебя уже, например, там подошел в тот же санузел. Очень удобно. Вот. И сейчас это активно используется, и в том числе деталях, то, что вы озвучили, это RGB-ленты разного цвета, разного света, разной теплоты. И как клиенты обычно об этом не говорят, но есть еще такая сторона, когда хотят, например, в спальне сделать как в борделе, да, то есть какие-то моменты с красным светом, но почему нет, у всех свои интересы, в том числе очень у детей и подростков пользуются популярностью разные голубые ленты, синие и ленты, и лампочки, и сейчас я на самом деле сама не знала, но у меня детям купил отец лампочку, которая сама отдельно просто в обычный светильник вкручивается, без проводов, без всего, и пульт там просто, и они там кричат: «Алиса!»
0: Мне, конечно, обычные лампочки просто в обычный светильник вкручиваешь, и они прекрасно работают. На самом деле тут хитрость, что можно не обязательно делать себе красный какой-нибудь или зеленый свет, а в приложениях настраивается сценарий прекрасно. Также, говоришь: «Алиса, включи такой-то сценарий», она типа сразу организует вот эти все цветовые изыски, которые очень хочется получить. А вот про кухню заговорили, интересно. А вот как правильно кухонные организовать, чтобы мы в собственной тени не работали? Не резали помидоры, условно говоря, чтобы правильно эти источники освещения у нас располагались, что у нас, не знаю, какие-то, ну, я вот, например, люблю лампы так называемого дневного света, вот эти вот такие, которые там...
11: Они вредные, мне кажется,
0: над плитой,
11: там же ртуть.
0: Над раковиной они, ну, они хорошо светят, они ровно освещают.
13: Ртуть, даже градусник уже без ртути, он продают в аптеках. Основное большинство сейчас ламп, они LED, светодиодные, все возможные. Лампы. А по поводу кухни мы, конечно же, пользуемся функциональной подсветкой над самой рабочей поверхностью. Это либо у нас встроено в верхние шкафчики, либо у нас отдельный подвес идет. Бывает сейчас такое, что мы не делаем верхние шкафы, да, у кухни у нас только низ. Тогда мы делаем какие-то либо подвесы, либо те же бра, но так, чтобы свет был направлен именно на руки, чтобы у нас тень не отбрасывала, тень тела сзади не отбрасывала на доску, чтобы мы себе пальчики не
0: покромсали.
13: Не покромсали, да.
11: А где правильно размещать вот верхнее освещение? Это центр, мы прям выбираем, соединяем углы комнаты, находим середину и туда втыкаем люстру с висюльками, как было это в детстве. Или все-таки
0: у меня корзинка висит, я корзинки люблю.
11: А я люблю рожки.
0: Корзинки, знаешь, такие, как вот эти самые. Среди них красиво свет, так это он лучиками проходит.
11: Да.
13: У меня еще.
11: Мы берем в середину или все-таки сдвигаем? Все-таки вот говорят, что нужно немножечко куда-то сдвинуть, чтобы было ощущение такого дисбаланса.
13: В угол, и встаешь в угол, вспоминаешь себя, как в детстве, да? На самом деле... Размещение освещения, оно привязано к функциональной зоне, и зачастую у нас в комнате не только предметы низкие, да, у нас есть, например, какие-то шкафы, стеллажи, и тогда мы делаем центровку, как вы правильно сказали, на самом деле это все сохраняется сейчас, мы никуда не деваем правила асимметрии, но в основном, поскольку верхнее освещение, оно разное, там несколько приборов, то мы их размещаем по схемам. Вот, схемы освещения могут быть разные, начиная от центра свободной поверхности, то есть если у нас справа шкаф, слева шкаф, то мы все-таки не от углов комнаты, центруем, а от края шторной ниши, от края шкафа находим ось и смотрим, где у нас центр, например, стола, где у нас центр обеденного стола, где у нас линия светильников может располагаться над рабочим местом, там вдобавок той лампе, которая стоит на рабочем столе. Вот, поэтому схем достаточно много, но все они подразумевают какое-то логическое размещение, да, то есть мы не просто тыкаем в центр комнаты при черновой отделке провод этот, как раньше. Вот. Либо мы уже играем с помощью, вот есть такие лампы, у которых хвостик, и тогда вывод может быть в одном месте, а хвостик,
11: а вот кухня-гостиная, куда нужна. Это же, по сути, это два помещения, да? Только просто без стены. Кухня-гостиная. Там одну мы где-то вот в центре...
13: Не-не-не, в кухне-гостиной, подождите, там всегда есть разные виды освещения. Как минимум две люстры тогда. Как минимум, да.
11: А как-то они должны сочетаться друг с другом по длине, как они свисают, или одна там ближе к потолку, другая шарика над круглым столом, например, красиво.
13: Ну, есть определенные правила сочетания. Скорее всего, в данном случае будет одна из люстр с несколькими подвесами, вторая может быть единая, они могут быть одинаковые, могут быть разные. Опять-таки, люстры у нас бывают не только круглые, у нас бывают они и длинные, и линейные, и, не знаю, квадратные, прямоугольные. Так, сейчас у меня включилась моя дизайнерская фантазия, я думаю, про какую же из них рассказать. У меня сейчас, мы сдали стоматологию, там была огромная просто люстра, там 2 метра на 1.5
11: светодиода. О, давайте светодиода. Об этом вы расскажете сразу после небольшой рекламной паузы. Мы сегодня выясняем, как грамотно организовать освещение в квартире, и спрашиваем у профессионала. С нами дизайнер интерьера, арт-директор собственной студии дизайна с особой философией Ангелина Сафронова. Мы вернемся после рекламы.
3: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области открыли региональную площадку Всероссийского медиа-центра Росмолодежи. Новое пространство заработало на базе регионального центра. Патриотическое воспитание стало частью национального проекта «Молодежь и дети». Вологодская область стала лишь вторым регионом страны, где появился такой медиа-центр. По словам губернатора Георгия Филимонова, площадка откроет для молодых людей новые возможности в сфере медиа, журналистики и создания контента. Теперь юноши и девушки смогут не только учиться работать с современными медиа, но и запускать собственные проекты, собирать профессиональное портфолио, проходить стажировки и участвовать в крупных форумах Росмолодежи по всей стране. Главная задача медиа-центра – создать открытое пространство для общения с молодежью и помочь формировать современную молодежную информационную повестку страны. Сразу 437 детских оздоровительных учреждений возобновят работу в Вологодской области. Среди них загородные, трудовые и палаточные лагеря. Они примут свыше 38 тысяч детей. Отдельные места предусмотрены для ребят из многодетных и приемных семей, а также детей участников специальной военной операции. Подготовка к празднику Святой Троицы проходит в регионе. Коммунальщики приводят в порядок кладбище к предстоящей родительской субботе. По христианской традиции в канун Дня Святой Троицы принято навещать могилы усопших, благоустраивать захоронения, поминать покойных. Городские службы заняты сбором и вывозом мусора с кладбищ. Работа рутинная, но в преддверии важных церковных праздников ее усиливают. Отметим, что Троицу в этом году православные верующие будут отмечать 31 мая. Родительская суббота выпадает на 30 число. Духов день, 1 июня. Около 30 тысяч череповчан проголосовали за объекты благоустройства. В 2027 году на благоустройство претендует участок набережной от Октябрьского моста до улицы Ломоносова, второй этап, Красноармейская площадь и сквер моряков на проспекте Победы 94. Проголосовать могут жители старше 14 лет на госуслугах или с помощью волонтеров. За каждой территорией закреплен куратор, утверждены дизайн-проекты. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, каждый из проектов – новые прогулочные зоны, современное освещение, озеленение, удобные места для отдыха и благоустроенное общественное пространство. Уже около 30 тысяч череповчан сделали свой выбор. Голосование продлится до 12 июня. Пространство, которое наберет больше всего голосов, благоустроят по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Напомним, в этом году по проекту делают Рождественскую набережную под мостом. День Вологодского кружева отмечают в регионе. Праздник, посвященный народному промыслу, утвержден областным правительством в 2019 году. Дата была выбрана не случайно. В этот день родилась Анфия Федоровна Брянцева, создательница уникального вологодского манера кружевоплетения. Вместе со своей дочерью она обучила этому мастерству более 800 девушек. В честь торжественной даты музей кружева подготовил праздничную программу. С 10 до 17.00 в галерее музея можно присоединиться к акции «Самый длинный плетешок». Под руководством опытной кружевницы желающие сплетут часть самого простого элемента вологодского кружева – плетешка. Кроме того, учреждение приглашает вологжан поучаствовать в ежегодном в онлайн-флешмобе, оживляя традиции. Подробности на сайте организаторов.
0: Спорта.
1: Футболисты «Череповца» и Вологодского «Динамо» в списке лучших бомбардиров второй лиги «Б». Форвард «желто-черных» Илья Анциферов лидирует в гонке «Голеадоров». На его счету 5 мячей в 8 играх. Следом идут сразу 4 игрока, забившие по 4 гола. Среди них и нападающий «бело-голубых» Данила Яшков. Завтра последний день регистрации на бесплатную всероссийскую массовую велосипедную гонку. В выходные в Вологде пройдет велогонка, приуроченная ко Всемирному дню велосипедиста. Участники до 4 лет преодолеют 100 метров на беговелах 30 мая. Спортсмены от 5 лет проедут на велосипедах от 500 до 6000 метров 31 мая. Призеры получат медали и дипломы от Министерства спорта России, а все участники – сувениры. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «Вологда-марафон» и иметь исправный велосипед или беговел, шлем и медицинскую справку.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, местами небольшие дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Освобожденная Воздвиженка в Запорожской области была одним из ключевых узлов обороны ВСУ к западу от Гайчура, заявила Минобороны России. В среду ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Воздвиженка. Его освобождение имеет большое тактическое значение. Оно создает условия для дальнейшего наступления группировки войск. В Минобороны сегодня также сообщили, что войска северной группировки установили контроль над селом Гранов Харьковской области. Вооруженные силы за сутки нанесли удары по предприятию ВПК, объектам энергетики, которые используются в интересах ВСУ. За сутки также нанесено поражение пунктам временной дислокации противника в 144 районах. Средствами ПВО сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов фиксирует последствия при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР и опрашивает пострадавших, сообщил председатель трибунала, директор Центра истории СВО Максим Григорьев. Он отметил, что работа ведется в рамках документирования свидетельств и сбора материалов о произошедшем, включая опросы очевидцев и пострадавших. В свою очередь, как заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, есть высокая вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку ВСУ к страшному теракту в Старобельске. По информации Следственного комитета, ночью 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа с помощью 4 БПЛА самолетного типа. Погиб 21 человек, пострадали 44. Владимир Путин попросил вице-премьера Дмитрия Патрушева рассказать о ходе создания зеленых поясов вокруг крупных городских агломераций. Глава государства в среду провел встречу с Патрушевым.

0: шестой год подряд мы сохраняем темпы лесовосстановления, опережающие выбытие. В 2026 году по планам в России появится более 1 миллиона гектаров новых лесов, поэтому, конечно, рассчитываем сохранить столь важную тенденцию. Но, тем не менее, вызовом для нас остаются природные пожары. Для более эффективной координации процессов мы уже второй год работаем в формате Всероссийского штаба, куда подключается МЧС, и Минприроды, и регионы, и все заинтересованные ведомства.
1: Создали зеленых поясов вокруг крупных агломераций городских.
0: Владимир, тоже этим занимаемся. Это важная крайне тема вокруг крупных городов. Это ваше поручение. И самое главное, что у нас там свои саженцы.
2: Президент также попросил доложить о реализации программы «Чистая вода». Патрушев рассказал, что в России продолжается вывод на нормативный уровень уже построенных очистных сооружений, и в этом году начнется строительство еще нескольких таких объектов. Также идет системная работа по расчистке водоемов, добавил вице-премьер. Более 40 тысяч детских летних лагерей в России планируется открыть в текущем году. Отдохнуть там смогут более 5,5 миллиона детей, рассказала руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. По ее словам, в настоящее время открывается более 2000 стационарных лагерей, из которых 665 работают круглогодично. Она подчеркнула, что лагеря проходят большие проверки перед открытием летнего сезона, а государство активно участвует в детском отдыхе. Представитель Российского союза туриндустрии обратила также внимание на то, что сегодня родители все чаще рассматривают лагерь не только как возможность занять ребенка на каникулы, но и как важный элемент его развития, социализации и эмоционального восстановления после учебного года. С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 109 связанных с Ираном коммерческих судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. По данным CENTCOM, в операции участвует более 200 американских самолетов и военных кораблей, в том числе авианосные ударные группы во главе с авианосцами Абрам Линкольн и Джордж Буш, а также корабельная группа Триполи и несколько ракетных эсминцев. Блокада применяется против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах, подчеркивают в CENTCOM. Японские чиновники во время визита в Россию провели встречи с представителями Минэкономразвития и Минпромторга для поддержания диалога с целью защиты активов японских компаний и подтвердили важность продолжения такой коммуникации. Об этом ТАСС сообщил представитель Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. При этом, по его словам, не обсуждались конкретные проекты, в том числе в энергетическом секторе. В Алмазке температура воздуха продолжает оставаться ниже климатической нормы на 6-7 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, потепление начнется только с наступлением июня.
3: До конца весны погода будет стоять по-осеннему холодная. В ежедневном графике продолжат лить скоротечные дожди. По ночам плюс 1,6, дневные часы плюс 9,14. Ну и потепление начнется только с наступлением июня, который, кстати, по температурным показателям ожидается не жарким и близким к своей климатической норме.
2: В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем. Он будет действовать до 20 часов на территории Москвы, сообщили в гидрометцентре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дождей, температура воздуха днем от 6 до 8 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны кратковременные осадки. Температура воздуха предстоящую ночь от 5 до 7 градусов, днем в столице плюс 9-11 градусов. Сейчас в Москве плюс 13.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем здравствуйте, и начинаем сегодняшний выпуск программы «Трудности перехода». Программа, в которой мы с вами говорим про подростков. Со своей стороны, я внимательно выслушиваю те ситуации, которые вы приносите, задаю уточняющие вопросы, формулирую свои идеи про то, куда можно посмотреть, что можно поделать. С вашей стороны, конечно же, для того, чтобы все это получить, необходимо позвонить по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Ну и традиционно в начале программы я порассуждаю на тему, которая меня волнует. На всех консультациях со всеми подростками мы так или иначе сейчас касаемся темы экзаменов. И независимо от того, подросток хорошо учится, плохо учится, готовится, он не готовится, у всех есть дополнительное напряжение, дополнительная тревога в связи с тем, как все это пройдет и что с ними потом будет. Нам, родителям, иногда кажется, что очень важно, чтобы подросток сам начал переживать. Потому что это наш взрослый механизм. Я за что-то переживаю, у меня срабатывает ответственность, чувство долга, я начинаю шуршать. У подростков работает чуть-чуть по-другому. Они начинают переживать, и у них отключается все. Энтузиазм, желание, мотивация. Просто резко падает уровень энергии. Поэтому... Особенно с учетом того, что до всех этих экзаменов осталось уже чутуля совсем времени, возможно, более эффективная стратегия – это помочь подросткам меньше переживать, чем накручивать и нагнетать обстановку. Увы, если подросток не готов уже и ни разу не выказывал явного желания подготовиться и великолепно сдать, то вы из него уже ничего не выжмете. Если подросток готовится, то он и так прикладывает свои усилия, и так старается. И здесь дополнительно его накручивать, только опять же снижать эффективность и снижать шансы на то, что что-то может пойти хорошо. Ну и дерганые вы – это вообще не ресурсные взрослые, которые могли бы ему помочь, поддержать. В общем, в чем мой ключевой посыл? Спокойная атмосфера дома, спокойный подросток гораздо больше связаны с хорошим результатом или с неплохим результатом в период экзаменов, чем задерганные все вокруг. Поэтому очень-очень вам рекомендую выбрать себе какую-то другую роль, кроме надзирателя, понукателя, мотиватора и какие вы там на себя еще берете социальные обязательства, и сосредоточиться, может быть, в большей степени на поддержке, на том, чтобы оставаться спокойными, на том, чтобы помогать ребенку чувствовать себя чуть более спокойно. И тем самым вы сделаете большое и хорошее дело. Даже если экзамены пройдут не так, как вам бы хотелось, у вас как минимум останутся доброжелательные и спокойные отношения с вашим подростком. А это гораздо лучше, чем пепелище даже при хороших оценках. Вот такая у меня сегодня мысль дня. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Ольгой из Москвы. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Никита.
1: Добрый.
2: Никита, вот такая история у нас приключилась. Сын почти 15 лет. Все эти годы учится, продолжает учиться в одной и той же школе. Примерно в возрасте 10-9 лет ему захотелось попасть в число ребят, составляющих, ну, будем говорить, такой лидерский актив класса, там их около 5-6 человек. И у него это никак не получалось, потому что, в общем, их внутренние отношения строились на приверженстве к компьютерным играм. А у сына, ну, как я им всегда говорила, плохое зрение, хорошее воспитание. Поэтому давай мы с тобой будем минимизировать в жизни эту компоненту. И долгое время, пока я могла влиять на этот процесс, он был, в общем-то, довольно изолирован от этого всего. И это являлось препоном в коммуникации, потому что общих тем иных у них не возникало. По прошествии времени и он стал старше, и вообще многое поменялось. Одним словом, ему удалось найти с ними общий язык и контакт и стать частью этой компании. С тех пор остался очень нежелательное последствие. Сейчас, когда он говорит о своем возрасте до подросткового, он оценивает себя так: я был плохой, я был дурак, я был поступал ужасно, совершал глупые и плохие поступки, поэтому меня не брали в эту компанию. А вот потом я поумнел, повзрослел, и все стало хорошо, и теперь мы друзья. Ну, казалось бы, это его частное мнение. Думаю, это ладно. Но эта позиция стала влиять на его отношение к себе того времени, к своим пристрастиям того времени, к своим ценностям того времени, ну, ко всему, вплоть до внешнего облика. Стрижка, которую я носил тогда, плохая, спорт, которым я занимался тогда, плохой, музыка, которую я тогда слушал, плохая и так далее. То есть вот полное отрицание того периода, когда он пытался сойтись в дружбе с этими ребятами, у него этого не получалось. И напротив, сейчас как будто бы все является негативом его того времени. Он выбирает себе в увлечение, в ценности, в какие-то свои собственные приоритеты, все то, как будто проводит анализ. А это точно не похоже на меня предыдущего? И получаю утвердительный ответ, говорит, ну все, тогда мне это подходит. Ну, конечно, хотелось бы вот этот пунктик, что ли, каким-то образом изменить, потому что, ну, мне с моей личной точки зрения, с высоты собственного возраста видно, что, в общем-то, проблемы, если она и была, то она была точно не в том, что мой сын был плохим, и совсем не так, как он оценивает себя. Я бы хотела, чтобы он оценивал себя в том возрасте. Но никак убедить его или там заставить думать иначе у меня не получается. И я переживаю за то, что вот это отрицание, в общем-то, очень правильных вещей, которые были в его жизни тогда, оно помешает ему в будущем. Оно уже сейчас мешает. Потому что вещи-то какие-то остаются с того времени, там, например, спорт. И вот если раньше он занимался этим спортом с удовольствием, то сейчас из-под палки. И если он раньше там предпочитал какие-то фильмы, какой-то контент, какую-то музыку, то сейчас он не просто это не смотрит, слушает, а откровенно негативно об этом высказывается.
1: А в чем ваше переживание-то? Ну, вот так происходит. Что он, по-вашему, теряет, да?
2: Ну, во-первых, мне не хочется, чтобы в будущем его, в общем-то, воспоминания, да, вот о таком светлом периоде были омрачены такой самокритикой, потому что вообще-то он ни разу не самокритик. И с там самооценкой нормально все у него сейчас, в текущее время. И меня очень расстраивает, что он сейчас уже вспоминает о своем детстве вот в такой риторике. Я был дурак, я был неправ, я совершал подлые, глупые поступки. А во-вторых, меня смущает, что, в общем-то, выводы, которые, вот эти выводы, которые у него появляются, я говорю, почему ты так считаешь, что ты был дурак, что ты поступал неправильно? Потому что, когда мы стали общаться с этими ребятами, они мне на это указывали. Они это мне объясняли как причину того, почему мы не сразу сдружились. А потом они сказали, ты изменился, и все стало хорошо, и мы с тобой стали дружить.
1: А сколько полных лет ему, извините, я, наверное, прослушал сейчас?
2: Сейчас ему почти 15.
1: Почти 15, все, значит, правильно услышал.
2: И, в общем-то, я переживаю, во-первых, в принципе, вот за эту самокритику вот этого конкретного периода. И плюс, конечно, за ее последствия. Потому что получается, что все, что я так любовно растила на этой грядочке, хорошее, светлое и доброе, оно сейчас оценивается как ужасное, никчемное, ненужное. А ровно негатив этого, наоборот, возводится в там статус, имеющий какую-то ценность в жизни. И хочется вот помочь ему понять, что причина несовместимости его с ребятами на определенном возрасте была не в том.
1: Я понял, да. Я буду вас расстраивать, я прям честно предупреждаю. Смотрите, часть вещей, то, что вы называете выводами, обдуманными, там все на свете, это вообще нет. Это зачастую атрибуция того, что я чувствую, того, что со мной происходит. То есть он сказать, что он так считает, он все это так расценивает, ну, это не совсем корректно будет. Вот. В подростковом возрасте ребята меняются. У них реально много очень чего меняется в голове, независимо вот от внешних обстоятельств даже и там какой-то компании, все на свете. С высокой вероятностью он просто фиксирует изменения и привязывает эти изменения, объясняет их через вот компанию. То есть дело не в них с высокой вероятностью и не в том, что у него там что-то было плохо, а что-то хорошо, а в том, что он поменялся. Он уже себя не ощущает как тот. И иногда, когда мы поменялись, для того, чтобы атрибутировать сейчас себя как хорошего и обосновать как будто внутреннюю необходимость этих изменений, нам надо атрибутировать то, что было, как плохое. Потому что иначе вообще что я поменялся? Иногда это, как это, аутотренинг такой, сейчас хорошо, это хорошо, вот, потому что в подростковом возрасте далеко не все ощущается как хорошее, да, и иногда приходится себя прям поуговаривать, но просто если оно у меня ощущается как плохое, я живу в диссонансе, в когнитивном и во фрустрации, а если я умудряюсь себя убедить, то мне гораздо легче. Вот. И у вас сейчас борьба с ветряными мельницами. То есть там я бы пока не думал, что там есть какие-то серьезные убеждения на тему, что было хорошо, что было плохо и так далее. Есть какая-то отчаянная попытка сейчас освоить то, что с ним происходит, то, какой он стал, то, каким он был, тоже ж там немножко искаженные воспоминания. И у вас, и у него одновременно. Вы, возможно, чрезмерно позитивно смотрите на то, что было. Да, у него действительно могло быть ощущение глубокой несчастности местами от того, что его не берут в компанию. Это вообще-то нормально было.
2: Так и было. Так
1: вот.
2: И
1: поэтому для него этот период, ну, как бы, может описываться как плохой, потому что компания — это важно. В подростковом возрасте я даже не знаю, что еще важнее. Вот.
2: Простите, Никит, но мне беспокоит именно самокритика. Не время было плохое, а я был плохой.
1: Ну а как?
2: Я тогда был плохой. Вот этот момент меня почему-то триггерит.
1: Да, вас это триггерит, потому что это ваша часть, вот, и она не может быть плохая. Смотрите, давайте так, что делать? Мы перейдем сразу, чтобы опустить философский диспут. Первое. Когда вы с ним спорите на тему, кто там плохой, вы избегаете того, чтобы говорить плохо о текущих друзьях и сравнивать их и говорить, это они вообще-то не алё. Вот, а ты красавчик и молодец. Потому что вы попадаете в классическую ловушку, из которой не выбраться. И вы не переборете друзей никогда. Вот. Вы здесь можете задавать вопросы. Это самая крутая история для того, чтобы задавать вопросы. Говорить, а что именно? А что ты называешь плохо? А почему плохо? Как интересно, а какие плохие поступки? А что они говорят? Какие они поступки называют плохими? Интересно, а ты сам как думаешь? Не, ну вот сейчас ты их слова мне повторил, а твоя мысль какая? Вот, то есть превращать его вот эти высказывания, его вот это описание в инструмент диалога между вами. И здесь главная задача, вот принципиально, это ключевая рекомендация, не спорить, а интересоваться. И тогда у вас есть два шанса. Первое, поддержать с ним контакт, а второе, помочь запуститься машинке критического мышления внутри головы, которая сейчас немножко еще не едет, потому что у него наконец-то складывается общение. Вот, спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк. Слово – это строительный материал для предложения. Но вот в отличие от предложения, слова не выражают сообщений.
1: Татьяна Гуськова, филолог, кандидат наук.
2: Так говорит «Маяк».
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
0: Маяк.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Начну с новости последних минут. Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан, передает РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвиженка Запорожской области, а войска северной группировки установили контроль над селом Гранов Харьковской области, заявили в Минобороны. Некоммерческие организации, которые свернули свою работу в России после начала спецоперации, являются прокси-участниками гибридных войн. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на сессии Международного форума по безопасности, где обсуждали, как НКО могут быть использованы в качестве инструмента для подрыва национальной безопасности.
2: Прямая цитата Вайнштейна. «Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад – тайно делала ЦРУ». Конец цитаты. То есть перед нами буквально свидетельство документальное того, как произошла перелицовка тайной деятельности силовых структур западного мира под крышей соответствующих фондов неправительственных организаций, некоммерческих структур. Где ж тут независимое НКО, где этот гражданский порыв?
0: Государственный контроль за некоммерческими организациями сохранится до тех пор, пока недружественный Запад не прекратит попытки подорвать через них суверенитет России, заявил замминистра юстиции России Олег Свириденко на Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье. И возвращаясь к главной новости этих минут, Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Госвизит президента в Казахстан будет проходить с 27 по 29 мая. На прямой линии сейчас с нами наш собственный корреспондент из Астаны Мария Агафонова. Мария, здравствуйте. Алло.
3: Да, здравствуйте.
0: Мария, вам слово, пожалуйста.
3: Да, я сейчас нахожусь в аэропорту Нур-Султан Назарбаев, столица Астаны. Буквально пару минут назад приземлился российский борт номер один. Я вижу, вот сейчас самолет доруливает. Президента встретят как дорогого гостя, почетным караулом, военным оркестром. Всюду развешаны флаги России и Казахстана. А у трапа самолета президента России Владимира Путина встретит лично глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава российского государства прилетел с трехдневным госвизитом. И, кстати, в знак особого уважения для президента России Астана протокол нарушила. Потому что, как правило, госвизит, высший по статусу вид международной поездки главы государства, событие исключительно в рамках одного срока полномочий, обычно проводится только один раз. А этот госвизит в Казахстан уже второй для российского президента. Предстоящая встреча в Астане, вторая встреча двух президентов в текущем году. Предыдущий раз они виделись 9 мая, когда Токаев посетил Москву по случаю Дня Победы. Ожидается, что сегодня после встречи Путин и Токаев отправился в резиденцию главы Казахстана, где запланировал дружеский ужин, где лидеры пообщаются в формате тет-а-тет. Да, звук самолета мы слышим, подруливает судья.
0: Да, Мария, спасибо. Напомню, это была наш собственный корреспондент из Астаны Мария Агафонова. Двое раненых в Старобельске ЛНР студентов продолжают получать лечение в Москве. Один остается в крайне тяжелом состоянии, сообщили луганские медики, передает ТАСС. По информации СКА, ночью 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа с помощью 4 БПЛА самолетного типа. Погиб 21 человек, пострадали 44. Сюжет американского телеканала CNN про Старобельск мог быть подготовлен в точке нанесения террористического удара с украинской стороны. Это требует расследования. Речь может идти о соучастии в преступлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Площадь пожара на складе с мебелью в подмосковном Долгопрудном на новом шоссе составляет сейчас 4500 квадратных метров, сообщает МЧС. 20 человек эвакуировали из горящего склада с мебелью в микрорайоне Павельцево в округе Долгопрудный. Борьбу с огнем ведут 45 пожарных и 14 единиц техники. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, возможен дождь. В Москве от 9 до 11 градусов тепла и, возможно, кратковременные осадки.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Андрей Рублев вышел в третий круг на пятом Ролан-Гаррос подряд. Во втором раунде турнира «Большого шлема» российский теннисист обыграл 59-ю ракетку мира Камила Уго-Карабелли со счетом 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. За место в 1/8 финала Рублев сыграет с Нуно Боржесом или Меомиром Кецмановичем. А ранее сегодня в третий круг Ролан-Гаррос также пробился Карен Хачанов. Он обыграл 81-ю ракетку мира Марка Трунгелитти со счетом 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Хачанов в 8-й раз в карьере сыграет в третьем круге Ролан-Гаррос. Он обошел Карлоса Алькараса и Каспера Руда по количеству побед на этом турнире среди игроков, рожденных начиная с 1990 года. Его следующий соперник – Еспер де Йонг. Российских хоккеистов допустят к Универсиаде 2027 в Китае, сообщает ТАСС. Она может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов после Олимпиады 2022 в Пекине, где россияне завоевали серебряные медали. Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января. Российский боксер Мурат Гассиев проведет следующий поединок в Москве 11 июля. В бою против француза Тони Йока он будет защищать свой титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. В качестве любителя Йока выигрывал Олимпийские игры в 2016 году. Ведущие футболисты Кристал Пэлас Крис Ричард и Адам Уортон с высокой долей вероятности не выйдут в стартовом составе на сегодняшний финал Лиги конференций против Райо Вальекано. Матч анонсирует Александр Ниценко.
2: Неделю назад в первом сезоне финала Еврокубка в Стамбуле Астон Вилла разгромила Фрайбург 3-0 и победила в Лиге Европы. Сегодня же в немецком Лейпциге в финале Лиги конференции за трофей поспорят Кристал Пэлас и Райо Вальекано. Через свои национальные чемпионаты они не попали в Еврокубки на будущий сезон. Англичане стали 15-ми, сделав на финише первенства ставку на трофей в Лиге конференции, а испанцы заняли 8-ю позицию. Англичане являются фаворитами встречи, у них и состав сильнее, и тренер. Оливер Гласнер, несмотря на то, что расстается с лондонцами, несколько лет назад побеждал в Лиге Европы с Айнтрахтом, а за последний год выиграл с Хрустальным дворцом Кубок и Суперкубок Англии, одолев в них Манчестер Сити и Ливерпуль. Проблема англичан лишь в том, что финал могут пропустить ведущий центральный защитник Крис Ричардс, а также звезда полузащиты Адам Уортон. Гласнер дал понять, что они находились на последней тренировке, но об их состоянии умолчал. Судя по всему, в старте их точно ждать не стоит. У Райо Вальекано никаких трудностей с составом нет. Испанцы предложат сопернику активный футбол с оточенным прессингом. Правда, Кристал Пэлас любит отдать владение оппоненту и великолепно ловит его на контратаках. Этому способствует блестящая форма форвардов Матета и Сарра. Поэтому финал Лиги конференций не заставит болельщиков скучать.
1: Александр Старожук назначен главным тренером московского «Торпедо». Контракт рассчитан на 2 года. Старожук сменил Олега Кононова, отправленного в отставку на прошлой неделе. Последний клуб в тренерской карьере Старожука – грозненский «Ахмат», в котором он проработал меньше 2 месяцев. «Зенит» не должен жалеть денег на покупку Алексея Батракова, считает Андрей Аршавин. «За сколько перейдет, столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных футболистов», — сказал Аршавин. Батраков — самый дорогой футболист, выступающий в российской премьер-лиге. По подсчетам «Трансфермаркт», рыночная стоимость полузащитника «Локомотива» составляет 28 миллионов евро. С вами был Юра Геворкян.
0: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понтьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+. We'll be right back.

0: пехота» с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы с вами продолжаем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Яна из Москвы. Яна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: У меня дочь, ей 12 лет. Год назад мы разошлись с ее отцом, и через несколько месяцев он уехал в другой город жить. Откуда мы переехали в Москву? Через несколько месяцев у ребенка началась тяжелая депрессия. Она была диагностирована, и сейчас она находится на лечении терапевтическом и на медицинском также. И месяц назад она мне сообщила, что хочет переехать к папе, поскольку скучает по нему. И также в нашем родном городе остались другие родственники, бабушки, двоюродные сестры и так далее. У меня возникают следующие вопросы. Поскольку мы с ребенком очень близки, и ее депрессия нас в целом даже сблизила, то есть у нас практически нет конфликтов, ну, они бывают, конечно, но незначительные, мы их решаем, то мне видится такой разрыв нашей связи довольно болезненным. Для меня однозначно, для нее, скорее всего, тоже. Но я так предполагаю, что она в силу возраста пока его не осознает. Я бы хотела уточнить такой вопрос. В каком возрасте в идеале происходит сепарация? Ну, то есть она в разных возрастах, на разных уровнях протекает. Но хотелось бы понимать, в 12 лет, насколько должен ребенок уже быть независим от мамы, потому что сейчас из-за болезни она достаточно зависима от меня. Далее, поможет ли ей переезд к отцу пережить подростковый кризис, в котором она сейчас пребывает, и достаточно ярко? И как я могу продолжить участие в ее жизни, ну, помимо там звонков по телефону и так далее? Может быть, вы мне подскажете еще какие-то способы участия, что я могу делать? Потому что я понимаю, что вмешиваться в ее жизнь уже с другим родителем я, скорее всего, не смогу, это будет восприниматься как агрессия с моей стороны.
1: Угу. Так, вы подготовленная мама, я чувствую.
2: Да.
1: Слышу. Хорошо, спасибо. Хорошими вопросами вы задаетесь на самом деле. И так хорошо держитесь, потому что, я так понимаю, ситуация вас сильно достаточно напрягает, тревожит. Смотрите, во-первых, в активной фазе лечения я бы не рекомендовал переезд. Можно, если вы в принципе согласны, то здесь да, когда мы закончим вот с этим, когда перейдем на какой-то следующий уровень, где будет просто поддерживающая терапия, там работа с психологом. Вот, это раз. Плюс я бы посоветовался со специалистом, с которым она работает, что она по этому поводу или он по этому поводу думает. Следующее, на вопросы, как лучше, как полезнее, никто ответа не знает. Где будет лучше? Здесь слишком много факторов, начиная от того, что за папа, какие у вас отношения, какие у них отношения, как у нее там складывается с друзьями здесь, как складывается с друзьями там, как она адаптируется, в какой фазе болезни она туда приедет. То есть факторов слишком много. И на берегу правильный ответ никто не скажет. Вот. Ну, как надо делать, да, или как будет точно лучше. Вот. Наверное, самый важный вопрос – это как сохранить связь и отношения. Ну, первое, из грустного точно придется принять, что отношения будут видоизменяться. Они уже не будут такими, как сейчас, такими там близкими или такими теплыми. Они будут какие-то другие. Общение точно будет меньше, потому что в этом возрасте дети живут по принципу «с глаз долой и сердце вон». Не в смысле они такое решение принимают, а просто психика так устроена. Если она будет находиться все время в скучании и в тоске по вам, она не сможет свою жизнь жить. Вот. Лучше всего возможность очной встречи, даже если это получается не часто, но вот эти встречи, ну, как бы такое тотальное погружение, то есть вы приехали на неделю, все, там школа на это время закончилась, вы неделю проводите вместе, вот, и это будет хорошо. Помимо этого, безусловно, у вас есть телефон, есть видеосвязь, и очень помогают всякие штуки, такие похожие, знаете, на традиции, на какие-нибудь только ваши между собойчики, я не знаю, это будут какие-то, вы будете обмениваться рисунками, или вы будете рассказывать сказку ей на ночь там, да, или не на ночь, или мимасики друг другу присылать. То есть вот какая-то условная традиция, которая будет только ваша, она должна быть не очень затратная для подростка, потому что чем затратнее процесс, тем и чаще я задумываюсь, насколько оно мне надо. Вот, в данном случае лучше бы не задумывалось, для этого процесс должен быть какой-нибудь не очень затратный. Вот, следующая суперважная история – поддерживать контакт с папой. Если она будет жить у папы, то с папой быть в хороших отношениях, чтобы он информацией делился, чтобы вы могли про ребенка что-то пообсуждать, чтобы вы ощущали такую причастность в данном случае к тому, что там происходит, к тому, что у нее происходит. Это вам сделает сильно легче процесс. Сепарация – не очень корректный термин в данном случае, потому что сепарация, она идет от родителей, ну, от родительских фигур. А у нее эта сепарация будет проходить как бы от того родителя, с которым она живет. То есть, ну, как бы здесь хитро. Это не значит, что она там с переездом к папе резко повзрослеет. Вот, и разорвет с вами отношения. Вообще нет. Просто у нее будет другой родитель, который вот сейчас в ответственности за нее, другой самый близкий. Ну и, возможно, я бы к этому относился как... так, чтобы вас излишне не обнадеживать тоже, но как к попытке. Вот. Что... можно попробовать так. Понятно, что все эти переезды, пересогласования – это все затраты, но как будто бы у ребенка должно быть ощущение, что можно передумать. Вот. Так что сил вам, терпения, спокойствия и полегче пережить этот процесс, но проконсультируйтесь с лечащим врачом и специалистом прежде всего. Спасибо большое. 495-728-7171. И продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Хроники городов.
2: Здравствуйте. У микрофона в студии Евгений Мосейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы пройдем из исторического центра в южную часть Вологды. Сегодня нашей прогулкой руководит профессиональный экскурсовод, аттестованный гид-историк областного центра Александр Мироносец. Также по пути нашего следования в старинные дома заглянут мои коллеги Яна Ильина и Иван Жариков.
3: Прогулка с экспертом.
4: Сегодня наш путь лежит по Советскому проспекту, одной из старинных улиц Вологды, чья протяженность, облик и название неоднократно менялись на протяжении времени. Когда-то здесь пролегал шумный московский тракт, по которому словно нити судеб тянулись вереницы путников и сама история. Сотни лет назад вдоль этой живой артерии начали возникать купеческие усадьбы, городские постройки, а затем вознеслись к небу купола церквей. Именно по ней, будто по коровой дорожке, под восторженные взгляды горожан, ступали в Вологду сам Иван Грозный, Петр Великий. Предание гласит, что деревянная церковь Спаса была возведена всего за один день. Чудо, сотворенное силой веры и мастерства. В 18 веке на месте деревянных храмов выросли величественные церкви из кирпича, но с теми же милыми сердцу названиями. Есть основания полагать, что здесь билось сердце торговой Вологды, торговая площадь, примыкавшая к детинцу Ивана Грозного, самой монументальной крепости Средневековья не только на Руси, но и в Европе. Площадь позже назвали Сенной. К середине 17 века, по мере того, как по московскому тракту оформлялись улицы, им были присвоены имена Рощинская, рожденная зелени рощ, и Новинковская, ведущая к уютной слободе Новинки. В Новинках, кстати, со временем начали появляться дворы иностранцев. Тут раскинули свои подворья английские и голландские купцы, которые на русский манер именовали немчинами. Из-за чего и возникла в тех краях немецкая слобода. Проглядывая старинные писцовые книги, натыкаешься на забавные записи. Английский немчин, голландской земли немчин. До наших дней дошел домик голландского купца Гаутмана, где ныне размещен филиал Кровеческого музея, тот самый домик Петра I, где, может быть, еще витает дух императора. Рощинская и Новинковские улицы слились в единый поток, названный Московской улицей. Когда именно это совершилось, история, увы, унесла с собой. А в октябре 1918 года, в честь грядущей годовщины Октябрьской революции, эта улица была переименована в Советский проспект. Позднее Советский проспект удлинился до самого льняного комбината, став самой длинной улицей города Вологды, живым свидетелем его роста. Начиная с 90-х годов 17 века, напротив Сенной Спасских площадей, ныне это площадь Революции, на улицах Рощинской и Новинковской развернулась настоящая строительная эпопея. По строгому генеральному плану 1781 года, с соблюдением всех красных линий и обязательных разрывов, вырастали жилые дома, административные здания, все как по науке. В начале 1990-х годов с волной ностальгии по прошлому в адрес властей поступили предложения от вологжан переименовать Советский проспект в проспект Петра Великого. Ведь именно в Новинках находился дом, в котором останавливался на ночлег сам император. А в 1998 году в администрации города и Совете самоуправления закипели жаркие споры о возвращении улицы исторического названия Рощинской. Но ни одно из предложений так и не было принято. Советский проспект стартует с площади Революции, где обычно и толпятся туристы, но не каждый из них решается пройти дальше, вглубь проспекта. Если идти от памятника известного вологодского писателя, представителя деревенской прозы Василия Белова, то проходишь мимо разных интересных зданий, словно в галерее прошлого. Это одна из самых архитектурно захватывающих улиц города, где дивно деревянное зодчество, усадеб виртуозно переплетаются с каменными домами 18 века и творениями современности, создавая неповторимый колорит одной из самых интересных улиц Вологды.
0: Историческая справка.
4: Вот, например, здание городской думы, Советский проспект 2. Детище купца Колесова. Возведенное в первой половине 1780-х годов. С 1870 года здесь билось сердце местного самоуправления, а в 1883-87 годах городским главой был сам Христофор Леденцов, известный меценат, русский Нобель. Здесь же зародился первый в России общественный банк и городской ломбард, открытый по инициативе того же Леденцова. В 1970-е годы в его стенах зазвучала музыка, музыка. Обосновалась детская музыкальная школа номер один, которую окончил наш знаменитый композитор Валерий Гаврилин.
3: Дом связи, возведенный в 1963 году, сегодня выглядит как типичное урбанистическое здание советской эпохи. По идее, он должен был быть похож на филармонию, где до революции размещалось дворянское собрание и где на балу танцевал сам император Александр I. Но, увы, архитектору пришлось умерить свой пыл и сделать фасад более аскетичным в эпоху борьбы с архитектурными излишествами. Поэтому сегодня в окружении старинных зданий он выглядит немного нелепо, выбиваясь из общего стройного ряда.
5: Бывшая гостиница «Золотой якорь», построенная в 1868-1875 годах купцами Брызгаловыми, долгие годы возвышалась над городом, будучи самым высоким зданием. Во время гражданской войны здесь располагался штаб 6-й армии, руководящий операциями на Северном фронте. Позже здесь снова открылась гостиница, но уже под названием «Северная», а сегодня в ее стенах кипит жизнь – магазины, офисы, кафе. И это единственное здание в городе, где вы можете увидеть кариатид на фасаде. Просто посмотрите вверх.
4: По адресу Советский проспект 10 возвышается оригинальная неоготическая часовня Арсения Комельского начала 20 века, словно тихая молитва, застывшая во времени. А далее раскинулись великолепные купеческие особняки конца 19 века. Например, купца Юшина. Этот особняк тесно связан с революционным движением. Дочери купца вместе с политическими ссыльными и местной интеллигенцией организовали здесь тайные сходки и хранили запрещенную литературу.
3: В доме купца Самарина сегодня располагается выставочный комплекс «Вологда» на рубеже 19-20 веков. На фасаде его когда-то была установлена мемориальная доска с надписью «В этом доме с августа 1913 года по сентябрь 1914 года жил».

0: 1823 по 1844 год жил поэт Константин Батюшков, чьи стихи наверняка звучали в этих стенах, наполняя их музыкой слова. В 1918 году в здании разместилось австрийское посольство, словно отголосок европейской культуры в российской провинции.
1: Советский проспект струится вдоль реки Вологды, некогда оживленной артерии, где стальные суда и пассажирские теплоходы устремлялись в разные уголки региона, а пароходы совершали рейсы даже до Архангельска. Сейчас на реке можно увидеть только небольшие моторки и прогулочные катера, словно тихие воспоминания о бурном прошлом.
0: За пристанью притаился еще один исторический объект, милый сердцу – дом-музей Петра I. Каменный дом, построенный в немецкой слободе, являлся собственностью официального представителя Голландии в России – купца Иоанна Гутмана. В нем останавливался сам царь Петр I, Екатерина Алексеевна и царевич Алексей Петрович во время своих визитов в Вологду, словно оставляя на стенах отпечатки своей эпохи. В 1885 году в доме был открыт мемориальный музей Петра I, сохранив для нас память о тех, кто вершил историю.
2: Завершая наш экскурс в историю Советского проспекта, я напомню, что уже этим летом можно полюбоваться улицами нашего города с водного пути на двух однопалубных пассажирских трамвайчиках на электродвигателях под названием «Вологодские зори» и «Вологжанин». Гуляйте с нами, и вы будете знать историю вашего любимого города. До новых встреч!
3: Хроники городов.
4: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
2: В следующей программе «Проспект Победы».
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В Москве 18 часов.
7: Новости.
6: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту трапа самолета его встречал президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. В рамках трехдневной поездки Путина состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, а также саммит Высшего Евразийского экономического совета. Официальная программа государственного визита пройдет в четверг, но фактически старт ей будет дан в среду вечером с неформального общения тет-а-тет Путина и Токаева. Лидеры из аэропорта поедут в резиденцию президента Казахстана «Кедровый дом», где пройдет неофициальный дружеский обед с глазу на глаз. Утром в четверг во Дворце независимости состоится официальная церемония встречи президента России с президентом Казахстана. После пройдут российско-казахстанские переговоры. В рамках визита планируется к подписанию 16 документов. В том числе речь идет о соглашениях об основных параметрах создания первой АЭС в Казахстане с участием Росатома и о финансировании проекта за счет Российского государственного экспортного кредита. Вооруженные силы Украины продолжают нести тяжелые потери на запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в поздравлении подразделений, участвовавших в освобождении Воздвижевки Запорожской области. В Минобороны сегодня сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка, а войска северной группировки установили контроль над селом Гранов Харьковской области. Взятие под контроль села Воздвижевка позволило создать условия для дальнейших наступательных действий группировки войск «Восток» на данном направлении. В ходе боев был взят под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и, зачистив свыше 530 строений, уточнили ведомстве. Членство в ЕАЭС принесло Армении очень много дивидендов, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также рассказал информационной службе «Вести» о том, что Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане. Представитель Кремля добавил, что льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России.
8: Армянский народ пользуется членством в ЕАЭС, и в свое время вступление в ЕАЭС это было очень мудрое решение, которое принесло Армении очень много дивидендов. И вот те самые высокие темпы развития, которые есть у Армении, это благодаря членству в ЕАЭС. Это благодаря тому, что Армения получает от России субсидированные товары. Не только энергоресурсы, но и ряд

0: Это потому, что Армения имеет в лице России рынок для своих товаров и в лице стран Евразес. Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Они не ожидаемы. Значит, воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Эвиан задушит их сразу, да? Что еще? Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов драгоценные камни из Армении? Не ждут. И они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении. Они это и будут делать. Это рынок, он беспощаден. Вот. А Евразес приносит конкретный дивиденд. Поэтому здесь, мне кажется, ситуация совершенно очевидна. И все это делают с удовольствием. Все, и Россия дорожит партнерством с Арменией. Армения – это наша братская страна, она была, есть и останется.
1: Но зачем они сейчас делают такие заявления? Они провоцируют?
0: Ну, это не они, это руководство Армении. Это руководство Армении делает. Не все разделяют эту точку зрения. В Армении есть политические силы, которые не разделяют такой подход. Нам эти силы импонируют, мы это не скрываем. Но, тем не менее, мы хотим и будем сотрудничать с Арменией и во благо себя самих, потому что для нас главное – это наше процветание. При всем уважении и любви к Армении для нас главное – это Россия. Но и в то же время это взаимовыгодный процесс.
2: Министерство иностранных дел Армении получило уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. Минздрав разрабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только при наличии электронных рецептов. Об этом сообщила в Совете Федерации руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Если законопроект будет принят, будет невозможно купить рецептурно-лекарственный препарат без электронного рецепта. Статс-секретарь замглавы Минздрава Алекс Лагай добавил, что ведомство сейчас ожидает завершения доработки текста законопроекта. За продажу рецептурных лекарств без рецептов в настоящее время предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, а если это препарат строгой отчетности – 200 тысяч рублей. Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, передает Интерфакс. Подписание документа состоялось на проходящем в России международном форуме по безопасности. Ранее в среду на встрече с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб заявил, что Кабул и Москва расширили двусторонние отношения. 14 мая в Бишкеке Шойгу заявил, что Россия выстроила диалог с движением талибов и налаживает полноценное партнерство. 4-летний мальчик, выпавший из окна 15-го этажа жилого дома в Екатеринбурге, пришел в сознание и уже передвигается самостоятельно. Об этом сообщила заместитель губернатора Свердловской области министр здравоохранения Татьяна Савинова. Ранее ТАСС сообщал, что 4-летний ребенок выпал из окна 15-го этажа жилого дома на Таватуйской улице в Екатеринбурге и был доставлен в реанимацию. Дефицитом мест на рейсах между Россией и Турцией на фоне истекших разрешений на полет авиакомпании Air Anka нет. Российская авиакомпания предлагает туроператору свои места, сообщила Росавиация. Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. Росавиация сообщала, что разрешения на полеты в Россию были выданы перевозчику до 25 мая включительно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, днем до 8 тепла. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны кратковременные осадки, днем до +11 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы продолжаем с вами говорить про подростков. Столько внимания мы им уделяем ровно потому, что соразмерное количество тревог и беспокойства есть у родителей по поводу детей, которые вступили на непростой подростковый путь. Все объясняется очень просто. В подростковом возрасте у детей гораздо больше самостоятельности, собственного мнения, возможности натворить свои персональные глупости, а у родителей все меньше контроля, все меньше влияния, все меньше возможности от этих глупостей физически уберечь. Поэтому, собственно, такой уровень тревоги у нас и возникает. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Дианой из Махачкалы. Диана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Угу. Я мама 10-летнего сына.
1: Так.
2: Мальчик у меня учится в гимназии. Учится отлично, ребенок заинтересован в учебе, потому что как бы уже спланировал свое будущее, выбрал будущую профессию и идет к этому. Да, ребенок серьезный, серьезный в плане того, что он все время чем-то занят. Он активен в спорте, посещает секции, занимается плаванием, баскетболом. Притом он ходит в театральную студию уже 4-й год. Он закончил театральную студию при нашем городском театре известном. Ну, ребенок такой, театральный. Ему это очень все нравится. Он любит сцену, любит общение, общение с взрослыми людьми. В школе у него все прекрасно, хороший класс, значит, хорошие отношения с ребятами, ребята дружные. Вот. Закончил он школу сейчас 4 класса. Начальную школу на отлично, причем он круглый отличник. И вот поступило такое, значит, предложение от администрации школы. Ну, не поступило, а оно как бы закономерно, так как он отличник, ввести его в спецкласс. Это профильный класс с углубленными уже изучениями. И вот меня волнует то, что не... Как бы хватит ли время у него на такую активную, помимо школы, жизнь? Он участвует в олимпиадах, он участвует в конкурсах, пишет работы во всероссийских, международных. Ему это все нравится. Вот. Очень много читает, любознательный, активный, общительный.
1: Все обзавидовались уже вашему ребенку. Я вот уверен, сейчас сидят даже и плачут слушатели. Классный парень.
2: Да, парень классный, парень очень общительный. Вот. И теперь мы, значит, думаем, как нам идти ли в этот профиль. Ребенок хочет, так как ему сказали, что там будет интереснее, там будут предметы профильные, биология, химия, чем ему уже интересно заниматься, как бы, что там будут больше занятий, педагоги. Вот. Но педагоги остаются все те же педагоги школы, не из каких-то там... привлеченные педагоги, преподаватели из институтов или откуда-либо. Вот. И я думаю, что мне делать? Я то мечусь в одну сторону, то в другую. Ну вот не знаю, как мне быть.
1: А вот еще раз, у мальчика-то какое желание? Он у вас такой здравый, осознанный, похоже. Он чего хочет?
2: Он хочет профильный класс. Но в то же время он хочет, как бы, и ребят сожалеет, что оставит свой класс, прекрасные отношения. Ну, он говорит, я и там с ребятами подружусь в новом классе. Вот. Он хочет, да, профильный класс, но вот когда я начинаю объяснять, что мы сейчас не сможем, значит, какие-то секции придется нам уменьшить, там будет больше занятий. Вот не знаю, он говорит, ну, давай попробуем.
1: А это можно реально попробовать? И если не выйдет, вернуться в обычный класс?
2: Да, это можно, конечно, попробовать, при том, что в этот класс хотят попасть даже не столько, может быть, дети таких осознанных, у них нет еще, может быть, желания, но больше родители в этот класс, видимо, считая кто-то, что там и обучение, раз оно такое усиленное, то ребенок будет даже лучше знания получить, чем в обычном классе. Но нет, я как бы смотрю на то, что моему ребенку не будет ли это... тягость. В то же время я боюсь, что я его чего-то лишу, не отпустив туда. Вот, как быть?
1: Слушайте, ну, сомнения ваши очень понятны. Это действительно важный выбор, и действительно заранее совершенно непонятно, чем все обернется. Профильный класс, большая нагрузка, это очевидно больше усталости, это очевидно меньше свободного времени, и ну, это такой уход больше в академическое. Сейчас у вас парень очень разносторонне развивается, да, ну вот начнет одна из сторон быть более активна, чем другая. Вот. Это не хорошо, не плохо, это то, ну, что нам важно осознавать. Несмотря на его... то, что вы описываете, насколько мальчишка зрелый, он все равно еще младший школьник, и все равно еще толком взвесить и оценить последствия не может, скорее всего, чаще всего. Вот не знаю, как именно он, но чаще всего не могут. И поэтому его желание по возможности стоит учитывать, но с оговорками, ну, на те знания или там те представления о реальности, которые есть у вас. Наверное, ключевой вопрос, я его уже задал, обратимая ли эта штука. То есть можно ли из профильного класса уйти в обычный? Если
2: да,
1: можно,
2: легко.
1: Да. Если можно, тогда вы, по сути, вообще не рискуете ничем. Вы действительно можете туда заходить с идеей «мы пробуем», если нам будет ок, если ему будет ок, если будет получаться так, как он хочет, то мы здесь остаемся. Если ему станет жалко друзей, станет жалко утерянных возможностей, у вас остается вариант вернуться в прежний класс. Вот, там тоже, правда, будут переговоры, чтобы не получалось метание туда-сюда. Да, сейчас мне хочется так, потом мне хочется так. Ну, как будто это не про вашего сына история. Вот. Может быть, я не очень слышу и не очень понял, за что у вас прям беспокойство такое, что здесь надо прям сильно подумать про решение.
2: Беспокойство в том, что сможет ли он так активно жить, посещать свои вот кружки какие-то, также где-то участвовать. Вот небольшая ли нагрузка в этих профильных классах? Что-то это меняет по сравнению с его обычным классом, там, где он учился хорошо, там, где у него интерес был. Что больше станет интереса или больше знаний? Я вот думаю, те же педагоги.
1: Мы
2: вот
1: тоже не знаем. Вот мы правда не знаем. Обычно в профильных классах дают чуть более сложные задания. И вот тут важная штука. Наша мотивация связана с преодолением. Если ему в его классе на следующий год станет слишком легко, это будет не так интересно. А если в профильном станет слишком сложно и будут хуже результаты, тоже будет не так интересно. Вот. И здесь одна из задач, конечно, поиск такого баланса, чтобы было и не легко, и не суперсложно. Но у него как будто бы, если я правильно слышу, что говорят учителя ваши, у него как будто бы запас есть. Запас в смысле компетенции, умения учиться, мотивации, готовности учиться. Вот, поэтому потянет с высокой вероятностью, да. Будет ли ему в этом хорошо? Ну вот тут мы точно не знаем, потому что здесь надо пробовать. С тем расписанием, с той усталостью, как ему будет. Но благо возможность пробовать точно есть. То есть это не окончательное решение. Вот, поэтому, может быть, я бы относился к этому как к пробе. Ну и если как бы результаты равны, ну, выборы эквивалентны, по большому счету, а какой-то из них ребенку нравится больше, ну, имеет смысл пойти туда, где ему нравится больше идея, потому что в этом выборе будет больше мотивации, больше стремлений. Вот, я думаю, что здесь логика принятия решений такая. Совершенно точно это у вас не финальный выбор, и их еще много будет по пути, и чем дальше он будет развиваться и расти, тем более... ну, больше придется заужаться в какие-то моменты, да, то есть не везде успевать и все делать, а совершать выборы. И выбор всегда сопровождается получением чего-то и отказом от чего-то. Вот, другого, к сожалению, шанса выбрать нету. Вот, поэтому я бы с легкой душой пробовал, понимая, что, возможно, это решение будет изменено, внутренне для себя, наверное, определил бы какой-то период, через который я принимаю решение, как оно там меня устраивает или не устраивает. И очень важно определить параметры, по которым мы будем оценивать, получается или не получается, работает наш выбор так, как нам хотелось, или не работает. И эти параметры, это могут быть не только академическая успеваемость, и даже не столько академическая успеваемость, сколько, наверное, состояние ребенка, его удовлетворенность жизнью, широта его кругозора интересов, вот такие штуки. Потому что академические успехи в начальной школе – это все классно, здорово, интересно, но они далеко не всегда связаны с академическими успехами в старшей школе. Вот это тоже важно держать в голове, и еще грядут всякие разные изменения. Я не к тому, чтобы вас напугать, а к тому, чтобы вы сейчас ставку не делали какую-нибудь большую на это все, а просто радовались тому, что есть, помогали ему реализовываться в том, что ему хочется и нравится, радовались успехам, в общем, и спокойно наблюдали, что будет происходить дальше. Вот, наверное, такая логика.
2: Да, для меня важно всегда, чтобы ему нравилось. Вот, и, наверное, вы правы, я вас поняла, что нужно немножко завысить, да, планку, попробовать что-то новое.
1: Ну, зависит от ваших целей, задач и его интересов. Если он понимает, что там будет сложнее, и согласен на это, то, ну, окей, давайте пробовать. Вот. Еще раз, самое главное, что это откатывается назад. Поэтому я не вижу большой катастрофы. Вот. Даже если выбор будет не так хорош, как нам сейчас кажется. Так что успехов вам, удачи, очень радостно за вашего мальчика, что он такой ярко насыщенной жизнью живет. Вот, спасибо большое за вопрос. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. И там же, во-первых, письменно свои вопросы могут оставить ваши подростки, что тоже важно и круто. А во-вторых, вы можете послушать все предыдущие выпуски программы, прямо размеченные по темам. А мы продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: который позволит вам быть плохим. До тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк. Чем сильнее ты хочешь сохранить надежду на связь с другим, тем больше ты отказываешься от себя.
1: Анатолий Добин, психолог.
2: Так говорит маяк.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорт Утрапа самолета его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает наш корреспондент. Эта поездка станет уже вторым государственным визитом российского лидера вопреки протокольной практике. В стране он проведет 3 дня. Основные мероприятия пройдут в четверг. Состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, а также подписание документов. Всего их приготовили 16, в том числе совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Кроме того, ожидается заключение соглашения по проекту создания АЭС в Казахстане. После официальной части Путин и Токаев выйдут к представителям прессы. Освобожденная Воздвижевка в Запорожской области была одним из ключевых узлов обороны ВСУ к западу от Гайчура, заявила Минобороны России. В среду ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Воздвижевка. В Минобороны сегодня также сообщили, что войска северной группировки установили контроль над селом Гранов Харьковской области. Вооруженные силы за сутки нанесли удары по предприятию ВПК, объектам энергетики, которые используются в интересах ВСУ. За сутки также нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 144 районах. Средствами ПВО сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также ранее заявил, что Кремль позитивно оценивает понимание Европы, что рано или поздно необходимо будет вести переговоры с Россией. Представитель президента также рассказал информационной службе «Вести» о том, что членство в ЕАЭС принесло Армении очень много дивидендов.
2: Спрашивать, конечно, никто не может Армению, тем более, что они уже законодательно ориентировались на это. Но, конечно, нужны будут какие-то разъяснения. И, опять же, для нас главное, чтобы действия какой-то страны не вредили нашей интеграции. Потому что для нас важнее эта интеграция. Это абсолютный приоритет.
0: Всплеск дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради членства в Евросоюзе во многом связан с предвыборной кампанией в стране. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пересмотр соглашения России и Армении о льготных поставках газа будет логичным шагом, если Ереван примет решение выйти из состава Евразийского экономического союза, заявил ранее вице-премьер Алексей Аверчук. Россия вместе с Китаем и США входит в тройку стран, обладающих полным цифровым суверенитетом, заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу на встрече секретарей Совета Безопасности России и Центральной Азии. Он отметил, что терминалы Starlink использовались для дестабилизации социально-политической обстановки и координации преступной активности в Иране. Цифровая зависимость предполагает уязвимость, и западные страны все чаще этим пользуются, сказал Шойгу. Мошенники звонят владельцам карты «Москвича», представляются сотрудниками социальных служб и предлагают заменить карту или просят назвать код из СМС под угрозой блокировки, а также рассылают фишинговые ссылки для пополнения карты. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Уточняется, что если срок действия карты действительно подходит к концу, необходимо подать заявление о замене карты на mos.ru или указать причину, истек срок действия. Еще одна распространенная схема обмана, когда мошенники звонят и просят назвать код из СМС, например, чтобы разблокировать карту или активировать бесплатный проезд. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди, температура воздуха днем от 6 до 8 тепла. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны кратковременные осадки, температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов, днем в российской столице плюс 9-11 градусов. Сейчас в Москве около плюс 12.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1/16 финала, обыграв аргентинских соперников. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. А 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Далее Хачанов сыграет со 106-й ракеткой мира Еспером Де Йонгом. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что отрицательно относится к смене гражданства Александром Плющенко, 13-летним сыном Евгения Плющенко. Ранее стало известно о том, что Плющенко-младший будет представлять Азербайджан. «Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу», – подчеркнул Дегтярев в интервью ТАСС. Напомню, ранее Дегтярев заявлял о намерении запретить въезд в страну атлетам, перешедшим под другой флаг. Все российские спортсмены, включая представителей командных видов спорта, будут допущены к зимней универсиаде 2027 в нейтральном статусе. Она может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Международной федерации университетского спорта. Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января. Смешанные единоборства стало известно, когда два топовых российских бойца UFC проведут свои следующие поединки. Чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев должен подраться в августе, а первый номер рейтинга полулегком весе Мавсар Евлоев заявил о том, что вернется в конце лета. Ожидается, что Евлоев сразится за чемпионский пояс с Александром Волконовским, а Махачев будет отстаивать свой пояс в бою с одним из следующей четверки – Гарри Пратес Моралес Усман. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе Мурат Гасиев проведет первую защиту титула против олимпийского чемпиона 2016 года и чемпиона мира 2015 француза Тони Йока. Бой 32-летнего россиянина и 34-летнего француза состоится в Москве 11 июля. Об этом сообщает Федерация бокса России. Российские синхронисты завоевали 3 золота на российско-китайских играх, которые продолжаются в Калининградской области. Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова победили в технической программе дуэтов. В смешанных дуэтах первое место заняли Владимир Першин и Арина Тумкина. В групповых соревнованиях золото также на счету россиянок. И пока это все новости спорта.

0: на правах рекламы. Навигатор по долгам. Кредитная история. Какое отношение к ней имеет коллектор? Распространенное явление. Буду уклоняться от погашения долга, авось когда-нибудь отстанут от меня. Но долг не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Запись в кредитной истории остается и может нарушить жизненные планы в самый неподходящий момент. Сегодня Антон Дмитраков, генеральный директор профессиональной коллекторской организации «ЭОС», расскажет, что происходит на самом деле. Антон, поясните, пожалуйста, как передача долга коллекторской организации отражается в кредитной истории должника?
1: Информация об уступке права требований передачи долга коллекторам попадает в кредитную историю должника. В разделе «Источники формирования кредитного отчета» появится запись о новом кредиторе. После уступки долга коллектор становится субъектом вашей кредитной истории и обязан подавать информацию в кредитное бюро по вашему долгу, в том числе информацию о попытках взыскания. Например, если должник игнорирует официальные претензии более 120 дней. Такие оценки еще более негативно влияют на оценку кредитоспособности. Но кредитную историю можно и нужно исправлять.
0: Как коллекторская организация может исправить кредитную историю?
1: После урегулирования задолженности профессиональная коллекторская организация сразу же подает информацию о погашении долга в бюро кредитных историй. После чего ваша кредитная история начинает постепенно выздоравливать и исправляться. Время, необходимое для улучшения кредитной истории, зависит от тяжести прошлых нарушений и регулярности вашей положительной финансовой активности. В среднем на восстановление кредитной истории может уйти от 1 года.
0: И помните главное правило. Не игнорируйте возможности для исправления долговой ситуации и идите на конструктивный диалог.
2: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
3: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода», а это значит, мы продолжаем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А у нас на связи Татьяна из Москвы. Татьяна, здравствуйте.
4: Никита, здравствуйте. Я звоню вам с таким вопросом. У меня сыну 17 лет. Угу. Вот недавно исполнилось. Закончил 9 классов в прошлом году. Поступил в колледж, но не стал там учиться, проучился там максимум до Нового года и бросил колледж. Сказал, что учиться не хочу. А вообще у него такая идея, что вся вот эта вот работа и вся вот эта вот наша система – это все ерунда. И он хочет быть знаменитым блогером и зарабатывать большие деньги, а учиться ему неинтересно и, ну, и даже и не хочется.
3: Вот. Какая прелесть.
4: Поэтому...
3: Так.
4: Да, и на самом деле такая немного сложная ситуация в том плане, что как раз когда колледж, он учился в одном городе, и мне предложили работу в Москве, то есть мы жили в Новосибирске, а работу uh-huh. мне предложили в Москве. Я специально сделала этот мягкий такой переезд, у нас был не то, что прям сразу раз, и все, я детей, у меня 3 подростка, вот, uh-huh. это самый старший, и был мягкий такой переезд, но он сам выбрал колледж, у него на тот момент, получается, ну да, ему было 16 лет, у него была девушка, и мы вместе с ним сели, подумали, что делать, и он, я ему предложила, ну давай мы попробуем тогда год, что ты здесь поживешь, а я вот так вот буду мотаться туда-сюда, uh-huh. к тебе. А вот младшие дети, им 14 лет, они спокойно переехали, ну как спокойно, тоже мягкий был переезд, пока они тоже доучивались, я моталась, а они вот 8 класс сейчас закончили в Москве, uh-huh. то есть они тоже плавно это входили. После того, как он бросил колледж, я его забрала в Москву, но он сказал, у меня здесь нет друзей, никого нет, у меня не хочу, я хочу опять уехать в Москву. И пока я была в командировке, он купил себе билет и уехал опять в Новосибирск, живет где-то у друзей. Я ему говорю, давай заново выбираем колледж, где ты будешь поступать, либо опять в Новосибирске, либо в Москве, но у нас вообще не двигается никак, он ни в какую, нет, я не буду. Он там начал вести свой блогер, блог, я не против вообще там ни блогерства, я говорю, ну надо тогда чем-то заниматься. У нас доверительные отношения, и он мне много что рассказывает, ну, что, допустим, в разрез моих ценностей не входит. Но, он сказал, я уже взрослый, я с тобой жить не хочу, я хочу жить самостоятельно.
3: Так, а вопрос?
4: Ну, 17 лет. Вот, вопрос в том, что ему-то 17 лет, мне-то как матери хочется, чтобы он учился, но я не могу на него никак повлиять.
3: Не
4: вот
3: может.
4: Я не знаю, вопрос, может быть, да, как повлиять, может быть, что-то ему сказать, что, ну, как, вот как его к учебе-то, я не знаю, как привлечь.
3: Ну, у меня грустный ответ для вас, я боюсь, что никак. То есть нет волшебных слов. Он, как это, пробует свободу на вкус, и тут у него-то задача с реальностью столкнуться по полной программе и попробовать жить так, попробовать так зарабатывать, попробовать искать работу без образования, без ничего, пожить на те деньги, которые дают за такую работу, начать встречаться с девушкой, которая скажет, я не хочу с тобой встречаться, потому что мы даже в кафе сходить не можем. Да, начать соображать, искать работу получше, сообразить, что хорошо бы пойти поучиться, может быть, в армию сходить по этому поводу. Вот. То есть у него такой свой жизненный путь. Вы здесь можете что? Можете ему описать перспективы, что он будет плохо слушать, судя по его фантазиям про блогерство. Вот. А может, кстати, и выстрелит, тоже будет любопытно. Вы можете описать перспективы и можете определить свои условия. Ну, из серии, что я готов оплачивать твою жизнь, пока ты где-то отчислишься. Как только тебя отчислили, ты уходишь на вольные хлеба, например. Ну, или любые условия, на которые вы готовы. Потому что я знаю, что есть родители, которые платят до талого в надежде, что ребенок образумится и начнет что-нибудь делать, а я могу терпеть, у меня есть такая возможность там ему продолжать его развлечения, жизнь оплачивать. Вот, вы для себя определяете формат, ему эти условия проговариваете, озвучиваете и внутри себя проживаете. Это старше у вас, да?
4: Да.
3: Ага, ну внутри себя вот вы такой первый полноценный опыт сепарации проживаете. Можно с помощью коллег, психологов, специалистов, можно с помощью подруг. Вот, но вы точно совершенно в той ситуации, когда у вас влияние – это только условия, которые вы можете дать, если у вас есть ресурс, который ему нужен. Если ему от вас ничего не надо, тогда вы просто радуетесь. Если у него все хорошо, грустите. Если у него все плохо, сочувствуете, сопереживаете, но сделать особо ничего не можете. Вот, логика здесь примерно такая. Мальчик повзрослел, хоть и не так, как нам бы, вам бы, да, этого хотелось. И вы, в принципе, можете ему официально руль передать. Сказать, так, действительно, похоже, что ты уже совсем взрослый, похоже, что я совсем не влияю, пожалуйста, в добрый путь. Вот. И посмотреть, что с ним будет происходить и когда он вернется обратно. Но я бы, учитывая там, содержание его заявлений, все-таки проговорил бы перспективы, с которыми он может столкнуться. Ну, например, ту же самую армию, если после 18 он нигде не учится. Вот. Спасибо вам большое за вопрос. Со взрослыми детьми не проще, чем еще с невзрослыми. Сил вам, терпения и спокойного перехода в другие отношения.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Георгий Филимонов сообщил о перепрофилировании наливаек и вейп-шопов. Как отметил глава региона в соцсетях, с прошлого года только в Вологде закрыли или перепрофилировали 118 алкомаркетов и 52 наливайки. Открылись новые продуктовые магазины, аптеки, предприятия общественного питания. С апреля 2025 года в Вологодской области поддерживают бизнес, желающий перепрофилировать закрытые наливайки или модернизировать заведения общего питания. По программе 5-3-3 выдали 30 льготных микрозаймов более чем на 102 миллиона рублей. В этом году бизнес получил 14 займов. Их выдают под 3% годовых на срок до 3 лет. Сумма до 5 миллионов рублей. Общий долг предприятий ЖКХ за электроэнергию в регионе составляет более 330 миллионов рублей. Дебиторская задолженность коммунальных предприятий за электроэнергию, по данным на 1 мая этого года, превысила 332 миллиона. При этом более 88% всей суммы приходится на муниципальные предприятия. Об этом сообщает Северная сбытовая компания. Список предприятий с наибольшими долгами возглавляет МУП «Грязовецкая электротеплосеть». Неоплаченные счета предприятия перед Северной сбытовой компанией превышают 97 миллионов. В антирейтинге также МУП «Коммунальные системы» из «Сокола», ООО «Сокольская тепловая компания», МУП «Коммунальные сети» из «Устюжны», МУП «Борисовский коммунальщик» из Бабаевского округа и другие организации. Завтра в Вологде ограничат движение по улице Можайского. 28 мая в связи с капитальным ремонтом путепровода в створе улицы Текстильщиков, часть которого пройдет над проезжей частью, будет ограничено движение транспорта. Готовность путепровода составляет 65%, работы идут по графику. Подрядчик подошел к этапу, на котором работы будут вестись непосредственно над автомобильной дорогой. И с 28 мая до 1 сентября для обеспечения безопасности будет ограничено движение по Можайскому в районе дома номер 90. Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по смежным улицам. Приложением «Вологодский городовой» пользуются уже 29,5 тысяч жителей региона. Сервис обратной связи запустили 1 октября прошлого года. За это время через него направили более 6 900 обращений. Заявки ежедневно поступают в профильные службы. Специалисты устраняют проблемы во дворах, на улицах и дорогах, а по каждому обращению фиксируется результат. Подготовка к празднику Святой Троицы проходит в Вологодской области. Коммунальщики приводят в порядок кладбище к предстоящей родительской субботе. По христианской традиции в канун Дня Святой Троицы принято навещать могилы усопших, благоустраивать захоронения, поминать покойных. Городские службы заняты сбором и вывозом мусора с кладбищ. Работа рутинная, но в преддверии важных церковных праздников ее усиливают. Отметим, что Троицу в этом году православные верующие будут отмечать 31 мая. Родительская суббота выпадает на 30 число, Духов день, 1 июня. Около 30 тысяч череповчан проголосовали за объекты благоустройства. В 2027 году на благоустройство претендует участок набережной от Октябрьского моста до улицы Ломоносова, второй этап, Красноармейская площадь и сквер моряков на проспекте Победы 94. Проголосовать могут жители старше 14 лет на госуслугах или с помощью волонтеров. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, каждый из проектов – новые прогулочные зоны, современное освещение, озеленение, удобные места для отдыха и благоустроенное общественное пространство. Уже около 30 тысяч жителей сделали свой выбор. Голосование продлится до 12 июня. Напомним, в этом году по проекту КФГС делают Рождественскую набережную под мостом. День Вологодского кружева отмечает регион. Праздник, посвященный народному промыслу, утвержден областным правительством в 2019 году. Дата была выбрана не случайно. В этот день родилась Анфия Федоровна Брянцева, создательница уникального вологодского манера кружевоплетения. Вместе со своей дочерью она обучила этому мастерству более 800 девушек. В честь праздника музей кружева подготовил новую программу. Также учреждение приглашает Вологжан поучаствовать в ежегодном онлайн-флешмобе, оживляя традиции. Подробности на сайте организаторов.
1: Новости спорта.
2: Вологодский госуниверситет запускает тренировки по футболу для детей в период летних каникул. Бесплатные занятия для мальчиков и девочек будут проходить по четвергам в 18 часов на стадионе «Политехник». Школьники от 7 до 14 лет будут совершенствовать свои навыки под руководством профессионального наставника. На первую тренировку необходимо прийти с родителями, чтобы оформить документы, а также взять с собой спортивную обувь и форму, головной убор для защиты от солнца и воду.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

нам решать свои проблемы помогают поезда. Только станет грустно, все мы уезжаем кто куда. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я бы уехал хоть в карете в город Вологду к друзьям. Только слышно ок да ок,

просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я поехал хоть в карете в город Вологду. К друзьям только слышно ок да ок.

0: если б смог.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Москва, 19 часов.
1: Новости.
2: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту трапа самолета его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает наш корреспондент. Детский творческий коллектив сыграл для президентов музыкальную композицию на национальных казахских домбрах. Эта поездка станет уже вторым государственным визитом российского лидера. В стране он проведет 3 дня. Основные мероприятия пройдут в четверг. Состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, а также подписание документов. Всего их приготовили 16, в том числе совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Планируется также обсудить ключевые аспекты развития двусторонних отношений в политической, торговой, экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, ожидается заключение соглашения по проекту создания АЭС в Казахстане. Российские войска взяли под контроль 2 села в Запорожской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области, а войска северной группировки установили контроль над селом Гранов Харьковской области, заявили в Минобороны. Взятие под контроль села Воздвижевка в Запорожской области позволило создать условия для дальнейших наступательных действий группировок войск «Восток» в данном направлении. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в Минобороны. Армения потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив о соответствующих словах премьера Армении Никола Пашиняна. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане, рассказал ранее Песков. Представитель Кремля также добавил, что льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России.
3: Армянский народ пользуется членством в ЕАЭС, и в свое время вступление в ЕАЭС это было очень мудрое решение, которое принесло Армении очень много дивидендов. И вот те самые высокие темпы развития, которые есть у Армении, это благодаря членству в ЕАЭС. Это благодаря тому, что Армения получает от России субсидированные товары. Не только энергоресурсы, но и ряд других. Это потому, что Армения имеет в лице России рынок для своих товаров и в лице стран Евразес. Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Они не ожидаемы. Значит, воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Эвиан задушит их сразу, да? Что еще? Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов драгоценные камни из Армении? Не ждут. И они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении. Они это и будут делать. Это рынок, он беспощаден. Вот. А Евразес приносит конкретные дивиденды. Поэтому

0: Здесь, мне кажется, ситуация совершенно очевидна, и все это делают с удовольствием. Все, и Россия дорожит партнерством с Арменией. Армения – это наша братская страна, она была, есть и останется.
1: Но зачем они сейчас делают такие заявления, они провоцируют?
0: Ну, это не они, это руководство Армении. Это руководство Армении делает. Не все разделяют эту точку зрения. В Армении есть политические силы, которые не разделяют такой подход. Нам эти силы импонируют, мы это не скрываем. Но, тем не менее, мы хотим и будем сотрудничать с Арменией и во благо себя самих, потому что для нас главное – это наше процветание. При всем уважении и любви к Армении для нас главное – это Россия. Но и в то же время это взаимовыгодный процесс.
2: Представитель Кремля также отметил, что всплеск дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради членства в Евросоюзе во многом обязан с предвыборной кампанией в стране. Армения получила письмо от России о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, заявили сегодня в МИД республики. Глава Росатом Алексей Лихачев сообщил о решении отложить возвращение российских специалистов на АЭС «Бушер». По его словам, к сожалению, приходят противоречивые вести с переговорных площадок и нет-нет, да удары по иранской территории происходят. Лихачев отметил, что о ситуации доложено главе государства, который подтвердил правильность этого решения. Глава госкорпорации также рассказал, что Росатом рассчитывает начать активное строительство на АЭС в Казахстане в 2027 году. Что касается проекта второй АЭС, то Казахстан пока официально не сообщал о своем решении, пока по конфигурации, так и по размещению, отметил Лихачев. Открытое горение на складе с мебелью в подмосковном Долгопрудном ликвидировано, сообщает МЧС. Площадь пожара на складе с мебелью в Долгопрудном ранее сообщалось, составляет 4500 квадратных метров. Уточняется, что пожар происходит на новом шоссе. Тушение осложняет конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Внутри склада находится мебель. На месте пожара работают более 40 человек личного состава и 14 единиц техники. Минтранс предлагает дать водителям возможность в течение суток без штрафов оплачивать парковку на необорудованных средствами фиксации стоянках. Соответствующий законопроект ведомства вынесло на общественное обсуждение. Как отмечают в министерстве, данная инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителей. Срок оплаты парковки на сегодняшний день определяется субъектами России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: По данным центров области, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, днем столбики термометров поднимутся до 6-8 градусов. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, возможны кратковременные осадки. Ночью 5-7, днем в столице от 9 до плюс 11.

0: все сразу.
1: Все сразу. Все сразу. Программа приветствует вас. Я Маргарита Михайловна Митрофанова, ведущая. Программа физики и лирики – это основное место работы. Ну и вот, конечно, все сразу. Иногда такие новости, что даже радостно на душе. Сегодня 27 мая, и если сегодня в этот день загадать желание, чтобы оно исполнилось, нужно отметить день, извините за грубость, Сидора Бакогрея. Никита Петров любезно согласился прокомментировать этот праздник. Заведующий лабораторией теоретической фольклористики РАНХИКС, кандидат филологических наук. Никита Петров, здравствуйте.
2: Рита, добрый вечер. День-то заканчивается уже.
1: Ну, все-таки мы успеем. Ну, официально сейчас в московское время 19:10, и Сидор Бакогрей, конечно, нам иронизировать легко. Имена такие необычные. Вы Никита Петров, я Маргарита, чуть ли не Митрофанова. Ну, просто как нам в современном мире с этими вообще приметами жить? И, возможно, может быть, только они нас и как-то поддерживают?
2: Но Исидор Печерский, действительно, это святой 3 века нашей эры, вот, на него наложился еще другой.
1: Он грек?
2: Сочетания. Безусловно. Потом еще был Исидор Твердислов. И если вы помните историю про Садко, да, который остановился корабль на море, вот, и потом Садко попал в подводное царство. Собственно, святой, который приходил к ростовскому купцу, что считается основой для истории про Садко, это был тот самый Исидор Твердислов. И вот эти два человека, да, они, конечно, их день почитания попал на майские дни, 14 мая, либо 27 мая, и еще его называют огуречник, потому что в этот день сажали огурцы. Вот, и уже примечали, на самом деле, какой будет день теплый вначале, либо холодный. Вот такие огурцы, урожай будут. Если теплый день, значит, все хорошо. Поэтому вперед с песней.
1: Ну и плюс, да, ну действительно... подождите, сейчас я на одну секунду. Песня будет в конце часа обязательно, но, смотрите, день был, например, если московский регион брать, теплый утром, ну такой днем, да, а потом начался лютый дождь и как-то похолодало. То есть, а как здесь ориентироваться?
2: Но вот здесь это последний день, да, есть такая примета на Сидора, сиверы уйдут, сиверка – это северный ветер, и касатки тепло приведут, то есть ласточки прилетают. И это считается таким как бы переломным днем между сезонами. И действительно, вот сегодня в Москве холодно, а в Перми, где я сейчас, плюс 25, поэтому по всей территории России примерно, да, в центральной части буквально приметы совпадали. На этот день уже можно... кажется, сажать все, что угодно, и все вырастет хорошо.
1: Да, но еще я посмотрела такие какие-то новости про Сидора Бакогрея, что можно делать, что нельзя. То говорят, что запрещается обсуждать разные дела и проблемы. И когда ты к современному миру это применяешь, и иногда это реально работает, совпадает. И как вы, культурологи, это объясняете? Лучше отложить, да?
2: Это своего рода такое как бы предсказанное пророчество, да, или самоосуществляющееся пророчество. Ведь и день такой переменный буквально, да, то есть заканчивается зима, заканчивается холод, заканчиваются всякие ветра, и начинается что-то более-менее хорошее. Поэтому в этот день нужно как будто бы устаканиться, да, то есть примет действительно много. Нельзя ругаться и ссориться, нельзя думать плохие мысли, нельзя спать вдвоем на одной подушке, потому что это может привести к путанице мыслей, возвращаться домой с полпути, вот, заходить домой, как споткнулся на пороге, ну и так далее и тому подобное. Но вот про желание, это совершенно любопытная история. Да, то есть, видимо, она появилась после вот этой вот огородной магии, огородных ритуалов. То есть, если ты садишь огурцы и загадываешь, чтобы они хорошо выросли, то они, конечно, хорошо и вырастут. Потом огурцы отпали, где у жителя современного города огурцы?
1: Ну,
2: практически
1: да,
2: их нет, да, но при этом идея с желаниями, конечно же, осталась. Еще одна, кстати, хорошая примета, которая мне нравится, которая буквально сконструирована в 20 веке. Ходить на свидание в новой обуви. Да, потому что раньше полагали, что новые туфли сулят краткие отношения, которые закончатся страданиями. Вспомните, как вы разнашиваете новые туфли и чем это заканчивается. Вот в такие переломные моменты, конечно, приметы помогают нам устаканить мир.
1: Да. А вы знаете, я даже это применю, вот эту примету с туфлями, к нашим выпускницам, потому что девчонки все время хотят быть красивее, чем вообще они и так красивы, чем они на самом деле есть, да? И вот эти туфли на выпускные, им всегда жмут или они не разношены, как раз это самая большая проблема. Так что не надо бояться, да, вот показаться, ну, может, не такой уж прям в новой обуви, но хотя бы, чтобы тебе было хорошо и удобно. Да, пожелаем, да, нашим выпускникам?
2: Я думаю, пожелаем всем выпускникам новой классной обуви, чтобы им не нужно было разнашивать. Ну и, конечно же, хорошей погоды на все выпускные. Исидор, огуречник, Исидор Багагри нам в этом поможет.
1: Спасибо огромное. Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики РАН ХИКС, кандидат филологических наук. Спасибо огромное и всем всего. Продолжу программу.
0: Все сразу.
1: Все сразу. Все сразу, наверное, за 35 лет эфиров я могла эту историю рассказывать, как две известнейшие певицы встретились на сцене, пели одну и ту же песню, но как бы друг друга немножко конкурируя, как женщины, как вокалистки, одна другой вдруг сказала, говорит, пой, выдра, а она говорит, сама выдра. Это все было на сцене ДК Горбунова. Очень-очень давно. И сегодня день выдры. И зоологи как раз это дело отмечают, понимают. Это животное стало очень популярным и в интернетах. И, в принципе, очень оно милое, к детям хорошо относится. А, кстати, а к мужьям рыбы, выдры как-то относятся спокойно. Илья Гамуранов с комментариями. Зоолог, популяризатор науки, лауреат премии «За верность науке». Автор телеграм-канала «Зверский нейминг». Илья, привет тебе.
3: Привет-привет.
1: Слушай, правда, всегда, если выдра показывает, то мама выдры с детенышем на животе что-то ему чистит ушки или камушки какие-то разбивает. Не камушки, это ракушки.
3: Ракушки, да. Когда мы говорим о выдрах, вообще надо понимать, что их достаточно много. То есть у нас 13 видов выдр в мире всего живет. И чаще всего в нашей стране встречается речная выдра, и она вообще ведет такой одиночный образ жизни, довольно скрытное животное. А вот когда ты говоришь о том, что мама и детеныш плавают, это мы говорим о морской выдре, о калане. Вот. И это, вот, пожалуй, такие самые в плане поведения, наверное, любопытные выдры, потому что они действительно очень тесные союзы формируют. Ну и действительно, если говорить о родственных связях, то чаще всего это мать с детенышем, и у них очень тесная связь, то есть мама привязана к детенышу очень-очень сильно, и с этим связана была охота на этих животных, соответственно, потому что мать не оставляет своего детеныша совсем. Но при этом мы знаем, что морские выдры, они вообще образуют довольно тесные группки для того, чтобы было удобнее плавать, то есть они берутся за ручки не просто так, а для того, чтобы их не сносило течение, плюс, когда вы находитесь в большой группе, соответственно, вы лучше защищаетесь от хищника. Ну, а хищник основной – это человек, и, конечно, еще иногда на них нападают касатки, но это уже такая более экстравагантная история, хотя такое тоже случается с ними. Конечно.
1: А скажи, вот где они обитают, по большому счету? Ты уже сказал, речные у нас, и выдры такие какие-то, ну, почему-то их много в видео с японцами, и, нет, в зоопарках, конечно, они очень хорошо приручаются, и даже дома некоторые люди их содержат.
3: Да, безусловно, выдры, речная выдра, она европейская, есть выдры в Канаде, есть канадская выдра, самая крупная – это бразильская выдра, она бывает до 2 метров длиной, и калан – это такая дальневосточная, тихоокеанская, скажем, выдра, соответственно, она живет и в Японии, у нас на Дальнем Востоке, на Камчатке, и на другом стороне, на американском континенте. И выдры – действительно животные, которые очень легко привыкают к человеку, это касается и речных выдр, и морских выдр. Соответственно, в зоопарках они быстро привыкают к тому, что с ними взаимодействуют, играют. Поскольку животные не обделенные интеллектом, то, соответственно, они с большим интересом взаимодействуют с человеком для того, чтобы получить, например, еду или даже вот просто развлечение, как вот занять свое время. И каланы, морские выдры вообще очень легко адаптируются к жизни с человеком, поскольку животные социальные. И мы знаем, что, вот ты говоришь, они камушками умеют разбивать ракушки. И это говорит нам о том, что поведение очень-очень сложное. То есть, если животное умеет пользоваться орудиями труда, а они не просто берут камни, они находят определенные камни и прячут их в кармашке под свои ручки, да, под мышками. Но это кармашки, это такие кожные складки. И, соответственно, это вот такое говорит нам об очень сложном интеллекте. И, соответственно, да, они когда остаются с человеком один на один, то вынуждены, они привыкают к нему. И выдра может быть хорошим домашним животным, но надо не забывать, что это все-таки животное, которое очень тяготеет к воде. И без воды им достаточно плохо. Они любят купаться, они любят охотиться под водой. И, соответственно, дома им надо обеспечивать тоже такие же условия. То есть воду.
1: Ну и давать. Последнее. Вдруг кто-то психанет. Я думаю, вряд ли кто-то сейчас, правда, будет охотиться за шапкой из выдры или воротником. Но вот мы, кстати, добрее, да, стали к животным. К людям не всегда, но вот к животным, да. Но все-таки чем они питаются? Это что-то морское, да? То есть если дома держать выдру, видимо, это сложно
3: да.
1: тоже.
3: Безусловно. Если мы говорим о морской выдре, то это будут разные морепродукты. Это крабы, это морские ежи, они основные хищники, убивающие их. Это моллюски разные. А если мы будем говорить о речных выдрах, то это тоже разные донные моллюски. И, конечно, рыба тоже очень важный элемент питания. Выдры активно охотятся на самых разных рыб, которых они могут поймать. Но это вот больше речных касается, потому что морские, конечно, им гораздо проще добывать беспозвоночных среди водорослей.
1: Ну, давай пожелаем нашим слушателям, вдруг кого-то была на нас минута или три, и просто посмотреть в интернетах фотографии выдр, их видео, это настолько мило, что иногда даже подписывают. Это самое милое, что вы увидите за сегодня. Так что, наверное, такие эмоции очень дороги.
3: И в зоопарк прогуляться, посмотреть на них, потому что они есть во многих зоопарках, это действительно такое удивительное наблюдение, приятное очень.
1: Зоологу Илье Гамуранову огромное спасибо, до новых встреч в эфире, и я продолжу программу «Все сразу».
0: Все сразу.
1: Завтра будет четверг, и наш последний выпуск на этой неделе программы «Все сразу», и мы будем говорить с астрологом. Но сегодня у нас астроном. Это разные люди. Иногда они не очень друг друга любят, но нет, наверное, они толерантные. Но все-таки они все смотрят на небо и ориентируются по нему. Астрологи там что-то запсиховывают, а вот астрономы объективно говорят, что россияне смогут увидеть моря и кратеры голубой луны в эти выходные. Евгений Зимин сегодня с нами, участник группы популяризаторов астрономии города Оренбурга. Смотри на звезды. Евгений, здравствуйте.
4: Рита, привет, привет, рад вас слышать. Доброго вам
1: дня. Не то слово, я за небом слежу все время, я просто живу, у меня последний этаж, у меня всегда небо, я всегда за ним слежу. Иногда так бывает и в детстве, и вот. Но вот россияне смогут увидеть, какие территории будут наиболее такие доступны для просмотра Луны, потому что, правда, в интернетах картинки очень красивые, она будет видна, и, может быть, тоже для кого-то это будет какое-то событие.
4: Смотрите, почему голубая луна? Нужно объяснять? Или у нас слушатели довольно уже опытные и понимают, откуда?
1: Нет, у нас была ироничная песня «Голубая луна», пел ее.
4: На этом, наверное, все познания заканчиваются, да?
1: Да.
4: Это, знаете, пошло выражение, на самом деле, не имеющее ничего общего с цветом луны в данный момент. Голубая луна называется так, потому что это очень редкое событие. И если вы немножечко знаете английский язык, у них есть выражение, которое является прямой аналогией нашего выражения «пока рак на горе не свистнет». Once in a blue moon. Получается, однажды при голубой луне. То есть очень редко.
1: То есть такого почти не бывает никогда.
4: Да, и голубая луна называется событие, которое дважды в месяц происходит полнолуние. То есть мы увидим его в начале мая, и вот сейчас в конце, и так интересно получается, что мы можем его увидеть буквально в последние часы 31 числа. Она будет сходить не очень высоко над землей, буквально несколько градусов, но это и хорошо, потому что на фоне города или на фоне каких-то наземных построек она будет особо величественно выглядеть. Это будет действительно интересное зрелище, и вы не зря говорите, что очень интересные фотографии, изображения можно встретить, так и получается, потому что глаз и наш мозг немножко обманывается, когда огромное небесное тело на фоне наших мелких человеческих построек восходит, и это выглядит прям очень интересно, особенно если правильно подобрать фокусное расстояние при съемке.
1: А вот как и в каком регионе виднее будет? Потому что иногда мы заявляем какое-то событие астрономическое, а видно будет в Новой Зеландии. Ну и вот мы видели ее, знаете, где в эту, на карте с Миклуха-Маклаем.
4: Технически мы можем наблюдать практически по всему земному шару, потому что у нас основное население будет находиться, в принципе, основное население находится земного шара в северном полушарии. Ага. Вот, и в северном полушарии везде будет доступно. Так что все жители России смогут за ней понаблюдать. Вопрос только в погоде и в доступности наблюдений именно в данный момент.
1: А в какое время мы знаем примерно, так чтобы намекнуть, чтобы если муж пошел в Магнолию, то сказать, что он говорит, на голубую луну пойду посмотрю. А мы сказали, а,
4: для
1: давай.
4: Для того, чтобы четко определить местоположение Луны, ну, относительно горизонта, относительно вас как наблюдателя, скачайте какое-то простое приложение для осмотра.
1: Ну, типа парочку назовите, чтобы это было.
4: Небесных тел, и можно будет прям находясь в точке, находясь прям в точке, посмотреть направление.
1: Ну, примерно по один или два названия приложений, чтобы, ну, так попроще было искать.
4: Мы всегда пользуемся StarWalk, называется приложение StarWalk.
1: Да.
4: Да, вы знаете, да, по-моему, все, кто немножко увлекается небом, им пользуется. И хочу предостеречь, Рита, смотрите, наших слушателей обязательно нужно предупредить, что по возможности постарайтесь совладать со своими эмоциями. Если у вас рядом есть телескоп, смотрите очень аккуратно на полную Луну в телескоп, потому что она очень яркая. Хотя само по себе зрелище на фоне природы, пейзажа выглядит прям очень величественно и интересно. В окуляр телескопа это яркое пятно, которое человеку
1: сетчатка.
4: Какое-то время находившемуся в темноте прям хорошо так выжигает сетчатку, и потом тяжело привыкнуть обратно.
1: Хотя странно.
4: На самом деле рассматривать телескоп, полную Луну, не столь интересное занятие.
1: Угу. Ну, мы вас предупредили, и, в принципе, Луна же, она не светит, она просто отражает, я так что помню, из школы. Вот. Так что, подробнее об этом давайте поговорим и встретимся в программе «Физики и лирики» уже после затмения 31 марта. Да? О, марта, мая! Спасибо!
0: Все сразу. Guess I never felt the part. I'm kicking all the sheets away.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины продолжают нести тяжелые потери на запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в поздравлении подразделений, участвовавших в освобождении Воздвижевки Запорожской области. В Минобороны сегодня рассказали, что подразделения группировки войск Востока освободили населенный пункт Воздвижевка, а войска северной группировки установили контроль над селом Гранов Харьковской области. Взятие под контроль села Воздвижевка позволило создать условия для дальнейших наступательных действий группировки войск «Восток» на данном направлении. В ходе боев был взят под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив свыше 530 строений, уточнили в ведомстве. Самолет президента России Владимира Путина, прибывшего с государственным визитом в Астану, сопровождали истребители сил воздушной обороны Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны. Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту Утрап самолета его встречал президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, сообщает наш корреспондент. В стране он проведет 3 дня. Основные мероприятия пройдут в четверг. Состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, а также подписание документов. В Астане планируется подписать пакет важных документов, в том числе 2 межправительственных соглашения, которые касаются строительства 1-й атомной электростанции в Казахстане. В сторону уже согласовали текст контракта, где указана стоимость, сроки реализации проекта и подписано участие казахстанских компаний в нем. Как рассказал глава «Русатом» Алексей Лихачев, АЭС начнет работать уже в следующем десятилетии.
2: Обладание 2,5 гигаватт устойчивой зеленой электроэнергии, которая на протяжении столетия, в прямом смысле слова, будет получать экономика Казахстана. Второй момент – это компетентность в атомном строительстве, сооружении, в атомном машиностроении и возможность вместе с нами прийти на рынки третьих стран.
0: Агентство по атомной энергии Казахстана подтвердило, что строительство атомной электростанции «Балхаш», лидером консорциума, по возведению которой будет «Росатом», начнется в 2027 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе агентства. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен ослаблять санкции в отношении Ирана в обмен на отказ Тегерана от обогащенного урана. Такую позицию он изложил в интервью вещательной компании PBS. По его словам, они отдадут высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций. Трамп также считает, что Иран стремится к сделке с США, однако Вашингтон пока не устраивает ход переговоров с Ираном, поэтому хозяин Белого дома не исключает и вариант с возобновлением боев. Появившиеся в иранских СМИ данные о проекте договоренности США и Ирана, в который входит восстановление судоходства в Ормузском проливе и отмена американской блокады иранских портов, не соответствует действительности, заявили сегодня в Белом доме. Согласно иранской стороне, регулировать движение судов через Ормузский пролив будут Иран и Оман. Производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты запустили в России. Ее установка доступна россиянам бесплатно в рамках программы госгарантии, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз в год, а в рамках дальнейшего развития производственной мощности планируется нарастить вдвое до 25 тысяч хрусталиков в год. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди, температура воздуха днем от 6 до 8 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны кратковременные осадки. Температура воздуха предстоящую ночью в городе от 5 до 7 градусов, днем столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов. Атмосферное давление будет расти, составит 736 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы для Москвы. Сейчас в городе около плюс 9 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил о том, что клуб доверяет главному тренеру Хуану Карлосу Карседо. «Мы ни секунды не сомневались в правильности нашего выбора главного тренера. Хуан Карлос еще на сборах показал, что он тот самый тренер, который нужен клубу и этой команде. Он понимает, что такое «Спартак», работал здесь, у него были прекрасные достижения в Европе. Мы будем двигаться с ним и дальше», — отметил Некрасов «Спортэкспрессу». Александр Старожук стал новым главным тренером московского «Торпедо». Соглашение подписано на 2 года. «Это большая честь и ответственность возглавить клуб с такой армией болельщиков. Хочется создать здесь что-то уникальное, что-то новое, и к этому мы будем стремиться», — отметил Старожук. Напомню, по итогам минувшего чемпионата России в первой лиге московский клуб занял 9-е место. Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил имя лучшего футболиста по итогам сезона. Эта награда во второй раз подряд досталась Килиану Мбаппе. Француз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 25 мячей и с 15 голами находится на первом месте в списке снайперов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции стартовали матчи второго раунда. 2 россиянина пробились в 1/16 финала, обыграв аргентинцев. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. А 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду Бора Хансгрое, занял 4-е место на 17-м этапе супермногодневки Джиро ди Италия. Михаил Вальгрен победил сегодня. В генеральной классификации по-прежнему лидирует Йонас Вингегор. Власов поднялся на 22-ю позицию. Его отставание от лидера 39 минут 51 секунда. И пока это все новости спорта.
2: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понтьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Тут человек на берегу.
5: Мог ему кто-то смерти желать.
3: Дарья Уцуляк, Илья Малаков.
6: 2 патронов не хватает.
7: Получается, Даша выстрелила в отца.
3: Варвара Феофанова, Гела Мески.
8: Мы готовы нести ответственность за свои действия.
9: Кто стрелял?
10: В кустах было какое-то существо.
3: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Маяк.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу», я Михална. И вот я думаю, если бы я сама слушала эту программу, что бы мне было интересно или полезно? И вот новость, которую я сейчас озвучу, мне показалась, может быть, интересной и полезной. Эксперт назвал лучшие виды растительного молока для кофе. Я пригласила в эфир Екатерину Корсакову, преподавателя РГПУ имени Герцена, основателя школы химии, автора проекта «Химик-бот». Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Давайте просто подумаем в первый и последний раз, что такое растительное молоко. Это звучит как оксюморон, но в принципе, наверное, это действительно важный продукт для людей, которые не переносят лактозу. Вот с точки зрения химии, наверное, лучше разъяснить ситуацию.
2: Да, давайте разберемся, в чем разница между коровьим и растительным молоком. В первую очередь, большая разница в лактозе. Дело в том, что люди в детстве могут переваривать достаточно хорошо лактозу, да, она усваивается, но чем старше мы становимся, тем хуже усваивается у нас лактоза. В растительном же молоке ее нет. И это очень важно, потому что с возрастом практически все люди на самом деле не могут усваивать лактозу. У них начинается несварение, мы думаем, что-то мы переели, да, тяжесть желудки. А это на самом деле у любителей выпить молока коровьего, такое бывает. Это как раз-таки из-за лактозы, потому что организм просто с ней не справляется, потому что выработка фермента уменьшается с возрастом, который за это отвечает.
1: Я думаю, что так у нас свёкр мучился, так он любил молоко, а потом охладил. Ну, просто возраст мы можем обозначить, когда? Это, видимо, природой задумано, да, вот когда мы можем что-то расщеплять.
2: Это действительно задумано природой, то есть в детстве, когда ребенок молоко пить полезно и хорошо, да. Но чем старше, то есть мы уже вышли из периода активного роста, да, то есть мы закончили подростковый период, все, коровье молоко надо снижать. Его можно пить, но если вы любите каждый день выпить чашечку молока, кружечку молока, да, то лучше переходить на растительное, потому что в таких количествах лактоза нам не нужна, она просто не нужна. И еще, кстати, важный нюанс, вот у людей, у которых бывает акне, они мучаются, думают, почему она. У некоторых она проходит, даже снижается, если они месяц не пьют коровье молоко. Это дерматологи все рекомендуют. Если у вас акне, попробуйте не пить коровье молоко, замените его на что-то, и действительно у многих людей снижается. И то же самое снижение веса касается. Многим помогает.
1: Кто додумался тогда из орехов, злаков, семян и бобовых добывать молоко? Ну, кому-то это в голову пришло? Может, китайцам? Давайте кому-нибудь скажем спасибо.
2: Конкретного автора спасибо не знаю. Вот. Могу только с химией просветить, с исторической части точки зрения не интересовалась. Кто же додумался это делать?
1: Ну, мы спросим.
2: Я думаю, что это достаточно давно пришло людям в голову и достаточно разно, потому что есть и кокосовое, и миндальное молоко, да, и каких только нет. Да, и, наверное, всем волнует вообще, почему там кокосовое или миндальное, что лучше употреблять не с точки зрения вкуса, да, а с точки зрения химии, и почему так сложилось, да, что одно дает красивую пенку, а другое нет.
1: Да, я думаю, заинтриговали, аж захотелось. Так,
2: и... Да, важная загадка. Вот мы берем капучинку на обычном молоке, пенка, а иногда приходим, просим на кокосовом, и какая-то такая не очень пенка получилась. И как раз в статье там говорили про так называемое бариста молока. Да, что за бариста молоко такое? Вот. Дело в том, что в обычном коровьем молоке у нас много белка. Этот белок мы взбиваем, ну, как когда яичницу там готовим, млечко.
1: Ну да, там какой-нибудь десерт.
2: Взяли, мы видим, когда вот белочек взбивается, то пузырьки воздуха попадают. Все, пенка хорошая.
1: Да.
2: Коровье также взбиваем, получается пенка. Взбиваем кокосовое, взбиваем миндальное, ничего не получается. Ну, кокосовое еще немножечко выигрывает, миндальное все проигрывает. Так. И вот во всех этих бариста молоко, которое называется, туда специально дополнительно добавляют белок. Вот так вот.
1: Вот оно. То есть это просто химический вот состав, и просто нужно смотреть на ингредиенты этого самого молока, и качество производителя, и стоимость.
2: Да, то есть по факту, миндальное чистое молоко без добавок химических, да, в кавычках, оно не будет даже взбиваться. Вот. Чтобы была вот эта пенка, туда дополнительно добавляют химическое.
1: Просто белок. Белок. Ну, тоже качки употребляют после этого.
2: Да, ну, потому что все любят кофе с пенкой, вот, и поэтому стабилизаторы, загустители, белочек дополнительно добавляют.
1: Хорошо, и это все не вредно здоровью, и, в принципе, как тогда ориентироваться? Просто смотреть по вкусовым качествам, правильно? То есть, да, как нравится?
2: Да, смотреть по вкусовым, потому что в первую очередь и туда добавить все равно белок, чтобы оно взбивалось, да, и не злоупотреблять коровьим молоком, потому что может быть образование холестерина, да, холестериновых бляшек, потому что в коровьем молоке очень много жирных кислот, таких длинных кислот, и они накапливаются, к сожалению, в организме нашем, ну, продукты их распада, да. И это нехорошо влияет на здоровье. Особенно, если там проблемы есть с сердцем и так далее, лучше уменьшить количество коровьего молока, заменить на растительное.
1: Ну, с точки зрения химии очень интересно, вы все рассказываете, уверена, что это именно так и есть, поскольку наука, она как это все объясняет правильно и опытным путем. Тогда мы с вами обязательно встретимся в программе физики и лирики подольше, или, как мы говорят, на подольше, и обсудим уже всякие сыры, моцареллы и же с ними, раз молоко в чистом виде не самое полезное, то все остальное, наверное, мы чем-то добираем. Спасибо огромное, Екатерина Корсакова, химик и основатель школы химии, автор проекта «Химик-бот», была у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: И вот еще одна новость, которая меня заинтересовала. Сколько времени тратят россияне на поиск квартиры? Очень хороший у нас эксперт, вице-президент гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников сегодня с нами. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, вы президент гильдии риэлторов, вице-президент Москвы. Но россияне, когда говорится слово, я помню страну, как она выглядит на карте. И я думаю, может быть, у всех по-разному. И вообще, какой сейчас разброс? Москва, да, опять, да?
3: Центр. На самом деле, Вселенной. Мне кажется, что это не зависит от региона. На самом деле, наше поведение выбора, оно, наверное, зависит от нашего психотипа, да. Кто-то приходит в магазин и берет вещь в течение 5 минут, а кто-то 10 раз зайдет, да, и купит на 11-й, когда ее уже не будет. То же самое с квартирами. В целом это зависит от мотивации, насколько необходима, да, эта квартира. Бывают разные ситуации. Предположим, покупают вашу квартиру, а у вас есть по договору там 3-4 недели подобрать себе альтернативное жилье. Вот вы тогда впрягаетесь, бежите и за 2-3 недели что-то подбираете. А другой вариант, предположим, у вас деньги лежат на депозите, и они там месяца через 2-3 у вас только на депозит закончится. Ну вот вы лениво перебираете приложение, фантазируя, а что бы я купила бы за свои кровные денежки. И можете этим заниматься достаточно долгое время. Но в целом, наверное, процесс выбора, он идет от 2 недель там, до полугода. А вот недавно один из крупнейших наших агрегаторов Яндекс давал статистику, что в среднем россияне тратят 77 дней на выбор недвижимости. И смотрят в день там... Да, и смотрит 2 месяца, и смотрит примерно там 30 предложений за день. Вот такая статистика у агрегатора. Ну, в целом, наверное, да, что 2 месяца достаточно для того, чтобы вы изучили рынок, поняли, а что вы можете, а что не можете, да, и ваша вот такие идеальная картинка начинает компромиссничать с тем, что вы видите в объявлениях.
1: Ну, да, по вашему вот личному опыту, профессиональному тоже, это как это люди больше покупают как инвестиция или чтобы им было жить хорошо, хоть месяца 4 образно?
3: Слушайте, знаете, когда большая часть все-таки покупает для себя, для решения жилищных вопросов. На самом деле для инвестиций, ну вот сейчас на рынке покупают примерно только каждый 10-й. 9 из 10 покупают для себя, да, и, соответственно, планируют свои вот долгосрочные планы именно с тем жильем, которое покупается.
1: Ну и такая тенденция, но я не знаю, насколько она корректная. Вот я просто знаю, что вот там в каких-то американских штатах там иногда где-то дороже становится, где-то дешевле, и они менять могут город, там, например, Бостон на город Сан-Франциско, ну, предположим. А у нас бывает так, чтобы что-то кто-то менял, вот, например, Москву на Владивосток?
3: Знаете, у нас, конечно, разительно отличается картинка от касается американского рынка, когда действительно можно мигрировать по штатам и в целом получать примерно один уровень жизни. У нас, наверное, все-таки магнитами являются крупные агломерации, да, Москва, Петербург, юг России. И обратного движения, оно, конечно, есть, но очень незначительное. Поэтому все-таки у нас в этом плане определенный перекос существует, что люди стремятся купить недвижимость вот в тех регионах, которые я назвал.
1: Ну, давайте будем тогда следить за развитием событий. Андрей Банников, вице-президент гильдии риэлторов Москвы, был у нас в гостях. И 77 дней, чтобы подумать, где мы хотим жить.
0: Маяк. Реклама.
4: Замена масла. СТО фильтр поможет всегда.
5: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: Июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт Российского национального оркестра, одного из самых прославленных коллективов страны. Солистом станет известный пианист, победитель международных конкурсов Дмитрий Шишкин. В программе вечера первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского и четвертая симфония Иоганнеса Брамса. За дирижерским пультом маэстро Николай Цинман. 6+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт-подзарядка, где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии, тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на «Люмисфера.шоу». 6+.

0: сразу.
1: Все сразу. Программа «Все сразу» завершается. Традиционный музыкальный номер. Сегодня 27 мая. И почему-то я вспомнила группу, которая называется «Ласковый май». Но он в разных регионах разный. Но вот под занавес жизни, причем не моей, хотя и моей, наверное, тоже, я познакомилась с Юрой Шатуновым. С Юрием уже Шатуновым, он стал взрослым. И как-то мы общались. У нас был большой концерт в Рязани. Ну, он оказался милейшим человеком, и вот мы как-то восполнили уже музыку, общение. И вот слово «ласковый май» почему-то мне сегодня особенно хотелось бы озвучить. При том, что искусственный интеллект как-то соединил «Ласковый май» и Канье Уэста. Я точно знаю, что половина, ну, я не знаю, там уж какой страны, но очень многие люди, любящие музыку, летят в Стамбул на концерт Канье Уэста. И поэтому решила всех уважить, передать приветы своим подружкам, которые Татьяна Геннадьевна, Эриха, Стас Метелкин и многие-многие другие, Дюша, ну, все те, кто постоянно слушает радио «Маяк». И как раз Юра Шатунов и Канье Уэст, и оригинал. Все прозвучит за последние 7 минут. О! Ну, в принципе, все это звучит неплохо. Всем ласкового мая, осталось несколько дней, и будьте внимательны к близким и своему здоровью. Всем всего!

0: В Москве 20 часов. Новости. В студии Наталья Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин начал сегодня трехдневный государственный визит в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретили школьницы-барабанщицы, а также музыканты, исполнившие российскому лидеру попурри из музыкальных произведений обеих стран. Визит российского лидера в Астану продлится с 27 по 29 мая. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется обсудить дела, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, мероприятия которого будут проходить в казахстанской столице в эти дни. Планируется также обсудить ключевые аспекты развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным вопросам, а также перспективам взаимодействия в многосторонних организациях. Российские войска взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области, а войска северной группировки установили контроль над селом Гранов Харьковской области, заявили в Минобороны. Согласно сообщению военного ведомства, в районах Преображенки и Орехово в Запорожской области подразделения группировки войск «Днепр» также нанесли поражение формированием двух украинских бригад. Уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, 10 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке Минобороны. Россия не видит должной реакции Международного агентства по атомной энергии на удары Украины по Запорожской атомной электростанции и будет требовать ее, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» запросил телефонный разговор и личную встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на следующей неделе для обсуждения обстановки на ЗАЭС. Также Лихачев добавил, что МАГАТЭ должно сохранять свой профессионализм, который, по его словам, заключается прежде всего в обеспечении безопасности ядерного объекта такого масштаба. Он также отметил о решении отложить возвращение российских специалистов на АЭС «Бушер» в Иране. Разведывательная активность стран НАТО у границ России усилилась, обострилась обстановка в Балтийском регионе, заявил об этом первый заместитель директора, руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулешов. Он сообщил, что наибольшая разведывательная активность проявляется на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях, а также в воздушном пространстве над акваториями Черного и Балтийского морей. Для сбора чувствительной информации также задействуются возможности космических спутников как военного, так и двойного назначения. Руководитель погранслужбы отметил обострение обстановки и в районе Балтики. Лидеры Евросоюза и НАТО враждебно настроены к стремлению президента Дональда Трампа сделать Америку великой и пытаются спровоцировать конфронтацию с Россией. Об этом заявили в посольстве России в США. Там также отметили, что лидеры ЕС и НАТО пытаются втянуть США в схему нанесения России стратегического поражения, и это обречено на провал. Посольство России в США также заявили, что Британия, Германия и Франция вместе с безумцами в Прибалтике пытаются затянуть военный конфликт на Украине. Госдума в первом чтении утвердила внесение изменений в статью федерального закона о правовом урегулировании процедуры на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. Документ представила депутатам Госдумы замминистра обороны России Анна Цивилева.
1: Представленный законопроект подготовлен в целях укрепления

0: нарушения воинской дисциплины и пресечения фактов исполнения военнослужащими, а также гражданами, призванными на военные сборы, обязанностей военной службы в состоянии опьянения. Предлагаемые изменения позволят повысить оперативность принятия решений об отстранении военнослужащих и лиц, призванных на военные сборы, находившихся в состоянии опьянения, от исполнения обязанностей и привлечения их к ответственности.
1: Ранее Анна Цивилева сообщила, что сотрудники Фонда защитники Отечества начнут работать с семьями пропавших без вести бойцов и использовать новые методы реабилитации ветеранов специальной военной операции. В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Гроза и град, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду сохраняется в Москве и области вечером в среду. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Подчеркивается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Подробнее о погоде в столичном регионе рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
2: В столице вероятность заморозков невелика. По ночам в Москве, благодаря эффекту мегаполиса, воздух может остывать лишь до плюс 2-5. А вот график дневной температуры будет меняться аналогично. После холодного дна в 10-11 градусов к началу календарного лета потеплеет до плюс 17. По предварительным прогнозам, окончательно в июньские рамки погода войдет в середине следующей недели.
1: В Москве температура воздуха в настоящий момент продолжает оставаться ниже климатической нормы на 6-7 градусов, ранее рассказали синоптики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди, днем до 8 градусов тепла. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, возможны кратковременные осадки. Температура воздуха предстоящей ночью составит от 5 до 7 градусов, днем в российской столице от 9 до плюс 11.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте. Как ваше? Ничего. Когда-то ничего. Это же буддийский ответ из фильма «Люди в черном». Сегодня я вам принес рассказ Татьяны Никитичны Толстой, который называется «Сюжет». Рассказ относительно не длинный, и мне кажется, очень увлекательный. Я, как обычно, его вам сперва прочту, а потом мы с вами будем размышлять вокруг него, думать о том, как устроена вообще наша память. Итак, Татьяна Толстая, сюжет. Два эпиграфа. Первый из Александра Блока. «Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади Сената тихо кланяюсь ему». И из Пушкина. «И долго буду тем любезен я народу». Допустим, в тот самый момент, когда белый указательный палец Дантеса уже лежит на спусковом крючке, некая рядовая непоэтическая птичка божия, спугнутая с еловых веток вознёй и топтанием в голубоватом снегу, какает на длань злодея. Кляк! Рука, естественно, дергается непроизвольно. Выстрел. Пушкин падает. Какая боль! Сквозь туман, застилающий глаза, он целится, стреляет в ответ. Падает и Дантес. Славный выстрел, смеется поэт. Секунданты увозят его полубессознательного. В бреду он все бормочет, все словно хочет что-то спросить. Слухи о дуэли разносятся быстро. Дантес убит, Пушкин ранен в грудь. Наталья Николаевна в истерике, Николай в ярости. Русское общество быстро разделяется на партию убитого и партию раненого. И есть чем скрасить зиму, о чем поболтать между мазуркой и полькой. Дамы с вызовом вплетают траурные ленточки в кружева. Барышни любопытствуют и воображают звездообразную рану. Впрочем, слово «грудь» кажется им неприличным. Меж тем Пушкин в забытии, Пушкин в жару, мечется и бредит. Даль все таскает и таскает в дом моченую мокрошку, силясь пропихнуть горьковатые ягодки сквозь стиснутые зубы страдальца. Василий Андреевич вывешивает скорбные листы на дверь для собравшейся и нерасходящейся толпы. Легкая прострелена, кость гноится, запах ужасен. Карболка, сулема, спирт, эфир, прижигание, кровопускание? Боль невыносимая, и старые друзья-доброходы, ветераны 12-го года, рассказывают, что это как огонь и непрекращающаяся пальба в теле, как разрывы тысячи ядер, и советуют пить пунш, и еще раз пунш отвлекает. Пушкину грезятся огни, стрельба, крики, полтавский бой, ущелье Кавказа, поросший мелким и жестким кустарником, один в вышине, топот медных копыт, Карла в красном колпаке, грибоедовская телега, ему мерещится прохлада пятигорских журчащих вод, кто-то положил остужающую руку на горячечный лоб, даль заволакивает дымом, кто-то падает, подстреленный на лужайке среди кавказских кустиков, мушмулы и каперсов. Это он сам убит. К чему теперь рыдание пустых похвал, ненужный хор? Шотландская луна льет печальный свет на печальные поляны, поросшие развесистой клюквой и могучей до небес морожкой. Прекрасная калмычка, неистово, туберкулезно кашляя, тварь дрожащая или право имеет, переламывает над его головой зеленую палочку. Гражданская казнь. Что ты шьешь, калмычка, портка? Кому? Себя? Еще ты дремлешь, друг прелестный? Не спи, вставай, кудрявый, бессмысленный, беспощадный мужичок, наклонивший, что-то делает с железом и свеча, при которой Пушкин, трепеща и проклиная, с отвращением читает полную обмана жизнь свою, колеблется на ветру. Собаки рвут младенца, и мальчики кровавые в глазах. Расстрелять, тихо и убежденно, говорит он, ибо я перестал слышать музыку, румынский оркестр и песни Грузии печальной, и мне на плечи кидается анчар, но не волк я по крови своей, и в горло я успел воткнуть, и там два раза повернуть. Встал, жену убил, сонных зарубил своих малюток, гул затих, я вышел на подмостки, я вышел рано, до звезды был, да, весь вышел, из дому вышел человек с дубинкой и мешком, Пушкин выходит из дома босиком, под мышкой сапоги, в сапогах дневники. Так души смотрят с высоты на имя сброшенное тело, дневник писателя, записки сумасшедшего, записки из мертвого дома, ученые записки географического общества. Я синим пламенем пройду в душе народа, я красным пламенем пройду по городам. Рыбки плавают в кармане, впереди не ясен путь. Что ты там строишь? Кому? Это барин дом казенный, Александровский централ. И музыка, музыка, музыка вплетается в пение мое. И назовет меня всяк сущий в ней язык. Еду ли ночью по улице темной, то в кибитке, то в карете, то в вагоне из-под устриц. Их Штербе, не тот это город, и полночь не та. Много разбойники пролили крови честных христиан. Конь, голубчик, послушай меня. Р-О-С, нет, букв не различаю. И понял вдруг, что я в аду. Битая посуда два века живет, кряхтит Василий Андреевич, помогая тащить измятые простыни из-под выздоравливающего. Все норовит сделать сам, суетится, путается услуг под ногами, любит. А вот бульончику, черта ли в нем в бульончике, но вот хлопоты о царской милости, но вот всемилостивейшее прощение за недозволенный поединок, но интриги, лукавства, притворные, придворные вздохи, все подданнейшие записки и бесконечная езда взад-вперед на извозчике. Одолжи-ка, братец, мастер». Василий Андреевич сияет, выхлопотал таки победившему ученику ссылку в Михайловское. Только лишь, сосновый воздух, просторы, недальние прогулки, а подзаживет простреленная грудь, и в речке поплавать можно. И молчи, молчи, голубчик, доктора тебе разговаривать не велят, все потом, все путем, все образуется. Конечно, конечно же, вой волков и бой часов, долгие зимние вечера при свече, слезливая скука Натальи Николаевны. Сначала испуганные вопли у одра болящего, потом уныние, попреки, нытье, слоняние из комнаты в комнату, зевота, битье детей и прислуги, капризы, истерики, утрата рюмочной талии, первая седина в нечесанной пряди, и каково же, господа, поутру, отхаркивая и сплевывая набегающую мокроту, глядеть в окно, как по свежевыпавшему снегу друг милый в обрезанных валенках с хворостиной в руке гоняется за козой, объедавший сухие стебли засохших цветов, торчащий там и сям с прошлого лета. Синие дохлые мухи валяются между стекол. Велеть убрать. Денег нет. Дети – балбесы. Когда дороги нам исправят? Никогда. Держу пари на 10 погребов шампанского брют? Никогда. И не жди, не будет. Пушкин исписался, щебечут дамы, старея и оплывая. Впрочем, новые литераторы, кажется, тоже имеют своеобразные взгляды на словесность. Невыносимо прикладные. Меланхолический поручик Лермонтов подавал кое-какие надежды, но погиб в глупой драке. Молодой Тютчев неплох, хоть и холодноват. Кто еще пишет стихи? Никто. Пишет возмутительные стихи Пушкин, но не наводняет ими Россию, а жжет на свечке, ибо надзор, господа, круглосуточный. Еще он пишет прозу, которую никто не хочет читать, ибо она суха и точна, а эпоха требует жалостливости и вульгарности. Думал, что этому слову вряд ли быть у нас в чести, а вот ошибся, да как ошибся. И вот уже кровохаркающий невротик Виссарион и безобразный вершеплет Некрасов, так кажется, наперегонки несутся по утренним улицам к припадочному разночинцу. Слово-то какое. Да вы понимаете сами, что вы такое написали. А впрочем, все это смутно и суетно. Едва проходит по краю сознания, да? Вернулись из глубины сибирских руд, из цепей оков старинные знакомцы. Не узнать и не в белых бородах дело, а в разговорах неясных, как из-под воды. Как если бы утопленники в зеленых водорослях стучались под окном и у ворот. Да, освободили крестьянина, и теперь он, проходя мимо, смотрит нагло и намекает на что-то разбойное. Молодежь ужасна и оскорбительна. Сапоги выше Пушкина. Дельно. Девицы отрезали волосы, походят на дворовых мальчишек и толкуют о правах. Мундио. Гоголь умер, предварительно спятив. Граф Толстой напечатал отличные рассказы, но на письмо не ответил. Щенок. Память слабеет, надзор давно снят, но ехать никуда не хочется. По утрам мучает надсадный кашель. Денег все нет. И надо, кряхтя, заканчивать наконец, сколько же можно тянуть историю Пугачева. Труд, облюбованный еще в незапамятные годы, но все не отпускающий, все тянущий к себе, открывают запретные прежде архивы, и там, в архивах, завораживающая новизна, словно не прошлое приоткрылось, а будущее, что-то смутно брежевшее и проступавшее неясными контурами в горячечном мозгу. Тогда, еще давно, когда лежал, простреленный на вылет, этим, как бишь его, забыл, Из-за чего? Забыл. Как будто неопределенность приотворилась в темноте. Старый, уже старчески неопрятный, со слезящимися глазами, с трясущейся головой, маленький, кривоногий, белый, как вата, но все еще густоволосый, курчавый, припадающий на клюку, собирается Пушкин в дорогу. На Волгу. Обещал один любитель старины показать кое-какие документы, имеющие касательство к разбойнику. Дневники, письмо, но только из рук, очень ценные. Занятно должно быть. «Куда собрался, дурачина?» – ворчит Наталья Николаевна. «Сидел бы дома!» Не понимая драгоценность трудов исторических, не спорить с ней – это бесполезно. А делать свое дело, как тогда, когда стрелялся с этим... Как его? Черт, забыл. Зима, метель. Маленький приволжский городок занесен снегом, ноги скользят, поземка посвистывает, а сверху еще валит и валит. Тяжело волочить ноги. Вот, приехал. Зачем? В сущности, как теперь принято выражаться, зачем? Жизнь прошла. Все понять тебя хочу, смысл я в тебе ищу. Нашел ли? Нет, и теперь уже вряд ли. Времени не остается. Как оно летит? Давно ли писал выстрел? Давно ли метель? Гробовщик. Кто-то помнит теперь, кто читает старика. Скоро 80. Мастодонт. Молодые кричат. К топору. Молодые требуют действия. Жалкие. Как будто действие может что-то переменить. Вернуть. Остановить. И старичок, бредущий в приволжских сумерках, приостанавливается, вглядывается в мрак прошлый и мрак грядущий, и вздымается, стиснутая предчувствием близкого конца надсаженная грудь, и наворачиваются слезы, и что-то всколыхнулось, вспомнилось. Ножка, головка, убор, тенистая аллея. И этот, как его, бабах, скверный мальчишка, со всего размаху всаживает снежок, ледышку в старческий затылок. Какая боль! Сквозь туман, застилающий глаза, старик изумленный, гневно обернувшись, едва различает прищуренные калмыцкие глазенки, хохочущий щербатый рот, соплю, прихваченную морозцем. «Обезьяна!» — радостно вопит мальчонка, приплясывая. «Смотрите, обезьяна, старая обезьяна!» Вспомнил, как звали. «Дантес!» «Мерзавец! Скотина!» Сознание двоится, но рука еще крепка, и Пушкин, вскипая в последний предсмертный раз, развернувшись в ударе, бьет, лупит клюкой наотмашь по маленькой рыжеватой головке негодяя, по нагловатым глазенкам, по оттопыренным ушам. Почему попало? Вот тебе, за обезьяну, за лицей, за Ванечку Пущина, за Сенатскую площадь, за Анну Петровну Керн, за вертоград моей сестры, за сожженные стихи, за свет очей моих, Карамзину, за Черную речку, за все, вурдалак, за Санкт-Петербург, за все, чему нельзя помочь. «Володя, Володя!» — обеспокоенно кричат из-за забора. Безобразие какое! Опасливо возмущаются собирающиеся прохожие. «Правильно учить надо этих хулиганов! Как можно? Ребенка! Урядника позовите! Господа, разойдитесь! Толпиться не дозволяется!» Но Пушкин уже ничего не слышит, и кровь густеет на снегу, и тенистые аллеи смыкаются над его черным лицом и белой головой. Соседи какое-то время судачат о том, что сынка Ульяновых заезжий араб отлупил палкой по голове. Либералы возмущены, но указывают, что скоро придет настоящий день, и что всего темнее перед восходом солнца консервативные же господа злорадничают. Давно пора. На всю Россию разбойник рос. Впрочем, мальчонка, провалявшись недельку в постели, приходит в себя и, помимо синяков, видимых повреждений на нем незаметно, а в чем-то питье вроде бы идет и на пользу. Также картавит. Мария Александровна втайне надеялась, что это исправится, как бывает с заиканием, но нет, не исправилась. Также отрывает ноги игрушечным лошадкам. Правда, стал большой аккуратист и, оторвав, после непременно приклеит на прежнее место. Также прилежен в учении. Из латыни 5, из алгебры 5. И даже нравом вроде бы стал поспокойнее, если раньше нет-нет, да и разобьет хрустальную вазу или стащит мясной пирог, чтобы съесть в шалаше с прачкиными детьми, а то бывало и соврет, а глазенки ясные-ясные, то теперь не то. Скажем, соберется Мария Александровна в Казань к сестре, а Илья Николаевич в дальнем уезде с инспекцией, на кого детей оставить. Раньше бывало, кухарка предлагает, я, мол, тут без вас управлюсь, а Володенька и рад. Теперь же выступит вперед, ножка топнет и звонко так, не бывать этому никогда. И разумно так все разберет, рассудит и представит, почему кухарка управлять не может. Одно удовольствие слушать, с дворовыми ребятами совсем перестал водиться. Носик воротит, дескать, вши с них на дворянина переползти могут. Прежде живность любил, наловит вшей в коробочку, а то блох или клопов и наблюдает. Закономерность, говорит, хочу выявить. Должна непременно быть закономерность. Теперь, если где грязцу увидит, сразу личико такое брезгливое делается. И руки стал чаще мыть. Как-то шли мимо нищие на богомолье. Остановились, как водится, загнусавили, милостыню просит. Володенька на крыльцо вышел, ручкой так надменно махнул. Всяк сверчок, знай свой шесток, высказался. Проходите, ходоки нашлись. Те рты закрыли, котомки подхватили и давай бог ноги. А как-то раз старшие шутки ради затеяли домашний журнал. И название придумали вроде как прогрессивное, с подковыркой «Искра». Смеху! Передовую потешную составили международный отдел, и за границы пишут. Ну, юмор, конечно. Намеки допустили, Володенька дознался, пришел в детскую, такой важный, серьезный, и ну сразу. А властями дозволено? А нет ли противоречия? Нет. Противоречие порядку в отечестве, а не усматривается ли самоволие? И тоже вроде в шутку, а в голосишке-то металл. Мария Александровна не нарадуется на средненького. Поверяет дневнику тайны своей материнской радости и огорчения. Сашенька тревожит, буян, младший туповатый, зато Володенька, рыженький, отрада и опора. А когда случилась беда с Сашенькой, дерзнул приступить закон и связался с социалистами, занес руку. На кого? Страшно вымолвить, но ведь и материнское сердце не камень. Ведь поймите, господа, ведь мать же мать, кто помог, поддержал, утешил в страшную минуту, как не Володенька. Мы пойдем другим путем, маменька, твердо так заявил. И точно еще больше приналег на учение баловства. Со всякими там идеями не допускал ни на минуточку, да и других одергивал, если замечал в товарищах наималейшее шатание и нетвердость верности царю и отечеству, то сам, надев фуражечку на редеющие волоски, отправлялся и докладывал куда следует. Илья Николаевич помер, перебрались в столицу. Жили небогато. Володечка покуривать начал. Мария Александровна заикнулась было: Володя, ведь это здоровье губить, да и деньги. Володечка как заорет: молчать! Не смейте рассуждать! Даже напугал. И с тех пор курил только дорогие сигары. В пику матери. Рабела, помалкивала. Люкеры тоже любил дорогие, французские. На женщин стал заглядываться. По субботам к мадамкам ездил. Записочку шутливую оставил. Ушел в подполье. Возвращаясь на веселе, мать страшилась все-таки докторова дочка. Вовочка, ты там поосторожнее. Я все понимаю. Ну а вдруг Люэс носик провалится? Не тревожьтесь, маман. Есть такое ахинадежное французское изобретение – гандон. Любил Офенбаха, оперетки слушать, нечеловеческая музыка. Понимаете ли, в этом мамахин. Из театра на лихачей ездить. Так и хочется извозчика скотину побить по головке. Зачем, музыки не понимает? Квартиру завел хорошую, обставил мебелью модной. Плюшевый с помпончиками. Позвал дворника с рабочими гардины вешать. Те ясно наследили, напачкали. С тех пор рабочих и вообще простых людей очень не любил. Фу, говорил, поветывай после них. И табакерки хватился. Лазил под атаманку. Все табакерку искал, ругался. Скоты пролетарские, расстрелять их мало. В хорошие откровенные минуты мечтал, как сделать государственную карьеру. Закончить юридический, служить. Прищуриться и зеркало на себя любуется. Как думаете, маменька, до действительного тайного досужусь? А может, лучше было по военной части? Из елочной бумаги и палеты вырежет и примеряет. Из пивных пробок ордена себе делал, к груди прикладывал. Карьеру шельмец и правда сделал отличную. Да и быстро знал, с кем водить знакомство, где проявить говорливость, где промолчать, умел потрафить, с начальством не спорил. С молодежью и ровесниками водился мало, все больше с важными стариками, а особенно с важными старухами. И веер подаст, и моську погладит, и чепчик расхвалит, с каким, дескать, вкусом кружевца подобраны, очень-очень к лицу, дружил с самим Катковым и тоже знал, как подойти, вздохнет, и как бы невзначай в сторону: какая глыба, батенька, какое матерое человечище, а тому и лестно. Были и странности, не без того. Купил дачу в Финляндии, нет, чтобы воздухом дышать, да в заливе дрызгаться. Ездил бестолку туда-сюда, туда-сюда, а то на паровоз просился, дайте прокатиться. Что ж, хозяин, барин, платит, пускали, до финляндского доедет, побродит по площади, задумывается, потом назад. Во время японской войны все на военных любовался, жалел, что штатский. Раз, когда войска шли, смотрел, смотрел, не выдержал, махнул командиру. Ваше превосходительство, не разрешите ли патриоту на броневичок забраться? Очень люди ноет.
0: Сотворение у мира.

0: В Москве 20:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль 2 села в Запорожской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области, а войска северной группировки установили контроль над селом Гранов Харьковской области, заявили в Минобороны. Ведомости также рассказали, что сегодня с 8 до 20 часов дежурными средствами ПВО нейтрализованы 9 беспилотных летательных аппаратов, аппаратные над территориями Белгородской и Курской областей. Некоммерческие организации, которые свернули свою работу в России после начала спецоперации, являются прокси-участниками гибридных войн. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на сессии Международного форума по безопасности, где обсуждали, как НКО могут быть использованы в качестве инструмента для подрыва национальной безопасности.
1: Прямая цитата Вайнштейна. Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад, тайно делала ЦРУ. Конец цитаты. То есть перед нами буквально свидетельство документальное того, как произошла перелицовка тайной деятельности силовых структур западного мира под крышей соответствующих фондов неправительственных организаций некоммерческих структур. Где ж тут независимое НКО, где этот гражданский порыв?
0: Государственный контроль за некоммерческими организациями сохранится до тех пор, пока недружественный Запад не прекратит попытки подорвать через них суверенитет России, заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на международном форуме по безопасности, который проходит в эти дни в Подмосковье. Президент США заявил, что его не устраивает идея о передаче иранского обогащенного урана России или Китаю. Дональд Трамп также заявил, что никакая страна не должна контролировать Ормузский пролив, поскольку это нейтральные воды. «Мы будем следить за проливом», — сказал он. Глава Белого дома в ходе заседания Кабмина в среду также перепутал Венесуэлу и Иран, говоря об американской операции на Ближнем Востоке. Цитата. «У Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, и больше нет многих из тех людей, которые вели страну к весьма плачевным последствиям», — сказал Трамп, подразумевая Иран. По его словам, их руководство уничтожено. Соединенные Штаты надеются, что прогресс в заключении соглашения с Ираном можно будет наблюдать в ближайшие несколько часов или дней. Об этом, в свою очередь, сегодня заявил госсекретарь США Марко Рубио. Доля текста, сгенерированного искусственным интеллектом в выпускных квалификационных работах последние годы растет, динамика выглядит угрожающе. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, по данным исследования, в котором проанализировано почти 13 тысяч выпускных работ, с 2013 по 2026 год динамика использования искусственного интеллекта выглядит, мягко говоря, убедительной и в каком-то смысле даже угрожающей. Доля сгенерированного нейросетью текста в дипломных работах выросла, сказал Фальков. Министр также отметил, что студенты массово используют искусственный интеллект, и прогресс невозможно остановить. Преподаватели также активно осваивают и новую технологию. Возможность оплаты проезда в пригородных электропоездах по банковской карте с 30 мая будет блокировать в случае отсутствия валидации на вход или выход, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании. Возобновить доступ можно будет с помощью мобильного приложения «Метро Москвы» или через личный кабинет пассажира на сайте банка. В обоих случаях нарушителям придется внести доплату за максимальную дальность поездки, говорится в сообщении. По одной валидации оценить расстояние, совершенное поездки невозможно, поэтому размер доплаты, которая потребуется от нарушителя, соответствует текущей стоимости проезда на максимальную дальность 334 рубля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, возможен дождь, днем до 8 тепла. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны кратковременные осадки. Предстоящую ночь от 5 до 7, днем от 9 до 11 градусов тепла.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Все российские спортсмены, включая представителей командных видов спорта, будут допущены к зимней универсиаде 2027 в нейтральном статусе. Она может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Международной федерации университетского спорта. Универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января. Новости тенниса. Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в третий раунд открытого чемпионата Франции. Все подробности у Виталия Павлова.
1: Карен Хачанов в среду встретился с аргентинским теннисистом Марко Трунгелити и сразу начал с выигранной чужой подачи. Соперник отыгрался, дело дошло до тайбрейка, где Хачанов оказался сильнее 7-5. Во второй партии снова была ожесточенная борьба, в которой уже Трунгелити взял верх 7-5. В третьем сете россиянин не дал сопернику шансов 6-1. И в четвертой партии Карен тоже начал очень удачно 4-0. Однако аргентинец не только отыгрался, но и повел со счетом 6-5. Тем не менее, Хачанов нашел в себе силы восстановить равновесие и победить на тайбрейке 7-4. Таким образом, россиянин пробился в третий круг. Также прошел дальше и Андрей Рублев, обыгравший другого аргентинца Камила Уга Карабелье. У Андрея матч тоже продлился больше 3 часов. Первую партию россиянин выиграл очень уверенно 6-1. Во второй ситуация сложилась строго наоборот. Карабелье победил с таким же счетом. Затем чаша весов снова склонилась в сторону Рублева, который забрал третий сет с одним брейком. И, наконец, в четвертой партии завязалась упорная борьба. Теннисисты обменялись выигранными чужими подачами, но на тайбрейке Андрей был точнее 7-5. В следующем раунде он встретится с португальцем Нуну Боржешем, а Хачанов с нидерландцем Еспером де Йонгом.
0: Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что отрицательно относится к смене гражданства Александром Плющенко, 13-летним сыном Евгения Плющенко. Ранее стало известно о том, что Плющенко-младший будет представлять Азербайджан. «Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу», цитирует Дегтярева ТАСС. Теперь новости футбола. Индепендиенте ведет переговоры со Спартаком по трансферу полузащитника Эзекиэля Барко, сообщают южноамериканские инсайдеры. Напомню, действующий контракт аргентинца с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. А переговоры по новому соглашению, как сообщали некоторые СМИ, зашли в тупик. Полузащитник Крузейра Кристиан может продолжить карьеру в Краснодаре. Об этом информирует Централ Даро Тока. Российский клуб уже отправил запрос 25-летнему бразильцу. Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость Кристиана в 12 миллионов евро. Главный тренер Ковентри Сити Фрэнк Лэмпард, выведший клуб впервые за 25 лет в английскую премьер-лигу, признан тренером года в Англии по версии Ассоциации менеджеров лиги. Отмечу, что на награду также претендовали такие топовые специалисты, как Микель Артета, Хосеп Гвардиола, Унай Эмери и Андони Ираола. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе Мурат Гасиев проведет первую защиту титула против олимпийского чемпиона и чемпиона мира француза Тони Йока. Бой 32-летнего россиянина и 34-летнего француза состоится в Москве 11 июля. И пока это все новости спорта.
2: Премьера на телеканале «Россия».
3: Тут человек на берегу.
4: Мог ему кто-то смерть желать.
2: Дарья Уцуляк, Илья Малаков.
4: 2 патронов не хватает.
5: Получается, Даша выстрелила в вас.
2: Варвара Феофанова, Гела Мески.
6: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
7: Кто стрелял?
3: В кустах было какое-то существо.
2: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: сотворения кумира.
1: Тот видит, господин приличный, золотые очки, бобровый воротник. А чего не пустить? Пустил. Владимира Ильича подсадили, он сияет. Ребята, воины узкие, за веру, царя и отечества. Ура! Ура! Даже в газетах пропечатали. Такой курьез, право. Еще чудил, любил на балконах стоять. Ухаживал за балеринами. Ну, это понятно, кто же не ухаживал. Напросится в гости и непременно просит. Прелесть моя, чудное дитя, пустите на балкончик. Даже зимой в одной жилетке выйдет и стоит. Смотрит вокруг, смотрит. Вздохнет и назад вернется. «Что вы, Владимир Ильич?» Затуманится, отвечает нехотя, не в побат. «Народу мало, а народу, как обычно». Патриот был необыкновенный, истовый. Когда мы войну с немцем выиграли в 1918-м, он тогда уже был министром внутренних дел. Кто, как не он, верноподданнейше просил по поводу столь чаемой и достославной победы дать салют из 300 залпов в честь его величества, и еще столько же в честь ее величества, еще полстолько в честь наследника цесаревича и посту штук обожаемым царевнам. Даже Николай Александрович изволил смеяться и крутить головой. «Эх, хватили, батенька, у нас и пороху столько не наскребется, весь вышел». Тогда Владимир Ильич предложил примерно наказать всех инородцев, чтобы крепко подумали и помнили, что такое Российская империя, что такое какие-то там они. Но и этот проект не прошел, разве что отчасти в южных губерниях. Предлагал он года уже в 20-22 перегородить все реки заборами и уже представил докладную записку на высочайшее имя, но так и не сумел толком объяснить, зачем это. Тут и заметили, что господин Ульянов заговаривается и забывается. Стал себя звать Николаем. Патриотично, но неверно. Цесаревичу наследнику подарил на именины серсо с палочкой и довоенную игру «Диабола». Подкидывал катушку на веревочке, словно забыв, что цесаревич молодой человек, а не малое дитя, и уже был сговор с невестой. Впрочем, цесаревич его очень любили и звали Душечкой Ильичом. Черногорским принцессам козу пальцами строил и при болгарском царе Борисе кричал «Бориску на царство!», оконфузив и его величество, и присутствующих. Прощали, знали, что дедуля хоть и дурной, но направление самого честного. Читать не любил и писак не жаловал, а сам пописывал, но только докладные. В зимнем любили, когда он бывало попросит аудиенции и стоит на вытяжку у дверей кабинета, дожидается вызова. Портфель под мышкой, бородка одеколоном благоухает, глазки хитро так прищурены. Опять наш Ильич прожект принес. Ну, показывай, что у тебя там. Смеялись, но по-доброму. А он все не за свое дело брался. То столицу предложит в Москву перенести, то распишет, как нам реорганизовать сенат и синод, а то и вовсе мелочами занимается, где предложат ручей перекопать, где ротонду срыть. А особо норовил переустроить Смольный институт. Либо всю мебель зачехлить в белый, либо перекроить коридоры. Тамошних благородных девиц навещать любил и некоторым, особенно лупоглазым, покровительствовал. Конфект сунет или халвы в бумажке. Звал их всех почему-то «Натиками». Когда же его величество Николай Александрович почили в базе, Владимира Ильича хватил удар. Отнялась вся правая половина, и речь пропала. Не пришлось идти и в отставку. Графиня Т, всегда к нему благоволившая, отвезла его в свое имение в Горках, где его держали целый день в саду в гамаке под елкой. Кормили спаржей, голубикой и шоколадом. Давали кота погладить. Раз пришли, а он уже умер. Придворный доктор, лейб-медик Боткин, из научного любопытства и спросил дозволения вскрыть покойнику череп. Молодой царь плакали, но дозволили. Мозг, с одной стороны, оказался хорошего, мышиного цвета, а с другой, где араб ударил, вообще ничего не было. Чисто. Сейчас ждем, когда нового министра внутренних дел назначат. Говорят, бумаги уже подписаны, господин Джугашвили, кажется, фамилия. Июнь 1937 года, Санкт-Петербург. Вот такая фантазия Татьяны Толстой. Я не знаю, было ли вам весело, мне было весело очень. А теперь давайте разбираться с этим текстом. Это текст 1999 года, как вы понимаете, подпись 1937 год ироническая, текст вполне себе такой постструктуралистский, постмодернистский, и здесь наверняка вы услышали огромное количество отсылок к русской культуре, к русской истории. Понятное дело, что текст называется «Сюжет», как некая такая фантазия. И вообще-то есть такой жанр в постмодернистской литературе — альтернативная история, да? да, когда берется какой-то факт из истории, он слегка искажается, а потом мы наблюдаем последствия. Ну, об этом очень много, на самом деле, писал Борхес. У него есть замечательный текст, который вообще отражает, как нарративы устроены, как они, собственно, могут видоизменяться в связи с одной маленькой деталью, не только нарратив, вообще вся человеческая история. Рассказ называется «Сад расходящихся тропок». Когда-нибудь я сделаю по нему эфир. Аниля, которая неделю назад меня оскорбляла, а потом сказала, что меня уважает, а теперь оскорбляет Татьяну Толстую. Ну что ж, Аниля, я прочитал ваши 8 сообщений про то, что это билиберда. Ну что ж, возможно, мы не все с вами понимаем, мы, может быть, в чем-то сможем разобраться. Вот. А если у вас возникают вопросы, вы можете их задавать по номеру 967-103-5533 в любой мессенджер. 967-103-5533. И, наверное, сегодня в конце эфира какую-то книгу вручу за самый интересный вопрос или комментарий. И еще выберу какую. 967-103-5533. Давайте обратим внимание сначала на эпиграф, естественно. Да, ну название «Сюжет». Что такое «Сюжет»? Вообще в литературе есть два текста, вот два слова, которые в классе, ну, в начальной, не в начальной, в средней школе вообще детям дают, да, это слово «сюжет» и слово «фабула». То есть сюжет – это история сама по себе, а фабула – это определенное композиционное решение, как именно рассказывается история. Ну, например, если вы смотрели фильм «Бойцовский клуб» или читали книгу, история, сюжет, да, там понятный вот человек, значит, начиная от депрессии белого воротничка, доходит до взрыва дома. А фабульно текст устроен так, что сначала Паланик описывает финальную сцену романа, а потом как весь роман, да, как история приходит в эту финальную сцену, грубо говоря. Вот фабула, да, сюжет, он неизменен. Соответственно, тут Татьяна Толстая подчеркивает, что это сюжет. То есть сюжет как рассказанная история, история сама по себе. И, в принципе, сюжет еще слово литературное. Когда мы говорим про историю, мы не используем слово «сюжет», да? Ну, конечно, когда мы какую-то байку или легенду рассказываем, мы говорим «сюжет», да? Но, или говорим «вот так сюжет», да, тоже в ироничном ключе. Но когда говорим там про, не знаю, историю 90-х или там про войну 1812 года, мы не говорим «вот есть еще такой сюжет», да? Мы говорим вот про какие-то, скорее, события, которые сменяют друг друга. Значит, Татьяна Толстая сразу с самим названием вот текст художественный выводит из рамок как бы привычной нам реальности, да, то есть это фантазия. Ладно, бог с ним, эпиграфы из блока. Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с Белой площади Сената тихо кланяюсь ему, кому? Памятнику Пушкина. И второй эпиграф из Пушкина, и долго буду тем любезен я народу. Получается такое ироничное эпиграфы в свете того, что мы с вами прочитали, потому что оказывается, что Пушкин, благодаря тому, что птичка накакала на руку Дантеса, выживает после дуэли и, будучи уже 80-летним стариком, он, значит, ударяет молодого маленького еще ребенка, да, Володю Ульянова, то есть будущего Ленина, но Лениным он не стал в этом сюжете, по голове и таким образом наносит ему травму, которая изменяет Ленина, да, и он как бы проживает такую половинчатую жизнь, повторяя какие-то фантомные, как будто бы кармические следы. Но мы об этом чуть попозже поговорим. Сперва поговорим о Пушкине, да. То есть, вообще, этот текст о природе исторического нарратива как такового. Вот сколько и ведется споров о том, каким должен выглядеть учебник истории, о том, что нам нельзя переписывать историю, о том, что надо держаться за историю, что история наша все, что мы как бы из нее состоим и так далее. Так-то оно так. И действительно, и создание там истории государства российского Карамзина было важным таким краеугольным камнем возникновения национального самосознания. Но если мы с вами зададимся вопросом, а что было стояние на реке Калке? Помните, был такой момент, стояние на реке? Что это за героический такой момент? Да, вот. И если мы откроем Соловьева, мы вообще удивимся, что люди Да, русские пришли на реку Калку, посмотрели там, и монголы, или кто там через берег видит, русские, как-то их мало было. Ну и монголы ушли, и русские как бы перестояли монголов там на реке Калке. Ну то есть я про то, что в целом мы вообще историю, как бы мы от нее настолько, мы ее не знаем. То есть мы ее, может быть, и знаем местами, но мы не понимаем содержание этой истории, да? То есть от нас скрыта всегда тайнопись исторических событий. Чего уж говорить про историю. Возьмем даже просто нашу семью. Наши семьи. 967-103-5533. Вернемся после небольшой рекламы.
0: Сотворение у мира.

0: «Маяк». 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру. 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Как мозг человека достигает просветления?
2: И вот в тот момент, когда у вас возникает ощущение, что та модель, которая у меня в голове, то представление о мире, оно вот очень полное, очень правильно описывает мир, вот это может быть состояние просветления.
1: Все о мозге. Подкаст.
3: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Сотворение кумира.
1: Итак, напомню, мы сегодня с вами прочитали и сейчас будем продолжать обсуждение рассказа Татьяны Толстой, который называется «Сюжет», рассказ 99-го года. Понятно, что это 200-летие со дня рождения Александра Пушкина. И что делает Татьяна Толстая? Она занимается демифологизацией. У нас есть миф о Пушкине и миф о Ленине. Наверное, действительно, два главных мифа последних 200 лет. Да? То есть у нас вот как Пушкин «Солнце русской поэзии», который написал энциклопедию русской жизни, да, а Ленин – это вождь пролетариата, дедушка Ленин и так далее. Я помню, в детстве как-то взял книжку «Ленин в детстве», кажется, она называлась. Тут, кстати, есть отсылки у Татьяны Толстой к этой книжке о том, как там вазу кто-то разбил, а Ленин, ну и так далее. То есть миф о Ленине, он творился на протяжении там, ну, практически 70 лет, ну, чуть меньше, да, после его смерти. И мавзолей, и памятники, и анекдоты про Ленина, это тоже часть всей этой мифологизации. Соответственно, Татьяна Толстая не случайно берет именно эти два образа и складывает их в единый сюжет. То есть это сюжет, который как бы предопределяет многое, но при этом он комичен, да? А начинается он с того, что некая рядовая, непоэтическая птичка Божия, спугнутую с еловых веток вознёй и топтанием в голубоватом снегу, какает на длань злодея. Кстати, Толстая же ведь преподавала русскую литературу в Америке в 90-е, и тут с точки зрения фактов все очень точно, потому что голубоватый снег Пушкин, насколько я помню, стрелялся уже в сумерках, это было 16:30, если мне память не изменяет, а это была зима, то есть уже темнело, поэтому снег был голубоватый, понимаете, то есть текст тут очень точен во всех этих деталях. Но важно то, что вот этот факт, эта деталь бытия, что птичка рядовая, непоэтическая, спугнутая вознёй и топтанием. Понимаете, как бы еще и делает такой, как бы, очень простой, примитивный, очень естественный, да, биологический, да, телесный жест. Она какает на длань Дантеса. И после этого меняется, как бы, весь ход истории. Возможно, вы смотрели фильм «Эффект бабочки», там, да, вот тоже. Ну, я не хочу в эту сторону, хотя она не такая интересная, да, просто обращаю ваше внимание. То есть Татьяна Толстая просто вот фантазирует и переписывает причинно-следственную связь. Что еще интересно? В 99-м году, в связи с 200-летием рождения Александра Сергеевича Пушкина, ну, во-первых, это широко праздновалось в России, я был совсем ребенком, и почему-то я помню это. Начали переиздавать Пушкина, готовить новое собрание сочинений, насколько я тоже все это помню. И потом уже, изучая Пушкина для преподавания там в школе, в первую очередь, я понял, что наследие Пушкина очень интересное, необычное. Его, например, историческая работа про крестьянство, восстание и Пугачева, которая действительно была не завершена, его зашифрованные тексты, там, 10 главы Евгения Онегина, его Каменноостровский цикл, который шифровали тоже только вот 20 с небольшим лет назад, его черновики, письма, стихи на французском, скажем, да, то есть его статьи, это очень интересное наследие, и было много толков, пересудов, а что бы Пушкин написал, а что он не дописал, а что было в его черновиках, вот «Маленькие трагедии», наверное, он бы еще дописал, писал, а какой был бы следующий роман и так далее и тому подобное. Тем более, учитывая, что после правления Николая I, через там 18 лет после смерти Толстого, при Александре I уже было послабление в цензуре, возможно, Пушкин бы там... Как вообще это было бы, да? Как бы вот приятно пофантазировать. А что делает Татьяна Толстая? Она вообще обходит вниманием этот разговор. Что еще написал Пушкин, да? То есть уходит... Потому что название «сюжет». Сюжет. И, то есть интересен именно узор, как он работает, как он воздействует на, как сказать, такие большие коллективные психические материи в виде истории, исторического процесса. Поэтому Татьяна Толстая как бы вот уходит, обходит это фантазирование, чтобы Пушкин еще мог написать. И... конечно, это очень фарсовый, юмористический текст. И что мы тут с вами видим? Ну, смотрите, у нас весь Пушкин, на самом деле, здесь соткан из мифа о Пушкине. Ну, дуэль, смертное ложе, значит, Даль, который приходит к Пушкину, и Пушкин его там благословляет на то, чтобы тот дописал словарь. Значит, Морошка, которую он просит, ему привозит. Жуковский, это Василий Андреевич, который прикрепляет, вывешивает скорбные листы на дверь о том, что происходит с поэтом. Значит, потом и междометие, которое Пушкин использует постоянно. Черт, это его любимое было междометие. Потом Ленин его будет называть старая обезьяна. Обезьяна, это же ведь... лицейское прозвище шутливое Пушкина. Ну, то есть, что еще тут? Солнце русской поэзии обыгрывает, что это Петербург. В общем, весь лицей... Вот, понимаете, ведь Татьяна Толстая обращает наше внимание на то, что этот текст нам понятен, потому что мы... Нам кажется, что мы знаем Пушкина, потому что знаем теги о Пушкине. Морошка, дуэль, черная речка, три дня болезни и так далее. Понимаете? Но ведь Пушкин еще в стихотворении «Памятник» говорил о том, что «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит, да, тогда я и буду жив». То есть пока поэта есть, он понимал, что из него могут вылепить кого угодно, а его и вылепили. Уже с первого класса его стихи наизусть учат, дети мучаются, ненавидят этого Пушкина вообще. Да, при этом он был невероятно витальный человек. Я думаю, он был невероятный рэпер в наше

0: В Москве 21 час. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня начал трехдневный государственный визит в Казахстан. Самолет президента России сопровождали истребители сил воздушной обороны Казахстана. Лидеры из аэропорта поехали в резиденцию президента Казахстана, Кедровый дом, где пройдет неофициальный дружеский обед с глазу на глаз. Утром в четверг во Дворце независимости состоится официальная церемония встречи президента России с президентом Казахстана. После пройдут российско-казахстанские переговоры. В рамках визита планируется к подписанию 16 документов. Планируется также обсудить ключевые аспекты развития двусторонних отношений в политической, торговой, экономической, военно-технической, а также культурно-гуманитарной и других сферах. В Астане планируется подписать пакет важных документов, в том числе два межправительственных соглашения, которые касаются строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Стороны уже согласовали текст контракта, где указана стоимость, сроки реализации проекта и подписано участие казахстанских компаний в нем. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, АЭС начнет работать уже в следующем десятилетии.
1: Обладание 2,5 гигаватт устойчивой зеленой электроэнергии, которая на протяжении столетия, в прямом смысле слова, будет получать экономика Казахстана. Второй момент – это компетентность в атомном строительстве, сооружении, в атомном машиностроении и возможность вместе с нами прийти на рынки третьих стран.
0: Агентство по атомной энергии Казахстана подтвердило, что строительство атомной электростанции «Балхаш», лидером консорциума по возведению которой будет «Росатом», начнется в 2027 году. Армении потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане. Представитель Кремля также добавил, что льгота на газ, которую получает Армения, это помощь со стороны России.
2: Армянский народ пользуется членством в ЕАЭС, и в свое время вступление в ЕАЭС это было очень мудрое решение, которое принесло Армении очень много дивидендов. И вот те самые высокие темпы развития, которые есть у Армении, это благодаря членству в ЕАЭС. Это благодаря тому, что Армения получает от России субсидированные товары. Не только энергоресурсы, но и ряд других. Это потому, что Армения имеет в лице России рынок для своих товаров и в лице стран Евразеса. Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Они не ожидаемы. Значит, воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Эвиан задушит их сразу, да? Что еще? Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов, драгоценные камни из Армении? Не ждут. Они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении. Они это и будут делать. Это рынок, он беспощаден. Вот. А Евразес приносит конкретный дивиденд. Поэтому здесь, мне кажется, ситуация совершенно очевидна. И все это делают с удовольствием. Все, и Россия дорожит партнерством с Арменией. Армения – это наша братская страна, она была, есть и останется.
3: Но зачем они сейчас делают такие заявления, они провоцируют?
2: Ну, это не они, это руководство Армении. Руководство. Это руководство Армении делает. Не все разделяют эту точку зрения. В Армении есть политические силы, которые не разделяют такой подход. Нам эти силы импонируют, мы это не скрываем. Но, тем не менее, мы хотим и будем сотрудничать с Арменией и во благо себя самих, потому что для нас главное – это наше процветание. При всем уважении и любви к Армении, для нас главное – это Россия. Но и в то же время это взаимовыгодный процесс.
0: Представитель Кремля также отметил, что всплеск дискуссии о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради членства в Евросоюзе во многом связан с предвыборной кампанией в стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что республика не собирается покидать ЕАЭС. По его словам, все звучащие заявления о возможном выходе Армении из организации безосновательны. После парламента

0: предстоящих выборов 7 июня он возобновит работу в этой организации, уточнил Пашинян. МИД Армении, между тем, сегодня получила уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку. Трамп выразил уверенность в том, что США удастся договориться об идеальном соглашении без лазеек для Ирана, отметив, что переговоры проходят достаточно хорошо, заявил он журналистам в ходе заседания Кабинета министров. Президент США вновь отметил, что хотел, чтобы Саудовская Аравия, Катар и другие арабские страны присоединились к соглашениям Авраама, которые были заключены при участии США в период первого срока Трампа в 2020 году между Израилем и тремя арабскими странами – Бахрейном, Эмиратами и Марокко. Первые мошеннические колл-центры, сотрудники которых атакуют россиян, были созданы на Украине. Об этом заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов на международном форуме по безопасности. Он отметил, что международная преступность под различными предлогами заманивает на территории разных стран людей якобы на работу, которые приезжают как легальные мигранты, а потом их воруют, привозят в третью страну, используют как рабов. Зубов также отметил, что миллиарды, которые зарабатываются на этой преступной деятельности, уходят в западную финансовую кредитную систему. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра облачно, временами дожди, днем до 8 градусов тепла. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, возможно, кратковременные осадки, предстоящую ночь от 5 до 7, днем от 9 до плюс 11 градусов. Сейчас в Москве около плюс 10.

0: сотворения кумира.
1: Так, с вами по-прежнему Артем Новиченко. В первом часе я прочитал рассказ, который не всем, может быть, понравился, потому что непривычно, да? Мы читали рассказ Татьяны Толстой «Сюжет». А вот, например, комментарий от Максима. Чушь, точка. По мне, такой рассказ, такой комментарий. Если книга достойна внимания, тогда за мой комментарий я достоин книги. Максим, вы достойны лучшего. Глеб пишет. Артем, добрый вечер. Сейчас подумал, что история – это в каком-то смысле плод воображения, и ее носителями являются люди. Неразрывно во времени она передается из уст в уста. У каждого, если углубляться, получается своя история. По скриптам всех петербуржцев с праздником. Джордж пишет, а почему автор решил как бы все сделать лучше? Почему бы не описать катастрофу с возвратом крепостного права 2.0, зажравшимся царем, еще более хитрого, еще более засасывающего, и как результат постепенный захват слабого и послушного народа снаружи, превращение великих городов в резервации, полного исключения русских индейцев, отделанных уже не их землях. Джордж, мне кажется, это не так важно вообще, да? А важна здесь игра. Да? В постструктуралистских текстах очень важен игровой элемент. Ну вот я сейчас буквально сидел и вспоминал разные цитаты, а кое-какие даже загуглил. Вот начинается бред Пушкина, да? Пушкина грезится, огни, стрельба, крики, полтавский бой, ущелье Кавказа. Понятно, да, полтавский бой, ущелье Кавказа, такие тоже маркеры, связанные с Пушкиным, поросшие мелким жестким кустарником, Даль заволакивает дымом, кто-то падает, подстреленный на лужайке. Среди кавказских кустиков, мушмулы и каперсов, это он сам, убит, к чему теперь рыдание, пустых похвал ненужный. Хор, это Лермонтов, смерть поэта, да, первый текст, который ассоциируется со смертью Пушкина. Дальше «Шотландская луна». Льет печальный свет на печальные поляны, и тут уже отсылка к Мандельштаму. Я не слыхал рассказов Осяна, стихотворение «Зачем же мне мерещится поляна, Шотландия и кровавая луна?» Вот так, там такие строчки. Дальше «Поросший развесистой клюквой, могучий до небес морожка, прекрасная калмычка, неистово туберкулезно кашляет, тварь дрожащая или право имеет». Тут стихотворение «Калмычки» Пушкина, понятно, отсылка к Достоевскому. Я все не буду говорить, еще этот древний друг прелестный. Тоже узнаем цитату, правильно? «Бессмысленный, беспощадный» — это бунт, а тут мужичок, наклонившись, что-то делает железом, это из Анны Карениной. «Свеча, при которой Пушкин, трепещая, проклиная строчение, читал полную обмана жизнь свою» — это у нас Есенин, да, потом «Не спи, вставай, кудрявая» — это тоже стихотворение, не помню, чье уже. Дальше «Собаки рвут младенца» это из «Братьев Карамазовых», где псы ребенка терзают, да, там. Дальше что у нас тут? «Мальчик кровавый в глазах» это отсылка к Борису Годунову Толстого, ой, Пушкина тоже, да, «Песни Грузии печальные», понятно, тоже Пушкин «Мне на плечи кидает», ну вот, собственно, «Не волк я по крови своей» это... Осип Мандельштам, возможно, вы его узнали. Я это стихотворение вспоминал, когда делал эфир по стихотворению Осипа Мандельштама «Век». Дальше отсылка прямая к Кончару. Дальше потом отсылка к Мцыри. И, конечно, мне еще вспомнился про, да, горло «Москва петушки». Ну, наверное, все-таки тут только Мцыри. Потом «Гул затих», и я вышел на подмостки Пастернак. «Я вышел рано до звезды» — это опять Пушкин. Дальше там еще интереснее. Вспоминается Даниил Хармс. Одно из его последних стихотворений: «Из дому вышел человек с дубинкой и мешком, и когда не вернулся он домой», да. Потом что-то, ну, Пушкин выходит из дома босиком, под мышкой сапоги, в сапогах дневники. То есть это же прямая отсылка к Хармсу, да? «Так души смотрят с высоты на ими сброшенное тело» — это почти точная цитата, это Тютчев. «Она сидела на полу», мне кажется, это тоже школьная программа. Потом цитируется, да, список: «Дневник писателя», «Записки сумасшедшие», «Записки из мертвого дома» — это название произведений. И, конечно, шутка: «Ученые записки географического общества», как постоянное издание. «Я синим пламенем пройду в душе народа, я красным пламенем пройду по городам». Эту цитату я не узнал, я загуглил, это Волошин. «Рыбки плавают в кармане, впереди ясен путь» — это Олейников. Он, в принципе, легко узнается, если вы когда-то читали Олейникова. «Что ты там стоишь, кому это?» — «Барин, дом казенный» — это что у нас? Это Не помню. Да, и музыка вплетается в пение мою. Это Ходосевич, это, не помню, как стихотворение называется. И называет меня всяк сущий мне язык Пушкин. Еду ли ночью по улице темной, то в кибитке, то в карете, то в вагоне. Это стихотворение «Дорожные жалобы» Пушкина. «Из-под устриц, устрицы». Понятно, у нас вспоминается и Чехов, и Анна Каренина. Их «Штербе» — это последние слова Чехова перед смертью. «Не тот это город, и полночь не та». Это «Пастернак». Стихотворение, не помню, «Метель», что ли. «Много разбойники пролили крови честных христиан». Это Некрасов, очевидно. «Конь, голубчик, послушай меня, не знаю, что это РОС, нет, я букв не различаю». Это вот я не узнал, это Набоков. И вдруг понял, что я в аду, это тоже стихотворение Набокова, «Лилит». Ну вот, то есть, что мы тут с вами имеем? Бред Пушкина — это омаж на русскую литературу и после него, и написанное им. То есть, как некий такой клубок, гипертекст смыслов, да, все это смешано. И понимаете, что интересно? То есть, постмодернизм, да, он сам по себе устроен не линейно, да. Одна из свойств постмодернистского текста — это фрагментарность. Дело в том, что... Я вообще почему об этом рассказе решил заговорить? Дело в том, что часто люди воспринимают постмодерн как форму без содержания. Да? Есть такие постмодернистские произведения, но, на мой взгляд, постмодерн может дать интересную оптику. Какую оптику? А вот мы с вами совершенно убеждены в конкретности, линейности и материальности мира. Постмодерн во второй половине 20 века подрывает эти устоявшиеся догмы. Что время линейно, что все определено. Постмодерн разрушает наше восприятие. Что такое линейность? Значит, я знаю, что то, что было вчера, было, оно кончилось, то, что будет завтра, оно неизвестно, а нынешний момент происходит как бы свободный от будущего. В то же время, как бы, понятно, что квантовая физика все это переворачивает с ног на голову, но постмодернистский текст, они смешивают все это. И мы с вами. На самом деле, понимаете, мне это очень отзывается. Дело в том, что особенно последние годы, да, я все больше как бы отрываюсь от реальности, от действительности. Она перестает мне казаться конкретной. И я все больше вижу, что будущее уже написано, что оно происходит сейчас, что... это, понимаете, это завораживающее зрелище, потому что оказывается, что тогда между прошлым и будущим нет разницы, потому что прошлое мы воспринимаем как прошедшее, а будущее как то, чего еще не было. Но если будущее уже есть, то оно автоматически становится прошлым. И можем ли мы воздействовать на будущее? Можем ли мы воздействовать на прошлое? Вот переписанный сюжет, да, Татьяны Толстой, где Александр Сергеевич Пушкин не погибает на дуэли, это такая фантазия на тему того, что если мы переписываем свое прошлое. И действительно, ведь мы с вами довольно часто этим занимаемся. Когда, например, я спорю с женой о чем-то, я начинаю говорить то, чего не было. А она говорит, нет, это было. А я говорю, нет, этого не было. Она говорит, нет, это было. Я абсолютно уверен, что этого не было. Оказывается, это было. Или наоборот. То есть, ну, есть такой феномен ложной памяти, когда мы помним то, чего не было, а бывает, мы просто переначиваем воспоминания о нас самих, потому что мы настоящие убеждены, что такого прошлого у нас быть не могло, да? Или когда мы что-то исключаем из своей памяти. Мы фактически с вами, ну, то есть, наше сознание так устроено, что оно заинтересовано в переписывании прошлого. Причем не только в сторону улучшения. Ну, улучшение не точно, все-таки улучшение прошлого, да? Нет, мы можем и производить негативное прошлое, да, которое зачем-то нам сейчас нужно, то есть для ретравматизации, для мотивации, для чего угодно, понимаете? То есть фактически мы с вами, то есть наш мозг, он не линеен, он переделывает прошлое и, более того, может предвосхищать будущее. Дежавю, вещи сны... Синхронистичность. Неужели у вас никогда не было ощущения, что вы выходите из дома с полной уверенностью, что вы встретите сегодня какого-то человека. Или что что-то случится, это случается. Ну, то есть, я еще о простых вещах говорю, да, но есть более метафизические вещи. То есть, мне вот этот рассказ, конечно, это произведение, да, это текст, это художественный текст. Но вот постмодерн забирается в эти сферы, да, он позволяет нам с художественной точки зрения вот повзаимодействовать с этим всем. И в этом смысле вся русская литература уже была написана, когда Пушкин лежал в снегу на Черной речке, понимаете? Вот. И более того, она уже была написана после его смерти и связана с его смертью. И вот тем более интересна вторая часть этого рассказа, когда главным героем становится Ленин. Ну, буду называть его Ленин для простоты, да? Володя Ульянов. Потому что он как раз-таки уже не может проживать отмеренно ему жизнь, да, которую он прожил в нашей с вами реальности, а не в реальности художественного текста Татьяны Толстой, да, и там мы начинаем видеть совершенно удивительные вещи. До туда я пока не буду доходить, мы сначала с вами еще обсудим часть до встречи Пушкина с Лениным. Это же анекдот, встречаются как-то Пушкин и Ленин, да, вот что-то такое. Если знаете такой анекдот, напишите. Да, 967-103-5533, комментариев все немало, видимо, книгу буду вручать за самый лучший анекдот. Вот. Кстати, книгу я так и не выбрал. Альбина, можешь, пожалуйста, помочь мне выбрать книгу? Да. Значит, ведь и Ленин появляется как набор штампов. То есть он, значит, гимназист, он у нас аккуратный, он картавый, он дисциплинированный в таком чиновничьем ключе, у него есть культ порядка, он заинтересован в государственности, в карьеризме, да, то есть вот это... И что мы с вами видим? Мы видим, что мы вообще с вами не имеем отношения ни с Пушкиным, ни с Лениным, мы имеем с вами отношения с мифами. То же самое с 9 мая, мы имеем отношения с мифом. Более того, мы имеем часто отношения с мифом о нашей семье. Например, моей жене, ее бабушка говорила, что она была отличницей в школе. И моя жена все детство, и все отрочество, и юность жила с пониманием, что бабушка была отличница. А потом она как-то увидела, нашла ее этот аттестат после 9 класса, увидела, что у нее сплошные тройки. Понимаете, вот уже миф. То есть мы создаем мифы вокруг себя, и эти мифы определяют реальность других людей. Я уже делал не один эфир на эту тему, да, что мы на самом деле с вами живем в мифологемах о реальности, а не в самой реальности. То есть мы живем в проекциях, ожиданиях. Это когда мне пишут, например, комментарии, удивляясь, что я какой-то не такой, как должен бы быть. Иногда по поводу моей внешности или по поводу моего образа жизни. Например, я в Телеграм-канале могу что-то написать такое, что люди говорят... Но это никак невозможно, да, то есть даже обо мне, хотя я никакой ни Ленин, ни Пушкин, есть какой-то миф, который сложился в представлении радиослушателей, понимаете, какая штука? И у нас о каждом человеке есть наше представление о человеке, и более того, взаимодействуя с человеком, будь то ваш муж, брат, отец, я не знаю, начальник, вы даже не с самим человеком в большинстве случаев взаимодействуете, а с вашим образом этого человека, понимаете, в чем дело? Так что вот это искусственное мифологема, да, коей является постмодернистский текст, ну, так я его назову, конечно, условно, экспериментальный, окей, текст, да, как бы, Татьяны Толстой, это уже не такая и блажь, понимаете? То есть, а что делал Советский Союз с писателями царизма? Они тоже создавали мифологемы. Более того, откройте учебник по русской литературе, и вы увидите там только мифологемы. Никто вам не расскажет, что, не знаю, там, Афанасий Фет задницу показывал, когда мимо МГУ проезжал, да, что Тургенев был капризулькой ужасным, да, что Тютчев, например, будучи стариком, влюбился в девушку молодую, да, никто вам не расскажет, ну, много чего вам никто не расскажет, да, потому что он не сообразуется с мифом о писателе, вот в чем дело, да. Не сообразуется. И более того, есть мифы, которые даже больше. Например, миф о том, что Лев Николаевич Толстой был жуткий бабник. А он никогда, он не изменял никогда Софье Андреевне. Но есть миф о Толстом, вот он был такой. И много еще других мифов, которые как бы фактологически могут быть проверены. Или, например, вы наверняка слышали про миф, который очень любят подростки, что... Александр Дюма, это Александр Пушкин. Что Пушкин не умер, перебрался во Францию и начал писать романы, значит, да? И многие верят в этот миф, более того, спорят и так далее. Или там миф, Юрий Лоза и плоская земля. Это же тоже миф, да? То есть попробуй докажи Юрию Лозе, что земля не плоская. Ну, он вам 10 доказательств против предоставит. То есть, понимаете, вплоть до такого. У нас нету никакой... объективной реальности, даже в рамках фактов, она все равно конкретного человека не переубедит, что какая-то реальность другая. Почему так происходит? Потому что наше сознание выбирает определенные мифы, в которых хочет жить. Да? Определенные представления о том, как добиваться успеха, как быть любимым, как быть признанным, как быть правильным и так далее. Да? То есть, и поэтому кого-то можно возмущать, что человек добивается успеха неправильным путем, да? не таким, каким я был уверен, что добиваются успеха, или что-то вообще в этой жизни делается. То есть мы в целом с вами живем в бесконечных мифах и даже не стремимся от них отказываться. Бог с ним с толстым. Мифах о самих себе. Да? Вот если я бы с себя скинул все мифы, что я делаю постоянно? Я, вы знаете, очень много уже скинул. Да? Вот, миф о том, что я писатель. Миф о том, что жена меня не любит, если не занимается со мной сексом. Миф о том, что мой ребенок должен быть каким-то. Миф о том, что, я не знаю, ну, то есть бесконечное количество. Миф о том, что я будущий Нобелевский лауреат, или там, да, их можно вообще много наклепать, да, за нашу жизнь. То есть, вот эти мифы, они, мы же потом в них верим, мы их отстаиваем, мы из них выстраиваем свою жизнь, мы даже можем много чего добиться, или наоборот, ничего не добиться, и костерить себя за то, что мы неудачники, это все тоже будут мифологемы, а вот их скидывать, понимаете? И вот юмор один из способов, и постмодерн именно этим и занимается, не случайно он перерабатывает известные сюжеты. Я, ну, например, есть роман Джона Максвелла Кудзе «Мистер Фо», который переосмысляет роман Даниэля Дефо, да? Робинзон Крузо. Есть много текстов, переосмысляющих это прошлое. Чем, ну, я делал как-то эфир Пьер Минар, автор Дон Кихота, да, по Борхесу, где переосмысляется вот этот миф об авторстве как таковом и так далее. Короче говоря, мне не кажется, что постмодерн только про форму. Мне кажется, что он отражает нам некую глубокую ложь, в которой оказалась наша цивилизованная, огосударственная, прогрессивное общество. Да, миф о прогрессе, это же тоже миф, понимаете? Миф о долларе. Это тоже миф. Миф о Великой России, это тоже миф, да. Москва, Третий Рим, это тоже миф. Понимаете, о чем я говорю, да? Но эти мифы системообразующие, образующие нацию, образующие народ, образующие линии натяжения, напряжения между людьми. Вот в чем дело. Да, из этих мифов рождаются, как это, рождаются войны, я вспомнил цитату из Гамлета. Рождаются инфаркты, понимаете, из этих мифов, в конце концов. То есть, и они правят всем. Поэтому постмодерн и доводит до абсурда эти мифологемы. Вот о чем речь, да? Ладно, еще общественные мифологемы. Я опять спущусь на уровень, вот как бы простой. Мифы о нас самих. Да? То есть вот кто-то, например, хочет написать в эфир сообщение по номеру 967-103-5533, но боится это сделать. Ему очень хочется, но он боится. А почему боится? Потому что ему с детства говорили: не высовывайся, не надо, тебя засмеют. А один раз он высунулся, его засмеяли. И теперь он не знает, а как я напишу? А вдруг я глупость напишу? А вдруг глупость напишу? И прочитают в эфире, скажут: глупость написал. Неудобно как-то и боязно, понимаете, да? И это тоже миф о себе. И вот из этого мифа человек не может из маршрутки выйти, потому что ему неудобно сказать, что ему на этой остановке, а там люди сидят, он едет 3 остановки лишних. Ладно, 967-103-5533. Вернемся после новостей.
0: Сотворение кумира. А я вот думаю, что все за рокерами бегают? Надо за оперными певцами гоняться.
2: Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
3: Так говорит «Маяк»

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Нанесено поражение формированию механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье, Екатериновка Сумской области. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в Минобороны. Технологические процессы по строительству АЭС «Бушер» в Иране, несмотря на вывоз оттуда персонала «Росатома» из-за атак США и Израиля, идут вперед, продолжается изготовление оборудования. Об этом сообщил сегодня глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он также сообщил о решении отложить возвращение российских специалистов на АЭС «Бушер». По его словам, к сожалению, приходят противоречивые вести с переговорных площадок и происходят удары по иранской территории. Лихачев отметил, что о ситуации доложено главе государства, который подтвердил правильность этого решения. Лихачев также подчеркнул мужество иранского персонала, который продолжает работу на первом блоке и вносит значительный вклад в экономику Исламской Республики, которая испытывает внешнее давление. Дональд Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в американские выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории страны. Президент США отметил, что директор нацразведки Тулси Габбард удалось вскрыть горы улик, доказывающих сфабрикованность этого заговора. В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Российский космонавт Сергей Куть-Сверчков во время выхода в открытый космос показал табличку с надписью «Мама, я надел шапку». Трансляцию выхода ведет Роскосмос. Куть-Сверчков вышел в открытый космос в среду вместе с другим российским космонавтом Сергеем Микаевым. Они установили на модуле «Звезда» аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц» по изучению солнечных вспышек. После этого они переместились на модуль «Наука» и сейчас работают с оборудованием эксперимента «Экран-М» по выращиванию полупроводниковых кристаллов. Затем им предстоит снять с модуля «Поиск» контейнер эксперимента «Биориск» с бактериями и семенами, которые пробыли в открытом космосе почти 5 лет. Регулятор Евросоюза намерен запустить процедуру, в результате которой партия «Европа суверенных наций», основанная правыми европейскими партиями, в том числе немецкая альтернатива для Германии, может быть запрещена, сообщает издание «Политика» со ссылкой на письмо директора надзорного органа в Совет ЕС. Так, по данным издания, руководитель управления европейских политических партий и политических фондов Паскаль Шанар направил в Совет ЕС 300-страничное письмо, в котором заявил, что обнаружил доказательства, которое ставит под сомнение соответствие партии ЕСН ценностям Евросоюза. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дождей, днем до 8 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные осадки возможны, предстоящую ночью 5-7 градусов, днем в столице от 9 до плюс 11 градусов.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис на втором сезоне турнира «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции. Сегодня стартовали матчи второго раунда. Два россиянина пробились в 1/16 финала, обыграв аргентинцев. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Камила Уго Карабелли 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. А 13-й сеянный Карен Хачанов прошел Марко Трунджелити 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. За выход в 1/8 финала Рублев сыграет с Нуно Боржишем, а Хачанов с Еспером Де Йонгом. Футбол. Аргентинский «Индепендиенте» намерен приобрести полузащитника московского «Спартака» Эзекиэля Барко. Подробности у Виталия Павлова.
1: Пока переговоры о продлении контракта полузащитника Эзекиэля Барко с московским «Спартаком» не завершены, в прессе продолжают всплывать слухи о том, какие команды интересуются игроком красно-белых. На этот раз появилась информация, что аргентинский «Индепендиенте» намерен вернуть 27-летнего футболиста в свой состав. Он выступал за эту команду с 2016 по 2018 год, проведя в общей сложности 57 матчей, забив 8 мячей и сделав 7 результативных передач. Аргентинцы начали вести переговоры со «Спартаком», сообщают местные СМИ. При этом ранее сам Барко заявлял, что он хочет провести еще немало сезонов в московской команде. А руководители красно-белых отмечали, что ситуация с аргентинцем должна разрешиться хорошо. Стоит напомнить, что полузащитник перебрался в «Спартак» в 2024 году из аргентинского «Риверплейт». За красно-белых он провел 73 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и сделал 18 результативных передач. На данный момент его соглашение с клубом истекает следующим летом. Ситуация пока непредсказуемая. Вряд ли «Спартак» согласится отпустить футболиста бесплатно через год.
0: Полузащитник «Крузейра» Кристиан может продолжить карьеру в Краснодаре. Об этом сообщает Central Datoca. Российский клуб уже отправил запрос 25-летнему бразильцу. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Кристиана в 12 миллионов евро. Александр Старожук стал новым главным тренером московского «Торпедо». Соглашение подписано на 2 года. «Это большая честь и ответственность возглавить клуб с такой армией болельщиков. Хочется создать здесь что-то уникальное», заявил Старожук. Напомню, по итогам минувшего чемпионата России в первой лиге московский клуб занял 9-е место. Российские синхронисты завоевали 3 золотые медали на российско-китайских играх, которые продолжаются в Калининградской области. Анастасия Сидорина и Кристина Чиханова победили в технической программе дуэтов. В смешанных дуэтах 1-е место заняли Владимир Першин и Арина Тумкина. В групповых соревнованиях золото также на счету россиянок. Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду Бора Хансгрое, занял 4-е место на 17-м этапе супермногодневки Джиро ди Италия. Победителем сегодня стал Михаил Вальгрен. В генеральной классификации по-прежнему лидирует Йонас Вингегор. Власов поднялся на 22-е место. Его отставание от лидера 39 минут 51 секунда. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сотворение кумира.
1: Так, прочту ваши комментарии. Алекс пишет: между прочим, из стихов Пушкина «Дорожные жалобы» артисты театра на Таганке створили гимн своего театра. И пели они его вдохновенно, стоя в ряд и обхватив руками плечи друг друга. Такое дефамилогизировать не получится. Так что Пушкин и Ленин в нашей голове не встретятся. Пора заканчивать процесс недержания речи. Ну, не очень понял сути комментария. Дальше прочитаю. Джордж пишет: Ульянова в рассказе оставили великим, как и в истории, ведь он же каким-то образом отменил отречение Николая II, к которому он не имел в истории отношения, и устроил победу в Первой мировой. Ну, потенциал человек, что тут сделаешь, даже вот не будучи революционером, добился. А Павел пишет: доброй ночи, я полностью поглощен вашим эфиром и вашим прочтением произведения Толстой. Спасибо, Павел. Простите, я не знаю, как вас зовут, меня зовут Артем, но очень хочу знать больше о том, что вы рассказываете. Расскажите, пожалуйста, как на вас подписаться. У меня телеграм-канал называется «Говорящий тростник». А, к сожалению, в моем городе нет радиомаяк в радиоэфире, поэтому слушаю через приложение тогда, когда это удобно. По поводу произведения сюжет, если не ошибаюсь, сначала слушал с ухмылкой, как очередное интернетовское произведение, потом стал прислушиваться, к окончанию понял, что слушаю с интересом. Но больше мне интересен ваш обзор после прочтения. Спасибо большое, слушаю с удовольствием. Спасибо, Павел. Здравствуйте, Артем, пишет Михаил из Санкт-Петербурга. Я тоже говорю собеседникам в разговорах и спорах, что они отстаивают иллюзии, а свои иллюзии самые сладкие. Екатерина пишет: добрый день, Артем, а как государством держать людей в управляемом состоянии? Без мифологем никак. Так а я о чем говорю? Они необходимы. Религия или коммунизм, система нужна. Что будет ориентиром, целью, оправданием жизни, такой или иной для многих людей? Без опоры в виде мифологем, читая смыслов, не все станут просветленными философами, многие просто сопьются, скатятся в депрессию и тому подобное. Мифологемы дают не только опору, смысл, цель, но и ритмы для жизни, циклы, ритуалы, праздники и тому подобное. А еще дают ощущение своей значимости, особенности. По своим воцерковленным знакомым вижу это очень явно. Одну систему просто сменили на другую. Рьяно соблюдают ритуалы, что, однако, вообще не мешает подворовывать. Ведь можно покаяться и снова вперед. Екатерина, вы абсолютно правы. Так я и не говорю, что, значит, нам нужно разрушать общественные мифологемы. Как бы и слава богу, что люди ходят там на парад 9 мая или ходят там на стадионы фанаты. Это очень все хорошо. Да, я говорю о том, что лично человек... Да, один единственный конкретный, в данном случае я или вы, может освободиться от чужих мифологем, если ему это будет интересно, да? А по-другому государство не может существовать. Потому что, тем более, такое монструозное огромное государство, как наше. И речь не только про количество земли, то есть территорию. Речь о многоконфессиональности, многонациональности, многоязыковости или как многолингвистичности и так далее. Да? То есть нужно нечто, все это скрепляющее каким-то образом. Понятное дело. Поэтому и миф о литературоцентричности, да, для нас нужен, что тоже является мифом. Россия далеко не самая читающая страна мира, и прям далеко-далеко не самая читающая. Ну, и как бы и ничего страшного, с одной стороны, а с другой стороны, как бы этот миф, как бы вот он подутрачивает свою силу, да, а мифы всем нужны. У нас есть миф о 9 мая, очень важный. У французов там о взятии Бастилии, да, у американцев там о Дне независимости. Все миф, очень важные мифы, конечно. Речь у нас в этой радиопередаче, на самом деле, всегда идет об отдельном конкретном человеке. О тебе, радиослушатель или радиослушательница, и обо мне, как о ведущем этой радиопередачи. Да? Вот это меня интересует. Вот отношения между человеком и человеком. Потому что отношения между государством и человеком всегда будут установлены. Понимаете, да? Вот. И они не могут не быть установленными. У нас есть паспорта, у нас есть закрепленные конституцией права и ограничения, у нас есть правила дорожного движения, у нас есть этикет, правила поведения в обществе и так далее, и так далее. То есть внешние правила, они всегда будут устроены. Вот. Константин спрашивает: а что за миф о 9 мая? Ну, Константин, ну что, вы не русский, что ли? Не знаете о 9 мая, что ли, или что? Дальше. Вернемся к тексту. Ну, немножко ирония, да, денег нет, дети балбесы, вы знаете, что после смерти Пушкина Николай I разрешил все вопросы финансовые Пушкина, выплатил многотысячные долги поэта, обеспечил пансион всем детям и вдове Пушкина, выкупил имение Михайловское, заложенное и даже перезаложенное в банк. Ну, в общем, так как поэт не умер, денег из казны не поступило, так что денег у семьи Пушкина нет, и он он еще пишет прозу, которую никто не хочет читать, ибо она сухая и точна, пишет Толстой. Это очень точный комментарий, потому что действительно уже в поздние годы Пушкина прозу не принимали, говорили, ну давай что-нибудь вот романтический, в конце концов стихи, ну что за проза, да, а Пушкин в будущее глядел, да, тогда, когда Пушкин начал писать романы, такие романы еще не читали, нужно, чтобы прошло с того времени лет 25-30. Дальше он уезжает в Сибирь, его называет Наталья Николаевна, куда собрался дурачина, да, сидел бы дома, понятно, это отсылка к старику и рыбке, и тут тоже наверняка вы знаете множество историй, когда писатели предвосхищают какие-то события своего будущего, а то и свою смерть, например, стихотворение «Пастернак Август», да, или финал «Москва петушки», где Венечку Ерофеева, где Венечку ножом, там, или отверткой шилом в горло, да, убивают, и потом сам Ерофеев умирает от рака горла, скажем, да. Ну, вот тут такие ассоциации, и он, значит, приезжает в маленький приволжский городок. И старичок, бредущий в приволжских сумерках, приостанавливается, вглядывается в мрак прошлого и мрак грядущий, это про Пушкина, и вздымается, стиснутая предчувствием близкого конца, надсаженная грудь, и наворачиваются слезы, и что-то всколыхнулось, вспомнилось, ножка, головка, убор, тенистая аллея, и этот, как его, вот... Конечно, это отсылка к Бунину и к вот этому ностальгическому ощущению, которое мы с вами читаем в прозе писателей-эмигрантов, да, белых. И, в конце концов, просто ностальгическое, да, воспоминание о прошлом. Ножка, понятно, головка, убор, отсылка к вот этой прекрасной эпохе, наверное, которая была при Александре Первом, не так ли? Вот этот русский Belle Époque, который был при Александре Первом, когда еще русская культура не была замутнена идеями, мыслью, философией, которая... которая с Толстым, Достоевским, Герценом и другими придет в русские тексты. Значит, а дальше разговор идет у нас про Володю Ульянова, да, и тоже совершенно глупая история, как Ульянов бросает льдышку, попадает в голову, потом также в голову клюкой бьет, значит, Пушкин. А что за клюка? Вообще у Пушкина была трость, да, которая весила 16 килограмм, напомню, и такой тростью, если бы он ударил, это можно голову снести, он клюкой ударяет, и оказывается, в конце все знают про мозг Ленина, не правда ли, что он был большой, там, аномальный и так далее, то тоже миф такой о мозге Ленина. Надо еще понимать, что миф – это не значит ложь. Миф может быть построен на правде. Нам важен не сам факт. Да, вот возьмем, например, миф о мозге Ленина. Да, ну, вы же все знаете, да, про этот мозг Ленина, что там взвешивали, исследовали и так далее, что вот он был какой-то такой необыкновенный мозг, как мозг Альберта Эйнштейна, наверное, вы тоже знаете. То есть попытка... Вот у нас есть факт, да, реальный факт, что вот у Ленина был мозг, да, это факт, и этот мозг исследовали, да, но много чей мозг исследовали. Но важно, что этот мозг является, да, определенной мифологемой о том, что у человека уже природы были предзаданы какие-то сверхспособности, что он как бы сверхчеловек в некотором роде, как Альберт Эйнштейн считает, как бы сверхчеловеком. Конечно, он понимает, что он человеческое существо, но нечто в нем запредельное, да, и как бы этот мозг становится уже мифом, то есть становится символом, да, через который мы отождествляем обычного человека с обычным мозгом, с неким божеством, да, а Ленин как вождь, как некое такое божество, которое как будто бы может воскреснуть. Об этом, кстати, прекрасные книги написал Масодов, да, «Мрак твоих глаз» и так далее. В общем, короче говоря, вот что мы с вами имеем. Вот как мифы строятся, да, и это тоже любопытно. Значит, и руки стал чаще мыть, я листаю свои тут, да, записочку, шутливо ушел в подполье. Ну и дальше история Ленина. История Ленина любопытна, потому что Ленин не становится революционером, его энергия уходит на бюрократию, на государственную службу, на контроль, на порядок. И Толстая показывает, что на самом деле разница невелика. Это вообще такой, это вообще интересная вещь, я об этом нередко говорю, о том, что вещь вещи, которые нам кажутся противоположными, по сути своей совершенно идентичны, если они существуют из одной заданности, да? Это как Влад вот как-то приводил пример про двух братьев-близнецов, двойняшек-близнецов, да? Один из них стал полицейским, а другой бандитом. И их спрашивают, а как так получилось, что вы, значит, стали полицейским? Одного спрашивают, он говорит, ну как, у меня отец был такой суровый, и я понял, что я хочу устанавливать справедливость, стал полицейским. А другого спрашивают, как так получилось, что вы стали бандитом? Он говорит, ну увидели моего отца, он был жестокий и суровый, и я просто не пошел по его стопам. То есть одно и то же, да, одна и та же исходная точка определяет совершенно противоположные пути развития и объясняются ей, вот в чем дело, да, понимаете? И оказывается, что и тот брат живут не свою жизнь, а из травмы, которую им дал отец. Вернемся после короткой рекламы.
0: Сотворение умира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
1: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
1: 17:00.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Воспитательный знак.
3: Неправда, что в играх ребята готовы слушаться только взрослых. Наоборот, в массовых играх ребята сами хотят, чтобы отыскался среди них самих кто-нибудь самый умный, справедливый и всеми любимый. Кто указывал бы, как должна проходить игра и кому что надо делать? Кто уступал бы, если товарищи захотели играть по-другому или хотя бы один из них заупрямился? Умел бы мирить спорящих и следил бы за тем, чтобы ребята не слишком расходились, не разбили чего, не порвали и не было драк и слез.
1: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: сотворения кумира.
1: Так, сейчас про Ленина немножко поговорим, осталось совсем мало времени. То есть, смотрите, если посмотреть композиционно, концептуально, что получается? Что у нас Пушкин выполняет вообще метафизическую функцию. Он и у нас вообще Пушкин в этом смысле, ну, если русская культура, то первые слова какие там? Пушкин, там Толстой, там Чайковский, ну, условно, да? То есть Пушкин определяет, как бы вообще его жизнь определяет сам способ существования русской истории, русской культуры и так далее, да? А теперь про Ленина. Ну, я тут пока читал, я подчеркивал разные нюансы, да, там, Ленин купил дачу в Финляндии, захотел забраться на броневичок, любил на балконах стоять, я думаю, это все вами легко считывается, конечно же, да, там, подарил наследнику довоенную игру дьявола, и понятно, что Ленина часто сравнивали с дьяволом, потому что антихрист, значит, революция, второе пришествие, конец света. Дальше, читать не любил, писак не жал, сам пописывал, но только докладные, вы знаете, что, сколько Ленин написал, да, потом предложил перенести столицу в Москву, значит, спрашивал, как нам реорганизовать Сенат и Синод, понимаете, да, дальше, Смольный институт, понятно, начало революции, потом про Надьку, естественно, речь... Понятно, о ком, да, звал всех, значит, женщин Надьками, потом, значит, лежал, болел в горках, и главное, что придворный доктор, лейб-медик Боткин, а лейб-медик Боткин, это, насколько я помню, это же врач, царской семьи, который был расстрелян вместе с царской семьей. Там было два Боткиных, кажется. Я, может быть, привираю, это я сейчас не все помню. Но, значит, исследовал его мозг. То есть вот и у нас получается весь Ленин, да, это сплошной миф ходячий, который живет вроде бы жизнь свободную, да, но он живет ее вот как бы шагая по теням непрожитой другой жизни. Ну, я вот, мне пришла эта метафора, как бы, кармические следы какие-то, да, вот той реальности, которую мы с вами знаем. Это альтернативная реальность, грубо говоря. Ну, а, кстати, я забыл про зеленую палочку, вот была отсылка к Толстому, да, это же ведь известная история, загуглите ее, прочитайте, сейчас не буду время тратить. Лев Толстой, зеленая палочка. Совершенно восхитительная история. Занятно вообще сам тот факт, что Татьяна Толстая и Лев Толстой, еще у нас был Алексей Толстой, еще был Алексей Константинович, поэт 19 века Толстой. Это вообще такая очень литературная фамилия. И не случайно, что Татьяна Толстая пишет, значит, вот этот текст тоже. И ее роман «Кысь», который сегодня, кстати говоря, я и хочу вручить Екатерине, я хочу вручить роман «Кысь» Татьяны Толстой, который был написан, если не ошибаюсь, в 2000 году. Ее вот называли, значит, третий Толстой, значит, после Льва Николаевича, Алексея Толстого. Значит, вот, там же ведь тоже есть этот мотив в романе «Кысь», это антиутопический текст, где, например, там есть герой, который считает себя, ну, он называет себя поэтом, который пишет стихи, а все эти стихи ворованные. Он там переписывает Мандельштама, Пастернака или там Гумилева, находит какие-то тексты и выдает за свои. И все восторгаются его талантом, а иногда вообще не понимают, что за поэт такой странный. При этом он даже не понимает, что он переписывает. Вот там есть такой сюжет у Толстой. И мне кажется, он очень точно отражает нашу реальность. Наша реальность, она очень похожа на чат-GPT, который создает тексты, не понимая, что он создает. Да, это вот известный эксперимент Сёрля про китайскую комнату, что если вам дать условно, вы будете сидеть в комнате, где будут только китайские книги с иероглифами, и вам будут даны инструкции, как отвечать на определенные китайские иероглифы, которые вам будут закидывать в эту комнату, вы сможете взаимодействовать и давать ответ на любой запрос согласно инструкции, но вы не будете понимать китайского языка. Известный эксперимент Сёрля. Да, вот тут то же самое. То есть и GPT также по большому счету устроен. То есть GPT меня не понимает на самом деле, он не может меня понять. И мы в целом с вами, ну и сейчас мы живем в мире, где текст, ну уже даже идешь на Патриарших прудах мимо кафешки, а там, значит, девизы на кафешки, которые через чат-GPT были написаны. Вчера мне там, позавчера, статья в «Комсомольской правде» мне попалась, которая целиком написана с помощью языка чата-GPT там, да? Ну, то есть, в целом, он попадает в маркетинг, в СМИ, он попадает в тексты спортивные, экономические, политические, да? И это, мне кажется, очень симптоматично для того времени, в котором мы живем, да? Потому что мы с вами существуем в пространстве, где есть знаки, но нет смысла за этими знаками. То есть, грубо говоря, это же ведь как канцелярская речь, как политическая часто речь, да? Вот достаточно послушать язык новостей, да? Не любой, наверное, где как бы производятся какие-то функции, они, слова, они как бы функциональны, они как заклинания устроены, да? Вот то, что Корней Чуковский описывал как канцелярия, вроде бы это русские слова, они имеют какой-то смысл, но они как бы не имеют значения, да? То, что Бодрияр описывал как симулякры, да, и мы как бы живем вот в этом мире, он как бы производит впечатление живого, но таковым не является, во всяком случае, с точки зрения языка. Вот языковые модели мы утратили, и поэтому люди иногда, разговаривая с людьми в возрасте, поражаются, что за речь такая, как люди странно говорили. Они говорили, предложения длиннее, сложнее. Господи, возьмите даже популярную музыку 60-х и современные тексты популярной музыки, даже возьмите тексты Валерия Меладзе, и вы поразитесь, насколько упростился синтаксис, да? Я ни в коем случае сейчас не занимаюсь алармизмом, но я говорю о том, что вот это слепок реальности и реальность — совершенно разные вещи. Мы как бы очутились совершенно умышленно, да, очутились в мире слепков, мифологем, и наш допуск вот к этому реальному, он становится как бы все, да, все... Допуск становится все невозможнее и невозможнее. Так что берегите сердца, берегите близкие отношения, берегите близких людей, с которыми можно открыться и выйти вот на этот сокровенный контакт. Потому что это, как бы, наоборот, еще больше подчеркивается эта ценность на фоне, как бы, мира, где разрушаются вот эти языковые модели живого человеческого языка. С вами был Артем Новиченко. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Называется он «Говорящий тростник». Берегите себя для прекрасного будущего.

0: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Контроль российской армии над селом Гранов расширяет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, создает условия для наступления войск в направлении логистического центра вооруженных сил Украины в районе Казачьей Лопани, заявили сегодня об этом в Минобороны. В операции по установлению контроля над селом принимали участие военнослужащие штурмовых групп 11-й танковой бригады группировки войск «Север». Подразделения группировки войск «Восток» также освободили населенный пункт Воздвиживка Запорожской области. Подробнее о работе группировки рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвиживка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Покровская, Омельник, Черивная, Долинка и Гавриловка. В ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей.
0: Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Минобороны. Президент Владимир Путин прибыл в Астану с госвизитом. Он продлится 3 дня. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется обсудить дела, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, мероприятия которого будут проходить в казахстанской столице в эти дни. Вице-президент Кубы, который находится в энергетической блокаде, устроенной США, Сальвадор Вальдес Месса, также прибыл в столицу Казахстана для участия в Евразийском экономическом форуме. ЕАЭС, Международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателя предоставлен Ирану, Кубе, Молдавии и Узбекистану. Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше, заявил об этом журналистам пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков также рассказал информационной службе «Вести» о том, что членство в ЕАЭС принесло Армении очень много дивидендов. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане, сообщил сегодня Песков. Представитель Кремля также добавил, что льгота на газ, который получает Армения, это помощь со стороны России.
2: Конечно же, льгота, она же всегда за чей-то счет. Вот. То есть та льгота, которую получает Армения, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Вот. И это действительно, это наш вклад в развитие Армении. Это в связи с тем, что это действительно армянский народ, наш братский народ. Это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет, это мне тоже нужно называть вечными именами. Это наша помощь Армении.
0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, в свою очередь, что республика не собирается покидать ЕАЭС. По его словам, все звучащие заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны. После парламентских выборов 7 июня он возобновит работу в организации, уточнил Пашинян. Он также заявил, что после переизбрания на июньских парламентских выборах инициирует принятие новой конституции Армении. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен ослаблять санкции в отношении Ирана в обмен на отказ Тегерана от обогащенного урана. Такую позицию он изложил в интервью вещательной компании PBS. По его словам, они отдадут высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций. Трамп также считает, что Иран стремится к сделке с США, однако Вашингтон пока не устраивает ход переговоров с Ираном, поэтому хозяин Белого дома не исключает и вариант с возобновлением боев. Появившиеся в иранских СМИ данные о проекте договоренности США и Ирана, в который входит восстановление судоходства в Ормузском проливе и отмена американской блокады иранских портов, не соответствуют действительности, заявили сегодня в Белом доме. Согласно иранской стороне, регулировать движение судов через Ормузский пролив будут Иран и Оман. Перспективная база на Луне будет готова к размещению астронавтов на длительные периоды в специализированных постоянных жилых модулях ориентировочно уже в 2030-х годах, сообщает НАСА. Согласно уточненным планам американского космического ведомства, с 2029 года по начало 30-х годов начнется создание постоянной инфраструктуры базы, включая системы энергообеспечения. Высадка двух астронавтов на поверхность Луны в рамках программы «Артемис» состоится уже в 2028 году. К этому времени часть техники и оборудования будет доставлена на Луну с помощью посадочных модулей. В следующем году планируется проведение

0: миссии «Артемис-3», в рамках которой на околоземной орбите будет отрабатываться стыковка корабля с посадочными модулями. Аномальная жара в Европе вызвана активным использованием на планете ископаемых энергоносителей, заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. В чрезвычайно жаркой погодой столкнулась Франция. Температура в большинстве районов днем поднимается до 30-35 градусов по Цельсию. В некоторых частях Испании и Португалии воздух прогрелся до 37 градусов. Во вторник в Великобритании зарегистрировали рекордную для мая температуру 35 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди, днем до 6-8 градусов тепла. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны кратковременные осадки. Температура воздуха предстоящей ночью от 5 до 7 градусов, днем в столице плюс 9-11 градусов. Атмосферное давление будет расти, составит 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы для Москвы. Сейчас в Москве плюс 9 градусов.

0: Audio Stories.
1: Стереотип о французах как о лягушатниках не вполне соответствует действительности. На самом деле они едят лягушек реже, чем, например, швейцарцы, и тем более реже, чем китайцы, у которых даже есть поговорка, что можно есть все, кроме луны и ее отражения в воде. Тем не менее, лягушачьи лапки прочно закрепились в общественном сознании как традиционное французское блюдо. Существует несколько версий происхождения этой кулинарной традиции. По одной из них, употребление лягушек в пищу стало распространенным во время Столетней войны с Англией из-за голода. Другая гипотеза связывает появление блюда с запретом на охоту в угодьях знати. Беднякам пришлось искать альтернативные источники пищи. Есть и третья версия. В период Великого Поста католическая церковь запрещала употребление мяса, а лягушек, как и черепах, тогда относили к рыбе из-за их обитания в воде. Это позволяло включать их в рацион в постные дни. Точно установить истоки традиций сегодня уже сложно. Известно, что представители высших сословий познакомились с этим продуктом лишь в XIX веке, и тогда лягушачьи лапки быстро вошли в моду и превратились в деликатес. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Исследование британского психолога Дэвида Льюиса показало, медленное рассасывание шоколада во рту провоцирует всплеск мозговой активности и учащение сердцебиения. За этим стоят природные психоактивные вещества, которые содержатся в лакомстве. В шоколаде есть стимуляторы – теобрамин и кофеин, которые оказывают бодрящий эффект. Кроме того, ученые из Сан-Диего обнаружили в какао анандамид – нейромедиатор, который естественным образом вырабатывается в мозге и связан с чувством эйфории. Исследователи предположили, что анандамид из шоколада может замедлять расщепление его внутренней версии в организме. Благодаря этому ощущение удовольствия длится дольше. Темный шоколад, который содержит больше какао, отличается максимальной концентрацией этих активных веществ. Молочный и белый шоколад оказывают менее выраженный эффект. Однако их нежная текстура и сладость тоже активируют в мозге зоны, которые отвечают за получение удовольствия.
0: Audio Stories.

Туркестана, который находится на крайнем западе Китая. Их численность составляет около 10 миллионов человек. Это тюркский народ, который исповедует суннитский ислам. По культуре и этническим особенностям уйгуры близки к узбекам и казахам. Издавна их основные занятия – торговля и земледелие. У народа есть собственный язык, богатые традиции и культура, которая получила распространение далеко за пределами исторической родины. Особенно ярко уйгуры проявили себя в миниатюрной живописи, народной музыке и литературе. Уйгурам знакомо и понятие государственности. В первом тысячелетии они создали тюркский каганат, одно из крупнейших государств в истории человечества. Его территории простирались от реки Иртыш до Уральских гор. В XVIII веке регион был завоеван китайской династией Цинь, которая дала ему название Синьцзянь – «Новый рубеж». Репрессии со стороны властей спровоцировали восстание местного населения. В 30-40-х годах 20 века, в период гражданской войны, уйгуры дважды добивались независимости, но оба раза их земли вновь включали в состав Китая. Сегодня положение уйгуров сложно назвать благополучным. Несмотря на богатство региона природными ресурсами, местное население живет в нищете. Ресурсы перенаправляются в Восточный Китай для обеспечения военных нужд страны. Власти КНР обвиняют уйгуров в религиозной пропаганде. В Синьцзяне заметно усилено военное присутствие. За жителями ведется видеонаблюдение, а их паспорта хранятся в полиции. С помощью искусственного интеллекта в регионе внедрена система социального рейтинга, оценивающая благонадежность граждан КНР. Тех, кто сопротивляется, отправляют в тюрьмы и лагеря. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Раньше двери делали большими по нескольким причинам. Прежде всего, это было связано с функциональностью. Без подъемных кранов и лифтов крупногабаритные предметы, например, мебель, сундуки или бочки с провизией, можно было занести внутрь только через широкие и высокие проемы. В купеческих домах на первом этаже часто располагались лавки, поэтому просторный вход был необходим для подвоза товаров. Иногда в здание даже заезжали верхом на лошади. Большие двери соответствовали и архитектурным принципам. Они были соразмерны площади помещения и высоте потолков. К тому же в толстых каменных или кирпичных стенах создание прочного дверного проема требовало сложной системы арок или перемычек. Более крупный проем оказывался конструктивно стабильнее. Еще одна причина – вентиляция. До появления современных систем отопления или кондиционирования большие двери помогали быстро проветрить помещение, где собралось много людей. Летом это спасало от духоты, а зимой плотно закрытые массивные двери служили теплоизоляцией, снижая потери тепла и защищая от сквозняков. Кроме того, огромные двери служили символом статуса и могущества владельца. Чем внушительнее и роскошнее они были, тем весомее казалось положение хозяина. Двери из ценных пород дерева с резьбой, ковкой, позолотой или инкрустацией производили сильное впечатление и подчеркивали привилегированность пространства за ними. Например, двери в покоях монархов, как в Зимнем дворце, всегда отличались особыми размерами и пышностью убранства. Со временем необходимость в гигантских дверях отпала. Мебель стала разборной, транспорт изменился, а системы отопления и вентиляции взяли на себя регулирование микроклимата.
0: Audio Stories.
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях

0: «Маяк». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. О горных вершинах, о морских глубинах и обо всем, что между ними.
1: Самые легкие, вот самые там далекие облака достигают минимальных масс в районе всего-то 100 килограмм. Это минимум, что мы можем представить. А максимум тонны, десятки, сотни, тысячи, даже иногда миллионы тонн. Представляете, какая махина?
0: География. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. Выходные. На «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: Studio Stories.
1: Люди не всегда понимают друг друга из-за языкового барьера. Зато невербальные сигналы, мимика, жесты, позы универсальны. Эмоции одинаково читаются на лицах людей в любой точке мира. Тоже наблюдается и у животных. Коммуникация для них – вопрос выживания. От нее зависит поиск пары, защита территории, добыча пищи и взаимодействие в группе. Пчелы, например, танцем передают сородичам информацию о местонахождении цветов. А дельфины используют сложные свисты и щелчки. У разных стай бывают свои акценты. Бабочки-шелкопряды общаются с помощью запахов, а птицы – через звуки. Язык животных меняется быстрее генетического кода. Через подражание распространяются новые сигналы. Из-за этого популяции одного вида в разных регионах со временем начинают говорить по-разному. Песни зябликов в Испании и Норвегии могут настолько различаться, что птицы не узнают призывы друг друга. Вороны с разных континентов не понимают речи сородичей, а касатки имеют уникальные диалекты. Стаи могут не принимать особей с другим говором. Даже звуковые сигналы варьируются по регионам. Китайские собаки лают ван-ван, английские петухи кричат кок-а-дудл-ду, а голландские коровы мычат бу. Так животные из разных стран оказываются в положении иностранцев. Базовые сигналы они поймут, но тонкости местного языка уже нет. Аудио сторис.

0: Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума, а 29 числа примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Подразделения группировки войск «Севера» освободили населенный пункт Гранов Харьковской области. Бои прошли в ряде районов Харьковской и Сумской областей. Подробнее о действиях «Севера» за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Нанесено поражение формированию механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье, Екатериновка Сумской области. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: В военном ведомстве добавили, что бойцы группировки «Запад» атаковали противника в ряде районов ДНР и Харьковской области. Ликвидировано 190 боевиков, также уничтожены две бронемашины, 19 автомобилей и американская гаубица М-114. Президент США заявил, что Америка не допустит, чтобы какая-либо страна контролировала Ормузский пролив. Так Дональд Трамп ответил на вопрос, поддержал бы он установление временного контроля над проливом со стороны Ирана и Омана. По его словам, США будут следить за ситуацией, а Оман должен вести себя так же, как и все остальные. Американский лидер пригрозил, что в противном случае Соединенные Штаты будут вынуждены подорвать их. И в Омане это понимают. К 30 июня в России заработает электронный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», который создан МВД. Как сообщил первый замначальника Департамента миграционной безопасности Алексей Егоров, на этом ресурсе консолидируются все юридические значимые факты об иностранце, которые содержатся в информационных системах различных профильных ведомств. Внедрение позволит создать единую оперативно обновляемую цифровую запись об иностранном гражданине. Также Егоров отметил, что другим существенным аспектом усиления контроля за миграционной ситуацией и профилактикой миграционной преступности является внедрение системы организованного целевого набора. Она предусматривает привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности на конкретные вакансии и конкретным законным работодателям. Еврокомиссия 16 июня предложит Совету Объединенной Европы открыть первый переговорный кластер о вступлении Украины в Евросоюз. В Брюсселе этот раздел называют «основами». Он касается верховенства права, борьбы с коррупцией и прав человека. Как сообщило интернет-издание «Юрактив» со ссылкой на высокопоставленного представителя Еврокомиссии, если лидеры стран Евросоюза одобрят это предложение на саммите 18-19 июня, переговоры с Украиной и Молдавией начнутся именно с этого блока. По нынешней методологии такой кластер открывается первым и закрывается последним. Именно он задает общий темп переговоров. Перспектива диалога с Киевом появилась после поражения на выборах правительства Виктора Орбана в Венгрии, которая раньше блокировала начало переговоров. Впрочем, точные условия членства пока обсуждаются. Зеленский ранее отклонил предложение канцлера Германии Фридриха Мерца об ассоциированном членстве без права голоса. В Москве пока холодно, но на следующей неделе ожидается возвращение летних температур. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
2: В столице вероятность заморозков невелика. По ночам в Москве, благодаря эффекту мегаполиса, воздух может остывать лишь до плюс 2-5. А вот график дневной температуры будет меняться аналогично. После холодного дна в 10-11 градусов к началу календарного лета потеплеет до плюс 17. По предварительным прогнозам, окончательно в июньские рамки погода войдет в середине следующей недели.
0: Своего пика похолодание достигнет к концу этой недели. Оно связано с циклоном, который кружит над Белым морем. Синоптики также предупреждают, что под утро 28 мая на севере и северо-западе Московской области пойдет мокрый снег, который будет таять на лету. Аналогичные осадки ожидаются и в соседних регионах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 28 мая,

временами дожди, днем в городе на Неве от плюс 6 до плюс 8 градусов. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди. Температура днем в столице от плюс 9 до плюс 11 градусов.

птицы не поют, деревья не растут.

0: Audio Stories.
1: Требование включать авиарежим на борту самолета появилось в 1991 году. Его ввела Федеральная комиссия по связи США из-за жалоб пилотов на помехи в радиосвязи от мобильных телефонов. В России подобные ограничения начали действовать с 1996 года. Со временем техника усовершенствовалась, но правило сохранилось. И на то есть несколько причин. Во-первых, безопасность. На взлете и посадке пилоты активно общаются с диспетчерами, а частоты смартфонов могут частично совпадать с используемыми в авиации. Если на борту сотни работающих устройств, их суммарный электромагнитный фон способен создавать шумы в наушниках пилотов. Это мешает четко расслышать важные сообщения. Во-вторых, авиарежим экономит заряд батареи. Телефон перестает искать сеть и не тратит энергию на поддержание связи, которая на высоте все равно недоступна. При активации авиарежима смартфон отключает все модули беспроводной связи. Мобильную связь, SMS, интернет, Bluetooth, NFC и иногда GPS. При этом остаются доступны офлайн-приложения. Скачанная музыка и видео, камера, калькулятор и другие функции без выхода в интернет. На большинстве современных устройств в авиарежиме можно отдельно включить Wi-Fi или Bluetooth, например, чтобы подключиться к бортовому Wi-Fi или использовать беспроводные наушники. В таком случае риск помех остается минимальным, а удобство для пассажиров повышается.
0: Audio Stories.

Собравшись в путь, ты не клади в рюкзак тоску и грусть, обиды и печаль, тяжелый груз, тяжелый груз, чтоб по дороге не натер тебе плеча. Пусть под ногой пружинит шар земной,

и не забудь с собою захватить далекий путь, как верный пассажок, веселый чуть и грустный чуть на свой мотив самим придуманный стишок.

0: Audio Stories.
1: Каталонцы – европейский народ численностью свыше 8 миллионов человек. Большинство из них проживает в Испании, остальные расселились в странах Западной Европы и Латинской Америки. Каталонский язык относится к романской подгруппе индоевропейских языков, но является самостоятельным. Он не тождественен испанскому. История народа берет начало в первом тысячелетии до нашей эры, когда на землях современной Каталонии поселились иберийские племена. В Средневековье здесь возникло государство из ряда независимых графств, находившихся под влиянием франков. Ключевую роль играло Барселонское графство. В 988 году, воспользовавшись ослаблением франков после вторжения мавров, местные жители провозгласили независимость. Этот год считается датой основания Каталонии. Барселонское государство укрепляло позиции в Южной Европе, пока в 1137 году Каталония не вошла в состав Арагонского королевства. В 15 веке брак короля Фердинанда и Изабеллы Кастильской привел к объединению Арагонского королевства и Кастилии. А в 1516 году образовалась Испания. С этого времени права и свободы каталонцев начали урезаться. В 18 веке власти запретили каталонский язык, упразднили конституцию и ввели цензуру. Эти ограничения сохранялись более двух столетий. Автономия Каталонии была восстановлена в 1978 году после падения режима Франциско Франко. Каталонцев вновь признали отдельной нацией, а их язык получил официальный статус. В 2017 году регион выступил с инициативой провести референдум о выходе из состава Испании и создании независимого государства. Хотя международное право предусматривает право нации на самоопределение, Мадрид заблокировал эту инициативу.
0: Audio Stories.
2: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трех-четырех, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите. Вам же легче будет. Ну чё, увозиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Серёжа всё кивает. Он соображает, он всё понимает. А что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Я мужа в Химки, а мне аж вон в Медведке. Да все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудить утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человека. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Большинство цветов выделяют нектар, сладкую жидкость, которая привлекает насекомых-опылителей, в первую очередь пчел. Тело пчел покрыто разветвленными волосками, к которым легко прилипает пыльца. К тому же пчелы летают от цветка к цветку методично и массово, в отличие от многих других насекомых. Благодаря этому они опыляют множество цветковых растений, включая подсолнечник, гречиху, яблони или вишни. Без пчел эти культуры не смогли бы давать плоды и семена. Чтобы добыть нектар, пчела использует хоботок – длинный волосатый язык. Всасываемая жидкость попадает не в желудок, а в специальный внутренний мешочек. Там она хранится до возвращения в улей. Во время медосбора в пчелиной семье трудятся до 60 тысяч пчел. Получив нектар, они сразу приступают к его переработке. Каждая пчела около 30 минут пережевывает его, смешивая с аминокислотами, сахарами и собственными ферментами. В результате жидкость становится гуще, темнее и менее водянистой, обогащается сложными химическими и питательными веществами. Такой мед пойдет на корм потомству и поможет улью пережить зиму, когда цветов уже не будет. Когда мед достигает нужной консистенции, пчелы приступают к его сушке. Готовый продукт они хранят в ячейках сот. Их шестиугольная форма способствует испарению лишней влаги. Пчелы машут крыльями, создавая поток воздуха, который постепенно превращает нектар в густой сладкий мед. Срок хранения меда – до 4 лет. Распространенный миф о съедобном меде из гробницы Тутанхамона не соответствует действительности. В захоронении и правда нашли сосуды с медом. Египтяне одними из первых одомашнили пчел, но продукт высох и стал непригоден в пищу. Ученые установили, что в сосудах был именно мед, благодаря химическому анализу остатков и надписям на стенках тары. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: В центре Каира до сих пор можно встретить заведение, где кашари подают по старинке в металлических мисках с соусами из жестяных кувшинов. Кашари прошел долгий путь от уличной еды, которую разносили на подносах, до блюд в ресторанах по всему Египту и странам Персидского залива. В начале 20 века появились стеклянные коробочки для переноски блюда и приправ, а к 40-м годам распространились деревянные тележки с тремя кастрюлями с макаронами, нутом и смесью риса, чечевицы и вермишели. Точное происхождение кашари неизвестно. Самое раннее письменное упоминание встречается в рассказе английского путешественника Ричарда Бертона о паломничестве в Мекку в 1855-1856 годах. Он описывал блюдо из риса, чечевицы и лука, которое ел в Суэце. Изначально кашари готовили только из этих трех ингредиентов. Но после подорожания риса в середине 20 века в него стали добавлять макароны и другие компоненты. Нут, томатный соус, чесночный уксус, острое масло. Помидоры, ставшие основой соуса, появились в Египте лишь в конце 18-го, начале 19 века. В разных регионах Египта есть свои вариации блюда. В Каире используют красную чечевицу. В Александрии добавляют желтую чечевицу и вареные яйца. А в Суэце – желтую чечевицу и креветки. На сезонность влияет и религиозный календарь. Кашари часто едят во время постов у египетских христиан, но почти не подают в Рамадан из-за жирности. Идут споры о возможной связи кашари с индийской кухней. Там есть похожее блюдо, но оно больше напоминает пудинг из риса и желтой чечевицы с карри, тогда как египетский вариант сохраняет особую текстуру и опирается на томатные соусы. В конце 2025 года ЮНЕСКО внесло это блюдо в список нематериального культурного наследия, признав его национальным достоянием Египта.
0: Аудио сторис.

Мари, молитвы, сны, слова алтаря.

0: Audio Stories.
1: Люди неоднократно предлагали варианты флага Земли, но официального символа планеты до сих пор нет. Один из первых проектов создал русский художник Николай Рерих в 1935 году. На белом полотнище он разместил три соединенные амарантовые сферы в круге – символ единства прошлого, настоящего и будущего. Этот знак получил распространение. Его можно увидеть на зданиях ЮНЕСКО. Он побывал в космосе и на полюсах, но не стал общепланетным флагом. В конце 80-х годов 20 века дизайнер Пол Кэрролл предложил всемирный флаг – коллаж из флагов государств, членов ООН. Сначала в нем было 159 фрагментов, позже – 216. Идея подчеркивала культурное разнообразие, но оказалась непрактичной. Такой сложный рисунок трудно разглядеть и запомнить с расстояния. Наиболее известный современный проект разработал шведский дизайнер Оскар Пернифельд в 2015 году. На темно-синем фоне, символизирующем воду, он расположил 7 белых пересекающихся колец в виде цветка, древнего символа жизни. Кольца соединены друг с другом, напоминая о взаимосвязи всего на Земле. Оттенок синего подобран так, чтобы флаг хорошо смотрелся и в космосе, и на скафандре. Фактически роль земного флага отчасти выполняет флаг ООН, принятый в 1946 году. На голубом поле изображена карта мира, окруженная оливковыми ветвями, символом мира. Он лидирует по узнаваемости и авторитету организации. Audio Stories.

0: «Маяк».
1: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Можем назвать это словом кибербуллинг. И мне кажется, что когда ты это слово произносишь, первое, что ты делаешь, ты как бы аудиторию немножко пугаешь.
3: Да, это очень страшное слово.
2: Почему?
3: Наверное, потому что ничего не понятно.
0: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете? Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
4: 14 апреля 1926 года. Жестокость часто бывает от непонимания.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: По данным глобальной программы вулканизма Смитсоновского института, за последние 10 тысяч лет на Земле проявили активность около 1500 вулканов, из которых примерно 900 считаются действующими, то есть извергались на памяти человечества. Остальные числятся спящими. При этом цифра постоянно растет. Каждый год ученые обнаруживают под водой десятки новых вулканов. Например, самый большой в мире по объему вулкан Пхухахуну почти полностью скрыт под водой и поднимается над ней всего на 4500 метров. Рекордсмены по высоте сосредоточены в Южной Америке. Здесь, вдоль континента, на протяжении 9000 километров тянется цепь Анд. В этом регионе океаническая плита Наска с огромной силой погружается под материковую южноамериканскую плиту. Из-за такого столкновения породы плавятся, магма ищет выход на поверхность и за миллионы лет формирует один вулканический конус за другим. Этот процесс продолжается до сих пор. Самый высокий вулкан на Земле – Охос-дель-Салада, расположенный на границе Чили и Аргентины. Его высота – 6887 метров. Название вулкана переводится с испанского как «соленые глаза». Конкистадоры дали ему такое имя из-за соляных лагун в кратере, напоминающих органы зрения. На высоте 6390 метров здесь находится самое высокогорное озеро в мире. Долгое время вулкан считали потухшим, но в 1993 году он выбросил пепел. После этого ученые отнесли его к действующим. Благодаря сухому климату пустыни Атакама на склонах вулкана почти нет постоянного снега. Поэтому альпинисты считают маршрут технически несложным, хотя большая высота заметно усложняет подъем.
0: Audio Stories.

0: в студии.
1: Новости.
0: Владимир Путин поздравил россиян с Днем пограничника. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что прибывшего в Астану с государственным визитом Владимира Путина приняли по высшему протокольному разряду. По словам дипломата, даже для такого уровня визита теплый прием на казахстанской земле бросался в глаза. Бородавкин подчеркнул, что визит будет очень насыщенным, и главный документ, который планируют подписать лидеры, это совместное заявление, обращенное к народам обеих стран, что является необычной формой для итоговых деклараций. Как отмечает пресс-служба администрации российского президента, Владимир Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая. Глава государства также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков. В районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Покровская, Омельник, Черивная, Долинка и Гавриловка. В ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей.
0: По словам Владимира Путина, российские пограничники действуют бесстрашно и решительно в ходе СВО. На деле доказывают свой профессионализм. В России 28 мая отмечают День пограничника. Профессиональный праздник личного состава ветеранов, служащих пограничной службы ФСБ России. Госдума в первом чтении одобрила поправки в закон о порядке освидетельствования на состояние алкогольного опьянения военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. Документ представила депутатам замминистра обороны Анна Цивилева.
3: Представленный законопроект подготовлен в целях укрепления воинской дисциплины и пресечения фактов исполнения военнослужащими, а также гражданами, призванными на военные сборы, обязанностей военной службы в состоянии опьянения. Предлагаемые изменения позволят повысить оперативность принятия решений об отстранении военнослужащих и лиц, призванных на военные сборы, находившихся в состоянии опьянения, от исполнения обязанностей и привлечения их к ответственности.
0: Ранее Анна Цивилева сообщила, что сотрудники фонда «Защитники Отечества» начнут работать с семьями пропавших без вести бойцов.

0: боев и использовать новые методы реабилитации ветеранов СВО. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что свободной и мирной жизнью страна обязана советскому народу, понесшему самые большие жертвы во Второй мировой войне. Эти слова он произнес на церемонии открытия отреставрированного кладбища Красной Армии в городе Михайловце на востоке Словакии. Там похоронено более 17 тысяч советских солдат, павших при освобождении страны. Ремонт захоронения проходил при содействии российского посольства. Фицо подчеркнул, несмотря на попытки некоторых СМИ и политиков переписать историю, вклад народов бывшего Советского Союза, особенно русского народа, в победу неоспорим, и перед этим фактом необходимо поклониться и уважать его. За прошедшие сутки в Ливане от ударов израильских военно-воздушных сил погибли по меньшей мере 56 человек. Как сообщил Минздрав республики, еще 103 человека ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы в провинции Набатия на юге и в долине Бекаа, где были самые интенсивные бомбардировки. С начала военной эскалации 2 марта общее число погибших в Ливане достигло 3270 человек, раненых почти 10 тысяч. В министерстве не исключают, что число сегодняшних жертв и пострадавших может вырасти. С 1 сентября в российских регионах начнется апробация трехуровневой модели оценки поведения школьников. Допустимая, образцовая и недопустимая. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова по итогам заседания общественного совета при министерстве. По ее словам, в ведомстве будут наблюдать, как эта система влияет на защиту чести и достоинства педагогов. Также для оперативной юридической поддержки учителей создан чат-бот «Правовой ассистент педагога». Ранее в министерстве уточняли, что в этом учебном году апробация проходит в пилотных регионах для учащихся первых восьмых классов, а в следующем учебном году оценивать поведение будут уже в 10 школах каждого региона России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот четверг, 28 мая, в Санкт-Петербурге синоптики обещают дожди временами. Днем в городе на Неве температура составит от плюс 6 до плюс 8 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Температура днем в российской столице составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Давление, как говорят синоптики, будет пониженным.

весне в вышине занимаются ранние звезды. Я иду в тишине на знакомый мой перекресток, старый дом.

Здесь я жил и дружил, здесь любимой руки я коснулся, здесь на бой уходил и с победой домой вернулся, где б ни жить под луной, по каким бы краям ни скитаться, мне с родной стороной словно с песней.

сердца не забыть нипочем. Это небо в задумчивых звездах, старый дом за углом и заветный тот

0: Audio Stories.
1: Геометрия крыш домов Бермудских островов напрямую связана с местными природными условиями. Острова представляют собой известняковую шапку на вершине древнего вулкана. Пористые скалы быстро впитывают дождевую воду, но под землей она смешивается с солеными грунтовыми водами и становится непригодной для питья. Первые колонисты, которые прибыли на Бермуды в 1612 году, поначалу строили коттеджи из соломы и дерева, но их быстро разрушали атлантические ветры. Тогда поселенцы стали использовать местный известняк и экспериментировать с формами крыш. Они пришли к выводу – крыша должна защищать от штормов и помогать собирать воду. Строители укладывают известняковые плиты поверх кедрового каркаса внахлёст. Так формируется ступенчатый профиль. Ступеньки замедляют поток дождевой воды, не давая ей перехлёстывать через желоба. Также они разгоняют воздушный поток во время урагана. Дождевая вода стекает по ступеням в каменные желоба, встроенные в стены, а оттуда направляется в резервуар под домом. Это обычно вырубленная в скале пещера. Местные законы строго регламентируют сбор воды. На каждый квадратный метр крыши должен приходиться резервуар объемом не менее 390 литров, а отводить воду нужно с 80% площади крыши. На Бермудах дождь считается настоящей валютой. Сильный ливень здесь называют наполнителем резервуара. Местные жители с детства учатся бережно относиться к воде. Например, закрывают кран во время чистки зубов не ради экологии, а потому что запас воды ограничен.
0: Audio Stories.
2: Как-то шел сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу.

Замужняя жена, в ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена, в ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт Махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты

0: Audio Stories.
1: Линкор «Аризона» затонул в 1941 году во время атаки на Пёрл-Харбор. Сегодня он считается самым длительным во времени источником утечки нефти. В момент затопления в его баках находилось 5000 тонн топлива, которое продолжает медленно просачиваться до сих пор. Местные жители называют это явление «черными слезами Аризоны» из-за тонких нефтяных следов на поверхности воды. По оценкам экспертов, в обломках до сих пор сохраняются сотни тысяч литров топлива. Однако власти США не проводят масштабных работ на месте крушения. Это может повредить мемориал и могилам моряков, которые погибли на борту.
0: Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон собака радиомаяк.

0: Audio Stories.
1: Интеллект кошек изучать сложно, потому что кошки слишком независимы и участвуют в экспериментах лишь до тех пор, пока у них есть настроение. Как утверждают специалисты, в коре головного мозга у кошек в два раза больше нейронов, чем у собак. А это значит, что они имеют больше возможностей для обработки и хранения информации. Кошки настолько умны, что, кажется, делятся интеллектом с хозяевами. По крайней мере, исследователи из Бристольского университета в Англии обнаружили, что кота-владельцы чаще имеют ученую степень или высокую профессиональную квалификацию, чем любители собак.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Настоящая египетская книга мертвых – это сборник погребальных песнопений и руководств по изготовлению мумий. Там также указано, как усопшему вести себя в мире мертвых, чтобы боги Анубис, Осирис и Маат были к нему благосклонны, и как дойти до суда богов в целости и сохранности, избежав потусторонних опасностей. Поэтому этот сборник папирусов еще именуется «Книга грядущего дня» или «Книга выхода в свет». Еще «Книга мертвых» содержала нравственные наставления о том, как себя следует вести при жизни, чтобы боги были довольны. Так что это еще и список моральных заповедей. А вот заклинаний для оживления мумий и насылания проклятий там, к сожалению, нет.
0: Audio Stories.
2: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я,

0: Audio Stories.
1: В Древнем Египте существовало три способа мумификации. Первый называется самым совершенным. Он предназначался для фараонов. Все органы вынимали и складывали в погребальный сосуд. Мозг вынимали через нос крючками, а тело обрабатывали пальмовым вином, настоем из измельченных ароматных трав и специй, включая мирру и кассию, и помещали в соль на 70 дней. Второй способ для среднего класса. Масло, полученное из кедрового дерева, вводилось в брюшную полость будущей мумии. Оно разжижало внутренние органы, поэтому вынимать их не приходилось. Позже они покидали тело через естественные отверстия. Дальше усопшего клали в соль на 70 дней. И третий способ – бюджетный. В кишечник вводили специальный раствор, чтобы убить находящиеся там бактерии и остановить разложение. И сразу отправляли тело в соль. Кроме того, Геродот упоминает, что сразу отдавать усопшего бальзамировщикам было не принято. А за компанию с умершим могли забальзамировать его любимую кошку, собаку, птичку или целого крокодила.
0: Audio Stories.

прошло. Еще как птица могу подняться.

пройду я к траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
1: Мне вообще в школе нравилось, но не нравилось рано вставать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Я не могу себе представить внимание без любви и любовь без внимания. Для меня это очень синонимичные слова. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: Studio Stories.
1: Coal Oil Point – зона природных нефтяных просачиваний у побережья Калифорнии в канале Санта-Барбара. Она расположена в пределах морского нефтяного месторождения South Elwood, простираясь от берега более чем на 3 километра. Площадь зоны просачивания составляет около 3 квадратных километров, а основные места находятся на глубине от 20 до 80 метров. Письменные свидетельства о просачиваниях в этом районе датируются 1792 годом. Штурман капитана Кука отмечал, что море здесь было покрыто густым слизистым веществом с запахом смолы. В 1928 году компания Bolsa Chica Oil Company начала добычу нефти здесь, но к 1940 годам наземные производства почти прекратились, а добыча переместилась в морскую зону. В 70-х годах 20 века территория перешла в собственность Университета Калифорнии, а 20 годами позже вошла в систему природных резервов США. Просачивание нефти и газа в этом районе активны по меньшей мере 500 тысяч лет. Ежедневно здесь выделяется около 40 тонн метана и 100-150 баррелей жидкой нефти. Нефть образует многокилометровое пятно, которое разлагается под воздействием испарения и атмосферы, превращаясь в смолистые шарики и затем вымывается на пляже. Коренные жители региона использовали добываемую здесь смолу для герметизации корзин, украшения одежды и оружия, строительства лодок и даже в качестве жевательной резинки.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил сотрудников пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. По словам президента, на протяжении всей истории пограничники отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и ее народу.
2: На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства. Верой и правдой служили Родине и нашему народу. Войны передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу. Сражались за родную землю, не щадя жизни. Навечно в нашей благодарной памяти мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад, в июне 41 года, вступили в схватку с нацистами. Своей самоотверженностью задержали продвижение врага. Уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования. В послевоенный период зеленые береты с честью прошли, выдержали многие нелегкие испытания. Уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье. Жестко реагировали.

0: прошли в ряде районов Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях центра сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад. Бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и двух бригад Национальной гвардии в районах Райского, Сергеевки, Красного Кута, Новопавловки, Торецкого, Белецкого, Кучерова Яра, Новоалександровки и Новогригоровки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, российские вооруженные силы за прошедшие сутки нанесли удары по украинскому оборонному предприятию, объектам энергетики, местам хранения и запуска дальних беспилотников, складам горючего, а также по пунктам дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников, всего в 144 районах. В операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства противовоздушной обороны сбили 3 британские крылатые ракеты «Шторм Shadow», 5 управляемых авиабомб и 285 беспилотников самолетного типа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по территории республики пройдет транзитный газопровод, и за этот транзит стране будут платить газом. Выступая на предвыборном митинге, он подчеркнул, что Армения больше не будет полагаться только на одного союзника или одну трубу. По его словам, железные дороги уже открылись с разных направлений, и вскоре добавится и газопровод. При этом Пашинян не уточнил, о каком именно проекте идет речь. ТАСС напоминает, что сегодня Армения получает газ из России и Ирана, причем все нужды населения в основном покрываются за счет российского топлива, а иранский поступает по бартеру в обмен на электроэнергию. Совокупная прибыль российских ломбардов по итогам 2025 года достигла почти 13 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Как сообщается на сайте Банка России, объем выданных займов за год вырос на треть, до 412 миллиардов рублей. Почти 95% всех займов оформлены под залог ювелирных изделий. Число клиентов ломбардов увеличилось до 2 миллионов 160 тысяч человек. Основную часть прибыли обеспечили крупные сетевые игроки. При этом расходы участников рынка выросли примерно на треть. Деньги идут на развитие дистанционных сервисов и IT-инфраструктуры, а также на внедрение технологий искусственного интеллекта для маркетинга и работы с клиентами. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев завершили выход в открытый космос. Как сообщает Роскосмос, они выполнили все поставленные задачи за 6 часов и 6 минут. Это был второй выход в космос в карьере Сергея Куть-Сверчкова и первый для Сергея Микаева, уточнили в госкорпорации. Космонавты установили научную аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц» на модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Также они выполнили демонтаж кассеты космического эксперимента «Экран-М», сняли и забрали на станцию контейнер с образцами микроорганизмов, которые находились долгое время в космосе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 28 мая, временами пройдут дожди. Днем в городе на Неве от плюс 6 до плюс 8 градусов. В Москве синоптики обещают облачную с неустойчивыми прояснениями погоду и кратковременные дожди. Температура днем в столице от плюс 9 до плюс 11 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Парные мечи – распространенное явление в фильмах и видеоиграх, но в настоящих боях два меча использовать очень неудобно. Даже опытному бойцу будет слишком тяжело контролировать сразу два длинных клинка. Поэтому в поединках во вторую руку брали кинжалы, небольшие круглые щиты, плащи, чтобы запутать клинок противника, палки или даже ножны. Что угодно, но не второй меч. В целом меч использовали для нападения, а вспомогательный предмет во второй руке – для защиты.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: В Древнем Египте жук-скарабей был священным. Он символизировал жизнь после смерти и воскресение и ассоциировался с солнцем. Бог-скарабей Хипри, по представлениям египтян, катал по небу солнце, как его земные собратья катают шарики из навоза. В фильме «Мумия» скарабеи служили хранителями древних гробниц. Именно с ними заживо похоронили главного злодея. Насекомые ордами набрасывались на людей и пожирали их за секунды. На самом деле скарабеи питаются навозом крупного рогатого скота и лошадей. А людей при всем желании не могут даже и укусить.
0: Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: Существует популярная легенда, что солдаты Наполеона во время французской кампании в Египте использовали статую сфинкса как мишень для тренировок по огневой подготовке и отстрелили ему нос. Другая версия. Нос отбили пушечным ядром во время перестрелки с турками. Однако это не более чем байки. Нос отвалился гораздо раньше. Точно невозможно сказать, когда. Но на рисунках датского путешественника Луи Нардена, сделанных в 1755 году, сфинкс уже запечатлен без носа. Наполеон же родился в 1769, так что он скульптуру повредить точно не мог. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 1976 году палеоботаник Мишель Лиско обнаружил в брюшной полости мумии Рамзеса II частицы никотина. А в 1992 году токсиколог Светлана Балабанова якобы нашла следы кокаина, гашиша и никотина на волосах мумии-жрицы Хенутауи, а также нескольких других мумий. Египтяне и правда занимались судоходством, но в Америке не бывали. Они все больше ходили по Нилу и у берегов Африки. При повторных исследованиях наркотики обнаружены не были, так что эта находка была либо ошибкой, либо мистификацией. А вот никотин в мумиях действительно имеется. Видимо, он попал в них при бальзамировании. Египтяне знали и использовали такие растения, как индийский женьшень и сельдерей пахучий. Они тоже содержат никотин, хоть и не в таких количествах, как табак. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В последнее время многие фанаты здорового образа жизни склоняются к мысли, что возвращение к рациону наших далеких предков помогает стать здоровее. Популярная палеодиета содержит только то, что могли добыть древние охотники и собиратели – мясо и рыбу, овощи и фрукты, зелень и орехи. В ней нет молока, зерновых культур и бобовых. Однако на самом деле современная палеодиета имеет мало общего с рационом людей эпохи палеолита. В ней слишком много мяса и рыбы, а растений, наоборот, мало. В далеком прошлом люди употребляли в пищу даже те коренья, цветы и травы, которые сегодня сочли бы несъедобными, например, водяные лилии или чертополох. При всем желании современный человек не сможет воспроизвести настоящую палеолитическую диету. За тысячелетия растительный мир изменился, и нынешние плоды и коренья совсем не похожи на те, что окружали далеких предков человека.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14.00. Жизнь прекрасна.
2: Еще несколько секунд, и запоет негритянка. Это кажется неотвратимым. Настолько предопределена эта музыка. Ничто не может ее прервать. Ничто, явившееся из времени, в которое рухнул мир. Она прекратится сама, подчиняясь закономерности. За это-то я больше всего и люблю этот прекрасный голос. Не за его полнозвучие, не за его печаль, а за то, что его появление так долго подготавливали многие-многие ноты, которые умерли во имя того, чтобы он родился. И все же я неспокоен. Так мало нужно, чтобы пластинка остановилась, вдруг сломается пружина, закапризничает кузен Адольф. Как странно, как трогательно, что эта твердыня так хрупка. Ничто не властно ее прервать, и все может ее разрушить. Вот сгинул последний аккорд. В наступившей короткой тишине я всем своим существом чувствую. Что-то произошло. Что-то случилось. Тишина.
1: Жан-Поль Сартр. Тошнота.
0: Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: В массовой культуре динозавры имеют вид гигантских двуногих рептилий с чешуйчатой кожей, как у современных крокодилов. Вот только современные палеонтологические находки показывают, что динозавры скорее походили на птиц, чем на ящериц. У большинства из них были перья, даже у знаменитого тираннозавра. На самом деле это не так уж и удивительно, ведь птицы произошли от динозавров, так что ужасные ящеры в реальности выглядели как огромные зубастые когтистые и бескрылые курицы или киви, двигались соответственно и имели птичьи повадки. В фильмах зрителей динозавры пугают ужасным рыком, но на самом деле динозавры скорее курлыкали и ворковали, как голуби.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Российские пограничники действуют бесстрашно и решительно в самых сложных и нестандартных ситуациях. На деле доказывают свой профессионализм во время СВО. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника.
2: Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост. До конца остались верны воинскому долгу и Отечеству. Уважаемые товарищи, сегодня пограничная служба ФСБ России – это надежное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений. В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника и желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким.
0: По словам президента, на протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Бойцы южной группировки

0: потерял до 180 военнослужащих, два танка, в том числе «Леопард», боевую машину пехоты, бронетранспортер «Страйкер», 5 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».
1: Как добавили в военном ведомстве, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Преображенки и Орехово Запорожской области. Уничтожено 60 боевиков. Также за сутки силами Днепра ликвидированы 10 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Россия остановила диалог с США по стратегической стабильности, и пока предпосылок для его возобновления нет. Об этом известием заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он напомнил, что Москва предлагала Вашингтону в течение как минимум года соблюдать добровольные ограничения по количеству вооружений в рамках истекшего договора, но эта инициатива американцев не устроила. По словам дипломата, сейчас нет оснований для переговоров о будущем контроле над вооружениями. Только зримые изменения к лучшему в политике США на российском направлении могли бы заставить Москву пересмотреть свою позицию. Однако, как подчеркнул Рябков, сегодня и близко ничего подобного нет. В новом докладе МИД России о ситуации с правами человека на Украине утверждается, что украинские граждане на законодательном уровне лишены подавляющего большинства прав и свобод. По данным российского МИДа, на Украине достигло беспрецедентных масштабов преследования политических оппонентов, независимых журналистов и неугодных властям общественных деятелей. В большей степени, подчеркивается в докладе, репрессиям подвергаются русскоязычные жители. Киев активно использует для расправ радикальные националистические структуры, чьи действия зачастую остаются безнаказанными. Кроме того, украинские чиновники поощряют доносы на русскоязычных преподавателей, а травле за использование русского языка подвергаются даже маленькие дети, отмечается в докладе российского внешнеполитического ведомства. В России начнут маркировать многоразовые электронные сигареты. Как рассказали в Центре развития перспективных технологий, с 1 сентября стартует регистрация участников оборота в системе «Честный знак», а с 1 декабря нанесение кодов на продукцию станет обязательным. Решение приняло правительство. Маркировка охватит многоразовые устройства для доставки никотина. При этом сами никотиновые жидкости и одноразовые электронные сигареты регулируются отдельно. Немаркированные остатки, произведенные или ввезенные до 30 ноября, разрешат продавать еще год, до конца ноября 2027 года. В ЦРПТ отметили, что отрасль готова к новым требованиям. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 28 мая, временами дожди, днем в городе на Неве от плюс 6 до плюс 8 градусов. В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, а также кратковременные дожди. Температура днем в российской столице от плюс 9 до плюс 11.

0: Studio Stories.
1: Иероглифы – это загадочные рисунки, которые служили людям письменностью. Они изображали предметы обихода, богов, зверей, птиц и другие вещи. Египтяне использовали их почти 4000 лет. Однако не стоит полагать, что они писали иероглифами постоянно. Как утверждает исследователь Розали Дэвид, эти сложные рисунки применялись только в особенных случаях. Египтяне верили, что если что-то будет написано таким способом, то оно осуществится. Так что иероглифы имели магическое предназначение. Кроме того, все время писать этими знаками слишком долго и трудно. Поэтому у египтян была повседневная, так называемая иеротическая, а позже дематическая письменность. Это скорописный тип письма, который отдаленно похож на современный арабский язык.
0: Аудио сторис.

0: глянь, ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы, Зин? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я

0: диван. Ты зин на хрубость нарывайся, все зин обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, зин все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Маяк.

Хорошо сегодня вместе нам с тобою до зари бродить по площадям. Светофор зеленым глазом нам мигает, улицы поют, песни рядом. Если слов мы не находим, молча бродим.

0: звонкие встречают нас повсюду. Шелестит листва, шепчет липы. Этот вечер никогда я не забуду. Мне с тобой сегодня хорошо. Мне с тобой сегодня хорошо. Мне с тобой всегда легко.
1: Аудиосторис.
2: Обычно люди представляют древних греков либо как мускулистых атлетов, либо как седобородых философов, облаченных в ткани прямо на голое тело. На самом деле греки не носили тоги, их изобрели этруски, которые назвали эту одежду тибена. Позже ее позаимствовали римляне и дали ей нынешнее название – тога. Тоги чаще всего красили в разные цвета и дополняли фон узорами. А белые модели – кандиды – носили претенденты на государственные должности. Отсюда и слово «кандидат». Греки же предпочитали плащи под названием гиматии. И их не надевали на голое тело, только поверх нижней одежды.
1: Аудио сторис.

0: где ж вы мои весенние года?
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email songs@radiomayak.ru.

час. Что толку в комнате твоей? Сидим вдвоем и слышим вьюгу.

0: Аудиосторис.
1: В австралийском городе Йепон установлена огромная машина для создания искусственных волн. Ее построил в 2018 году местный серфингист с командой единомышленников. На проект потратили около 37 миллионов долларов. Машина до сих пор тестируется и проходит наладку. Полноценно запустить ее планируют только в 2025 году. Главная особенность машины – она может создавать несколько типов волн для серферов с разным уровнем подготовки. Создатели машины уже поделились технологиями с 17 компаниями по всему миру, так что такие же установки появятся и в других странах.
0: Audio Stories.
2: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги на

дитя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных. Примеры нас ждут интересные и довольно сложные. Первый представит Олег Осипов, эксперт программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Кстати, о дешевизне. Самый дешевый автомобиль, как известно, по-моему, долларов 400 он стоил.
1: Кстати, о дешевизне прозвучало не кстати. Ведь в слове «дешевизна» ударение всегда падает на третий слог. Поэтому должно быть «кстати» о дешевизне. Следующее слово, на которое хотелось бы обратить внимание, прозвучало в программе «Физики и лирики» от ведущего Александра Пушнова.
3: Ну да, кстати, когда говорят, вот, например, хитрый прищур, да, то же имеется в виду то, что прищуривается,
4: мышца,
3: это
4: конечно,
3: вне,
4: Базаров
3: вне глаз.
4: Прав.
1: Не прищур, а прищур. Ударение в этом слове ставим на второй слог. Да там его и оставляем во всех формах. Только прищур, прищура, прищуре. Ну и далее переходим к следующему примеру от ведущего Сергея Стилавина. Вот что он сказал.
5: То есть, понимаешь, система мышления, она даже на программном уровне зашифрована.
1: Мышление неверно. Правильно, мышление. Ударяем второй слог. Кстати, раньше допускалась двойная норма ударения в этом слове. Но сейчас вариант Сергея считается устаревшим, а литературная норма только мышление. Следующий пример представит Елена Пономарева, гостья утреннего шоу.
6: Там проходит несколько трубопроводов по территории Косово, которые считаются стратегически важными.
1: Трубопровод. Неверно. Правильно, трубопровод. Ударение в этом слове ставим на последний слог и ориентируемся на исходный глагол. Проводит. Проводит трубопровод. И разберем последний пример. Кстати, приятный, потому что ошибки там нет.
7: Буквально первые символы, где-то и обереги, украшения, амулеты были еще за несколько веков до нашей эры найдены.
1: Обереги – это правильно, но норма в этом слове изменилась, вернее, дополнилась вторым вариантом. Раньше допускалось ударение только на первом слоге – оберег, а сейчас возможны два варианта – оберег и оберег. Приятное послабление. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
8: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, отстань.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Audio Stories.
1: В мифологии любопытная Пандора, первая женщина на Земле, открыла врученный ей Зевсом ларец, где хранились все беды мира. Поняв, что натворила, захлопнула ящик, но было поздно. На дне осталась лишь одна надежда, а беды разлетелись. С тех пор выражение «ящик Пандоры» стало нарицательным. Вот только в настоящем мифе, который греки рассказывали друг другу, никакого ящика не было. Зевс вручил Пандоре пифос – большой керамический сосуд для оливкового масла. Когда в XVI веке Эразм Роттердамский перевел рассказ Гесиода про Пандору на латынь, он перепутал слово «пифос» и слово «шкатулка». Они отличаются в несколько букв. И из-за этой ошибки родилась идиома «ящик Пандоры».
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: Судьба твоя, Россия, над речкою ветла, Смоленская дорога, что к звездам привела.

0: могущество орла.
1: Аудио сторис.
2: Барбекю в западные страны пришло благодаря Колумбу. В 1492 году испанцы высадились в Америке. Они обнаружили, что представители местной народности жарят мясо на гриле. Он состоял из деревянного каркаса, который размещался на палках над открытым огнем. Пламя жарило мясо, а дым его обволакивал, придавая своеобразный вкус. Эту технологию приготовления называли барбакоа. Испанский исследователь Гонсало Фернандес де Овьедо и Вальдес был первым, кто использовал слово «барбекю» в печати Испании в 1526 году. Именно так он описывал блюда коренных народов Америки. Слово, как и сама технология, постепенно, немного изменив звучание, распространилось по Европе и используется до сих пор.
1: Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
1: Два праздника важных. День семейного счастья и Международный день нежности. И мне кажется, это очень важные такие вещи, в которых надо как-то прийти к какому-то единому пониманию, потому что нам хочется, Владислав Александрович, вот чисто по-человечески, да, чтобы семьи у нас были крепкие, правильно? Крепкие.
0: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка»
2: и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
0: От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
2: С понедельника по четверг. С 2 часов дня
0: на «Маяке». Что издают, что дают, что подают, что поют. Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Дело интеллигента, то есть, как мне кажется, каждого человека, заботиться не о том, понимают ли меня другие, а о том, понимаю ли я других.
2: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Существуют разные мнения о том, какого роста были древние люди. Кто-то считает, что тысячи лет назад землю населяли сплошь рослые великаны. Другие считают, что в давние времена люди были коротышками. Но, как показывают археологические исследования, раньше население планеты было примерно такого же роста, как мы сейчас. Средний рост в человеческой популяции колеблется. Люди становятся то выше, то ниже. Это происходит из-за изменений условий жизни. За последние 150 лет средний человеческий рост в развитых странах увеличился примерно на 10 сантиметров. А до этого он уменьшался от 173,5 сантиметров в раннем средневековье до 167 сантиметров в 17-18 веках. Эти колебания связывают с питанием и состоянием здоровья людей. Так что рост увеличивается только когда улучшаются условия жизни, а не просто со временем.
0: Audio Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин в видеопоздравлении по случаю Дня пограничника отметил, что в наши дни зеленые береты на деле доказывают свой профессионализм, действуя бесстрашно и решительно в самых нестандартных ситуациях в зоне спецоперации.
2: И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно. Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост. До конца остались верны воинскому долгу и Отечеству.
0: Президент выразил уверенность, что и впредь пограничники будут добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества. Бойцы северной группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Гранов в Харьковской области. Столкновения с противником за прошедшие сутки произошли в ряде районов Харьковской и Сумской областей. Подробнее о действиях севера доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Нанесено поражение формированию механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и техники трех механизированных аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье, Екатериновка Сумской области. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения группировки «Запад» поразили неприятеля в ряде районов ДНР и Харьковской области. Ликвидировано 190 боевиков. Также уничтожены две бронемашины, 19 автомобилей и американская гаубица М-114. В ходе визита Владимира Путина в Казахстан планируется подписать соглашение о создании первой в стране АЭС «Балхаш» по российскому проекту. Для Казахстана это первая атомная электростанция. Как отметил глава Росатома Алексей Лихачев, после окончания строительства у Центральноазиатской республики появятся новые